0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Приходил желанный и снова придет. А вы говорите, кто нам докажет, что он Бог? Спрашиваю вас, братья мои, во тьме живущие, и ответьте мне на то, что спрашиваю. Если бы уговорили вы Бога сойти на землю, каким желали бы его видеть? Человеком бы желали видеть его. Прекраснее всех сынов человеческих. Всех сынов человеческих могущественнее и в слове, и в делах. Желали бы видеть его прекрасным царевичем, ненадменным, но словно ягненок кроткого. Входил бы под кров наш, пил бы с нами и ел, и делил бы с нами все, кроме немощи нашей и грехов. Тогда, говорю вам, сами доказали бы, что Бог был посреди нас. Желали бы видеть его человеком, хотя мог он явиться в любом теле. Когда говорит, говорит как власть имеющий, как ни один человек говорить не может. Когда ходит по земле, ходит не как раб и наемник, но как господин. Ветер и вода подвластны ему. Люди за ним следуют, бесы бегут от него. Желали видеть, чтобы людям помогал изо дня в день, утешал скорбящих, исцелял больных, воскрешал умерших. Такого Бога желали бы мы видеть среди нас. Тогда, говорю вам, сами доказали вы, что Бог был посреди нас. Желали бы видеть не царя с богатством земным, приходящим и приходящим воинством, и не в блеске, который померкнет, но желали, чтобы был он выше, чем царь, и желали бы видеть его не просто пророком, но тем, о котором от начала времен пророк.

пророчествовали, который бы смел сказать, что он больше времени, который пророчествовал бы нам о том, что будет в конце и после конца времен, и желали бы видеть его не священником, но первосвященником, и в котором троих узрим Бога, священника и жертву. Такого Бога мы желали видеть среди нас. Тогда, говорю вам, сами доказали вы, что Бог был посреди нас. Желали бы мы, чтобы скоро пришел и скоро ушел, ибо не смогли бы долго выдержать присутствие Его. Но когда уйдет, желали бы, чтобы Слово Его разносилось во времени и пространстве, не зная границ и препятствий, и чтобы от стоп Его земля огнем небесным горела до тех пор, пока существует. Тогда, говорю вам, вы сами доказали, что Бог был посреди нас. Приходил желанный. Приходил таким, каким только люди желать могли, и лучше, чем могли желать, лучше, сильней и прекрасней. А люди, люди и тогда говорили, кто докажет нам, что Он Бог? Снова придет желанный, душа моя. Как молния пронесется он, и если не узнаешь его, улетит и больше не увидишь его. Восстань, душа моя, не спи, но бодрствуй. И укрепи в себе образ желанного, образ истины, чтобы узнать его, когда придет. Извергни из себя мирские образы, вся исполнись его образом, от востока до запада, от юга до севера, чтобы узнала ты его, когда придет. Ибо как молния пронесется он, а ты будешь повторять в полусне, кто докажет мне. Если не докажешь сама себе, никто тебе не докажет. Если не докажет жизнь твоя вечная, вечная смерть докажет».

0: В эфире «Радио Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Евгений Князев.
1: Морское плавание. Я плыл из Гамбурга в Лондон на небольшом пароходе. Нас было двое пассажиров. Я да маленькая обезьяна. Самка из породы уистите, которую один гамбургский купец отправлял в подарок своему английскому компаньону. Она была привязана тонкой цепочкой к одной из скамеек на палубе и металась и пищала жалобно по птичьи. Всякий раз, когда я проходил мимо, она протягивала мне свою черную холодную ручку и взглядывала на меня своими грустными, почти человеческими глазенками. Я брал ее руку, и она переставала пищать и метаться. Стоял полный штиль. Море растянулось кругом неподвижную скатертью свинцового цвета. Оно казалось невеликим. Густой туман лежал на нем, заволакивая самые концы мачт, и слепил, и устремлял взор своей мягкой мглой. Солнце висело тускло-красным пятном в этой мгле, а перед вечером она вся загоралась и алела таинственно и странно. Длинные прямые складки, подобные складкам тяжелым шелковых тканей, бежали одна за другой от носа к парохода и все ширясь, морщись да ширясь, сглаживались наконец, колыхались, исчезали. Взбитая пена клубилась под однообразно топотавшими колесами, молочно белея и слабо шипя, разбивалась она на змеевидные струи, а там сливалась, исчезала тоже, поглощенная мглою. Непрестанно и жалобно, не хуже писка обезьяны, звякал небольшой колокол у кормы. Изредка всплывал тюлень и, круто кувыркнувшись, уходил под едва возмущенную гладь. А капитан, молчаливый человек с загорелым сумрачным лицом, курил короткую трубку и сердито плевал в застывшее море. На все мои вопросы он отвечал отрывистым ворчанием. Поневоле приходилось обращаться к моему единственному спутнику – обезьяне. Я садился возле нее, она переставала пищать и опять протягивала мне руку. Снотворной сыростью обдавал нас обоих неподвижный туман, и, погруженные в одинаковую бессознательную думу, мы пребывали друг возле друга, словно родные –

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний философа и писателя Сергея Фуделя. 1922 год. Москва. Бутырская тюрьма. Вот два белоруса-сокамерника начали свою благодушную борьбу на поясах. Они были в лаптях, светлых рубахах и домотканных штанах какого-то сиреневого цвета и всегда неразлучны. Молодые, высокие, белые, с бородами. Они брались за пояса и старались оторвать друг друга от земли, долго похаживая вокруг незримой оси. А вчера, когда вся камера шумно и весело пошла на прогулку, они остались одни с отцом Владимиром Богдановым, чтобы исповедаться и причаститься. После камерного шума была такая тишина, когда на длинный засаленный тюремный стол отец Владимир поставил крошечную чашу. Я стоял рядом и читал благодарственные молитвы. Причастие. Вот где источник осеннего солнца, и вот где источник силы этих двух притихших богатырей.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: О, грозная вечность, безмолвная вечность. Крепка твоя тайна, но разум мой верит, что ты существуешь. Отрадно мне думать, что дух мой бессмертный есть вечный наследник бесплотного царства, что будет он видеть веков миллионы, миров разрушения и, может быть, новых, прекрасных творений, конец и начало. И будет, как прежде, идти к совершенству, всегда оставаясь разумно свободным. Иван Никитин.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.
1: Осенью 1919 года на улицах Петрограда раздавалась стрельба. То тут, то там слышались взрывы. Шла гражданская война. Десятилетний Коля сидел в своей маленькой комнатке и прислушивался к доносящимся звукам канонады. Ему не было страшно. Стоя на коленях перед иконами, он молился и верил, что Господь позаботится о нем и защитит от беды. Вдруг раздался звон разбитого стекла. Что-то большое и тяжелое влетело с улицы в окно и, прокатившись по полу, остановилось прямо под полкой с иконами. Коля сразу понял. Это граната. Мальчик зажмурился и зажал голову руками. Но взрыва не последовало. В таком положении Коля просидел несколько минут. Потом осторожно встал и вышел из комнаты. Они с мамой позвали людей. Гранату осмотрели. Она оказалась целой и невредимой. «Ты, парень, видно, в рубашке родился», — со смехом сказал красноармеец, уносивший снаряд из их дома. Но Коля точно знал: рубашка тут ни при чем. Это Бог услышал его молитвы. Прошло много лет. Коля стал священником. Он поселился на маленьком островке в Псковском озере. Вскоре молва о его духовной мудрости разлетелась по городам и весям. На остров за советом к отцу Николаю стали приезжать люди. И каждому из них старец Николай Гурьянов непременно говорил: «Положитесь, дорогие мои, на волю Божью, и все будет так, как нужно».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Валерий Духанин.
1: Христиане после причастия, соединившись со Христом, должны благодарить Бога. В это время хорошо мысленно общаться со Спасителем, просить Его о вразумлении и наставлении на путь истины. День единения со Христом должен стать новым этапом в жизни человека, без сквернословия, без чревоугодия, блуда и прочих грехов. Хочу поделиться с вами словами священномученика Арсения Жадановского. «Каждый раз, когда тебя Господь сподобит причаститься святых и животворящих тайн Христовых, так размышляй, какое мне сегодня счастье! Господь вошел в дом сердца моего, не возгнушался меня грешного и нечистого. Какая ко мне милость Божия, какая мне радость! Ведь сегодня я не один, а в гостях у меня сам Христос, мой Господь и Спаситель».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». По поводу малых грехов припоминается случай с двумя женщинами, имевший место в Оптиной пустыне. К старцу отцу Амвросию пришли две женщины. Одна из них имела на своей душе великий грех и потому была крайне подавлена. Другая была весела, потому что за ней никаких больших грехов не значилось. Отец Амвросий, выслушав их откровение, послал обеих к речке Жиздре. Первый он велел найти и принести огромный камень, какой только она была в силах поднять, а другая должна была набрать в подол своего платья маленьких камней. Те исполнили повеленное. Тогда старец велел обеим отнести камни на старые места. Первая легко нашла место большого камня, а вторая не могла вспомнить всех мест своих небольших камней и воротилась со всеми ими к старцу. Он и объяснил им, что первая всегда помнила о великом грехе и каялась, и теперь могла снять с души своей его. Вторая же не обращала внимания на мелкие грехи, а таких оказалось много, и она, не помня их, не могла очиститься от них покаянием.

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В театре имени Маяковского закончился вечерний спектакль. Публика давно разошлась, холл опустел. Усталые артисты, наскоро сняв грим, тоже отправлялись по домам. Завтра с утра предстояла ранняя репетиция. И только из-под двери одной грим-уборной выбивалась полоска света. Актриса, которой принадлежала эта комната, устала после представления не меньше своих коллег, ведь у нее была главная роль. Но об отдыхе не думала. Сегодня ей предстояла важная встреча, от которой зависел успех задуманного ею начинания. Гость ждал за столиком театрального кафе. Серьезный господин в строгом костюме. Увидев направляющуюся к нему красивую рыжеволосую женщину, привстал и, протянув руку, представился. Рикардо де Вака, управляющий директор компании. Женщина в ответ приветливо улыбнулась и тоже назвала себя. Артистка Наталья Гундарева. Она могла бы этого не говорить. Представитель крупной американской фармацевтической компании жил в Москве уже давно и с большим удовольствием ходил на спектакли в Маяковку. Сценическим талантом Натальи он всегда восхищался. Когда в фирму вдруг пришло письмо от актрисы, в котором она предлагала обсудить сотрудничество, де Вака с радостью назначил встречу. Задумка Натальи была очень проста. Недавно она учредила благотворительную акцию «Во имя здоровья», которая позволяла престарелым, не имеющим средств актерам, пройти высококлассное медицинское обследование в клиническом институте кардиологии имени Мясникова. Врачи уже провели несколько обследований и назначили пациентам лечение. Проблема была в том, что на покупку некоторых лекарств, дорогостоящих зарубежных препаратов, ни у института, ни тем более у самих пациентов денег не было. Вот Гундарева и решила попросить о помощи известную фармацевтическую компанию. На успех актриса особенно не рассчитывала, ведь взамен она не могла предложить ровным счетом ничего. Все, что было в ее силах, это искренне рассказать, в каких стесненных материальных обстоятельствах, да что там, попросту в нужде оказываются порой артисты, даже очень известные, выходя на пенсию. «Позарез нужны лекарства», – просто сказала Гундарева. И собеседник, совершенно неожиданно для нее, также просто ответил: «Хорошо, Наталья, будем сотрудничать». Акция «Во имя здоровья» состоялась и помогла многим успешно бороться с тяжелыми кардиологическими заболеваниями. «Значит, это дело было угодно Богу», – говорила Наталья. Гундарева готова была помогать всем, кто нуждался в помощи. Однажды у актрисы Натальи Щербаковой украли зарплату. Многие сочувствовали, предлагали взаймы. А Гундарева вытащила из кошелька половину собственной и просто отдала со словами: «Не вздумай возвращать». «Когда мне удается сделать хоть какую-то малость, я в этом черпаю колоссальные силы», – уверяла Наталья. «А еще помогала вера. Я верю в Бога», – говорила Гундарева. «Верю, что Бог есть любовь». Актриса Майя Полянская вспоминает, как на Пасху Гундарева собирала коллег и вела на крестный ход Вознесенскую церковь у Никитских ворот. Когда в 1993 году Наталья Гундарева стала депутатом Государственной Думы, всю свою депутатскую зарплату, а это в несколько раз больше, чем оклад театральной актрисы, передавала в фонд неимущих актеров. Мало кто знал, что актриса, помогающая лечить людей, сама была тяжело больна. В 2001 году Гундарева перенесла обширный инсульт головного мозга и несколько месяцев провела в больнице святителя Алексея. А через год Натальи Гундаревой не стало. Но удивительное дело, говорят коллеги, друзья и знакомые артистки. Стоит только вспомнить ее доброе, озаренное каким-то внутренним светом лицо, и на душе сразу становится теплее.
0: Имена, имена милосердия.

Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышлением, чтоб и душу Тебе посвятить, и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи Ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Современное православное богослужение в основе своей имеет устав древнейшей монашеской обители Ближнего Востока – Лавры Саввы Освященного. Этот мужской монастырь, основанный в V веке великим святым Саввой Освященным, до сих пор существует. Обитель расположена на западном берегу реки Иордан, на территории государства Израиль. Монахи здесь живут, как и века назад, ежедневно совершая богослужение и трудясь во славу Божию. Многие богослужебные песнопения, написанные в лавре Саввы Освященного, звучат теперь в каждом православном храме. Об одном из них рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Монахи, жившие в древности в лавре Саввы Освященного, стремились создавать богослужебные песнопения на основании евангельского текста. Что не случайно, конечно, ведь монастырь расположен в Палестине, месте, где жил и проповедовал Иисус Христос. Города, природа, сам язык этой местности вдохновлял монахов на написание молитвословий, как бы пронизанных духом новозаветного повествования. Видимо, так и возникло одно из наиболее проникновенных песнопений Великого Поста, названное по первым словам «Се жених грядет в полунощи». Вот его полный текст. «Се жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяще, недостоин же паки, егоже обрящет унывающе. Бляди уба, душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши, и царствие вне затворишися, но восприни зовуще, свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас». Русский перевод песнопения звучит так. «Вот жених приходит в полночь, и блажен тот раб, которого он найдет бодрствующим. Недостоин же тот, которого он найдет в унынии. Будь внимательна, душа моя, чтобы не отяготиться сном и не быть преданной смерти, остаться вне затворенных дверей царства. Но восстань, взывая, свят, свят, свят Боже, Богородицей, то есть ее молитвами, помилуй нас». В основе песнопения лежит евангельская притча о 10 девах, подругах невесты, которые по ближневосточному обычаю вышли встречать жениха со светильниками в руках. Жених запаздывал с приходом, масло в светильниках закончилось, и только у 5 дев из 10 имелся его запас. Притча называет женихом Христа, а его приход на пир сравнивает со вторым пришествием. Девы – это все человечество. Как видите, только часть его будет готова к приходу Спасителя.
1: Песнопение «Се жених грядет в полунощи» поется в православных храмах в первые 3 дня Страстной Седмицы, недели перед Пасхой. Страстная неделя – духовная подготовка к встрече с Христом воскресшим, небесным женихом, спешащим на свое пасхальное торжество. А теперь давайте послушаем песнопение «Се жених грядет в полунощи» в исполнении хора Санкт-Петербургского подворья Оптиной пустыни.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О молитве. Отца Василия Рослякова как-то спросили, где легче молиться, в церкви или в келии. «Кому как», — ответил он. «Но говорят, что в церкви как на корабле, другие гребут, а в келии как в лодке. Сел на весла и будь добр, греби сам. Хватит ли сил?»

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: В долине слез воскресишь ты кости мертвые, Сыне Божий. Да возрадуется пророк, ибо ты оправдал пророчество его. Вся сила и вся красота, вся мудрость, которой жаждет человечество от начала времен, в тебе, всечеловече. Тобою луч трисолнечный решился пронзить тьму смертную и тень небытия. Милость была в том луче, и злоупотребили ей, как и всякой милостью. Потому луч отступил, и возобладали тьма смертная и тень небытия. Ныне ты пришел с новым лучом и с новой милостью, и принявшие тебя засияли, словно солнце вновь рожденное. А те, которые не приняли, остались в пустыне костьми мертвыми. Открыл ты житницу для алчущих и неиссякаемый источник для жаждущих, и зовешь всех алчущих и жаждущих есть и пить и быть живыми. Кто желает жизни, тот жизнью питаться должен. Кто смерти предается, смертью и питается, и нет того среди живых. Принес еси нам Бога в долину слез, принес не для того, чтобы символ явить нам. Игры символов всю душу нам выили, но принес как хлеб, чтобы ели и воскресли. Символами питались мы и умерли. Воистину, все, что смертные едят и пьют, суть символы ненасыщающие и жажды неутоляющие, если Бог не войдет в них. Пусть душа моя вкушает Бога и с жизнью вечной обвенчается. Пусть ум мой вкушает Бога и с вечной мудростью венчается. Пусть сердце мое вкушает Бога и венчается с вечной радостью. Пусть тело мое вкушает Бога и воскреснет из мертвых. Пусть люди вкушают Бога и вернутся в дом свой ко всечеловеку. Нет на земле гроба твоего, ибо только тленное может удержать в себе земля. Тленное в тленное уходит и остается в нем. О, Царевич Святая Троица и Царю всего

творение, которое по слову Твоему дышать и видеть начало, насыти меня хлебом Твоим и утоли жажду мою Твоим питьем. Да не истлеет тело мое, и душа моя не метется во аде, словно тень бестелесная, безумных воспоминаний полная, полная плотских желаний, полная страхов и образов ужасающих. Да не потеряю я, Господи, два тела своих, земное, что ближе к погибели, чем трава осенняя, и небесное, которое дух мой не успел соткать и приготовить к вечности. Да не потеряю я, Господи, оба духа своих, земного, на смерть осудившего себя, венчавшись земным и тленным, и небесного, которого не принял я, не давая ему вечность внести в меня. Да не потеряю я, Господи, двух жизней своих, земную, которая лишь призрак жизни, и небесную, которая есть жизнь. Прииди ко мне ближе, хлебе небесный, и не отринь уст моих. Прииди ко мне ближе, питие небесное, и уст моих не отринь. Пресвятая Троица, просвети мою тьму светом своим и изгони пришельца, душу мою от тебя заслоняющего».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Максим Яковлев. Фрески. Читает Евгений Князев.
1: Бывают же на свете собаки. И не просто собаки, а собачьи. По сей день для меня загадка, чем мы приглянулись друг другу. Она из стаи собак-поберушек, белая, с густой овечьей шерстью, словом, белянка. Поначалу я не отмечал кого-либо из них. И если была возможность, отделял их сухариками поровну. Но как-то раз из всей этой братья она одна привстала на задних лапах и потянулась не к лакомству, которого у меня не было в этот раз, а ко мне. Я погладил ее. И с тех пор она стала моей белянкой. Едва завидев меня, несется она навстречу, и не описать, как она, сперва забежав вперед и опустив низко морду, начинает вилять своим тельцем, взглядывая на манер деревенской кокетки, но потом, не выдержав, все же встает на лапы и уже ластится от души. Впрочем, и я радуюсь не меньше. Со временем я убедился, что ею движет именно приязнь ко мне, а не чувство голода. Метров 20-30 мы идем вместе, затем она вежливо отстает, и как я благодарен ей за это. У меня ведь нет возможности взять ее к себе в дом. Иной раз возвращаюсь немного позже обычного, но все равно она встретит меня и проводит. Такая собачья. Но вдруг вчера не ткнулась ко мне, а отбежала опасливо. Вижу, на голове у нее запеклась кровь. Весь день переживал и думал о том, что вот тот человек в ее глазах был таким же, как и я. И ударил. А сегодня, слава Богу, наши отношения восстановлены. Должна же быть хоть одна душа на свете, которая ждет тебя каждый день. И почему не бывает у нас любви без тревоги? Увидимся ли мы завтра?

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем писателя Клайва Льюиса к Малькольму. В своем последнем письме ты, кажется, предлагаешь оставить только покаяние и хвалу, а просительные молитвы отменить, ибо они призывают Бога устроить определенные события в материальном мире. Я с этим не согласен. Просительные молитвы нам заповеданы и через наставление, и через пример. Господь наш в Гефсимании просил и не получил того, о чем просил. Ты скажешь, что просил он с оговоркой: «Не моя воля, но твоя да будет». Разница огромная. Но, несмотря на разницу, просьба остается. Каковы бы ни были теоретические сложности, мы должны просить у Бога.

Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе. Высший подвиг в терпении, любви и мольбе. Если сердце заныло перед злобой людской, или насилие схватило тебя цепью стальной, если скорби земные жалом в душу впились, с верой бодрой и смелой ты за подвиг берись. Есть у подвига крылья, и взлетишь ты на них без труда, без усилия, выше мраков земных, выше крыши темницы, выше злобы слепой, выше воплей и криков гордой черни.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.
1: Молодого священника Николая назначили настоятелем храма в одном небольшом литовском селе. Прихожан, а точнее прихожанок, на службы собиралось довольно много. Мужчин не было совсем. Это и неудивительно. Шел 1943 год. Вторая мировая война была в разгаре. Все маломальски взрослые мужчины были на фронте. Отца Николая не призвали из-за тяжелой болезни ног. Но каждый день в храме священник служил молебны о спасении Отечества. Как-то раз, когда после одного из таких молебнов прихожане гурьбой выходили на улицу, ветхий деревянный пол церкви не выдержал. Подгнившие от старости доски провалились, образовав в самом центре зияющую дыру. Прихожане разошлись по домам, а отец Николай стал думать, как исправить ситуацию. Одному ему такой ремонт не под силу, помощников взять негде, а завтра с утра нужно служить литургию. «Господи, вразуми!» — только и мог повторять озадаченный священник. И вдруг ему в голову пришла неожиданная мысль. Неподалеку от села стоял военный гарнизон. А что, если попросить солдат о помощи? Когда в казарме появился священник в длинном черном облачении и промолвил: «Ребятки, помогите мне!» Военные сначала опешили. Они только что прилегли отдохнуть перед очередным походом. Но уже через полчаса отец Николай показывал им, где взять доски, гвозди и инструмент. Рядовые и офицеры, совсем еще молодые парни, комсомольцы и коммунисты, большинство из которых в церкви-то были впервые в жизни, с радостью согласились помочь. Их поразила простота и кротость, с которыми обратился к ним отец Николай. В его простых словах они почувствовали искренность и любовь. И военные откликнулись, несмотря на то, что рисковали получить серьезный выговор от командования. Буквально за пару часов пол в храме был полностью отремонтирован. Спустя несколько лет после этого случая отец Николай поселился на маленьком островке в Псковском озере. О нем, как о мудром старце высокой духовной жизни, стало известно по всей стране. Многие приезжали к нему в надежде получить мудрый совет. И старец Николай Гурьянов с острова Залито часто повторял: «Свет Божий не без добрых людей». И мы, в свою очередь, будем со всеми добры, будем со всеми в любви и светлой радости.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Валерий Духанин.
1: Иногда люди спрашивают, почему Господь долго не исполняет прошение. Вот как ответил на этот вопрос святитель Игнатий Брянчанинов. Хочу поделиться с вами его рассуждением. Молитва, как беседа с Богом, сама собою высокое благо, часто гораздо большее того, которого просит человек. И милосердный Бог, не исполняя прошение, оставляет просителя при его молитве, чтобы он не потерял ее, не оставил это высшее благо, когда получит просимое благо гораздо меньшее.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Варвары Тимофеевой о писателе Федоре Достоевском. 1872 год. Санкт-Петербург. «Как-то мы работали поздно с Федором Михайловичем, и когда я подошла к нему, чтобы проститься, он тоже встал и, крепко сжав мою руку, с минуту точно искал у меня на лице впечатлений моих от прочитанного. Так поразило меня в эти минуты его лицо, как бы озаренное думой, с проникновенным взглядом глубоких глаз. И я, не отрываясь, смотрела на это лицо, как будто передо мной внезапно открылась живая картина с загадочным содержанием. Я ощутила тогда всем моим существом, что это был человек необычайной духовной силы, неизмеримой глубины и величия, которому не надо слов, чтобы видеть и знать. Он все угадывал и все понимал каким-то особым чутьем. «Измучились вы сегодня». С нежной, точно родственной лаской заговорил он, провожая меня до дверей и помогая мне надеть верхнее платье. «Поезжайте скорее домой. Выспитесь хорошенько. Христос с вами».
0: Голоса.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Имена. Милосердие.
1: Октябрьским утром 1854 года из дверей военного министерства в Лондоне вышла женщина. Это была темнокожая креолка, одетая в простое европейское платье. Остановившись на крыльце, она растерянно смотрела по сторонам. Моросил дождь, и его капли стекали по широкому доброму лицу женщины. А может быть, это были слезы? В тот день 47-летней Мэри Джейн Сикл, приехавшей в Англию с Ямайки, было из-за чего расстраиваться. Она переплыла Атлантику с единственной целью – записаться в отряд сестер Милосердия, который отправлялся из Лондона в Россию, в Крым, где недавно началась война. Но в военном министерстве ей ответили категорическим отказом, да и вообще отнеслись к темнокожей женщине с подозрением и высокомерием. Здесь, в викторианской Англии, где еще сильны были расовые предубеждения, Мэри Сикл, горящая желанием бескорыстно помогать раненым солдатам, наткнулась на глухую стену непонимания. А ведь у нее был опыт. С самого детства она помогала своей матери, которая открыла и содержала в Кингстоне, столице Ямайки, санаторий и госпиталь для воинов. А затем, после ее смерти, сама ими руководила. И пусть официальной медицинской квалификации у Мэри не было, она успешно ухаживала за больными, переняв мастерство у профессиональных медсестер и сиделок, работавших в госпитале. Кроме того, Сикл умела лечить травами, как сказали бы теперь, обладала обширными познаниями и опытом в области фитотерапии. Все это Мэри пыталась донести до чиновников из министерства, доказывая, что могла бы быть полезной на фронтах Крымской войны. Но, увы, безуспешно. И теперь, стоя под дождем, Мэри думала о том, что у нее есть альтернатива – одолжить у живущих в Лондоне дальних родственников денег и купить обратный билет домой. Или на эти же деньги отправиться в Крым. Одной, без поддержки и средств, на свой страх и риск. Мэри Сикл с Ямайки выбрала второе. И снова долгое плавание. 6500 километров преодолела Мэри, ведомая своим призванием. Перед отъездом из Лондона ей удалось продать кое-какие ценные вещи, доставшиеся ей в наследство от покойного мужа, успешного купца. На эти деньги в 1855 году в крымском городе Балаклава Мэри Сикл сняла дом и устроила военный госпиталь с небольшим пансионатом для выздоравливающих солдат и офицеров. «В болезни и немощи врагов не бывает», – говорила Мэри и размещала в своем госпитале и английских, и русских солдат. Она собственноручно выхаживала самых тяжелых больных, проводя бессонные ночи у их кроватей. В то время, ко всему прочему, в Крыму свирепствовала холера, сотнями косившая людей. Матушка Мэри, как ласково называли ее солдаты, отпаивала заболевших травяными отварами, и страшная болезнь отступала. В своем госпитале Мэри Сикл спасла сотни жизней. Во время самых больших сражений Мэри садилась на мула, навьючивала мешок с медикаментами, водой, чаем и хлебом и отправлялась на поле боя, где прямо под огнем объезжала раненых с обеих сторон, оказывая необходимую помощь. Никаких наград за столь самоотверженную деятельность для Мэри Сикл не последовало, да она их, собственно, и не ждала. Когда закончилась война, женщина осталась без гроша в кармане, в полной нищете. Все свои деньги она потратила на содержание госпиталя. Благодарные солдаты в буквальном смысле пустили по кругу шапку, чтобы набрать для матушки Мэри денег на билет домой. В последние годы своей жизни Мэри получила своего рода признание. По просьбе общественности королева Виктория лично подписала указ о создании фонда помощи для Мэри Сикл, правда, ни копейки из государственной казны для этого не выделив. Участники фонда, в основном бывшие пациенты Мэри и их родственники, помогали престарелой больной Сикл, устраивая благотворительные концерты и ярмарки. Лишь в июле 2016 года в Лондоне у входа в больницу Святого Фомы был, наконец, установлен памятник Мэри Сикл. Что ж, как говорится, лучше поздно, чем никогда.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Не верю, Господи, чтоб Ты меня забыл. Не верю, Господи, чтоб Ты меня отринул. Я Твой талант в душе лукаво не зарыл, и хищный тать его из недр моих не вынул. Нет, в лоне у Тебя, художника-творца, почиет красота и ныне, и от века. И Ты простишь грехи раба и человека за песни красоте свободного певца.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Марфа-Мариинская обитель милосердия в Москве помогает тяжелобольным людям и тем, кто оказался в беде. Эта помощь возможна благодаря участию неравнодушных граждан. Но в летний период поток пожертвований, как правило, снижается, а на попечении обители остаются люди, которым по-прежнему необходима поддержка. Среди них Милания и Лукия, девушкам 17 и 15 лет. Вместе с мамой Натальей Николаевной они живут в Москве. У Милании есть ментальные особенности здоровья. Ей тяжело дается учеба и общение с окружающими. А у ее младшей сестры Лукии детский церебральный паралич и серьезные проблемы с движением. Одна нога девушки короче другой на несколько сантиметров. Но, несмотря на это, Лукия самостоятельно ходит, умеет говорить, любит читать и рисовать. Девочек и их маму поддерживают в службе помощи Марфа-Мариинской обители. Они ежемесячно получают продуктовые наборы и средства гигиены. Это большое подспорье для семьи. На попечении Марфа-Мариинской обители сейчас более 2000 человек, которым требуется продуктовая помощь. Это малоимущие люди, дети с особенностями здоровья, подростки в кризисной ситуации. Чтобы поддержать их, Марфа-Мариинская обитель вместе с Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы» приглашает всех желающих 26 июня в Вегас-Сити-Холл на концерт «Времена года. Переосмысление». Зрителей ждет исполнение бессмертного музыкального цикла и уникальный анимационный видеоряд от канадских художников. Деньги от купленных билетов пойдут на помощь нуждающимся. Еду для Милании и Лукии, средства ухода для людей с инвалидностью, психологические консультации для мам особенных детей. Купить билет и поддержать подопечных Марфа-Мариинской обители можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

Господи, остальные на Тебя восстают. Дети и святые — граница между царством бытия и тенью небытия. Попечители назвались родителями и сталкивают детей Твоих со скалы в пропасть глубокую. Вообразили попечители, что они родители и управляют Твоими детьми, как своим имением. Поистине не управляют, а калечат и уродуют. Чужих детей присвоили себе попечители. И будете вы отвечать за кражу и разбой. И та жизнь, что в вас есть, не ваша. Не ваша и та, которая через вас родилась. Ничего не принадлежит вам, кроме зла, которое внутри вас. И будете вы отвечать за кражу и разбой. Будете отвечать за кражу, ибо чужое своим назвали, и за разбой, ибо чужое изувечили и разрушили. Нет на земле родителей, родитель на небесах. На земле одни попечители, те, что назвали себя родителями, воры и разбойники. На земле одни попечители, и это уже большая честь. Дал вам Бог на попечение драгоценнейшее из сокровищ своих, и это большая честь. Блаженнее тот, кто не родился и не имел никого на попечении своем, нежели вы, если попечение ваше — соблазн душ и умерщвление. Зачем вы детям радуетесь, если не бодрствуете над ними, как над небесными ангелами? Зачем о них сокрушаетесь, когда рано оставляют вас и бегут к ангелам? Чужому радуетесь и о чужом сокрушаетесь. Не пекитесь о благополучии тел детей ваших, ибо и лисицы для лисят сие делают. Пекитесь о Боге в душах детей ваших, а Господь, родитель, об остальном постарается. И то, что в муках собираете детям своим, Он без муки соберет им быстро и легко. Не изгоняйте Бога из детей ваших, ибо изгоните из них счастье и покой, благоденствие и здравие. Оставьте всю землю богооставленным, алчущим ее оставьте, которые поглотят все и от голода умрут. Старайтесь не о куске хлеба для детей своих, старайтесь о душе и совести, и не будут нуждаться дети ваши, и вы благословенны будете на земле и на небесах. Пекитесь о чужом имении более, чем о своем, и награда вам будет немеренной. Дети царские отданы вам в попечение. Воистину велика награда тем, кто сбережет царевичей и не изгладит имени родителя из их памяти. Через детей царь глядит на вас вопросительно и ждет ответа вашего. Если ответ ваш смертоносным будет, царь оставит детей и станете о трупах заботиться. Дети и святые держатся Тебя, Господи. Остальные восстают на Тебя. Детьми и святыми испытываешь Ты мир, Господи. Трезвись, душа моя, трезвись, да вовек не согрешишь».

0: Максим Яковлев. Фрески. Читает Евгений Князев.
1: Кот. Я знаю одного кота. Он тоже знает меня. У нас особые отношения. Например, он считает, что участок под моим окном до соседского заборчика принадлежит ему. Я с этим не согласен. Во-первых, я здесь живу. Правда, он тоже, но я поставил на участке стол, вкопал скамью, обустроил. Никто из соседей не возражает и вообще. А этот кот залезает на стол с грязными ногами, еще и развалится демонстративно на виду. Мало того, что он орет по вечерам под самым окном без всякой надобности и оправдания, к тому же повадился лазать в подпол через дыру под крыльцом, которую я все-таки собираюсь заделать. Несколько раз мне удавалось попасть в него огрызком яблока, но это пока все, чем я могу похвастать. Всю зиму он непременно оставляет на участке пару строчек своих следов, не ленясь отпечатывать их после каждого снегопада, как своего рода письменное подтверждение права на это место. И вот, возвращаюсь я домой, вижу, сидит у меня на крыльце стервец, лицом к двери, главное, как будто в гости пришел. Нашел я хлесткий прутик, подкрадываю сзади, замахнулся, а он повернулся так, посмотрел, вроде как, да ладно тебе. Постоял я с поднятой рукой, сел рядом. Честно говоря, у меня тоже настроение было не ахти. Посидели маленько. Вечер-то какой теплый.
2: Да, скоро весна.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Владимира Набокова «Другие берега», 1919 год. Настоящая история моего пребывания в английском университете есть история моих потуг удержать Россию. У меня было чувство, что Кембридж и все его знаменитые особенности — расписные окна, башенные часы с курантами, аркады, серо-розовые стены — не имеют сами по себе никакого значения, существуют только для того, чтобы обрамлять и подпирать мою невыносимую ностальгию. Я был в состоянии человека, который, только что потеряв нетребовательную, нежно к нему относившуюся старую родственницу, вдруг понимает, что из-за какой-то лености души, усыпленной дурманом житейского, он как-то никогда не удосужился узнать покойную по-настоящему и никогда не высказал своей, тогда малоосознанной любви, которую теперь уже ничем нельзя было разрешить и облегчить». Под бременем этой любви я сидел часами у камина, и слезы навертывались на глаза от напора чувств, и мучила мысль о том, сколько я пропустил в России, сколько я бы успел рассовать по всем карманам души и увести с собой, кабы предвидел разлуку.
0: Голоса

Светлое радио. Три светлых царя из восточной страны стучались у всяких домишек. Справлялись, как пройти в Вифлеем. У девочек всех, у мальчишек. Ни старый, ни малый не мог рассказать. Цари прошли все страны. Любовным лучом золотая звезда в пути разгоняла туманы. Над домом Иосифа встала звезда. Они туда постучали. Мычал бычок, кричало дитя. Три светлых царя распевали. Александр Блок.

0: Святой Руси, из жизни русских праведников, старец Николай Гурьянов.
1: 9-летний Коля пришел из школы грустный. Повесил портфель на крючок возле двери и ушел в свою маленькую комнатку. Колина мама, Екатерина Степановна, обеспокоенно вздохнула. Уж не стряслось ли какой беды? Время было опасное, неспокойное. Шел 1918 год. Гремела гражданская война, и непонятно было, кого следует бояться больше. Бандитов-грабителей или новую советскую власть, которая жестоко расправлялась с верующими людьми и священнослужителями. Женщина вошла в комнату к сыну. Мальчик сидел на кровати и чуть не плакал. Она присела рядом и погладила Колю по голове. «Что случилось, родной?» «Мальчишки в школе меня дразнили», — ответил Коля. «Я им про Бога и про царя рассказывал. Они хохочут. Убили, говорят, твоего царя». Екатерина Степановна похолодела. Они с сыном были верующими, но открыто вести такие разговоры — это теперь-то, когда всего несколько месяцев назад расстреляли императорскую семью. «А если кто-нибудь из ребят вдруг расскажет своим родителям? Что тогда?» Колина мама отправилась в школу. Подождав, когда закончится урок, она догнала в коридоре учительницу. Это была добрая, умная женщина. Екатерина Степановна решила обратиться к ней за помощью. «Коля ведь еще маленький, не понимает, какие последствия могут быть от его разговоров», — сказала она. «Побеседуйте с ним. Он вас уважает и послушается». На следующий день учительница оставила Колю в классе после уроков. Ласково, но твердо она попросила мальчика больше не говорить с одноклассниками о Боге и царе. «Я понимаю, ты веришь, и это, в конце концов, твое личное дело, но ты не представляешь, в какую беду может попасть твоя семья, если ты продолжишь эти разговоры». Коля слушал учительницу молча, а потом вдруг поднял на нее свои искренние чистые глаза и сказал: «Но ведь если никто не будет говорить о Боге, мы все можем попасть в еще большую беду». Всю свою жизнь Коля будет нести людям Божье Слово, не боясь ни арестов, ни тюрем. Пройдут годы, он станет священником и поселится на маленьком островке в Псковском озере. Люди будут знать о нем как о мудром старце Николае Гурьянове с острова Залита, который всегда повторял: «Человек рожден для того, чтобы говорить о Боге. Ведь какая радость, что мы верующие, православные, будем же хранить мужество в нашей вере, не убоимся быть твердыми в ней и прямо говорить, в кого мы веруем».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Валерий Духанин.
1: Причащению святых христовых тайн предшествует покаяние. Покаяние предполагает изменение жизни. Но человек слаб, и часто бывает так, что после причастия он снова возвращается к своим грехам, потакая страстям. Я часто, к сожалению, наблюдаю это на исповеди, когда люди годами каются в одних и тех же грехах. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Амвросия Оптинского. После приобщения надо просить Господа, чтобы дар сохранить достойно и чтобы подал Господь помощь не возвращаться назад, то есть в прежние грехи.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги дипломата барона Сигизмунда фон Герберштейна «Записки о Московии», 1526 год. Главный монастырь в Московии – Святой Троицы, отстоящий от города Москвы на 12 немецких миль к западу. Похороненный там святой Сергий, говорят, совершает много чудес. И дабы почтить его, туда стекается поразительно много племен и народов. Там бывает часто сам государь. А простой народ собирается туда ежегодно по определенным дням, причем кормится от монастырских щедрот. Рассказывают, будто там есть такой медный котел, в котором варится особая пища, чаще всего овощи. И выходит так, что сколько бы народу там ни собралось, много ли, мало ли, пищи всегда остается столько, чтобы ею была сыта монастырская челядь. И никогда не бывает ни недостатка, ни излишка.
0: Голос.

0: милосердия.
1: Летом 1787 года императрица Екатерина II, возвращаясь в Петербург из своего крымского путешествия, сделала остановку в Туле. Встречая государыню, тульский губернатор горячо благодарил царицу за оказанную городу честь. «Не меня благодари», – покачала головой Екатерина, – «а купцу Ливенцеву в ноги поклонись, на него посмотреть приехала». Губернатор такому ответу императрицы ничуть не удивился. Иван Васильевич Ливенцев, известный тульский промышленник, владелец литейного производства, столь пристального монаршего внимания вполне заслуживал. Шесть лет назад, в 1781 году, Тулу постиг страшный разрушительный пожар. Сотни людей, чьи дома вместе со всем имуществом дотла сгорели в ту ночь, остались без крова и средств к существованию. Дети и старики ночевали на улицах. Иван Васильевич Ливенцев первым откликнулся на беду. Буквально на следующий день он организовал выдачу единовременных денежных пособий погорельцам из собственных средств. Каждый пострадавший получил от Ливенцева сумму, достаточную для того, чтобы приобрести жилье и заново обустроить быт. Общая сумма денег, пожертвованных Иваном Васильевичем, достигала 5000 рублей серебром. Это была очень большая по тем временам сумма. Для сравнения, дорогого породистого рысака тогда можно было приобрести за 5 рублей. Слух о добром деянии тульского купца дошел до императрицы. И теперь Екатерине, наконец, представился случай выразить ему лично свою высочайшую благодарность. Иван Васильевич был пожалован в почетные граждане Тулы и награжден медалью и шпагой. Благотворители в роду Ливенцевых были во все времена. Отец Ивана Васильевича, Василий Артемьевич, всю свою жизнь презревал нищих и убогих, щедро творил милостыню храмам и монастырям. А в 1759 году финансировал строительство каменной трехъярусной колокольни Крестовоздвиженской церкви. Сам Иван Васильевич постоянно поддерживал пожертвованиями Троицкую церковь. Его дети Иван, Василий и Николай Ливенцевы были активными участниками Тульского отделения общества «Милосердие». Они участвовали в открытии ночлежных приютов для нищих и бездомных, оплачивали неимущим горожанам лечение, организовывали постоянные пособия и бесплатные квартиры беднейшим семьям города, учреждали стипендии для бедных учащихся. Александра Александровна Ливенцева, владелица тульского медоваренного завода, приходилась трем братьям дальней родственницей, однако в делах благотворительности ничуть от них не отставала. Она опекала городскую гимназию, а также содержала богадельню. В Тульском банке учредила капитал в 15 тысяч рублей, проценты с которого шли на ежемесячные выплаты малоимущим горожанам, раздачу милостыни и устройство бесплатных обедов для нуждающихся. В январе 1905 года в своем особняке Александра Ливенцева устроила госпиталь для раненых воинов, прибывающих с фронтов русско-японской войны. А Иван Васильевич Ливенцев, заслуживший личной благодарности от Екатерины II, свой огромный особняк, больше похожий на дворец, завещал в дар городу. Долгое время в нем размещалась почтовая контора. Сегодня этот блистательный некогда дом, увы, заброшен, но все еще крепко стоит, готовый послужить людям, как служил когда-то его хозяин, купец Иван Ливенцев и весь его славный род.

Радио «Вера». Владычица Сиона, пред тобою во мгле моя лампада зажжена. Все спит кругом, душа моя полна молитвою и сладкой тишиною. Ты мне близка, покорную душою молюсь за ту, кем жизнь моя ясна. Дай ей цвести, будь счастлива она, с другим ли избранным, одна или со мной. Афанасий Фет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Начиная с 8 века, во всех православных храмах на богослужении зазвучало песнопение, составленное на греческом языке знаменитым церковным поэтом Косьмой Маюмским. В нем песнотворец указывает, что Богородица святостью превзошла не только людей, но даже высших ангелов, херувимов и серафимов. В переводе на русский язык молитва звучит так. «Ты, Богоматерь, достойна большей почести, чем херувимы, и по славе своей несравненно выше серафимов. Ты без нарушения девственной чистоты родила Бога Слово, как истинную Богородицу. Мы тебя величаем». В 10 столетии при крайне таинственных обстоятельствах прозвучавший текст был дополнен. В результате он превратился в песнопение под названием «Достойно есть». О том, как произошло перерождение молитвы, расскажет священник Антоний Борисов.
2: Шел 980 год от Рождества Христова. На Святой горе Афон жил один послушник. Однажды, накануне большого праздника, он совершал богослужение в своей келейной церкви. Вдруг послышался стук в дверь. Отворив, хозяин кельи увидел незнакомого монаха, которого впустил в дом. Вместе они стали совершать богослужение, встав перед иконой Богородицы. Наступило время петь молитву в честь Божией Матери. Послушник начал петь молитву святого Косьмы, честнейшую херувим. Таинственный гость, прервав его, сказал: «А у нас не так величают Божию Матерь. Мы сначала поем: «Достойны есть, яко воистину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего». То есть поистине достойно прославлять тебя, Богородицу, всегда блаженную и непорочную, и Матерь Бога нашего. Пропев эту молитву, продолжил незнакомец, мы уже затем прибавляем честнейшую херувим. Послушнику очень понравилась молитва, он стал просить гостя записать ее слова. Тогда незнакомец, взяв плоский булыжник, пальцем вывел на нем слова молитвословия. Камень стал мягким, как воск, а затем снова затвердел. Незнакомец сказал, заучи молитву, сам ее пой, и всех христиан научи, чтобы они так прославляли Пресвятую Богородицу. Послушник спросил, как зовут таинственного незнакомца. Тот, назвав себя Архангелом Гавриилом, исчез.
1: Завет Архангела был выполнен. В наше время молитва «Достойно есть» поется на вечерней службе в будние дни. С нее также начинается таинство венчания. Особое место занимает это молитвословие на литургии. Почти сразу после таинственного приложения хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Так православная церковь показывает, что чуду пришествия в мир Христа Спасителя мы обязаны Его Матери, Богородице и Деве Марии. В этом и заключается главная мысль молитвы «Достойно есть», которую мы сейчас услышим полностью в исполнении хора монастыря Оптина Пустынь.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О мудрости и простодушии. Сербский старец Фадей Витовницкий часто обращал внимание на то, что у многих современных христиан утрачивается, меркнет радость жизни. Еще 10 лет назад, когда выпадал глубокий снег, ночью при луне собирались зайцы целыми хороводами. Снега много, они скачут, кругом следы, бегают наперегонки друг за другом, кувыркаются в снегу, играют, радуются. Радость жизни. Животные чувствуют радость жизни. В них есть радость жизни. А в нас? Всего у нас вдоволь, а нам все мало. Они не беспокоятся об урожае, не строят амбаров, ничего. И Господь их кормит. Немного погрызут веточек, где-то найдут убежище и засыпают. Они благодарны Богу, а мы нет.

0: Вера. Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Сколько времени на протяжении дня необходимо посвящать Богу? И как совместить эти духовные практики с повседневными занятиями? Прекрасный ответ на этот вопрос находим в том отрывке из 7 и 8 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
1: «Всяк, кубо иже слышит словеса моя, сия и творит я, уподоблю его мужу мудру».
2: Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им».
1: «И принеси дар, иже повелел в законе Моисей во свидетельство им».
0: «Если хочешь, можешь меня очистить». С такими словами подходит ко Христу прокаженный в только что прозвучавшем отрывке. Это не просто просьба об исцелении. В этих словах скрыто целое исповедание веры. Прокаженный как бы говорит: «Я точно знаю, что ты можешь избавить меня от смертельной болезни, но вот только не знаю, хочешь ли». Прокаженный не сомневается, что Христос обладает силой, чтобы помочь ему. Как говорит святитель Иоанн Златоуст, прокаженный все припоручает ему, его воле предоставляет исцеление и свидетельствует о его высочайшей власти. Но не только о вере говорит такая просьба. Представьте только, насколько должен был смириться человек, чтобы просить об исцелении от мучительного недуга с такой кротостью. Не требовать, не настаивать, не выпрашивать. Прокаженный как бы говорит Спасителю: «Поступи со мной, как посчитаешь нужным. Я готов к любому твоему ответу». Именно такое состояние в святоотеческой традиции называется сердечное сокрушение. Наконец, еще одна важная деталь. В те времена проказа считалась не просто болезнью. Это было олицетворение самой смерти. Прокаженные считались нечистыми, их изгоняли из общества. Они были отлучены от храма, от семьи, от здоровых людей, которым им было запрещено приближаться ближе, чем на 7 шагов. О своем приближении они должны были предупреждать криками: «Нечист! Нечист!». Но евангельский больной словно забывает об этих ограничениях и запретах. Он приближается ко Христу, нарушая ритуальный закон. Все это свидетельствует о его глубоком доверии Спасителю. Итак, вера, доверие, сердечное сокрушение, кротость и смирение. Сочетание этих качеств рождает в прокаженном то состояние, в ответ на которое Господь реагирует немедленно. Причем Он исцеляет не просто словом на расстоянии. Он не брезгует коснуться прокаженного. Более того, таким прикосновением Он игнорирует закон, который запрещал это делать. Подобный жест ясно демонстрирует, насколько внутреннее расположение больного было подходящим для того, чтобы Бог посетил его своей милостью и благодатью. Этот эпизод является прекрасной иллюстрацией той притчи, с которой начинается прозвучавший отрывок. Прокаженный и оказался человеком, который построил свой дом на камне, и

и дом на камне. Он не просто слушал слова Христа. В отличие от многих, кто был свидетелем проповеди Евангелия, он от слов перешел к действию. К этим действиям его вынудила душевная и телесная боль и страдания. И для нас это замечательный пример деятельной веры. Писание показывает нам, с какой энергией и сосредоточенностью нам необходимо искать Бога и исполнять Его заповеди. Только так дом нашей жизни будет построен не на песке, а на прочном фундаменте.

0: Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. Котята. Пару месяцев назад у моей соседки бабы Мани кошка родила котят. Вообще-то царапка, так зовут кошку, питомец исключительно домашний. Но как-то раз она улизнула из дома, и вот теперь окатилась. И соседка сокрушалась, что же теперь с котятами делать. Ей самой вполне хватало одной царапки. Пришлось соседке помочь с этим вопросом. «Не волнуйтесь, баба Маня, обязательно пристроим», — говорю я. Благо, сейчас в интернете много кошачьих групп и сообществ. Я сфотографировала котят, разместила фотографии в чате, и желающие их взять быстро нашлись. Котята хоть и не породистые, но очень милые. И у них четкие, почти черные полосы по всему телу. Это делает их похожими на тигрят. Теперь я понимаю, почему писатель Виктор Гюго сказал: «Бог создал кошку, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить». Этот афоризм писатель вывел под рисунком своего персидского кота, которого он сам и нарисовал. А вот и звонок в двери. Это пришли будущие хозяева полосатых. Как хорошо, что они откликнулись. Теперь и котята будут пристроены, и баба Маня спокойна, думаю я, открывая дверь.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О кажущемся молчании Бога в ответ на молитвы настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в Казани, священник Александр Ермолин.
2: Часто бывает так, что мы обращаемся к Богу в своих молитвах, и часто мы просим у Бога чего-либо. И нам кажется, что наша просьба, она невероятно важная. Нам кажется, что наша просьба действительно охватывает все стороны нашей жизни. И мы думаем, ну как же мы можем жить без того, что мы просим у Бога? И вот так вот по нашей человеческой логике все совершенно естественно. Мы просим важное, мы просим здоровье, мы просим, допустим, детей, мы просим каких-то благ и то, что очень важно для нашей жизни. Но бывает так, что эти молитвы остаются без ответа. Почему так происходит? Потому что Бог посылает нам то, что нужно для нашего спасения. В глобальном смысле этого слова Бог хочет именно нашего спасения, именно нашего вхождения в Царствие Божие. И это самое главное, это то, что гораздо важнее здоровья, каких-то благ, каких-то успехов и так далее. И поэтому Господь ведет нас вот этим путем. И когда мы видим, что наши молитвы остаются без ответа, нужно, конечно же, во-первых, задуматься о том, а какой путь для нас Господь планирует, и, во-вторых, задуматься о том, что не нужно впадать в уныние от того, что Бог не отвечает на наши молитвы, потому что Он желает нам лучшего, блага более высокого порядка.
0: Актуальная тема. Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на Радио Вера каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
3: Сегодня гостями программы будут дирижер, регент церковных хоров Евгений Тугаринов и скульптор, народный художник России Дмитрий Тугаринов.
4: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на Радио Вера.
0: Живут такие люди.
5: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В медицине есть термин «госпитализм». Так называют неблагоприятное воздействие больничной среды на пациента. А для ребенка долгое пребывание вдали от близких чревато замедлением развития. На помощь безнадзорным больным детям приходят специально подготовленные женщины. Одна из них – няня Лариса из благотворительного фонда «Дорога жизни», о которой я прочитала на портале «Милосердие». Лариса Анатольевна – пенсионерка, родом из Николаевской области. По совету отца она стала инженером-судостроителем, трудилась на заводе в Ярославле. Но в глубине души, как признается, жалела, что не выбрала мамину профессию – доктор. После смерти мамы Лариса переехала в Москву, работала сиделкой. Затем окончила курсы медицинских сестер и стала няней по уходу за пациентами в детских больницах. «Пусть я не врач, но медсестра. Вот так уже на пенсии исполнилось мое желание», — говорит наша героиня. По статистике фонда «Дорога жизни» в медучреждения столицы ежегодно поступают около 3000 одиноких малышей. Это дети из неблагополучных семей, либо беспризорники, найденные на улицах. В любом случае больному страшно оказаться одному в незнакомом месте. Няня Лариса находится в стационаре вместе с ним. Кормит, водит гулять, утешает, когда он плачет. Чтобы ребенок перестал грустить, иногда важно просто быть рядом, уверена Лариса Анатольевна. Няня помнит свою первую подопечную, чью маму лишили родительских прав. Тогда, в 2019-м, Тосе было 4 года, и она ни разу не выходила из дома. С ней не гуляли и даже не водили на осмотр к врачам. На момент встречи с Ларисой у малышки выявили порок сердца. Она не разговаривала и всего боялась. Выяснилось, что Тося любит рисовать, рассказывает няня. Мы рассматривали цветы в больничном саду и изображали их на бумаге. А еще читали книжки с картинками, и я постоянно с ней говорила. Старания Ларисы Анатольевны не были напрасны. Девочка оттаяла и начала произносить первые слова. Сердце няни болит, когда приходится расставаться с подопечными. Особенно тяжело, по словам Ларисы, провожать ребенка в детский дом. Но бывают новости, радующие безмерно. О семейной паре, взявшей под опеку кого-то из воспитанников, или о матери, которую установили в родительских правах. Так, к счастью, произошло и с мамой Тоси. Когда ее дочку поместили в детдом, женщина начала ездить туда как волонтер. А спустя несколько лет первую подопечную Ларисы Анатольевны вернули в семью. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера». Сегодня, 20 июня, церковь вспоминает священномученика Маркеллина, священномученика Маркелла, папу Римского и других с ним пострадавших, а также чтит память священномученика Андроника, архиепископа Пермского, и священномученика Вениамина Луканина. Святой Маркеллин жил в III веке. Он был папой римским. В разгар гонений на христиан при императоре Диоклетиане был арестован и Маркеллин. Он устрашился пыток и отступил от веры. Принес жертву идолам. Император назвал Маркеллина своим другом, облег в роскошные одежды, а Маркеллина терзали угрызения совести. Он горько плакал. Совсем недавно он убеждал паству не бояться страданий за Христа, и тут вдруг стал примером малодушия. В это время в городе неподалеку заседал собор из 180 епископов и священников. Маркеллин пришел туда во власенице и просил судить его за отречение. Отцы собора сказали: «Осуди себя сам своими устами». Тогда Маркеллин произнес себе приговор: «Я признаю себя лишенным священного сана, которого я недостоин. Пусть после смерти тело мое не предают погребению». По возвращении в Рим Маркеллин бросил под ноги императору подаренную им дорогую одежду. Он сказал, что раскаивается в своем отречении от Христа. Маркеллина казнили, а тело его боялись хоронить, страшась проклятия мученика. По преданию, новому папе римскому Маркеллу явился апостол Петр. Он повелел достойно похоронить Маркеллина, потому что благодаря его раскаянию он был прощен. Житие священномученика Маркеллина дает надежду всем христианам, что грех может быть искуплен чистосердечным покаянием. Мы обращаемся к святому мученику Маркеллину с просьбой: «Священномученик Маркеллин, моли Бога о нас».

Биографы Дмитрия Шостаковича часто обходят вниманием тот факт, что он писал не только симфоническую музыку, но и популярные песни. Так, в начале Великой Отечественной войны композитор предложил для концертной программы под названием «Отчизна» песенку о фонарике на стихи Михаила Светлова. Это произведение высоко оценил признанный мастер песенного жанра Исаак Дунаевский. Он написал в адрес коллеги такие теплые слова: «Фонарики для меня – образец удивительной свежести и благородной простоты». Этот вокальный номер стал тогда, в 1941-м, яркой частью театрализованного представления. Зрительный зал погружался в темноту. После небольшой паузы на сцене загорался одиноко мерцающий огонек карманного фонарика. За ним другой, третий, четвертый. Узкие лучи перекрещивались, затевали веселую игру, переплетались в причудливые узоры. А затем, словно издалека, начинала звучать песня в проникновенном исполнении любимца московских зрителей, солиста Ивана Шмелева. «Над родной Москвой, вдоль Москвы реки, самолеты вражеские шли. И тогда карманные фонарики на ночном дежурстве мы зажгли. На последнем аккорде в зрительном зале вспыхивал свет. Зрители горячо аплодировали. Их не просто восхищала мелодия талантливого маэстро. Смысл песни был более чем понятен и близок. В тревожные военные ночи карманный фонарик помогал пробираться по затемненному городу, дежурить на крышах во время воздушных тревог. Он стал символом времени. Зрители выходили из концертного зала в темноту неосвещенных московских улиц, вглядывались в небо над столицей, время от времени освещаемое лучами прожекторов. Временами гудели сирены, возвещавшие об опасности, а в памяти теплилась незатейливая мелодия нежной песенки о фонарике.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Никакому христианину не придет в голову принести в жертву Богу голубя, ягненка или же быка. Также у нас не возникнет желания пришить кисточки к углам своего покрывала или же к краю одежды. Мы не станем делать ни этого, ни многого другого из того, что входит в закон Моисея. Нас в этом законе интересует лишь его вневременная нравственная часть. Все же прочее нам интересно лишь с исследовательской точки зрения. И исполнять на деле все множество постановлений Ветхозаветного закона мы не станем. Мы знаем, что в этом нет никакого смысла. Мы спасаемся не благодаря закону, а верой во Христа. Эта мысль кажется очевидной, но такой она была не всегда, и апостолу Павлу в послании к римлянам приходилось ее доказывать. Сделал он это в 3 и 4 главах своего послания. Отрывок из них звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Мыслим убо, верую оправдатеся человеку без дел закона».
3: «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность».
2: «Веровал же Авраам Богови, и вменися ему в правду».
1: Многие авторитетные толкователи только что прозвучавшего отрывка послания к римлянам не могли не сделать очень важное замечание, которое стоит повторять всякий раз, когда мы размышляем об этих словах апостола Павла. Говоря об оправдании верой, независимо от дел закона, апостол имел в виду исключительно дела закона Ветхого Завета, то есть все те многочисленные ритуальные, обрядовые и юридические постановления, о которых повествуют библейские книги Левит, Числа и Второзаконие. Из Священного Писания мы знаем не только об этих постановлениях, но и о том, что у них есть неприглядная обратная сторона. Люди были склонны полагать, что тщательное исполнение предписаний закона Моисея, во-первых, угодно Богу, а во-вторых, возвышает исполняющего их человека над теми, кто не столь старателен в исполнении закона. Отсюда вытекало и надменное отношение тщательно хранивших закон фарисеев к действиям Христа. Фарисеи думали о законе, но не о Боге. А потому и сами чудеса Христовы воспринимались ими не как явление силы Божией, а как нарушение закона. Кажется, что фарисеи и подобные им люди своим печальным опытом должны были доказать, что буквалистская тщательность исполнения закона ни к чему хорошему привести не может. Но нет. Всегда и везде – люди ищут ту самую волшебную таблетку, ту последовательность действий, которая гарантированно поможет им обрести милость Божию и спасение. Апостол Павел уверяет, что такой таблетки не существует, но есть вера во Христа, именно она приводит нас ко спасению. Слова апостола не произвели бы нужного впечатления на его адресатов без примеров из Ветхого Завета. А потом Павел по своему обыкновению сослался на праотца Авраама. Библия не говорит о праведности Авраама как о следствии его дел по исполнению закона, но она говорит, что вера Авраама Богу вменилась ему в праведность. Авраам верил Богу, а не каким-то постановлениям, не традициям и правилам, не обществу и не самому себе. Христиане, как о том писал в другом месте апостол Павел, семя Авраамова и по обетованию наследники. Следовательно, и мы должны поступать так, как поступал Авраам, ставить во главу угла веру, жить ей, и через нее обретать спасение во Христе Иисусе Господе нашем.
0: Апостольские чтения.

0: Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего. Иеросхимонах Парфений Киевский. Светлое утро на радио Вера.
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. С детства Настя увлекалась фотографией. В 23 года девушка стала фотографом и оператором Московского театра кукол. Ни одно крупное событие театра не проходило без ее участия. Прошлой осенью Настя спешила на премьеру спектакля в Москву из «Орла». С мужем они решили воспользоваться попутным автомобилем. На трассе машина попала в аварию. Муж Насти, Павел, получил сотрясение мозга. Водитель – легкую травму. Весь удар пришелся на девушку. Настя сломала позвоночник. Месяц она провела в реанимации и перенесла 4 операции. Спустя полгода после аварии Настя по-прежнему не может двигаться самостоятельно, не встает и переворачивается только при поддержке близких. Принять новые условия после активного образа жизни девушке непросто. «Я часто была в путешествиях и поездках, любила походы. Сейчас я только лежу, иногда рисую и читаю книги», — говорит Настя. Девушка надеется, что после новой реабилитации она снова сможет ходить. Принять Настю готовы в Московском центре преодоления. Он специализируется на восстановлении после тяжелых травм. Но оплатить такую реабилитацию семья Насти не может. Супруг Павел трудится на двух работах, чтобы закрыть кредит, взятый на предыдущую реабилитацию. Немалая часть средств уходит на пеленки и лекарства для девушки. «Мне 23 года, мужу 22. Мы даже не успели пожить в статусе семьи. Я очень хочу, чтобы мы воплотили все свои мечты», — говорит Настя. Первый год после травмы считается самым важным в реабилитационном процессе. Подарить Насте возможность восстановиться и вернуться к обычной жизни вы можете на сайте православного портала «Милосердие». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О состоянии духовной слепоты и помрачении ума исполняющий обязанности настоятеля Московского храма равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках протоиерей Владимир Быстрый.
2: Состояние духовной слепоты, помрачения ума. Как же из него выйти? Путь к свету лежит через три направления. Первое – это очищение разума. Неведение часто коренится в предрассудках и поверхностных знаниях. Поэтому важно изучать Священное Писание, читать творения святых отцов и учиться критически мыслить, отделяя истину от вымысла. Второе – духовная практика и волевое усилие. Знание без действия, без дела – мертво. Нужна постоянная молитва, не как просьба, а как диалог и вслушивание в волю Божью. Нужна жизнь по нравственным законам, по Евангелию. Любовь, милосердие, честность. И главное – покаяние, то есть глубокое изменение образа мыслей, поворот от лжи к истине. Третье, что тоже очень важно, это общение и наставничество. В одиночку пройти такой путь очень трудно. Но опытный духовник или даже мудрый верующий человек, близкий вам, поможет избежать ошибок. Участие в церковной общине, совместные молитвы, причащение святых христовых тайн создает среду, которая поддерживает веру. В итоге мы видим, что преодоление тьмы – это синергия, совместное действие человека и Бога, божественной благодати. Человек делает свое, ищет знания, молится, творит добро. И тогда, по слову Евангелия, чистое сердцем Бога узрит. Неведение отступает, когда мы переходим от внешнего знания о Боге к живому, личному опыту общения с Ним.
0: Актуальная тема.
3: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
4: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
3: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
4: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
3: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
4: Сумма, которую нужно собрать – 1 410 000 рублей.
3: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
4: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
5: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Честное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Честное мнение». Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас, о происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Честное мнение» на «Радио Вера».

Сегодня, 20 июня, церковь вспоминает священномученика Маркеллина, священномученика Маркелла, папу Римского и других с ним пострадавших, а также чтит память священномученика Андроника, архиепископа Пермского, и священномученика Вениамина Луканина. Священномученик Маркелл, папа Римский, пострадал за Христа в Риме в начале 4 века. В те годы император Максимиан провел чистку рядов своей армии от христиан. Их лишали воинских званий и отправляли на каторжные работы. Один богатый христианин Фрасон при помощи своих единоверцев Сесиния, Кириака, Смарагда и Ларгия стал посылать узникам пищу и одежду. Папа Римский Маркелл узнал об этом и поблагодарил Фрасона, а Сесиния и Кириака посвятил в диаконы. Вскоре власти узнали об этой тайной поддержке, схватили диаконов и отправили их на каторгу. Но христиане выполняли не только свою норму работы, но и трудились за старых и немощных узников. За это их решили наказать. Сесиния вызвали на допрос к начальнику тюрьмы Апрониану. Тот увидел, что лицо узника сияет небесным светом, а после долгого разговора с христианином Апрониан сам принял крещение у папы Маркелла. Общаясь с другими верующими каторжниками, поверили в Христа стражники Папий и Мавр. Их бросили в тюрьму. Воины горячо молились о том, чтобы иметь возможность принять крещение. И случилось чудо. Им удалось выйти из тюрьмы и принять крещение у папы Римского Маркелла. А затем они вернулись в темницу, чтобы принять мученический венец. Вскоре все заключенные были казнены. Погибла от рук палача и дочь императора Диоклетиана, христианка Артемия. Вскоре от издевательств умер папа Римский Маркелл. Но горячая вера первых христиан и их готовность к подвигу на протяжении столетий продолжают вдохновлять верующих. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Сильнейшим доказательством воскресения служит то, что Христос, умерщвленный, явил после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать жизнь ради исповедания Его». Церковь прославляет священномученика Маркелла, папу Римского, и всех с ним пострадавших, и обращается к ним со словами: «Священномученик Маркелл и все святые мученики, пострадавшие вместе с ним, молите Бога о нас».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: На средневековых картинах с изображением сюжетов о жизни европейских монархов часто можно увидеть фигуры мальчиков, облаченных в нарядные одежды. Зачастую они поддерживают царскую мантию, поводья королевского скакуна или даже несут часть военного снаряжения. В средневековой Европе таких мальчиков называли пажами. Они были отпрысками дворянских семей и состояли на службе у знатных и королевских особ, чтобы в будущем стать рыцарями. Наблюдая за высшим сословием, мальчики обучались необходимым манерам и правилам той среды, в которой им предстояло провести жизнь. В России пажи появились при императоре Петре I в качестве придворных слуг, а уже в 1759 году дочь Петра, императрица Елизавета, учредила специальный пажеский корпус для подготовки молодых людей к службе при дворе. Корпус располагался в Санкт-Петербурге, в доме номер 6, по набережной реки Фонтанки. Там пажей готовили к деятельности на гражданском и военном поприще. Параллельно с обучением в корпусе мальчики поступали на службу к царскому двору и выполняли определенные придворные функции. Принимали участие в праздничных церемониях и приемах, исполняли поручения членов монаршей фамилии и служили за царским столом. При императрице Екатерине II пажеский корпус стал элитарным учебным заведением. В него уже не могли попасть отпрыски любых дворянских чинов, а только дети генералов и наследники самых знатных фамилий. Исключения составляли лишь зачисленные в корпус по личному указу монарха, родственники погибших на войне героев или выслужившихся военных. В корпусе мальчики изучали чистописание, историю, закон Божий, иностранные языки и фортификацию. В XIX веке при императоре Александре I корпус стал привилегированным военным учебным заведением. Теперь пажам преподавали больше точных и военных дисциплин – физику, артиллерию, статистику и высшую геометрию. Это было необходимо для того, чтобы придворную службу исполняли хорошо обученные военные, а не гражданские чины, одетые в военную форму. В 1810 году корпус стал располагаться в здании бывшего Воронцовского дворца в Петербурге. Лучшие ученики становились камер-пажами и дежурили при императорском дворе. Существовал интересный обычай посвящения в камер-пажи. Юноша, словно рыцарь, преклонял колено перед монархом, после чего тот дотрагивался рукой до его щеки и вручал шпагу. Служба императору считалась почетной среди учеников корпуса и исполнялась с большим воодушевлением. Молодые люди стремились не только к учебным успехам, но и к нравственному росту. У пажей даже был свой девиз: «Ты будешь тверд, как сталь, и чист, как золото». Воспитанники корпуса продолжали службу Отечеству на военном и гражданском поприще. Среди выпускников пажеского корпуса писатель Александр Радищев, военачальник Алексей Брусилов и внук императора Александра II, князь Владимир Полей. Пажеский корпус просуществовал до революции и был закрыт в 1918 году. После Великой Отечественной войны в здании Воронцовского дворца долгое время располагалось Суворовское училище, созданное по образцу дореволюционных кадетских корпусов. Там, в старинном здании пажеского корпуса, молодых людей вновь готовили к службе Отечеству.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Сколько времени на протяжении дня необходимо посвящать Богу? И как совместить эти духовные практики с повседневными занятиями? Прекрасный ответ на этот вопрос находим в том отрывке из 7 и 8 глав Евангелия от Матфея,

0: человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им».
1: «И принеси дар, иже повелел в законе Моисей во свидетельство им».
2: «Если хочешь, можешь меня очистить». С такими словами подходит ко Христу прокаженный в только что прозвучавшем отрывке. Это не просто просьба об исцелении. В этих словах скрыто целое исповедание веры. Прокаженный как бы говорит: «Я точно знаю, что ты можешь избавить меня от смертельной болезни, но вот только не знаю, хочешь ли». Прокаженный не сомневается, что Христос обладает силой, чтобы помочь ему. Как говорит святитель Иоанн Златоуст, прокаженный все припоручает ему, его воле предоставляет исцеление и свидетельствует о его высочайшей власти. Но не только о вере говорит такая просьба. Представьте только, насколько должен был смириться человек, чтобы просить об исцелении от мучительного недуга с такой кротостью. Не требовать, не настаивать, не выпрашивать. Прокаженный как бы говорит Спасителю: «Поступи со мной, как посчитаешь нужным. Я готов к любому твоему ответу». Именно такое состояние в святоотеческой традиции называется сердечное сокрушение. Наконец, еще одна важная деталь. В те времена проказа считалась не просто болезнью. Это было олицетворение самой смерти. Прокаженные считались нечистыми, их изгоняли из общества. Они были отлучены от храма, от семьи, от здоровых людей, которым им было запрещено приближаться ближе, чем на 7 шагов. О своем приближении они должны были предупреждать криками: «Нечист! Нечист!». Но евангельский больной словно забывает об этих ограничениях и запретах. Он приближается ко Христу, нарушая ритуальный закон. Все это свидетельствует о его глубоком доверии Спасителю. Итак, вера, доверие, сердечное сокрушение, кротость и смирение. Сочетание этих качеств рождает в прокаженном то состояние, в ответ на которое Господь реагирует немедленно. Причем Он исцеляет не просто словом на расстоянии. Он не брезгует коснуться прокаженного. Более того, таким прикосновением Он игнорирует закон, который запрещал это делать. Подобный жест ясно демонстрирует, насколько внутреннее расположение больного было подходящим для того, чтобы Бог посетил его своей милостью и благодатью. Этот эпизод является прекрасной иллюстрацией той притчи, с которой начинается прозвучавший отрывок. Прокаженный и оказался человеком, который построил свой дом на камне. Он не просто слушал слова Христа. В отличие от многих, кто был свидетелем проповеди Евангелия, он от слов перешел к действию. К этим действиям его вынудила душевная и телесная боль и страдания. И для нас это замечательный пример деятельной веры. Писание показывает нам, с какой энергией и сосредоточенностью нам необходимо искать Бога и исполнять Его заповеди. Только так дом нашей жизни будет построен не на песке, а на прочном фундаменте.

0: Молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: В иные дни морские волны выносят пену, которая застывает бледными, желто-зеленоватыми кружевами на берегу, чтобы исчезнуть малое время спустя. Священная Библия использует этот образ для описания нечистых и срамных дел, равно и соответствующих им помыслов и мечтаний. Нам, христианам, должно всячески радеть о чистоте жизни, как внутренней, так и внешней, зная, что Бог уничтожит всякий грех, и никто, творящий нечистоту и скверну греха, не войдет в горний Иерусалим. Слава Господу, даровавшему нам покаяние!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: рассказывает редактор благотворительного сайта Руфина Валиулина.
1: Эта история случилась со мной тогда, когда я жила за городом. Последний автобус уходил в 20 часов вечером, а после уже только на такси. На остановке всегда много народу, и все ждут попутку, которая стоит безумные деньги. Однажды я стою, и еще 15 человек за мной. Подъезжает мужчина и забирает 4 человек, в том числе и меня. Он нас отвез в один поселок, и когда мы ему стали давать деньги, он сказал, что не таксист, и все равно по пути было. А позже я узнала, что он каждый день так отвозит людей, абсолютно бесплатно. Очень приятно, что есть такие люди, которым несложно сделать маленькую мелочь. А ведь для кого-то это не просто мелочь. Очень приятно осознавать, что у людей есть человечность и порядочность.

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Сегодня, 20 июня, церковь вспоминает священномученика Маркеллина, священномученика Маркелла, папу Римского и других с ним пострадавших, а также чтит память священномученика Андроника, архиепископа Пермского, и священномученика Вениамина Луканина. Священномученик Андроник, архиепископ Пермский и Соликамский, в миру Владимир Никольский, родился в 1870 году в Ярославской епархии. Он получил духовное образование. Андроник принял постриг в годы учебы в Московской духовной академии по благословению и совету святого праведного Иоанна Кронштадтского. Несколько лет он был миссионером на Северном Кавказе, потом получил назначение в Японию, со временем стал епископом Киотским. Но по состоянию здоровья владыка вынужден был вернуться в Россию. Он служил в Новгородской, Омской епархиях, а потом вступил в управление Пермской кафедрой. Деятельный, яркий, огонь пылающий, так называли его современники. Основными направлениями его деятельности стали поощрение народного просвещения, миссионерство, углубленный интерес к приходской жизни. После февральской революции 17 года и отречения от царя, владыка Андроник в своих проповедях прямо предупреждал о нависшей над страной опасности. В ответ на декрет о национализации церковного имущества архиепископ Андроник сказал: «К дверям храмов и ризниц они подойдут, только перешагнув через мой труп». Чтобы арестовать архиепископа Андроника, власти ввели военное положение в Перми. Были привлечены 1500 человек военных и милиционеров. Под охрану взяли все колокольни города, чтобы никто не ударил в набат. На допросе владыка не проронил ни слова. Палачи отвезли его в лес и заставили выкопать себе могилу. Архиепископ с молитвой сам лег туда. К лику святых священномученик Андроник был причислен в 2000 году. Новомученики российские дают нам урок истинной духовной свободы. Она состоит в том, что жертвы оказались нравственно сильнее и выше своих палачей. По словам патриарха Кирилла, их могли лишить свободы и даже жизни, но не могли лишить свободы мысли, веры и подлинной свободы выбора. Церковь чтит память всех мучеников и исповедников XX века и обращается сегодня к священномученику Андронику, архиепископу Пермскому. Святой мученик Андроник, моли Бога о нас. –

Творческое наследие польского композитора Фредерика Шопена почти полностью состоит из произведений для фортепиано. Но однажды, в 1830 году, он обратил свой взор в сторону симфонического оркестра, создав два фортепианных концерта. Инструментальным концертом называется масштабное, как правило, трехчастное произведение для солирующего инструмента и оркестра. Изначально жанр предполагал некую соревновательность между ними, ведь в переводе с латыни «concertare» обозначает «состязаться». Но в концертах Шопена безусловным победителем является рояль, а оркестр выполняет лишь фоновую, аккомпанирующую роль. Партия фортепиано, напротив, разнообразна, богата и виртуозна. В музыке концерта номер один «Ми минор» проявились все характерные черты шопеновского стиля – мелодизм, утонченная лирика, эмоциональность, любование красотой природы. Так, про вторую часть сочинения Шопен писал: «Медленный раздел нового концерта спокойный, меланхолический и должен производить впечатление ласкового взгляда туда, где думается о тысяче дорогих воспоминаний. Это прекрасная греза в лунную ночь». Фрагмент второй части первого концерта Фредерика Шопена прозвучит в исполнении Монреальского симфонического оркестра. Дирижер Шарль Дютуа, солистка Марта Аргерих.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Преславский Угличский Феоктист. Никакому христианину не придет в голову принести в жертву Богу голубя, ягненка или же быка. Также у нас не возникнет желания пришить кисточки к углам своего покрывала или же к краю одежды. Мы не станем делать ни этого, ни многого другого из того, что входит в закон Моисея. Нас в этом законе интересует лишь его вневременная нравственная часть. Все же прочее нам интересно лишь с исследовательской точки зрения. И исполнять на деле все множество постановлений Ветхозаветного закона мы не станем. Мы знаем, что в этом нет никакого смысла. Мы спасаемся не благодаря закону, а верой во Христа. Эта мысль кажется очевидной, но такой она была не всегда. И апостолу Павлу в послании к римлянам приходилось ее доказывать. Сделал он это в 3 и 4 главах своего послания. Отрывок из них звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Мыслим убо, верую оправдатеся человеку без дел закона».
3: «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность».
2: «Верова же Авраам Богови, и вменися ему в правду».
1: Многие авторитетные толкователи только что прозвучавшего отрывка послания к римлянам не могли не сделать очень важное замечание, которое стоит повторять всякий раз, когда мы размышляем об этих словах апостола Павла. Говоря об оправдании верой, независимо от дел закона, апостол имел в виду исключительно дела закона Ветхого Завета, то есть все те многочисленные ритуальные, обрядовые и юридические постановления, о которых повествуют библейские книги Левит, Числа и Второзаконие. Из Священного Писания мы знаем не только об этих постановлениях, но и о том, что у них есть неприглядная обратная сторона. Люди были склонны полагать, что тщательное исполнение предписаний закона Моисея, во-первых, угодно Богу, а во-вторых, возвышает исполняющего их человека над теми, кто не столь старателен в исполнении закона. Отсюда вытекало и надменное отношение тщательно хранивших закон фарисеев к действиям Христа. Фарисеи думали о законе, но не о Боге. А потому и сами чудеса Христовы воспринимались ими не как явление силы Божией, а как нарушение закона. Кажется, что фарисеи и подобные им люди своим печальным опытом должны были доказать, что буквалистская тщательность исполнения закона ни к чему хорошему привести не может. Но нет. Всегда и везде люди ищут ту самую волшебную таблетку, ту последовательность действий, которая гарантированно поможет им обрести милость Божию и спасение. Апостол Павел уверяет, что такой таблетки не существует. Но есть вера во Христа. Именно она приводит нас ко спасению. Слова апостола не произвели бы нужного впечатления на его адресатов без примеров из Ветхого Завета. А потом Павел по своему обыкновению сослался на праотца Авраама. Библия не говорит о праведности Авраама как о следствии его дел по исполнению закона, но она говорит, что вера Авраама Богу вменилась ему в праведность. Авраам верил Богу, а не каким-то постановлениям, не традициям и правилам, не обществу и не самому себе. Христиане, как о том писал в другом месте апостол Павел, семя Авраамова и по обетованию наследники. Следовательно, и мы должны поступать так, как поступал Авраам, ставить во главу угла веру, жить ей и через нее обретать спасение во Христе Иисусе Господе нашему.
0: апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Егор Назаренко, журналист, алтарник, увлечен историей и этнографией.
0: Частное мнение.
2: В школе я любил уроки литературы. Правда, читал неохотно, медленно. Но уроки все равно любил, потому что наш учитель всегда мог показать произведение с необычной стороны. Когда я повзрослел, появилось второе дыхание. Литература стала открываться с новой стороны, кроме стихов. Читал, читал, а не понимал. Стихотворение могло зацепить мое внимание разве что тогда, когда в нем было хлесткое словцо. А если нет, то пробегал глазами и хвалился за прочтение. И вот однажды я купил очередной сборник стихов. И так же, как прежде, я читал, но смысл от меня ускользал. Я тогда жил у своего друга, а он очень любил поэзию и мог вдохновенно говорить о ней часами. Я пожаловался ему, что абсолютно не понимаю стихи. Читаю и не вижу, слушаю и не слышу. Помню, мы сели на полу балкона, была теплая августовская ночь. Город потихоньку стихал. Друг мой взял свой любимый сборник стихов, и мы начали читать и обсуждать. Он спрашивал меня после каждой строчки, что я чувствую. Сначала ничего не мог ответить. Пустота, ни мысли, ни чувства. Тогда я стал спрашивать, что же значит та или иная строчка. И мы рассуждали. Сначала анализировали умом. Что за образ, какой контекст. Потом описывали свои чувства от той или иной рифмы. И так, мало-помалу, мой друг, подобно опытному аквалангисту, учил меня погружаться. Сначала плавали на мелководье, потом там, где уже можно погрузиться с головой. Он читал стихи так вдохновенно, с такой любовью, что я сам их полюбил. Так той ночью я начал чувствовать поэзию. Можно сказать, мне подарили новые уши и новые глаза. Без участия моего друга я бы не открыл для себя этот мир. Опыт веры, я думаю, открывается похоже на то, как я открыл для себя поэзию. Одни сами ищут Бога и сразу чувствуют глубину, а иные открывают ее через другого человека. Друга, родственника, даже случайного знакомого. И как в моей истории со стихами, когда я читал, но упускал смысл, можно пропустить и смысл Евангелия, пропустить Бога. Ухом слушают и не слышат, глазами смотрят и не видят, говорит Господь в Евангелии. Это о людях, огрубевших сердцем. Но кто-то может стать помощником в обновлении. Тогда то, что казалось непонятным, пустым, стихи, а может и сама жизнь, становятся наполненными красотой и смыслом. Жизнь углубляется, а Бог приближается.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 20 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Подземное село». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

Сегодня, 20 июня, церковь вспоминает священномученика Маркеллина, священномученика Маркелла, папу Римского и других с ним пострадавших, а также чтит память священномученика Андроника, архиепископа Пермского, и священномученика Вениамина Луканина. Священномученик Вениамин Луканин родился в 1875 году в Перми. Родители забрали его из третьего класса Пермского духовного училища. Отец юноши был псаломщиком, стал псаломщиком и Вениамин. Кроме своих обязанностей в храмах, он преподавал пение. Но стремление стать священником он не оставлял никогда. В 1907 году желаемое сбылось, Луканина рукоположили. Он служил во многих храмах Пермского края, был деятельным и ответственным пастырем. Где-то отец Вениамин возводил церковь, где-то устраивал при существующем храме школу. В третьем селе организовывал миссионерский кружок и общество трезвости. Он много преподавал, любимое хоровое пение, закон Божий. В 1916 году отец Вениамин был назначен в храм села Новопаинское. Через год прихожане избрали полюбившегося им священника настоятелем и председателем местного приходского совета. В 1918 году в село пришли большевики. Первой их жертвой стал священник Вениамин Луканин. По словам патриарха Кирилла, новомученики и исповедники 20 века, кровью засвидетельствовавшие свою верность истине, должны служить современным христианам примером следования за Христом вопреки всему. Мы вспоминаем священномученика Вениамина Луканина и обращаемся к нему со словами: «Святой мученик Вениамин, моли Бога о нас».

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Возле постели Марии Луизы Ривьер, маркизы де Лафайет, стояли лучшие парижские доктора. Их подняли и привезли к маркизе прямо среди ночи. Но помочь женщине они не могли. У маркизы были очень тяжелые роды. Младенец никак не хотел появляться на свет, а его мать то и дело теряла сознание от боли. Так продолжалось уже несколько долгих часов. Врачи о чем-то переговаривались, качали головами и, наконец, посоветовали маркизу позвать священника. Очевидно, до утра его жена не доживет. Про младенца и говорить нечего, скорее всего, он уже погиб. Когда доктора удалились, кто-то из слуг робко предложил маркизу позвать мадемуазель Дюкудре. Она известная акушерка и, говорят, способна творить чудеса. Отчасти так оно и было. Не иначе как чудом можно назвать тот факт, что в середине 18 века Анжелика Дюкудре окончила медицинский факультет Парижского университета – Сорбонны. В то время женщинам попасть туда было попросту невозможно. Но Анжелика мечтала пойти по стопам своего отца, известного французского врача. Она написала петицию на имя ректора. И случилось невероятное. Ее приняли. Мадемуазель Дюкудре получила хирургическое и акушерское образование. Она даже возглавила родильное отделение парижского госпиталя «Отель Дье». Однако отношение к женщине-врачу все еще оставалось неоднозначным. Вот почему маркизу де Лафайету не сразу пришло в голову позвать к страдающей жене Анжелику Дюкудре. Наконец, по совету слуги, за ней послали. Она пришла, маленького роста, серьезным, сосредоточенным лицом. Попросила всех удалиться. И буквально через несколько минут спальню маркизы огласил громкий крик новорожденного. О матери акушерка тоже позаботилась. После рождения первенца маркиза прожила долгую жизнь и впоследствии стала матерью еще несколько раз. Маленький маркиз де Лафайет был далеко не единственным, кому мадемуазель Дюкудре помогла появиться на свет. На ее счету более 7 тысяч спасенных детских жизней. Сам король Франции, Людовик XV, пожаловал ей звание придворной акушерки. Анжелика принимала роды в семействах аристократов и высшей парижской знати. Но где-то рядом каждый день во время родов умирали младенцы. Мысли об этом не покидали мадемуазель Дюкудре. И однажды, с высочайшего дозволения короля, Анжелика покинула Париж и отправилась в путешествие по самым отдаленным французским провинциям, чтобы научить как можно больше женщин квалифицированному родовспоможению. Этой деятельности Дюкудре посвятила 25 лет своей жизни. Уроки по акушерству Анжелика давала бесплатно. Учениц и даже учеников было много. За все годы мадемуазель Дюкудре подготовила около 400 женщин-акушерок и 500 акушеров-мужчин. Чтобы отточить мастерство своих воспитанников, Анжелика собственными руками изготовила механические акушерские манекены, а в 1759 году вышло ее пособие под названием «Краткое изложение искусства родов». Дюкудре прекрасно понимала, что далеко не все ее ученики умеют читать, поэтому снабдила книгу подробными иллюстрациями, которые выполнила сама. «Я собрала в этом пособии все самое существенное и постаралась сделать его доступным даже для тех, кто совсем не сведущ в вопросе», писала Анжелика в предисловии к своему учебнику. А сколько родов Дюкудре собственноручно приняла у бедных крестьянок во время своих разъездов по Франции. В нищих грязных хижинах она склонялась над роженицами, утешала их, успокаивала. Многим неимущим семьям Анжелика помогала и финансово. Заботу о ближних она считала своим христианским долгом, а помощь женщинам – жизненной миссией. Мадемуазель Дюкудре скончалась в 1794 году. К тому времени практически все акушерки Франции использовали в своей работе ее методику.
1: «Жизнь как служение» о людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Звонарь Андреевского монастыря города Москвы Петр Колосов.
4: «Здесь монастырь? А можно войти?» – спрашивает молодая пара, остановившись у ворот в нерешительности. «Можно», – отвечает сторож с улыбкой. «Конечно, можно. Это же церковь. Вот, возьмите платок». Слово «можно» сразу ломает стереотип в душах молодых, потому что они вошли в тот дом, где их давно ждали. Сторож рассказывает гостям историю монастыря, и молодая пара слушает непривычную речь внимательно и с интересом. Вот здесь, возле алтаря главного храма обители, похоронен князь Щербатов. Он в возрасте 102 лет возлюбил монашеское житие и ушел в монастырь с посестрием. «Это как с посестрием?» – недоумевает девушка. «Князь женат был, и он ушел в мужской монастырь, а жену его определили в женский. Так в церкви полагается». Юноша с девушкой переглядываются, и видно, что они примеряют древнюю ситуацию на себя. «И на службу можно пойти?» «Когда у вас служат?» – спрашивает девушка. «Можно и на службу. Послушайте наш звон. У нас хорошие колокола. Сейчас в храм пойдем. Мы еще придем обязательно». «Приходящего ко мне не изгоню вон», – обещал Спаситель. «Это надо помнить всем в церкви. Они вернутся. Непременно вернутся. Ведь можно».
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Сколько времени на протяжении дня необходимо посвящать Богу? И как совместить эти духовные практики с повседневными занятиями? Прекрасный ответ на этот вопрос находим в том отрывке из 7 и 8 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Всяк, уба иже слышит словеса моя, сия и творит я, уподоблю его мужу мудру».
3: Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному,

0: Анис ему сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им».
1: «И принеси дар, иже повелел в законе Моисей во свидетельство им».
2: «Если хочешь, можешь меня очистить». С такими словами подходит ко Христу прокаженный в только что прозвучавшем отрывке. Это не просто просьба об исцелении. В этих словах скрыто целое исповедание веры. Прокаженный как бы говорит: «Я точно знаю, что ты можешь избавить меня от смертельной болезни, но вот только не знаю, хочешь ли». Прокаженный не сомневается, что Христос обладает силой, чтобы помочь ему. Как говорит святитель Иоанн Златоуст, прокаженный все препоручает ему, его воле предоставляет исцеление и свидетельствует о его высочайшей власти. Но не только о вере говорит такая просьба. Представьте только, насколько должен был смириться человек, чтобы просить об исцелении от мучительного недуга с такой кротостью. Не требовать, не настаивать, не выпрашивать. Прокаженный как бы говорит Спасителю: «Поступи со мной, как посчитаешь нужным. Я готов к любому твоему ответу». Именно такое состояние в святоотеческой традиции называется сердечное сокрушение. Наконец, еще одна важная деталь. В те времена проказа считалась не просто болезнью. Это было олицетворение самой смерти. Прокаженные считались нечистыми, их изгоняли из общества. Они были отлучены от храма, от семьи, от здоровых людей, которым им было запрещено приближаться ближе, чем на 7 шагов. О своем приближении они должны были предупреждать криками: «Нечист! Нечист!». Но евангельский больной словно забывает об этих ограничениях и запретах. Он приближается ко Христу, нарушая ритуальный закон. Все это свидетельствует о его глубоком доверии Спасителю. Итак, вера, доверие, сердечное сокрушение, кротость и смирение. Сочетание этих качеств рождает в прокаженном то состояние, в ответ на которое Господь реагирует немедленно. Причем Он исцеляет не просто словом на расстоянии. Он не брезгует коснуться прокаженного. Более того, таким прикосновением Он игнорирует закон, который запрещал это делать. Подобный жест ясно демонстрирует, насколько внутреннее расположение больного было подходящим для того, чтобы Бог посетил его своей милостью и благодатью. Этот эпизод является прекрасной иллюстрацией той притчи, с которой начинается прозвучавший отрывок. Прокаженный и оказался человеком, который построил свой дом на камне. Он не просто слушал слова Христа. В отличие от многих, кто был свидетелем проповеди Евангелия, он от слов перешел к действию. К этим действиям его вынудила душевная и телесная боль и страдания. И для нас это замечательный пример деятельной веры. Писание показывает нам, с какой энергией и сосредоточенностью нам необходимо искать Бога и исполнять Его заповеди. Только так дом нашей жизни будет построен не на песке, а на прочном фундаменте.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Опять эти цветочки-мотылёчки. Подобные слова про описание природы я слышала много раз. И не только от детей, но и от взрослых. И в самом деле, зачем нужны пейзажные зарисовки, например, в приключенческом сюжете или в драматическом произведении? Не важнее ли отдать все внимание перипетиям, действиям, поступкам? Предлагаю поразмышлять о роли пейзажа в литературе. Во-первых, стоит признать факт, что хороший писатель никогда ничего не добавляет в текст просто так, для красоты. Природа в произведении всегда играет какую-то роль. Описание пейзажа может предварять какое-то событие. Как музыка в фильме, нарастая, может постепенно добавлять тревожности или, наоборот, придавать романтики сюжету, так и строки о природе создают нужную эмоциональную атмосферу. Вот, например, отрывок из древнерусского произведения «Слово о полку Игореве» в переложении Николая Заболоцкого. «Игорь князь во злат стремень вступает, в чистое он поле выезжает, солнце тьмою путь ему закрыло, ночь грозою птиц перебудила, свист зверей несется полон гнева, кличет див над ним с вершины древа». Нам с вами понятно, что природа передает угрозу, предупреждает Игоря о возможной катастрофе. Во-вторых, пейзажное описание помогает управлять временем. Например, после динамичного диалога героев произведения автор вдруг переходит к наблюдениям за неким погодным явлением. Таким образом, возникает пауза. Сколько прошло времени? Может быть, минута, а может быть и год. В-третьих, с помощью описания создается объемная картина, где задействуются почти все наши органы чувств. Воздух звенел от кузнечиков, слух, горьковатый запах березы, обоняние, шершавый ствол, колючая трава, осязание. Получается, что, читая пейзажную зарисовку, мы развиваем чувство красоты, наблюдательность и внимание к деталям. Напоследок хочу вспомнить слова поэта Ивана Бунина. «Нет, не пейзаж влечет меня, не краски жадный взор подметит, а то, что в этих красках светит, любовь и радость бытия». С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 14 июня Православная Церковь отмечает Собор всех святых в земле русской просиявших. Сегодня поговорим об иконе, посвященной этому празднику. Отец Сергий, о какой иконе пойдет речь, какую мы возьмем за основу нашего разговора?
6: Современную икону 20 века. Написана она монахиней Иулианией Соколовой. Еще она не была монахиней, когда писала эту икону. По благословению написана владыке Афанасия Сахарова, который прославлен в лике святых собором 2000 года как священноисповедник. Этот святой написал как раз службу всем святым в земле российской, еще тогда просиявшим, а теперь называется в земле русской.
5: Кто изображен на этой иконе? Вот в самом верху, по центру, мы видим Святую Троицу, да?
6: Да. Почему здесь изображена Троица? Потому что здесь сама иконография построена, вот в отличие от иконы всех святых, там тоже просматривается такой вот деисусный чин, моление некое, разделение на небесную церковь и земную, да, как и здесь. Но здесь интересно то, что от вот этого круга сияния, в которой вписана Святая Троица, да, Рублева, естественно, преподобного Андрея Рублева.
5: Да, она угадывается.
6: Она угадывается, да. Прямо оттуда как будто идет вода. Такая река какая-то спускается вниз. Это как раз-таки, ну, такое богословское осмысление, вот что мы действительно получили в день Пятидесятницы. Что это воды Духа Святого. Как Господь сказал, что «я дам воду живую, и кто будет ее пить, у того из чрева потекут реки воды живой, ну, вечной жизни». Вот это вот благодать Духа Святого, излитая от Троицы, она вот изливается на землю. И вот здесь вот, в отличие от иконы всех святых, земля, вот она прям до самых небес идет. Да? То есть такого изображения земли не встречается ни на каких иконах. Она обычно где-то внизу, да, позем. А здесь прямо возвышается до самых небес. Почему? Потому что действительно церковь, получив благодать от Духа Святого, да, земная, она возвышается к небесам. И эти плоды Духа Святого, сами вот эти святые, они как будто из этой земли выросли, как плоды, орошаемые Духом Святым.
5: Возле Святой Троицы, по левую, по правую сторону.
6: Это... Ну да, это по правую сторону Божья Матерь от престола Божьего, по левую Иоанн Креститель.
5: Рядом с ними кто?
6: А дальше ангелы, архангелы и дальше все святые. Те, которые мы видим на иконе всех святых от века просиявших. То есть они здесь вот в небесной церкви указаны. А русские святые отдельно стоят, то есть внизу. Потому что земля русская, она вот как бы рождает, да, вот плоды приносит. Те самые начатки естества самому Богу, насадителю твари приносят они. Да? Вот то, что сказано в Кандаке всем святым, оно здесь... прямо сильно, символично, четко отражено в этой иконе. И сама земля зелененького цвета такого, она подчеркивает, что она вот не пустыня, да, она не плодоносящая земля.
5: А еще на этой иконе бросается в глаза очень много храмов.
6: Но я могу вам рассказать. В середине это храмы московские, кремлевские стоят. Икона Владимирская, главная святыня Москвы, на этом храме, на основном. Ну, это, судя по всему, Успенский храм Кремля. Ну, и там ряд других. Святитель Алексей и Петр московские, это прям видно сразу, они возле престола стоят. Ну и вот Василий Блаженный видно, вот без одежды с левой стороны. То есть это собор московских святых. То есть здесь как бы такими островками, иногда с храмами, иногда без храмов, подчеркнуто именно соборы отдельных земель.
5: Территорий, да?
6: Да,
5: территории,
6: да.
5: Территории.
6: Вот внизу мы видим по центру князь Владимир. И справа и слева от него это собор Киево-Печерских святых. И там они на фоне пещер. Здесь вот так вот указано, да, символически, что это Киево-Печерские святые. Слева, если смотреть, это вот несколько там есть святителей угадывающиеся. Это вот, кстати, юг России, Михаил Черниговский, там вот есть угадывается, да, его фигура. Это наш святой, кстати, да, вот здесь у нас Буденновские были явлены его мощи. Потом, значит, там Смоленские вот идут святые. Выше вот этот храм большой, и там икона, ну, она размыта, видно, но там икона Софии Премудрости Божией. И это Новгородская София. А, да, вот, кстати, в середине, да, я не сказал, прямо рядом с московскими святыми, такой небольшой храмик, и преподобный Сергий там угадывается. То есть это радонежские святые. Выше северные, вот там Валаамские святые, Соловецкие святые, вот на острове так они изображены, вверху справа. Кижи угадывается, храм деревянный. Потом вот храм справа, Казанская икона Божьей Матери, это Казань. Внизу видно вот хорошо справа, это преподобный Серафим Саровский. Тоже Саровские святые, Дивеевские. То есть они вот как бы по группам, каждая группа подписана, прям какие святые.
5: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня. До свидания.
6: До свидания.
4: Богословие в красках. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Им мы можем позвонить в любое время, с ними разделить радость или печаль, попросить поддержки в трудную минуту. Был у меня такой случай. Как-то раз я собиралась в отпуск за границу. Несколько лет хотела отправиться в это путешествие, но за него надо было выложить довольно крупную сумму. У меня таких денег не оказалось, и я бросилась обзванивать тех, кто мог бы их одолжить. Никто из родных и знакомых, к сожалению, не смог мне помочь. Я уже не знала, что делать, и решила написать своей давней подруге. Мы с ней вместе учились в институте и очень хорошо общались. Правда, после окончания вуза стали видеться и созваниваться все реже. А потом наши дороги вовсе разошлись. Когда она получила мое сообщение, то спросила, зачем мне такие деньги. Я не стала говорить, что они нужны для чего-то срочного или важного. Просто честно сказала про долгожданное путешествие. Подруга какое-то время молчала, а потом написала, что одолжит сколько нужно. Моему счастью не было предела. Поездка состоялась. И вот спустя какое-то время я узнала, что на самом деле у моей подруги тоже не было денег. Она попросила их в долг. Взяла на себя такую ответственность просто потому, что хотела помочь мне. Приятно осознавать, что в жизни есть друзья, на которых всегда можно положиться. Очень ценю их за это и сама стараюсь не подводить. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
4: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
7: Сегодня, 20 июня, церковь вспоминает священномученика Маркеллина, священномученика Маркелла, папу Римского и других с ним пострадавших, а также чтит память священномученика Андроника, архиепископа Пермского, и священномученика Вениамина Луканина. Святой Маркеллин жил в III веке. Он был папой римским. В разгар гонений на христиан при императоре Диоклетиане был арестован и Маркеллин. Он устрашился пыток и отступил от веры. Принес жертву идолам. Император назвал Маркеллина своим другом, облек в роскошные одежды, а Маркеллина терзали угрызения совести. Он горько плакал. Совсем недавно он убеждал паству не бояться страданий за Христа, и тут вдруг стал примером малодушия. В это время в городе неподалеку заседал собор из 180 епископов и священников. Маркеллин пришел туда во власеницы и просил судить его за отречение. Отцы собора сказали: «Осуди себя сам своими устами». Тогда Маркеллин произнес себе приговор: «Я признаю себя лишенным священного сана, которого я недостоин. Пусть после смерти тело мое не предают погребению». По возвращении в Рим Маркеллин бросил под ноги императору подаренную им дорогую одежду. Он сказал, что раскаивается в своем отречении от Христа. Маркеллина казнили, а тело его боялись хоронить, страшась проклятия мученика. По преданию, новому папе римскому Маркеллу явился апостол Петр. Он повелел достойно похоронить Маркеллина, потому что благодаря его раскаянию он был прощен. Житие священномученика Маркеллина дает надежду всем христианам, что грех может быть искуплен чистосердечным покаянием. Мы обращаемся к святому мученику Маркеллину с просьбой: «Священномученик Маркеллин, моли Бога о нас».

Осенью 1960 года редакция Всесоюзного радио получила срочную директиву в течение недели написать песню о космосе. Государственный заказ, конечно же, был связан с предстоящим событием – полетом человека в космическое пространство. Изначально он был назначен на ноябрь. Именно этим объяснялась спешность чиновников. Оставалось найти авторов, которые возьмутся за создание песни. Редактор Наталья Сухаревич в течение дня обзванивала известных поэтов-песенников, но в ответ неизменно выслушивала вполне резонные возражения. Настоящее произведение в попыхах не пишется. Оно должно быть продумано, выстрадано, выношено. Редактор готова была расплакаться. Свою помощь неожиданно предложил молодой сотрудник Владимир Войнович, будущий писатель, в ту пору еще никому не известный. «А ты разве пишешь стихи?» – с сомнением посмотрела Наталья на юношу. «Пописываю», – ответил тот скромно. «И сколько времени тебе потребуется, чтобы создать текст?» «Завтра принесу. Если нужно, могу постараться сегодня», – отрезал Владимир. И добавил, видя растерянность коллеги. «Но ты же ничего не теряешь». Утром Войнович положил перед Натальей Сухаревич исписанный тетрадный листок и стал следить за ее реакцией. Она прочитала, не проронив ни слова и ничуть не изменившись в лице. Затем придвинула к себе телефон и набрала номер. «Оскар Борисович, у меня для вас замечательный текст. Записывайте». Оскар Фельдсман, известный композитор и автор многих шлягеров, уже к вечеру написал мелодию. Еще через день в эфире в исполнении Владимира Трошина впервые прозвучали слова, знакомые нынче каждому. Заправлены в планшеты космические карты. А через полгода, 12 апреля, Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. Интересно, что в фильме Елена Климова «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен», вышедшем на экраны в 1965 году, герой Евгения Евстигнеева, начальник пионерлагеря «Дынин», утверждает, что песню про пыльные тропинки далеких планет Гагарин пел в космосе. К сожалению, этот факт не подтвержден. А вот то, что ее исполнили дуэтом на борту космического корабля в 1962 году летчики-космонавты Андриян Николаев и Павел Попов – чистая правда.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Преславский, углический феоктист. Никакому христианину не придет в голову принести в жертву Богу голубя, ягненка или же быка. Также у нас не возникнет желания пришить кисточки к углам своего покрывала или же к краю одежды. Мы не станем делать ни этого, ни многого другого из того, что входит в закон Моисея. Нас в этом законе интересует лишь его вневременная нравственная часть. Все же прочее нам интересно лишь с исследовательской точки зрения. И исполнять на деле все множество постановлений Ветхозаветного закона мы не станем. Мы знаем, что в этом нет никакого смысла. Мы спасаемся не благодаря закону, а верой во Христа. Эта мысль кажется очевидной, но такой она была не всегда, и апостолу Павлу в послании к римлянам приходилось ее доказывать. Сделал он это в 3 и 4 главах своего послания. Отрывок из них звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Мыслим убо, верую оправдатеся человеку без дел закона».
3: «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою. Никак. Но закон утверждаем. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность».
2: «Веровал же Авраам Богови, и вменись ему в правду».
1: Многие авторитетные толкователи только что прозвучавшего отрывка послания к римлянам не могли не сделать очень важное замечание, которое стоит повторять всякий раз, когда мы размышляем об этих словах апостола Павла. Говоря об оправдании верой, независимо от дел закона, апостол имел в виду исключительно дела закона Ветхого Завета, то есть все те многочисленные ритуальные, обрядовые и юридические постановления, о которых повествуют библейские книги Левит, Числа и Второзаконие. Из Священного Писания мы знаем не только об этих постановлениях, но и о том, что у них есть неприглядная обратная сторона. Люди были склонны полагать, что тщательное исполнение предписаний закона Моисея, во-первых, угодно Богу, а во-вторых, возвышает исполняющего их человека над теми, кто не столь старателен в исполнении закона. Отсюда вытекало и надменное отношение тщательно хранивших закон фарисеев к действиям Христа. Фарисеи думали о законе, но не о Боге. А потому и сами чудеса Христовы воспринимались ими не как явление силы Божией, а как нарушение закона. Кажется, что фарисеи и подобные им люди своим печальным опытом должны были доказать, что буквалистская тщательность исполнения закона ни к чему хорошему привести не может. Но нет. Всегда и везде – люди ищут ту самую волшебную таблетку, ту последовательность действий, которая гарантированно поможет им обрести милость Божию и спасение. Апостол Павел уверяет, что такой таблетки не существует, но есть вера во Христа, именно она приводит нас ко спасению. Слова апостола не произвели бы нужного впечатления на его адресатов без примеров из Ветхого Завета. А потом Павел по своему обыкновению сослался на праотца Авраама. Библия не говорит о праведности Авраама как о следствии его дел по исполнению закона, но она говорит, что вера Авраама Богу вменилась ему в праведность. Авраам верил Богу, а не каким-то постановлениям, не традициям и правилам, не обществу и не самому себе. Христиане, как о том писал в другом месте апостол Павел, семя Авраамова и по обетованию наследники. Следовательно, и мы должны поступать так, как поступал Авраам, ставить во главу угла веру, жить ей, и через нее обретать спасение во Христе Иисусе Господе нашем.
0: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: О состоянии духовной слепоты и помрачении ума исполняющий обязанности настоятеля Московского храма равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках протоиерей Владимир Быстрый.
2: Состояние духовной слепоты, помрачения ума. Как же из него выйти? Путь к свету лежит через три направления. Первое – это очищение разума. Неведение часто коренится в предрассудках и поверхностных знаниях. Поэтому важно изучать Священное Писание, читать творения святых отцов и учиться критически мыслить, отделяя истину от вымысла. Второе – духовная практика и волевое усилие. Знание без действия, без дела – мертво. Нужна постоянная молитва, не как просьба, а как диалог и вслушивание в волю Божью. Нужна жизнь по нравственным законам, по Евангелию. Любовь, милосердие, честность. И главное – покаяние, то есть глубокое изменение образа мыслей, поворот от лжи к истине. Третье, что тоже очень важно, это общение и наставничество. В одиночку пройти такой путь очень трудно. Но опытный духовник или даже мудрый верующий человек, близкий вам, поможет избежать ошибок. Участие в церковной общине, совместные молитвы, причащение святых христовых тайн создает среду, которая поддерживает веру. В итоге мы видим, что преодоление тьмы – это синергия, совместное действие человека и Бога, божественной благодати. Человек делает свое, ищет знания, молится, творит добро. И тогда, по слову Евангелия, чистое сердцем Бога узрит. Неведение отступает, когда мы переходим от внешнего знания о Боге к живому, личному опыту общения с Ним.
0: Актуальная тема.

0: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии протоиерей Георгий Завершинский. Поговорим о том, как развитие технологий может влиять на семейные отношения и как научить детей безопасному взаимодействию с искусственным интеллектом. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клирик храма Резоположения в Лионове, священник Стахий Колотвин. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных церковных датах предстоящей недели.
1: Возьмите радио с собой.
2: Радио с собой.
1: Скачайте мобильное приложение «Радио Вера», и ваши любимые программы всегда будут с вами. Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера» всегда рядом.
2: Подробности на сайте radiovera.ru.

Сегодня, 20 июня, церковь вспоминает священномученика Маркеллина, священномученика Маркелла, папу Римского и других с ним пострадавших, а также чтит память священномученика Андроника, архиепископа Пермского, и священномученика Вениамина Луканина. Священномученик Маркелл, папа Римский, пострадал за Христа в Риме в начале IV века. В те годы император Максимиан провел чистку рядов своей армии от христиан. Их лишали воинских званий и отправляли на каторжные работы. Один богатый христианин, Фрасон, при помощи своих единоверцев Сесиния, Кириака, Смарагда и Ларгия, стал посылать узникам пищу и одежду. Папа Римский Маркелл узнал об этом и поблагодарил Фрасона, а Сесиния и Кириака посвятил в диаконы. Вскоре власти узнали об этой тайной поддержке, схватили диаконов и отправили их на каторгу. Но христиане выполняли не только свою норму работы, но и трудились за старых и немощных узников. За это их решили наказать. Сесиния вызвали на допрос к начальнику тюрьмы Апрониану. Тот увидел, что лицо узника сияет небесным светом, а после долгого разговора с христианином Апрониан сам принял крещение у папы Маркелла. Общаясь с другими верующими каторжниками, поверили в Христа стражники Папий и Мавр. Их бросили в тюрьму. Воины горячо молились о том, чтобы иметь возможность принять крещение. И случилось чудо. Им удалось выйти из тюрьмы и принять крещение у папы Римского Маркелла. А затем они вернулись в темницу, чтобы принять мученический венец. Вскоре все заключенные были казнены. Погибла от рук палача и дочь императора Диоклетиана, христианка Артемия. Вскоре от издевательств умер папа Римский Маркелл. Но горячая вера первых христиан и их готовность к подвигу на протяжении столетий продолжают вдохновлять верующих. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Сильнейшим доказательством воскресения служит то, что Христос, умерщвленный, явил после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать жизнь ради исповедания Его». Церковь прославляет священномученика Маркелла, папу Римского, и всех с ним пострадавших, и обращается к ним со словами: «Священномученик Маркелл и все святые мученики, пострадавшие вместе с ним, молите Бога о нас».

0: Дети – это живые иконы. Потрудитесь над ними, не исказите в них Божий образ своим невниманием и небрежением. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Родителей своих, сраженную судьбою, для них решившая пожертвовать собою, одна из дальних стран спешила в град Петров. «Нежнейшая дочь твоя увенчана любовь». Такие строки неизвестный поэт XIX века посвятил Прасковье Григорьевне Луполовой. Ради семьи девушка совершила подвиг любви, который сохранил ее имя в веках. В 1789 году полковой казначей Григорий Луполов был обвинен в покупке ворованных лошадей. К сожалению, Григорий не смог доказать свою невиновность. И по решению суда его лишили дворянского титула, разжаловали в прапорщики и сослали в Сибирь. Жена и дочь последовали вслед за ним. Луполовы поселились в деревне Жиликовка, недалеко от города Ишима. Семье пришлось жить в ветхом жилище, которое больше походило на лачугу. Чтобы хоть как-то содержать семью, Григорий устроился в земский суд города Ишима переписчиком бумаг. Пока глава семейства работал, Прасковья с матерью занимались скудным хозяйством и старались обустроить быт. Единственным утешением для Луполовых был еженедельный воскресный поход в Богоявленский собор города Ишима. Сибирский климат и тяжелые условия, в которых проживала семья, подорвали здоровье Григория. Когда он серьезно заболел, Прасковья попросила у отца разрешения отправиться в Петербург, чтобы просить у царя помилования. Беспокоясь за любимую дочь, Григорий запретил даже думать об этом. Тогда Прасковья каждый день стала молить Господа, чтобы родители благословили ее идти к императору. И в сентябре 1803 года, получив разрешение родителей, Прасковья Луполова пешком отправилась в долгий путь. Предстояло преодолеть почти 3000 верст. С собой в дорогу 20-летняя девушка взяла образ Божьей Матери, серебряный рубль и небольшой заплечный узелок. Много испытаний пришлось преодолеть Прасковье. Болезни, голод, стужу, нападение диких зверей и разбойников. Но каждый раз девушке помогала молитва и искреннее желание помочь родным. Позже Прасковья признавалась, что страх часто овладевал сердцем, но она верила, что Господь не оставит ее, и повторяла про себя такие слова: «Бог жив, жива и душа моя». Через 3 месяца пути девушка добралась до Екатеринбурга. Чувствуя, что не в силах идти дальше, решила переждать здесь зиму. Приют нашла у 2 женщин, известных в городе своей благотворительностью. Окрепнув, девушка поспешила в путь. Мысли о доме и любимых родителях придавали ей решимости. В Нижнем Новгороде она сделала остановку в Крестовоздвиженском монастыре. Именно там Прасковья дала обещание Богу, что если отца помилуют, то она вернется сюда и примет постриг. В августе 1804 года девушка благополучно оказалась в Петербурге. Несколько дней Прасковья безуспешно стоит у дверей сената, пытаясь донести свою просьбу до чиновников. Но молва о смелой сибирячке дошла до царского дворца. И Прасковье удалось встретиться с императором Александром I. Когда царь спросил девушку, в чем провинился ее отец, она смиренно сказала: «Родители никогда не могут быть виновны в глазах детей». Такой ответ поразил императора. Он почувствовал, насколько сильна любовь дочери к отцу и матери. Александр I подписал указ о помиловании и позволил семье вернуться из ссылки. Родители благословили любимую дочь на постриг, и вскоре счастливая девушка вернулась в Крестовоздвиженский монастырь Нижнего Новгорода. Там Прасковья неожиданно заболела чахоткой, а через несколько лет сибирячки Параши, как называли ее люди, не стало. Она скончалась, так и не успев принять монашеский постриг. Зато успела засвидетельствовать, что с добрыми намерениями и верой в Бога возможно преодолеть любые трудности. В 2004 году в городе Ишиме Тюменской области Прасковье Григорьевне поставили памятник. Надпись на гранитном постаменте гласит: «Прасковье Луполовой, явивший миру подвиг дочерней любви.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Сколько времени на протяжении дня необходимо посвящать Богу? И как совместить эти духовные практики с повседневными занятиями? Прекрасный ответ на этот вопрос находим в том отрывке из 7 и 8 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Всяк, кубо иже слышит словеса моя, сия и творит я, уподоблю его мужу мудру».
3: Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Когда же сошел он с горы,

«Если хочешь, можешь меня очистить». С такими словами подходит ко Христу прокаженный в только что прозвучавшем отрывке. Это не просто просьба об исцелении. В этих словах скрыто целое исповедание веры. Прокаженный как бы говорит: «Я точно знаю, что ты можешь избавить меня от смертельной болезни, но вот только не знаю, хочешь ли». Прокаженный не сомневается, что Христос обладает силой, чтобы помочь ему. Как говорит святитель Иоанн Златоуст, прокаженный все припоручает ему, его воле предоставляет исцеление и свидетельствует о его высочайшей власти. Но не только о вере говорит такая просьба. Представьте только, насколько должен был смириться человек, чтобы просить об исцелении от мучительного недуга с такой кротостью. Не требовать, не настаивать, не выпрашивать. Прокаженный как бы говорит Спасителю: «Поступи со мной, как посчитаешь нужным. Я готов к любому твоему ответу». Именно такое состояние в святоотеческой традиции называется сердечное сокрушение. Наконец, еще одна важная деталь. В те времена проказа считалась не просто болезнью. Это было олицетворение самой смерти. Прокаженные считались нечистыми, их изгоняли из общества. Они были отлучены от храма, от семьи, от здоровых людей, которым им было запрещено приближаться ближе, чем на 7 шагов. О своем приближении они должны были предупреждать криками: «Нечист! Нечист!». Но евангельский больной словно забывает об этих ограничениях и запретах. Он приближается ко Христу, нарушая ритуальный закон. Все это свидетельствует о его глубоком доверии Спасителю. Итак, вера, доверие, сердечное сокрушение, кротость и смирение. Сочетание этих качеств рождает в прокаженном то состояние, в ответ на которое Господь реагирует немедленно. Причем Он исцеляет не просто словом на расстоянии. Он не брезгует коснуться прокаженного. Более того, таким прикосновением Он игнорирует закон, который запрещал это делать. Подобный жест ясно демонстрирует, насколько внутреннее расположение больного было подходящим для того, чтобы Бог посетил его своей милостью и благодатью. Этот эпизод является прекрасной иллюстрацией той притчи, с которой начинается прозвучавший отрывок. Прокаженный и оказался человеком, который построил свой дом на камне. Он не просто слушал слова Христа. В отличие от многих, кто был свидетелем проповеди Евангелия, он от слов перешел к действию. К этим действиям его вынудила душевная и телесная боль и страдания. И для нас это замечательный пример деятельной веры. Писание показывает нам, с какой энергией и сосредоточенностью нам необходимо искать Бога и исполнять Его заповеди. Только так дом нашей жизни будет построен не на песке, а на прочном фундаменте.

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Григорий Антипенко.
2: Игорь Поветкин. «Виноградное счастье». Напоенные солнечным медом ягоды, собранные в красивые зелено-желтые гроздья на волшебной лозе. Свет, запечатленный в маленьком сладком шарике. Вокруг моего лица густо вьют вычурные узоры, завистливые мухи и пчелы. Я различаю звуки, издаваемые крыльями каждой из них. Такая тишина стоит вокруг. Виноград – божественная ягода. Вместе с неожиданной тенью мне на голову ложится узловатая сухая коричневая ладонь. Дед. «Как ты нашел меня, дедушка?» Хлюпаю я виноградной мякотью. И вижу улыбающиеся лучистые дедовы глаза. Они подобны ягодам винограда. Тоже исполнены солнца.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца, сахар, соль, соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Эфир.
5: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио «Вера». Каждый вечер в 21.05.

0: пришел и человек.
1: Радио. Добрые истории.
2: Рассказывает библиотекарь Елена Егорова.
3: Когда мой муж был студентом, у него совсем не было денег. Он ходил в библиотеку заниматься. И неожиданно, когда он открыл книгу, то увидел там спасение – 20 рублей. Для него, конечно, это был шанс на выживание. По тем временам это были большие деньги. Когда он спустя время встал на ноги и стал достаточно зарабатывать, то он стал ходить в библиотеку и подкладывать деньги в студенческие книги. Для кого-то это может быть настоящим спасением. Также он в своем университете организовал помощь студентам. Каждый может к нему обратиться, и он что-то придумывает. Так он помог первокурснику, который был из детдома. Он нашел ему работу по специальности. И первое время этот студент жил у нас в семье. Вот такой у меня замечательный муж. Я горжусь им.
1: Добрые истории. Слушаете радио «Вера». Сегодня, 20 июня, церковь вспоминает священномученика Маркеллина, священномученика Маркелла, папу Римского и других с ним пострадавших, а также чтит память священномученика Андроника, архиепископа Пермского, и священномученика Вениамина Луканина. Священномученик Андроник, архиепископ Пермский и Соликамский, в миру Владимир Никольский, родился в 1870 году в Ярославской епархии. Он получил духовное образование. Андроник принял постриг в годы учебы в Московской духовной академии по благословению и совету святого праведного Иоанна Кронштадтского. Несколько лет он был миссионером на Северном Кавказе, потом получил назначение в Японию, со временем стал епископом Киотским. Но по состоянию здоровья владыка вынужден был вернуться в Россию. Он служил в Новгородской, Омской епархиях, а потом вступил в управление Пермской кафедрой. Деятельный, яркий, огонь пылающий, так называли его современники. Основными направлениями его деятельности стали поощрение народного просвещения, миссионерство, углубленный интерес к приходской жизни. После февральской революции 17 года и отречения царя, владыка Андроник в своих проповедях прямо предупреждал о нависшей над страной опасности. В ответ на декрет о национализации церковного имущества архиепископ Андроник сказал: «К дверям храмов и ризниц они подойдут, только перешагнув через мой труп». Чтобы арестовать архиепископа Андроника, власти ввели военное положение в Перми. Были привлечены 1500 человек военных и милиционеров. Под охрану взяли все колокольни города, чтобы никто не ударил в набат. На допросе владыка не проронил ни слова. Палачи отвезли его в лес и заставили выкопать себе могилу. Архиепископ с молитвой сам лег туда. К лику святых священномученик Андроник был причислен в 2000 году. Новомученики российские дают нам урок истинной духовной свободы. Она состоит в том, что жертвы оказались нравственно сильнее и выше своих палачей. По словам патриарха Кирилла, их могли лишить свободы и даже жизни, но не могли лишить свободы мысли, веры и подлинной свободы выбора. Церковь чтит память всех мучеников и исповедников XX века и обращается сегодня к священномученику Андронику, архиепископу Пермскому. Святой мученик Андроник, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Французский композитор XIX века Сезар Франк был глубоко верующим человеком, и значительная часть его творческого наследия связана с религиозными сюжетами. Перу композитора принадлежит, к примеру, несколько ораторий, то есть масштабных произведений для солистов, хора и оркестра на библейский или исторический сюжет. Одна из них, «Ревекка», повествует о событиях Ветхого Завета, а другая, «Заповеди блаженства», относится к эпизоду из Нового Завета и посвящена Нагорной проповеди Христа. В «Заповедях блаженства» Христос открывает человеку путь внутреннего преображения. Этот исполненный глубокого духовного смысла фрагмент Священного Писания привлек внимание Франка в 1869 году. Работа над ораторией продолжалась почти 10 лет и завершилась в 1879. Автором либретто стала французская писательница Жозефина Коломб, которая создала поэтические тексты каждой из заповедей блаженства. Сезару Франку было очень дорого это произведение, в котором он выразил свои сокровенные мысли. Из-за значительных масштабов и большого исполнительского состава оратория исполняется редко и почти неизвестна широкому кругу слушателей. Однако многие исследователи называют ораторию «Заповеди блаженства» лучшим сочинением композитора. Мы услышим пролог из оратории Сезара Франка «Заповеди блаженства» в исполнении филармонического оркестра и хора «Радио Франции». Дирижер Армин Джордан, солист Дэвид Рэндалл.

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи.
2: Дорогие наши слушатели, рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Вопросы Веры и Фомы». Его создание стало возможно благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо вам!
3: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
4: Ответить непросто.

0: о лошадях. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович. Я детский врач, сейчас на пенсии. А это мой верный друг Алтай. Он тоже с вами здоровается. Сегодня мы ждем в гости наших друзей Веру и Фому. Они брат и сестра, очень любознательные ребята. Мы пьем чай с вареньем и разговариваем обо всем на свете. У ребят всегда много вопросов. А вот и они. Да-да, сейчас открою.
1: Здравствуйте, дядя Миша.
2: Добрый день, Михаил Гаврилович.
0: Здравствуйте, друзья. Проходите, я сегодня яблочный пирог приготовил. Садитесь, сейчас чай нальем с малиновым вареньем. Угощайтесь.
1: Вкусно.
2: Спасибо.
1: А лошадки тоже яблочки любят. И морковку еще.
0: Это точно. Ну почему ты про это вспомнила?
1: Потому что мы вчера их кормили. Прям с ладошки. Вы знаете, у лошадок такие губы мягкие.
2: Да, и они так аккуратно берут угощение. Только надо на раскрытой ладони протягивать.
0: Интересно, где же вы вчера с лошадьми общались?
2: Мы были у друзей нашего дяди Валеры на ферме. Дядя Сергей и дядя Борис. Они там лошадей выращивают.
0: А, кажется, я про них слышал. Это два брата. Они уже давно лошадьми занимаются?
2: Да, много лет. Дядя Валера много раз собирался нас туда отвезти, но все никак не получалось.
1: И вот, наконец, мы съездили. У них так красиво.
2: Там и дети катаются, и взрослые.
1: И кормят, и ухаживают. И можно даже выбрать подшефную лошадь.
2: А еще с особенными детками сеансы проводятся. Ребята общаются с лошадками, гладят их, кормят, катаются даже. Все это называется как-то... Я забыл.
0: Лечебные сеансы ипотерапии.
2: Точно.
1: А еще на территории есть часовня. Я там икону видела особенную. На ней было очень много лошадок.
2: Рядом со святыми.
1: Вот бы и вам увидеть все, что мы видели в тот день, дядя Миша. Может быть, Алтай нам поможет?
0: Алтай, покажешь, как ребята в гостях были?
3: Борис, Сергей, привет! Вот мы и приехали.
4: Наконец-то.
3: Давно собирались к вам, да у меня все командировки. Знакомьтесь, это мои племянники Вера и Фома.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день.
4: Рад знакомству. Меня зовут Борис.
5: А я Сергей.
1: Очень приятно.
4: Ну, ребята, идемте к нашим прекрасным лошадям в конюшне.
1: Ой, какие лошадки.
4: Это наш Буцефал. А это Звездочка.
1: Потому что у нее белое пятнышко на лбу.
5: Точно.
2: Можно погладить?
4: Конечно, можно и верхом покататься.
1: Мы не умеем.
5: Ничего, сейчас мы вам самую спокойную кобылку оседлаем. Вот эту.
2: А как ее зовут?
4: Ночка. Ну, Фома, садись. Поехали, я ее за поводья подержу. Мы кружок сделаем, а потом Верочка покатается.
1: А можно я пока рядышком с дядей Сережей пойду?
4: Конечно, только к лошади не подходи близко. Ну, Фома, ты просто молодец. Хорошо держишься в седле.
2: Спасибо.
5: А теперь, Верочка, сейчас я тебя подсажу вот так.
1: Ой, как высоко. Сидишь, как на заборе.
5: Держись, мы потихоньку.
1: Дядя Сережа, можно спросить?
5: Да.
1: У вас рядом с фермой часовня. Мы туда заходили, а там столько икон. И все такие красивые. Откуда они у вас?
2: Я видел у вас и Георгий Победоносец, и Дмитрий Солунский, и Архангел Михаил.
1: И пророк Илья на колеснице.
4: Да вы, я смотрю, неплохо разбираетесь.
1: А мне очень икона понравилась, на которой двое святых и еще много лошадок.
4: Давай-ка ты нам ее потом покажешь.
0: Какое прекрасное путешествие.
1: Да. Вот только про икону с лошадками я забыла спросить.
0: Ну что ж, я думаю, это дело поправимое. Сейчас, где-то у меня было... А, спасибо, Алтай.
2: Это художественный альбом?
0: Да, именно. Сейчас. Так, ты говорила, что на ней очень много лошадей изображено. Вот, Верочка, это не та самая икона?
1: Да, это она. Фома, смотри, сколько тут лошадей. 1, 2, 3
2: 4, 5, 6 О, 18. Ха-ха, ого.
0: Да, немало.
1: Что тут написано внизу? Чудо Архангела Михаила о Флоре и Лавре.
2: А что это за чудо?
1: И кто были эти Флор и Лавр?
2: Да, мне тоже интересно.
1: И почему лошадей изображали на иконах?
2: И не только это, ведь их приручили в незапамятные времена.
1: Да, давайте и об этом тоже поговорим. Как они стали служить людям?
0: Сколько вопросов. Так, давайте все по порядку. Ну что, Алтай, поможешь нам?
2: Мы отправляемся в путешествие.
0: Держитесь за поводок.
1: Ой, какой простор! Степь без конца.
2: О, вон там вдали лошади
1: и люди.
2: Они осторожно подходят к табуну.
1: Смотрите, мальчик протягивает руку, а лошадь не убегает. Просто нюхает его ладонь. Не боится.
2: Ага. Вот он погладил лошадь.
1: И чем-то ее угостил.
2: Интересно, когда это произошло? Я имею в виду, когда люди впервые приручили лошадей?
0: Наука не дает точной даты.
2: После изгнания из рая, наверное?
0: Да, ведь труд стал тяжелым, и человек приручал животных, чтобы они несли часть земных забот.
1: А в Библии про лошадей говорится?
0: Конечно, много раз. Вот, например.
2: Что это за старец?
0: Пророк Захария.
1: Он куда-то смотрит. Но что он видит?
0: Алтай, покажи нам, пожалуйста, видение ветхозаветного пророка Захария.
2: 4 боевые колесницы, запряженные конями разной масти, которые выезжают из ущелья между двумя медными горами.
1: В первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице кони черные.
2: В третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пегие.
1: Что это значит?
0: 4 колесницы – символ служителей Божьих, ангелы, исполняющие волю Бога. А кони разного цвета – это разные действия Божьего промысла по всей земле. Так считают толкователи.
1: А это, смотрите, два старца идут, отходят к реке.
2: Один из старцев берет свою накидку, опускает на поверхность реки.
1: Вода расступается.
6: Что сделать для тебя, прежде чем я уйду?
7: Пусть дух, который в тебе, будет на мне вдвойне.
2: Это же пророк Илия и его ученик Елисей.
1: Огненная колесница спускается прямо с неба.
2: О, какие красивые кони в нее запряжены.
1: Илья заходит в колесницу, и кони несут его все выше и выше.
2: Перед Елисеем лежит накидка Илии, а самого Илию унесли кони на огненной колеснице.
1: Какие кони! Такие величественные!
2: Наверное, не просто так они упоминаются в Священном Писании.
0: В Библии обычный конь часто символизирует силу, готовность к действию. Но эта сила исходит от Бога, а не от человека. Как писал псалмопевец Давид, «Ненадежен конь для спасения, не избавит великую силу своею».
2: А что это значит?
0: И в видении Захарии, и в вознесении Ильи явление коней показывает, Бог посылает события, людей для исполнения своего замысла о мире и человеке и дает людям силу своей благодати.
2: Получается, конь как бы образ Божьего действия в мире?
0: Да.
1: А если не в духовном смысле?
2: Да, обычно.
1: Как люди использовали лошадей?
0: Если вспомнить библейскую историю, то, к примеру, у царя Соломона были огромные конюшни, гораздо больше той, на которой вы были. При этом лошадей использовали для обычных целей.
1: И что они делали?
0: На них пахали землю, возили грузы, воевали. Часто при этом люди относились к лошадям не только как к инструменту.
1: Ой,
2: Вечер. Два человека сидят у костра.
1: Рядом с ними их кони, серые, в яблоках.
2: Один из людей гладит своего коня. Кто это?
0: Мы перенеслись к началу 11 века. Перед вами святые страстотерпцы, братья Борис и Глеб.
1: Я видела их икону, где они верхом на лошадях нарисованы. Вот на этих самых, да?
0: Возможно. Хотя, скорее всего, те, что на иконе, плод фантазии иконописца. Но факт состоит в том, что конь был не просто боевой машиной или средством передвижения. Это был верный помощник, порой свидетель подвигов и молитв.
8: Ну что, мой друг, чувствуешь? Ночь какая тихая. Завтра нам снова в путь. Князь Ярослав зовет. Говорят, война неизбежна.
9: Брат Борис, ты со своим конем разговариваешь?
8: Да.
9: Понимаю. Я тоже иногда со своим говорю. Вот и отец наш, князь Владимир, сказывал: конь чувствует сердце всадника. Если сердце чисто, конь спокоен. Если сердце тревожно, то и конь тревожится.
8: Да, сердце мое беспокоится.
9: О чем, брат?
8: За Русь, за людей. Война. Сколько крови прольется.
9: Смотри, как твой конь на нас смотрит. Будто понимает.
8: Он ведь не знает, что такое злоба. Он служит мне, потому что любит. А мы, люди, часто забываем любить. Завтра, брат, сражение. И наши кони пойдут с нами. Если нам суждено пасть, пусть они останутся живы. Пусть служат тем, кто придет после нас.
9: Понимает. Да хранит тебя Господь.
2: Получается, для святых князей забота о конях была частью их христианской жизни?
0: Несомненно. И многие христианские святые также относились к лошадям.
1: А кто, например?
0: Вспомните хотя бы праведного Иоанна Русского.
2: Точно, он же ведь...
1: был пленником в Турции в 18 веке и ухаживал за лошадьми своего хозяина.
2: Кормил их, разговаривал с ними, называл по именам. Для него забота о животных была делом послушания и любви к Богу через его творение.
0: Верно. Иоанн верил, что и животные, как и люди, прославляют своего Создателя. Всякое дыхание дохвалит Господа, как сказано в Библии.
2: Михаил Гаврилович, а я подумал, Иоанн, наверное, и стал первым покровителем лошадей, в том смысле, что именно ему люди молятся об их здоровье, о том, чтобы с ними все было хорошо.
0: Конечно, святому Иоанну Русскому можно об этом молиться. Но еще прежде, в раннехристианские времена, были два святых, которых считали заступниками лошадей. И в день их памяти даже отмечали особый, как говорили, конский праздник.
1: Который что-то рисует. Рядом с ним мальчик. Подает ему краски.
2: Это же иконописец. Смотри, над доской склонился. А мальчик, наверное, его ученик, да?
0: Верно.
1: Я вижу, иконописец изобразил ангела и двух святых.
0: Это архангел Михаил, а по бокам от него святые Флор и Лавр.
1: Ой, как же я сразу не догадалась. Вы же эту икону нам сегодня показывали. Чудо архангела Михаила о Флоре и Лавре.
2: Смотри, Вера, иконописец уже лошадок рисует.
1: Архангел Михаил передает святым поводья.
2: А кем они были?
0: Флор и Лавр жили во втором веке на территории современной Боснии и Герцеговины и были строителями, а после сподобились мученической кончины. Их почитали заступниками животных.
2: Но почему?
0: По преданию, после перенесения их святых мощей в IV веке в Константинополь прекратился падеж скота. А в конце лета, в августе, в день их памяти, на Руси после принятия христианства отмечали конский праздник, как его в народе называли.
10: Дедушка, расскажи, а откуда конский праздник появился?
11: Есть такая легенда. Жил один крестьянин, и была у него лошадь работящая. Но однажды конь заупрямился, не пошел в поле.
10: Такое бывает.
11: Крестьянин рассердился, схватил кнут и начал бить бедное животное. Лошадь пала на колени и заржала жалобно. И вдруг перед человеком возникли два странника в светлых одеждах.
10: Святые явились? Флор и Лавр?
11: Да. Ну вот, и говорят они строго: «За что ты бьешь лошадь? Ты в ответе за нее перед Богом. Лошадь твоя трудится для тебя всю неделю без отдыха. У людей есть праздник, а у коня твоего в году нет ни единого дня покоя. Завтра наш день, Флора и Лавра. Сведи коня к церкви, напои, накорми, помой. И соседям накажи тоже делать, если хотят, чтобы лошади их были здоровы и крепки».
10: И что сделал тот грубый человек?
11: Он раскаялся и рассказал о своем видении другим. С тех пор на Руси отмечают конский праздник. Лошадей освобождают от работы. Их купают в реках, заплетают в гривы ленты, угощают овсом из рук, а затем приводят к храму. Священник выходит с кропилом и окропляет животных святой водой.
10: Так ведь скоро конец августа. Мы с тобой в храм пойдем?
11: А как же? И икону отнесем осветить. Батюшка молебен перед этой иконой послужит, да коней наших окропит. Я ведь по его просьбе пишу, как раз к празднику.
2: Какой хороший праздник!
0: Не просто праздник, а благословение на доброе христианское отношение к Божьему творению. Конь не просто рабочая сила, не вещь, а живое существо, веренное нам Богом.
1: То есть праздник учил милосердие?
0: Да, Вера. Конечно, сейчас его уже так широко не празднуют, но все, кто с лошадьми работает, о нем знают и почитают этот день.
2: Наверняка и дядя Борис с дядей Сергеем празднуют.
0: Обязательно. Между прочим, такое отношение к лошадям отражалось не только в обрядах, но и в культуре, в сказках и книгах.
1: Мы знаем.
2: С самого детства. Эх, сивка-бурка, вещая каурка.
1: Встань передо мной, как лист перед травой. Мой Алтай прибежал и встал на задние лапы.
0: И весело подпрыгивает.
2: Прямо как сивка-бурка.
0: А эти строки помните? Давайте прочитаем вместе.
2: Что Иванушка не весил, что головушку повесил?
0: Говорит ему конек: пал Иван коньку на шею, обнимал и целовал. Ох, беда, конек, сказал.
1: Царь вконец меня сбывает, сам подумай, заставляет искупаться мне в котлах, в молоке и в двух водах. Как в одной воде студеной, а в другой воде вареной, молоко, слышь, кипяток.
0: Говорит ему конек:
2: вот уж служба, так уж служба. Тут нужна моя вся дружба. Ну не плачь же, Бог с тобой. Сладим как-нибудь с бедой. И скорее сам я сгину, чем тебя, Иван, покину.
0: Ну что, узнали?
2: Конечно, это сказка Ершова «Конек-горбунок».
1: Вот какой верный конек-горбунок. Не бросил друга в беде
2: и спас Иванушку.
0: Молодцы, ребята, вы прекрасно прочитали.
2: Доктор, но ведь и во взрослой литературе часто упоминаются лошади.
0: А как же? Я вот люблю повесть Льва Николаевича Толстого «Холстомер».
1: О чем она?
0: Там старый конь рассказывает историю своей жизни. И его глазами мы видим людскую жадность, жестокость, лицемерие. Но он не злится на людей.
2: Конь как образ человеческой души?
0: Ну, не совсем души. В произведениях некоторых авторов конь служил как бы зеркалом человеческой совести. Например, у Толстого в «Холстомере», как и у Константина Ушинского в «Слепой лошади».
2: Да, мы в школе проходили эти произведения. И я заметил, что во всех этих образах есть верность, смирение и готовность служить.
0: Именно так.
2: Через отношение к лошадям писатели показывали, каким должен быть настоящий человек – верным, терпеливым.
0: Точно. Но шло время, менялась жизнь. Появились паровозы, автомобили, трактора. Казалось бы, лошадь должна была уйти в прошлое и не занимать так много места в жизни людей.
1: Но не ушла.
0: Конечно. И в 20 веке лошади переносили тяготы вместе с человеком.
1: Сколько людей на дороге! Она вся разбита, лужи, ямы. Ни одна машина не проедет.
0: Идет Великая Отечественная война.
2: Упряжки лошадей тянут тяжелые пушки.
1: Повозки скрипят, в них лежат раненые бойцы.
2: А на других повозках женщины и дети едут в эвакуацию.
1: Дядя Миша, ведь тогда уже были автомобили. Почему лошади все равно вышли на дорогу?
0: Потому что, Вера, никакая техника не могла заменить лошадь в условиях бездорожья, в грязи и снегу. Грузовики вязли, а лошади шли.
2: Они доставляли снаряды на передовую. На них вывозили раненых с поля боя.
0: Миллионы лошадей погибли на той войне. Их вклад в победу неоценим.
2: И в наши дни лошади служат людям.
1: Вот полицейские на лошадях.
2: Это конный патруль.
0: Объезжают городской парк.
2: Мы в горах.
1: Смотрите, спасатели пробираются по узкой тропе.
0: Да, а лошадка помогает вести снаряжение.
1: А вот ребенок на лошади.
2: Кажется, он не совсем здоров.
0: Да, это мальчик с ограниченными возможностями.
1: У него такие счастливые глаза.
2: Он смеется.
1: Что это за занятие, дядь Миша?
0: А это как раз и есть ипотерапия. Она помогает, например, детям с детским церебральным параличом обрести радость движения. Термин ипотерапия образован от греческих слов «ипос» – лошадь, и «терапия» – лечение. То есть лечение с помощью лошади.
1: Получается, лошади по-прежнему с нами. Не только как помощники в тяжелом труде, но и как друзья.
2: Доктор, я вот смотрю ваш альбом.
0: И что?
2: Вот здесь икона апокалипсиса. Кони тут грозные. Белый, рыжий, вороной, бледный. На них всадники. Это значит, что все закончится трагически.
1: Ой, мне становится страшно от этих образов.
0: Не спеши пугаться, Вера. Да, в начале Откровения Иоанна Богослова есть образы четырех всадников, несущих бедствие. Но мы знаем, что все закончится благом. Вот, посмотрите на картинку этой фрески.
1: Тут совсем другой всадник.
0: И вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый.
1: А вот еще похожее изображение.
2: Какая необычная картина.
0: Она называется «Христос воинствующий». Написал ее Виктор Васнецов.
1: Здесь Христос изображен на белом коне. Он поражает копьем змея.
0: Художник таким образом хотел изобразить торжество справедливости. Все закончится воскресением, судом Божьим и вечной жизнью для праведников.
1: Спасибо вам, дядя Миша, за такой удивительный рассказ.
2: Да, согласен с Верочкой. Было очень интересно.
0: Рад, что вам понравилось. А это подарок для вас.
2: О, иконка!
1: Флора и Лавра с лошадками.
2: Спасибо вам, доктор.
0: Да не за что.
2: Ну, мы уже пойдем. Всего вам доброго.
1: До свидания.
0: До новых встреч, ребята. И храни вас Бог.
12: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте veraifoma.ru и в социальных сетях. Радио «Вера».

0: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостями программы будут дирижер, регент церковных хоров Евгений Тугаринов и скульптор, народный художник России Дмитрий Тугаринов.
2: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, в 8 вечера, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Сколько времени на протяжении дня необходимо посвящать Богу? И как совместить эти духовные практики с повседневными занятиями? Прекрасный ответ на этот вопрос находим в том отрывке из 7 и 8 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Всяк, кубо иже слышит словеса моя, сия и творит я, уподоблю его мужу мудру».
3: Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им».
2: «И принеси дар, иже повелев в законе Моисей во свидетельство им».

Его воле предоставляет исцеление и свидетельствует о его высочайшей власти. Но не только о вере говорит такая просьба. Представьте только, насколько должен был смириться человек, чтобы просить об исцелении от мучительного недуга с такой кротостью. Не требовать, не настаивать, не выпрашивать. Прокаженный как бы говорит Спасителю: «Поступи со мной, как посчитаешь нужным. Я готов к любому твоему ответу». Именно такое состояние в святоотеческой традиции называется сердечное сокрушение. Наконец, еще одна важная деталь. В те времена проказа считалась не просто болезнью. Это было олицетворение самой смерти. Прокаженные считались нечистыми, их изгоняли из общества. Они были отлучены от храма, от семьи, от здоровых людей, которым им было запрещено приближаться ближе, чем на 7 шагов. О своем приближении они должны были предупреждать криками «Нечист! Нечист!». Но евангельский больной словно забывает об этих ограничениях и запретах. Он приближается ко Христу, нарушая ритуальный закон. Все это свидетельствует о его глубоком доверии Спасителю. Итак, вера, доверие, сердечное сокрушение, кротость и смирение. Сочетание этих качеств рождает в прокаженном то состояние, в ответ на которое Господь реагирует немедленно. Причем Он исцеляет не просто словом на расстоянии. Он не брезгует коснуться прокаженного. Более того, таким прикосновением Он игнорирует закон, который запрещал это делать. Подобный жест ясно демонстрирует, насколько внутреннее расположение больного было подходящим для того, чтобы Бог посетил его своей милостью и благодатью. Этот эпизод является прекрасной иллюстрацией той притчи, с которой начинается прозвучавший отрывок. Прокаженный и оказался человеком, который построил свой дом на камне. Он не просто слушал слова Христа. В отличие от многих, кто был свидетелем проповеди Евангелия, он от слов перешел к действию. К этим действиям его вынудила душевная и телесная боль и страдания. И для нас это замечательный пример деятельной веры. Писание показывает нам, с какой энергией и сосредоточенностью нам необходимо искать Бога и исполнять Его заповеди. Только так дом нашей жизни будет построен не на песке, а на прочном фундаменте.

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.

В иные дни морские волны выносят пену, которая застывает бледными, желто-зеленоватыми кружевами на берегу, чтобы исчезнуть малое время спустя. Священная Библия использует этот образ для описания нечистых и срамных дел, равно и соответствующих им помыслов и мечтаний. Нам, христианам, должно всячески радеть о чистоте жизни, как внутренней, так и внешней, зная, что Бог уничтожит всякий грех, и никто, творящий нечистоту и скверну греха, не войдет в горний Иерусалим. Слава Господу, даровавшему нам покаяние!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит, молитва Иисусова произносится так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Первоначально произносилась она без прибавки слова «грешного». Слово это присовокуплено к прочим словам молитвы впоследствии. Это слово, заключающее в себе сознание и исповедание падения, замечает преподобный Нил Сорский. Нам прилично, благоприятно Богу, заповедавшему воссылать молитвы к Нему из сознания и исповедания своей греховности. Для новоначальных, а мы с вами все новоначальные, снисходя их немощи, отцы позволяют разделять молитву на две половины, иногда говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», а иногда «Сыне Божий, помилуй меня грешного». Впрочем, это только дозволение и снисхождение, а отнюдь не приказание и не установление, требующее непременного исполнения. Гораздо лучше творить постоянно единообразную цельную молитву, не занимая и не развлекая ум переменой и заботой о переменах. И тот, кто находит необходимость для немощи своей в перемене, не должен допускать ее часто. Примерно можно одной половиной молитвы молиться до обеда, другой – после обеда. Воспрещая частую перемену, святой преподобный Григорий Синаид говорит: «Не укореняются те деревья, которые пересаживаются часто». Моление, молитва Иисусова есть установление божественное. Установлено оно не через посредством пророка, не через посредством апостола, не через посредство ангела, установлено самим Сыном Божиим и Богом. После Тайной Вечери, между прочим, возвышеннейшими окончательными заповеданиями и завещаниями Господа Иисуса Христа. Установлено моление Его именем, дал этот способ моления как новый необычный дар, дар цены безмерной. Апостолы уже знали отчасти силу имени Иисуса. Они исцеляли именем неисцелимые недуги, приводили к повиновению себе бесов, побеждали, связывали, прогоняли их. Постараемся и мы, друзья мои, во всем соблюдать порядок, а особо в делах спасения души сохранять последовательность возрастания и неспешность в совершении молитвы. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Миниатюрное село Нижнетамбовское Хабаровского края расположено на реке Амур, и проживают в нем всего 800 человек. Приблизительно шестая часть из них – волонтеры, да и остальные жители активно участвуют в жизни родного села. Все это благодаря учительнице музыки Татьяне Владимировне Рыжиковой, которая организовала первый в крае волонтерский отряд, а позже проект взаимной помощи местных подростков и пенсионеров. Обо всем этом я узнала на портале «Баба-деда». Раньше Татьяна с мужем жили и работали в городе Комсомольск-на-Амуре. Она музыкальным руководителем в детском саду, а он строителем. В 1986 году семья переехала в Нижнетамбовское, где развернулась всесоюзная стройка. Начали возводить завод азотных удобрений. Но через 3 года строительство объекта заморозили, объявив нецелесообразным. Молодые люди разъехались по своим городам, однако некоторые остались, в том числе и мы, рассказывает Татьяна Владимировна. Муж ее отговаривал, но женское сердце подсказало – здесь они нужнее. Татьяна преподавала музыку детям и старалась создать условия для их досуга и развития. Однажды по просьбе администрации она организовала субботник. Ко дню рождения села решили покрасить заборы на участках пенсионеров. Мы с подростками вышли на улицы, было жарко, и пожилые хозяева помогали нам как могли, выносили воду и угощение, вспоминает учительница. Постепенно помощь старожилам стала регулярной, и школьники объединились в отряд «Подсолнух». В 2016 году Рыжикова победила в конкурсе добрых дел для родного села и получила приглашение на церемонию награждения в Москву, а затем последовали новые проекты и гранты на развитие. А со временем к ее отряду присоединились нижнетамбовцы старшего поколения. От них Татьяна узнала об умениях, которыми хочется поделиться, да не с кем. «У нас в селе все рукастые, есть гончары и повара. Мастерицы по вышиванию и вязанию», – перечисляет Татьяна Владимировна. В 2024-м она создала проекты «Дед плохому не научит» и «Делай с нами», которые получили гранты на всероссийском конкурсе «Молоды душой». Теперь местные бабушки и дедушки приобщают к своим ремеслам школьников со всего Комсомольского района. «Наши пенсионеры-волонтеры просто помолодели», – радуется Татьяна Рыжикова. А подростки с удовольствием учатся новому, перенимая не только бытовые навыки, но и жизненный опыт. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 20 июня, церковь вспоминает священномученика Маркеллина, священномученика Маркелла, папу Римского и других с ним пострадавших, а также чтит память священномученика Андроника, архиепископа Пермского, и священномученика Вениамина Луканина. Священномученик Вениамин Луканин родился в 1875 году в Перми. Родители забрали его из 3 класса Пермского духовного училища. Отец юноши был псаломщиком, стал псаломщиком и Вениамин. Кроме своих обязанностей в храмах, он преподавал пение, но стремление стать священником он не оставлял никогда. В 1907 году желаемое сбылось, Луканина рукоположили. Он служил во многих храмах Пермского края, был деятельным и ответственным пастырем. Где-то отец Вениамин возводил церковь, где-то устраивал при существующем храме школу. В 3-м селе организовывал миссионерский кружок и общество трезвости. Он много преподавал, любимое хоровое пение, закон Божий. В 1916 году отец Вениамин был назначен в храм села Новопаинское. Через год прихожане избрали полюбившегося им священника настоятелем и председателем местного приходского совета. В 1918 году в село пришли большевики. Первой их жертвой стал священник Вениамин Луканин. По словам патриарха Кирилла, новомученики и исповедники 20 века, кровью засвидетельствовавшие свою верность истине, должны служить современным христианам примером следования за Христом вопреки всему. Мы вспоминаем священномученика Вениамина Луканина и обращаемся к нему со словами: «Святой мученик Вениамин, моли Бога о нас».

1975 году в семью Анны Герман пришло большое счастье. Певица родила сына. Она назвала его в честь мужа – Збигнев. А дома родители ласково звали малыша Воробушком. Мало кто из почитателей таланта исполнительницы знал, как непросто далось Анне Герман счастье быть матерью. В 1967 году Анна попала в автокатастрофу, после которой несколько месяцев провела на грани жизни и смерти. Однако сумела не только подняться на ноги, но и вернулась к творчеству, хотя и приходилось выходить на сцену, превозмогая боль. А вскоре Анна Герман узнала, что ждет ребенка. Она понимала, что идет на большой риск. Организм так и не восстановился после травмы. Но все прошло благополучно, и долгожданный малыш появился на свет. Это было настоящим чудом. Тогда и появилась в репертуаре Анны Герман песня под названием «Колыбельная». Эту композицию еще в 1949 году написал композитор Матвей Блантер на стихи поэта Михаила Исаковского. С тех пор ее пели многие исполнители. Анна Герман придала песне новое звучание. Певица наполнила ее безграничной любовью и нежностью, материнским счастьем и благодарностью за чудо.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Никакому христианину не придет в голову принести в жертву Богу голубя, ягненка или же быка. Также у нас не возникнет желания пришить кисточки к углам своего покрывала или же к краю одежды. Мы не станем делать ни этого, ни многого другого из того, что входит в закон Моисея. Нас в этом законе интересует лишь его вневременная нравственная часть. Все же прочее нам интересно лишь с исследовательской точки зрения. И исполнять на деле все множество постановлений ветхозаветного закона мы не станем. Мы знаем, что в этом нет никакого смысла. Мы спасаемся не благодаря закону, а верой во Христа. Эта мысль кажется очевидной, но такой она была не всегда, и апостолу Павлу в послании к римлянам приходилось ее доказывать. Сделал он это в 3 и 4 главах своего послания. Отрывок из них звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Мыслим убо, верую оправдатися человеку без дел закона».
3: «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою. Никак. Но закон утверждаем. Что же скажем: Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность».
2: «Веровал же Авраам Богови, и вменись ему в правду».
1: Многие авторитетные толкователи только что прозвучавшего отрывка послания к римлянам не могли не сделать очень важное замечание, которое стоит повторять всякий раз, когда мы размышляем об этих словах апостола Павла. Говоря об оправдании верой, независимо от дел закона, апостол имел в виду исключительно дела закона Ветхого Завета, то есть все те многочисленные ритуальные, обрядовые и юридические постановления, о которых повествуют библейские книги Левит, Числа и Второзаконие. Из Священного Писания мы знаем не только об этих постановлениях, но и о том, что у них есть неприглядная обратная сторона. Люди были склонны полагать, что тщательное исполнение предписаний закона Моисея, во-первых, угодно Богу, а во-вторых, возвышает исполняющего их человека над теми, кто не столь старателен в исполнении закона. Отсюда вытекало и надменное отношение тщательно хранивших закон фарисеев к действиям Христа. Фарисеи думали о законе, но не о Боге. А потому и сами чудеса Христовы воспринимались ими не как явление силы Божией, а как нарушение закона. Кажется, что фарисеи и подобные им люди своим печальным опытом должны были доказать, что буквалистская тщательность исполнения закона ни к чему хорошему привести не может. Но нет. Всегда и везде – люди ищут ту самую волшебную таблетку, ту последовательность действий, которая гарантированно поможет им обрести милость Божию и спасение. Апостол Павел уверяет, что такой таблетки не существует, но есть вера во Христа, именно она приводит нас ко спасению. Слова апостола не произвели бы нужного впечатления на его адресатов без примеров из Ветхого Завета. А потом Павел по своему обыкновению сослался на праотца Авраама. Библия не говорит о праведности Авраама как о следствии его дел по исполнению закона, но она говорит, что вера Авраама Богу вменилась ему в праведность. Авраам верил Богу, а не каким-то постановлениям, не традициям и правилам, не обществу и не самому себе. Христиане, как о том писал в другом месте апостол Павел, семя Авраамова и по обетованию наследники. Следовательно, и мы должны поступать так, как поступал Авраам, ставить во главу угла веру, жить ей, и через нее обретать спасение во Христе Иисусе Господе нашем.
0: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: О состоянии духовной слепоты и помрачении ума исполняющий обязанности настоятеля Московского храма равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках протоиерей Владимир Быстрый.
2: Состояние духовной слепоты, помрачение ума. Как же из него выйти? Путь к свету лежит через три направления. Первое – это очищение разума. Неведение часто коренится в предрассудках и поверхностных знаниях. Поэтому важно изучать Священное Писание, читать творения святых отцов и учиться критически мыслить, отделяя истину от вымысла. Второе – духовная практика и волевое усилие. Знание без действия, без дела – мертво. Нужна постоянная молитва, не как просьба, а как диалог и вслушивание в волю Божью. Нужна жизнь по нравственным законам, по Евангелию. Любовь, милосердие, честность. И главное – покаяние, то есть глубокое изменение образа мыслей, поворот от лжи к истине. Третье, что тоже очень важно, это общение и наставничество. В одиночку пройти такой путь очень трудно. Но опытный духовник или даже мудрый верующий человек, близкий вам, поможет избежать ошибок. Участие в церковной общине, совместные молитвы, причащение святых христовых тайн создает среду, которая поддерживает веру. В итоге мы видим, что преодоление тьмы – это синергия, совместное действие человека и Бога, и божественной благодати. Человек делает свое, ищет знания, молится, творит добро. И тогда, по слову Евангелия, чистое сердцем Бога узрит. Неведение отступает, когда мы переходим от внешнего знания о Боге к живому, личному опыту общения с Ним.
0: Актуальная тема.

Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

Сегодня, 20 июня, церковь вспоминает священномученика Маркеллина, священномученика Маркелла, папу Римского и других с ним пострадавших, а также чтит память священномученика Андроника, архиепископа Пермского, и священномученика Вениамина Луканина. Святой Маркеллин жил в III веке. Он был папой римским. В разгар гонений на христиан при императоре Диоклетиане был арестован и Маркеллин. Он устрашился пыток и отступил от веры, принес жертву идолам. Император назвал Маркеллина своим другом, облег в роскошные одежды, а Маркеллина терзали угрызения совести. Он горько плакал. Совсем недавно он убеждал паству не бояться страданий за Христа, и тут вдруг стал примером малодушия. В это время в городе неподалеку заседал собор из 180 епископов и священников. Маркеллин пришел туда во Власеницы и просил судить его за отречение. Отцы собора сказали: «Осуди себя сам своими устами». Тогда Маркеллин произнес себе приговор: «Я признаю себя лишенным священного сана, которого я недостоин. Пусть после смерти тело мое не предают погребению». По возвращении в Рим Маркеллин бросил под ноги императору подаренную им дорогую одежду. Он сказал, что раскаивается в своем отречении от Христа. Маркеллина казнили, а тело его боялись хоронить, страшась проклятия мученика. По преданию, новому папе римскому Маркеллу явился апостол Петр. Он повелел достойно похоронить Маркеллина, потому что благодаря его раскаянию он был прощен. Житие священномученика Маркеллина дает надежду всем христианам, что грех может быть искуплен чистосердечным покаянием. Мы обращаемся к святому мученику Маркеллину с просьбой: «Священномученик Маркеллин, моли Бога о нас».

0: утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Древние скандинавы называли Русь Гардарика, что в переводе означает «страна городов». И не случайно, уже к XIII веку, по подсчетам историков, на территории Руси находилось около 300 городских поселений. Шумели улицы и звонили по утрам колокола церквей в Рязани, Курске, Юрьеве, Угличе, Брянске, Чернигове, Воронеже и Москве. Как же возникали на просторах древнерусских земель города? И для чего они были необходимы? Слово «город» переводится с древнерусского как «ограда», «забор», «огороженное место». Этим города прежде всего и отличались от сельских поселений. Были огорожены и укреплены стенами, деревянными или каменными. Знаменитый историк Василий Ключевский полагал, что возникали города прежде всего в местах оживленной торговли. Так, например, он отмечал, что многие городские поселения были основаны вдоль пути из Варяг в греки, главной водной транспортной и торговой артерии Древней Руси. Другой исследователь Михаил Тихомиров связывал появление городов с активным развитием земледелия. Часто города возникали на месте военных крепостей, кремлей или детинцев. Разрастались вокруг монастырей, как, например, Сергиев Посад или Кириллов. В любом случае, строились города, как правило, вблизи рек или озер, преимущественно на возвышенностях. Такое расположение защищало поселение от возможных вражеских набегов и уберегало от разлива воды. Водоемы при этом, по сути, обеспечивали горожанам жизнь, давали пресную воду и пропитание, рыбу. Изучая многочисленные древнерусские городища, то есть руины древних городских укреплений, археологи и историки пришли к выводу, что после принятия Русью христианства любой город начинался с храма. Сначала строилась церковь, и только потом возводились все остальные строения и оборонительные сооружения. О таком принципе градостроительства говорят сохранившиеся до наших дней городища в окрестностях современных Суздаля, Ярославля, Ростова-Великого, Нижнего Новгорода, Коломны и многих других городов. Поселиться в городе мог всякий, кто пожелает. В IX веке в славянском языке появилось специальное слово, обозначающее жителя города – горожанин. Самым густонаселенным городом в XII-XIII веках был Киев. Историки называют цифру в 50 тысяч жителей. Одним из крупнейших городских центров был и Великий Новгород. В XIII столетии там проживало около 30 тысяч человек. Чтобы города имели между собой постоянную связь, строили их на расстоянии дневного перехода лошади, то есть примерно в 40-70 километрах друг от друга. Это позволяло гонцам быстро доставлять срочную почту, торговцам и покупателям ездить в соседние города на ярмарки. Подобное взаимодействие между городами и их жителями, торговый и культурный обмен во многом способствовали объединению русских земель. В результате к 15-му столетию на востоке Европы появилась новая крупная и мощная держава – Российское государство –

0: Радио «Вера». Сюжеты.
1: Звонарь Андреевского монастыря города Москвы Петр Колосов.
2: «Здесь монастырь? А можно войти?» — спрашивает молодая пара, остановившись у ворот в нерешительности. «Можно», — отвечает сторож с улыбкой. «Конечно, можно. Это же церковь. Вот, возьмите платок». Слово «можно» сразу ломает стереотип в душах молодых, потому что они вошли в тот дом, где их давно ждали. Сторож рассказывает гостям историю монастыря, и молодая пара слушает непривычную речь внимательно и с интересом. Вот здесь, возле алтаря главного храма обители, похоронен князь Щербатов. Он в возрасте 102 лет возлюбил монашеское житие и ушел в монастырь с посестрием. «Это как с посестрием?» – недоумевает девушка. «Князь женат был, и он ушел в мужской монастырь, а жену его определили в женский. Так в церкви полагается». Юноша с девушкой переглядываются, и видно, что они примеряют древнюю ситуацию на себя. «И на службу можно пойти?» «Когда у вас служат?» – спрашивает девушка. «Можно и на службу. Послушайте наш звон. У нас хорошие колокола. Сейчас в храм пойдем. Мы еще придем обязательно». «Приходящего ко мне не изгоню вон», – обещал Спаситель. «Это надо помнить всем в церкви. Они вернутся. Непременно вернутся. Ведь можно».
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Сколько времени на протяжении дня необходимо посвящать Богу? И как совместить эти духовные практики с повседневными занятиями? Прекрасный ответ на этот вопрос находим в том отрывке из 7 и 8 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Всяк, кубо иже слышит словеса моя сия и творит я, уподоблю его мужу мудру».
3: Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от

Но вот только не знаю, хочешь ли. Прокаженный не сомневается, что Христос обладает силой, чтобы помочь ему. Как говорит святитель Иоанн Златоуст, прокаженный все препоручает ему. Его воле предоставляет исцеление и свидетельствует о его высочайшей власти. Но не только о вере говорит такая просьба. Представьте только, насколько должен был смириться человек, чтобы просить об исцелении от мучительного недуга с такой кротостью. Не требовать, не настаивать, не выпрашивать. Прокаженный как бы говорит Спасителю: «Поступи со мной, как посчитаешь нужным. Я готов к любому твоему ответу». Именно такое состояние в святоотеческой традиции называется сердечное сокрушение. Наконец, еще одна важная деталь. В те времена проказа считалась не просто болезнью. Это было олицетворение самой смерти. Прокаженные считались нечистыми, их изгоняли из общества. Они были отлучены от храма, от семьи, от здоровых людей, которым им было запрещено приближаться ближе, чем на 7 шагов. О своем приближении они должны были предупреждать криками «Нечист! Нечист!». Но евангельский больной словно забывает об этих ограничениях и запретах. Он приближается ко Христу, нарушая ритуальный закон. Все это свидетельствует о его глубоком доверии Спасителю. Итак, вера, доверие, сердечное сокрушение, кротость и смирение. Сочетание этих качеств рождает в прокаженном то состояние, в ответ на которое Господь реагирует немедленно. Причем Он исцеляет не просто словом на расстоянии. Он не брезгует коснуться прокаженного. Более того, таким прикосновением Он игнорирует закон, который запрещал это делать. Подобный жест ясно демонстрирует, насколько внутреннее расположение больного было подходящим для того, чтобы Бог посетил его своей милостью и благодатью. Этот эпизод является прекрасной иллюстрацией той притчи, с которой начинается прозвучавший отрывок. Прокаженный и оказался человеком, который построил свой дом на камне. Он не просто слушал слова Христа. В отличие от многих, кто был свидетелем проповеди Евангелия, он от слов перешел к действию. К этим действиям его вынудила душевная и телесная боль и страдания. И для нас это замечательный пример деятельной веры. Писание показывает нам, с какой энергией и сосредоточенностью нам необходимо искать Бога и исполнять Его заповеди. Только так дом нашей жизни будет построен не на песке, а на прочном фундаменте.

0: Время духовной радости. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Из школьного курса многие помнят, что есть такое выразительное средство – метафора. Это скрытое сравнение, которое использует переносное значение слов. Метафора называет один предмет вместо другого, схожего по форме или качеству. Например, огонь горит в прямом смысле, а глаза горят в переносном. Вы, наверное, удивитесь, но мы постоянно используем метафоры в речи. Мелодия льется, волна ощущений, взлететь по карьерной лестнице, поплыть на экзамене, стоять в хвосте очереди. От частого употребления многие метафоры как бы стерлись, поэтому мы их не замечаем. Однако их употребление влияет на коммуникацию. Метафора помогает более ярко выразить мысль, но может и помешать общению. Иногда мы чувствуем дискомфорт в разговоре, но не в силах объяснить, почему. Вроде бы собеседник не сказал ничего плохого. Однако он просто мог произнести негативные или слишком эмоциональные метафоры, которые вызывают тревогу или уныние. С другой стороны, яркая метафора украсит беседу и поможет погрузиться в море удовольствия от общения. Давайте же порадуемся богатству нашего языка, создавшего такое прекрасное выразительное средство. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь – как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
0: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает актер Илья Сазонов.
2: Это история одной моей знакомой. С детства она очень любила животных, и когда пришло время выбирать профессию, она очень хотела стать ветеринаром. Но родители настояли, чтобы она выучилась на дизайнера. Она отучилась и устроилась работать в местную школу учителем ИЗО. Проработала несколько месяцев и уволилась. Потом, опять же, под давлением родителей, она пошла учиться на психолога. Закончила вуз, но так и не начала практику. Кончилось все тем, что она занималась нелюбимым делом, сидела в подвале без окон, заваленная пыльными бумагами и за смешную зарплату. Все это продолжалось, пока на помощь не пришел ее муж. Он прекрасно видел, что жена с каждым годом грустила все больше. Супруги поговорили и выяснили, что жена мечтала стать ветеринаром. В тот же день муж узнал телефон ближайшего ветеринарного училища и все, что нужно для поступления. Она закончила эту учебу с отличием. На тот момент ей было 34 года. Сейчас ей немного за 40. У нее есть своя ветеринарная клиника. К ней привозят и безнадежно больных собак и кошек на усыпление. Но она их выхаживает и оставляет жить у себя, потому что очень любит животных. Никогда не поздно изменить свою жизнь и последовать за своей мечтой.
0: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 20 июня, церковь вспоминает священномученика Маркеллина, священномученика Маркелла, папу Римского и других с ним пострадавших, а также чтит память священномученика Андроника, архиепископа Пермского, и священномученика Вениамина Луканина. Священномученик Маркелл, папа Римский, пострадал за Христа в Риме в начале 4 века. В те годы император Максимиан провел чистку рядов своей армии от христиан. Их лишали воинских званий и отправляли на каторжные работы. Один богатый христианин, Фрасон, при помощи своих единоверцев Сесиния, Кириака, Смарагда и Ларгия, стал посылать узникам пищу и одежду. Папа Римский Маркелл узнал об этом и поблагодарил Фрасона, а Сесиния и Кириака посвятил в диаконы. Вскоре власти узнали об этой тайной поддержке, схватили диаконов и отправили их на каторгу. Но христиане выполняли не только свою норму работы, но и трудились за старых и немощных узников. За это их решили наказать. Сесиния вызвали на допрос к начальнику тюрьмы Апрониану. Тот увидел, что лицо узника – сияет небесным светом. А после долгого разговора с христианином Апрониан сам принял крещение у папы Маркелла. Общаясь с другими верующими каторжниками, поверили в Христа стражники Папий и Мавр. Их бросили в тюрьму. Воины горячо молились о том, чтобы иметь возможность принять крещение. И случилось чудо. Им удалось выйти из тюрьмы и принять крещение у папы Римского Маркелла. А затем они вернулись в темницу, чтобы принять мученический венец. Вскоре все заключенные были казнены. Погибла от рук палача и дочь императора Диоклетиана, христианка Артемия. Вскоре от издевательств умер папа Римский Маркелл. Но горячая вера первых христиан и их готовность к подвигу на протяжении столетий продолжают вдохновлять верующих. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Сильнейшим доказательством воскресения служит то, что Христос, умерщвленный, явил после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать жизнь ради исповедания Его». Церковь прославляет священномученика Маркелла, папу Римского, и всех с ним пострадавших, и обращается к ним со словами: «Священномученик Маркелл и все святые мученики, пострадавшие вместе с ним, молите Бога о нас».

0: Истории великих шедевров.
1: В 1875 году к Петру Ильичу Чайковскому обратилась дирекция императорских театров с просьбой написать балет. Друзья и коллеги композитора были уверены, что Чайковский откажется. Дело в том, что в те времена балетная музыка считалась второстепенной, не самостоятельной, ведь она всего лишь служила фоном для танца. Однако Петр Ильич загорелся этой идеей, тем более что у него уже был некоторый опыт работы в балетном жанре. Несколько лет назад Чайковский сочинил детский балет под названием «Озеро лебедей». Любительская постановка этого произведения состоялась в доме сестры композитора Александры Давыдовой, а в качестве танцовщиков участвовали ее племянники. Так юная Танечка Давыдова, которой в ту пору было всего 10 лет, танцевала партию Адетты, сказочной героини, превращенной злым волшебником Ротбартом в лебедя. Получив новый заказ, Петр Ильич использовал готовые музыкальные материалы для настоящего взрослого балета. В новом сочинении волшебная сказка про заколдованных лебедей превратилась в философскую притчу. Главная героиня Адетта и влюбленный в нее принц Зигфрид погибают, но воссоединяются в новом духовном мире, а сила их любви побеждает чары злого волшебника. К сожалению, первая постановка «Лебединого озера», а именно так в итоге был назван балет, прошла неудачно, и спектакль был в скором времени выведен из репертуара Московского Большого театра. Только через 2 года после кончины Петра Ильича «Лебединое озеро» снискало заслуженную любовь публики. Мы услышим тему Адетты из балета «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского в исполнении симфонического оркестра Мариинского театра. Дирижер Валерий Гергиев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Ярославский Угличский Феоктист. Никакому христианину не придет в голову принести в жертву Богу голубя, ягненка или же быка. Также у нас не возникнет желания пришить кисточки к углам своего покрывала или же к краю одежды. Мы не станем делать ни этого, ни многого другого из того, что входит в закон Моисея. Нас в этом законе интересует лишь его вневременная нравственная часть. Все же прочее нам интересно лишь с исследовательской точки зрения. И исполнять на деле все множество постановлений ветхозаветного закона мы не станем. Мы знаем, что в этом нет никакого смысла. Мы спасаемся не благодаря закону, а верой во Христа. Эта мысль кажется очевидной, но такой она была не всегда, и апостолу Павлу в послании к римлянам приходилось ее доказывать. Сделал он это в 3 и 4 главах своего послания. Отрывок из них звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: «Мыслим убо, верую оправдатеся человеку без дел закона».
3: «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою. Никак, но закон утверждаем. Что же скажем: Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность.
2: «Веровал же Авраам Богови, и вменись ему в правду».
1: Многие авторитетные толкователи только что прозвучавшего отрывка послания к римлянам не могли не сделать очень важное замечание, которое стоит повторять всякий раз, когда мы размышляем об этих словах апостола Павла. Говоря об оправдании верой, независимо от дел закона, апостол имел в виду исключительно дела закона Ветхого Завета, то есть все те многочисленные ритуальные, обрядовые и юридические постановления, о которых повествуют библейские книги Левит, Числа и Второзаконие. Из Священного Писания мы знаем не только об этих постановлениях, но и о том, что у них есть неприглядная обратная сторона. Люди были склонны полагать, что тщательное исполнение предписаний закона Моисея, во-первых, угодно Богу, а во-вторых, возвышает исполняющего их человека над теми, кто не столь старателен в исполнении закона. Отсюда вытекало и надменное отношение тщательно хранивших закон фарисеев к действиям Христа. Фарисеи думали о законе, но не о Боге. А потому и сами чудеса Христовы воспринимались ими не как явление силы Божией, а как нарушение закона. Кажется, что фарисеи и подобные им люди своим печальным опытом должны были доказать, что буквалистская тщательность исполнения закона ни к чему хорошему привести не может. Но нет. Всегда и везде – люди ищут ту самую волшебную таблетку, ту последовательность действий, которая гарантированно поможет им обрести милость Божию и спасение. Апостол Павел уверяет, что такой таблетки не существует, но есть вера во Христа, именно она приводит нас ко спасению. Слова апостола не произвели бы нужного впечатления на его адресатов без примеров из Ветхого Завета. А потом Павел по своему обыкновению сослался на праотца Авраама. Библия не говорит о праведности Авраама как о следствии его дел по исполнению закона, но она говорит, что вера Авраама Богу вменилась ему в праведность. Авраам верил Богу, а не каким-то постановлениям, не традициям и правилам, не обществу и не самому себе. Христиане, как о том писал в другом месте апостол Павел, семя Авраамова и по обетованию наследники. Следовательно, и мы должны поступать так, как поступал Авраам, ставить во главу угла веру, жить ей, и через нее обретать спасение во Христе Иисусе Господе нашем.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елизавета Бернас, певчая, регент, блогер.
0: Частное мнение.
2: Недавно у нас с мужем завязался разговор о том, важны ли цветы в нашей жизни. «Лиза, у тебя в деревне одни клумбы. И тут, и там, везде цветы. Куда тебе так много? Убрать их все!» — возмущался мой практичный муж такому нерациональному отношению к площадям чернозема на нашей малой родине. И ведь действительно, какая польза от этих маков, пионов и нарциссов? Посадить там огурцы с помидорами или газоном засеять? Но недавно я прочитала слова святого праведного Иоанна Кронштадтского о том, что цветы – остатки рая на земле. И теперь я нашла аргумент – цветы нужны. Думаю, что они помогают понять, как благ Господь, как Он к нам милостив, что создал такую красоту. Дивные дела Твои, Господи! Как же можно не любоваться, не радоваться прекрасной сезонной смене цветов? Это так восхитительно – наблюдать, как из-под снега появляются крокусы, как лес покрывается голубым ковром пролесков-подснежников, как летний луг переливается соцветиями ромашек и мышиного горошка, как майские жуки прилетают к увесистым цветам пионов, а как приятно промозглой осенью любоваться хризантемами. Пусть нам кажется, что цветы не несут никакой пользы телу, но какую невероятную пользу они приносят душе. Как они прославляют Бога одним своим существованием. Цветы сотворил Бог для человека, чтобы душа через творение прославляла Творца и любила Его, говорит преподобный Силуан Афонский. Какие глубокие и мудрые слова. А главное, они убедили моего мужа. И мы решили, что теперь рядом с помидорами и огурцами, питающими витаминами наши тела, на клумбах будут появляться и новые цветы, наполняющие красотой и восторгом наши души.
0: Частное мнение.

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

Сегодня, 20 июня, церковь вспоминает священномученика Маркеллина, священномученика Маркелла, папу Римского и других с ним пострадавших, а также чтит память священномученика Андроника, архиепископа Пермского, и священномученика Вениамина Луканина. Священномученик Андроник, архиепископ Пермский и Соликамский, в миру Владимир Никольский, родился в 1870 году в Ярославской епархии. Он получил духовное образование. Андроник принял постриг в годы учебы в Московской духовной академии по благословению и совету святого праведного Иоанна Кронштадтского. Несколько лет он был миссионером на Северном Кавказе, потом получил назначение в Японию, со временем стал епископом Киотским. Но по состоянию здоровья владыка вынужден был вернуться в Россию. Он служил в Новгородской, Омской епархиях, а потом вступил в управление Пермской кафедрой. Деятельный, яркий, огонь пылающий, так называли его современники. Основными направлениями его деятельности стали поощрение народного просвещения, миссионерство, углубленный интерес к приходской жизни. После февральской революции 17 года и отречения от царя, владыка Андроник в своих проповедях прямо предупреждал о нависшей над страной опасности. В ответ на декрет о национализации церковного имущества архиепископ Андроник сказал: «К дверям храмов и ризниц они подойдут, только перешагнув через мой труп». Чтобы арестовать архиепископа Андроника, власти ввели военное положение в Перми. Были привлечены 1500 человек военных и милиционеров. Под охрану взяли все колокольни города, чтобы никто не ударил в набат. На допросе владыка не проронил ни слова. Палачи отвезли его в лес и заставили выкопать себе могилу. Архиепископ с молитвой сам лег туда. К лику святых священномученик Андроник был причислен в 2000 году. Новомученики российские дают нам урок истинной духовной свободы. Она состоит в том, что жертвы оказались нравственно сильнее и выше своих палачей. По словам патриарха Кирилла, их могли лишить свободы и даже жизни, но не могли лишить свободы мысли, веры и подлинной свободы выбора. Церковь чтит память всех мучеников и исповедников XX века и обращается сегодня к священномученику Андронику, архиепископу Пермскому. Святой мученик Андроник, моли Бога о нас. –

0: Время молиться друг за друга. Утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Нестор Максимович Амбодик-Максимович, выдающийся медик середины XVIII века, личный врач императрицы Екатерины II, вошел в историю как создатель отечественной акушерской школы. Всю жизнь он посвятил тому, чтобы дети рождались на свет живыми и здоровыми. К своему призванию Амбодик-Максимович пришел не сразу. Нестор был сыном полтавского священника, и предполагалось, что он пойдет по отцовским стопам. В 1768 году Максимович окончил Киевскую духовную академию. Именно там он придумал приставку к своей фамилии. «Амбодик» в переводе с латыни означает «скажи дважды». Это был намек на то, что отчество и фамилия Нестора пишутся одинаково. Выпускник неожиданно для всей родни решил не принимать священный сан, а заняться юриспруденцией. Духовная академия давала все необходимые для этого знания. Нестор устроился на работу в комиссию, которая занималась вопросами государственного законодательства. К делу молодой человек подошел со всей ответственностью. Сутками Амбодик штудировал исторические труды и документы, чтобы понять, в чем действительно нуждается российское общество и как сделать, чтобы законы работали ему на благо. На глаза Нестору попалась статья Ломоносова о сохранении и размножении российского народа. В ней первый русский академик писал о том, что медленный прирост населения в России тех лет напрямую связан с большой детской смертностью, а та, в свою очередь, с отсутствием повивальной культуры. Роды у женщин порой принимали некомпетентные, неопытные повитухи. Вреда от таких часто бывало больше, чем пользы. Поэтому Ломоносов считал, что государству российскому необходимо развивать грамотное акушерство, открывать для повитух специальные школы, другими словами, растить квалифицированные кадры. Эти размышления ученого крепко засели в голове у Нестора Амбодика. Настолько, что спустя несколько месяцев молодой человек, одаренный чувствительной душой и добрым сердцем, снова решил кардинальным образом сменить род занятий. Впоследствии он с долей юмора вспоминал об этом в своих научных трудах. «Сколько могу из детства вспомнить, мне и на мысль не приходило, чтобы обучаться врачебной науке. А еще того менее, чтобы быть для других путеводителем в повивальном деле», писал Амбодик Максимович. И тем не менее, в 1769 году он поступил в госпитальную школу при Санкт-Петербургском сухопутном госпитале. Продолжил медицинское образование уже за границей, во Франции, в Страсбургском университете. В 1776, защитив диссертацию, Нестор Амбодик Максимович вернулся на родину доктором медицинских наук и возглавил Петербургскую бабичью школу, медицинское учреждение для подготовки акушерок. Формально она существовала уже 25 лет, но своих функций, по сути, не исполняла. За все это время обучение там прошли лишь 20 человек. Никакой практики, только теория, причем на иностранных языках. Русского пособия по акушерству в то время попросту не существовало. Но Нестор Амбодик все изменил. Он дал объявление в петербургские газеты о том, что открывается набор девушек и женщин в школу повитух с обучением на русском языке. И народ пошел. Для учениц Амбодика были предусмотрены обязательные практические занятия. Несколько раз в неделю женщины бывали в родильном отделении больницы воспитательного дома, а в другие дни практиковались на так называемом акушерском фантоме, специальном манекене, который Амбодик собственноручно разработал. Своим воспитанницам Нестор внушал любовь к профессии и даже посвящал стихи их благородному делу. Но прославился он не поэзией, а научными работами. Из-под пера Нестора Амбодика вышло первое пособие по акушерству на русском языке – «Искусство повивания». В 1782 году Медицинская императорская академия присвоила Нестору Амбодику Максимовичу звание первого в России профессора акушерства. Нестор считал свою работу долгом перед Отечеством, и этот долг с великой радостью и полной отдачей исполнял.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
9: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Николая Гоголя Сергею Аксакову, 1842 год, Австрия. «Только любовь, привязанная к земле, чувственная любовь, не зрит Христа. Она временна, подвержена страшным несчастьям и утратам. И да молится вечно человек, чтобы спасли его небесные силы от сей ложной, превратной любви. Но любовь душ — это вечная любовь. Тут нет утраты, нет разлуки, нет несчастий, нет смерти. Прекрасный образ, встреченный на земле, тут утверждается вечно. Все, что на земле умирает, то воскрешается ею, сей любовью. В ней же, в любви, и она бесконечна, как бесконечно небесное блаженство».

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. «Сынок, пока меня не будет, ты за старшего», сказал мой супруг нашему 6-летнему Коле, отправляясь в командировку. «Папа, ну я еще маленький», ответил сын, посматривая на меня с хитрецой, будто намекая, что старшая все-таки мама. «Хоть и маленький, но уже мужчина, и если что случится, надо будет защитить и маму, и себя, и наш дом». Коля удивился словам отца и задумался, а я, проводив мужа, рассказала сыну о святом, который 8 лет стал управлять Новгородским княжеством, а в 19 одержал первую большую победу как полководец. Я рассказала ему об Александре Невском. Святой благоверный князь Александр – сын Ярослава Мудрого. Жил он в XIII веке и за свою недолгую жизнь сыграл исключительную роль в русской истории в один из ее сложных периодов. При его умелой, мудрой дипломатии и волевом руководстве начало укрепляться государство российское и православная вера в нашем Отечестве. В дни памяти святого в православных храмах поется тропарь, то есть гимн, прославляющий благоверного князя. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть звучит так. «Как драгоценный росток от благочестивого корня ты был, блаженный Александр, ибо тебя явил Христос, как некое священное сокровище российской земли, нового чудотворца преславного и богоприятного». Вот как эти строчки звучат по-церковнославянски. «Яко благочестивого кореня, пречестная отрасль был еси, блаженне Александре. Яви бо тя Христос, яко некое божественное сокровище российской земли, нового чудотворца преславно и богоприятно». Давайте послушаем первую часть.

Русский текст второй части песнопения такой: «И сегодня, собравшиеся в день памяти Твоей, с верой и любовью, в псалмопении и песнопениях духовных, радуясь, славим Господа, давшего Тебе благодать исцелений». На церковнославянском языке второй отрывок звучит так: «И днесь, сошедшийся в память Твою верою и любовью, во псалмех и пениях, радующийся, славим Господа, давшего Тебе благодать исцелений». Послушаем вторую часть.

Третья часть песнопения звучит так. «Его же, то есть Господа, моли спасти город этот и государству российскому быть угодным Богу и сынам российским спастись». По-церковнославянски третья часть звучит так. «Его же моли спасти град сей и державе российстей богоугодней бытие и сыновом российским спастися». Послушаем третью часть.

Святой Александр Невский – небесный покровитель русского воинства. Ему молятся о спасении тех, кто находится в бою. Святого почитают и как чудотворца. Вот уже несколько веков у его честных мощей, которые находятся в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга, происходят исцеления. А я молюсь благоверному князю о своих сыновьях. Да поможет им Господь по молитвам святого быть настоящими мужчинами, способными постоять и за свою семью, и за Родину, и за веру. Давайте вместе послушаем тропарь святому Александру Невскому полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 20 июня, церковь вспоминает священномученика Маркеллина, священномученика Маркелла, папу Римского и других с ним пострадавших, а также чтит память священномученика Андроника, архиепископа Пермского, и священномученика Вениамина Луканина. Священномученик Вениамин Луканин родился в 1875 году в Перми. Родители забрали его из третьего класса Пермского духовного училища. Отец юноши был псаломщиком. Стал псаломщиком и Вениамин. Кроме своих обязанностей в храмах, он преподавал пение. Но стремление стать священником он не оставлял никогда. В 1907 году желаемое сбылось. Луканина рукоположили. Он служил во многих храмах Пермского края, был деятельным и ответственным пастырем. Где-то отец Вениамин возводил церковь, где-то устраивал при существующем храме школу. В третьем селе организовывал миссионерский кружок и общество трезвости. Он много преподавал, любимое хоровое пение, закон Божий. В 1916 году отец Вениамин был назначен в храм села Новопаинское. Через год прихожане избрали полюбившегося им священника настоятелем и председателем местного приходского совета. В 1918 году в село пришли большевики. Первой их жертвой стал священник Вениамин Луканин. По словам патриарха Кирилла, новомученики и исповедники 20 века, кровью засвидетельствовавшие свою верность истине, должны служить современным христианам примером следования за Христом вопреки всему. Мы вспоминаем священномученика Вениамина Луканина и обращаемся к нему со словами: «Святой мученик Вениамин, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Такое алтарь.
5: Алтарь – это ворота в святое место. В него можно зайти только через три двери. Левая, правая и центральная. В алтарь можно входить только мальчикам, девочкам, только возле воротов. Священники в алтаре молятся. Некоторые могут батюшки молиться, а другие переодеваться. Батюшки, которые переодеваются, это делают немножко быстро. Самое главное место в середине алтаря – это престол. На престоле лежат Библия, крест и свечи. Батюшки готовят все для причастия, даже помощники.
6: Алтарь – это сердце храма. Когда мальчиков крестили, их заносят в алтарь, а девочек – перед царскими вратами. Такая традиция. В алтаре там батюшки молятся. Там батюшки могут достать что-то, ну, там, на причастие и так далее. В алтаре себя нужно вести спокойно, не баловаться и очень молитвенно.
7: Алтарь – это самая главная часть в храме. В алтаре есть престол, жертвенник, а также на престоле есть Евангелие. Также жертвенник для того, чтобы там делали тело и кровь Иисуса Христа, через которую мы перечищаемся и очищаем свое сердце. Священники не могут разговаривать в алтаре по пустякам, если только они разъясняют, например, когда будет причастие, а так разговаривать там нельзя.
8: Алтарь – это то место, там, где находится престол Божий, и алтарь – это символизирует рай. Из рая были Адам и Ева, и вот мы, если не стоим в алтаре, это значит, но мы потомки Адама и Евы, мы не можем зайти в алтарь. Мальчики могут заходить в алтарь только по благословению священника, а девочкам вообще нельзя заходить. В алтаре происходит Евхаристия, там, ну, тайное вечерие, там очень все тайное, туда не могут заходить люди. В некоторых храмах там нет стенки, которая называется иконостас, и там люди все видят, но лучше не видеть, потому что это все тайно, потому что там вино и хлеб превращаются в тело и кровь Христову.
9: Алтарь – это главная часть храма, которая находится на восточной стороне. Некоторые мужчины туда заходят и представляют, что ты находишься в каком-то раю Божьем. В алтаре самое главное место – это престол. Престол символизирует, как будто Господь сидит на троне и молится за нас. На престоле лежит Евангелие, большой крест, который обычно батюшка дает в конце литургии, благословение дает с помощью этого креста. Еще на престоле лежат свечи.
10: В храме есть три части. Первый – это притвор, второй – это храм, а третье – это алтарь. Еще в храме есть отделение от храма и от алтаря. Он называется иконостас. Там иконы, священник в алтаре читает молитвы, выносит крест, причащает людей. А люди, которые в храме находятся, служат Богу и молятся. Еще есть факт такой. Когда крестят девочек, их проводят по всему храму, а мальчиков по всему храму и в алтаре, а девочкам нельзя в алтаре.
11: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Умел замечать красоту природы независимо от географических подробностей.
13: Вы рассуждаете логично, Маргарита Константиновна. Но талант живописца расцветал именно на русской почве. В его творческой биографии был такой эпизод. В 1858 году Михаил окончил золотой медалью Императорскую академию художеств и получил право пройти стажировку в Европе за государственный счет. Он отправился в Швейцарию, поселился на берегу Женевского озера.
12: Рядом с озером швейцарские Альпы. Одно из самых живописных мест на Земле. Наверное, прекрасные виды вдохновляли художника.
13: И вот представьте себе, в его творчестве начался спад. Михаил переехал во Францию, познакомился с ярчайшими пейзажистами XIX века. Теодором Руссо, Камилем Каро. Он надеялся, что в Париже, мировой столице искусств, работа будет плодотворней, но не тут-то было. И природа на чужбине не трогала его, и зарубежные живописные традиции не находили отклика в его душе. Работы французских мастеров казались Михаилу неопрятными, будто бы незаконченными.
12: Во Франции в те годы зарождался импрессионизм, течение, в котором важнее передать эмоцию, чем точно отобразить натуру. А творческой манере Клотта свойственна не просто достоверность, а скрупулезность в прорисовке каждой детали на полотне. Взгляните, как тщательно он изобразил сухие ветки и листья на картине «Лесной пейзаж».
13: Это точно. Михаил Клод не смог принять то, что другие считали прекрасным, и у него случился творческий кризис. Даже красота западной европейской природы не помогла преодолеть его.
12: А что помогло?
13: Возвращение на родину. Михаил Клод обратился в Академию художеств за разрешением завершить стажировку в России, и ему позволили. Богатый материал для своих работ и душевную гармонию он обрел в Мценском уезде Орловской губернии. За созданный там цикл работ Михаил Константинович получил звание профессора живописи и право преподавать.
12: И «Лесной пейзаж» относится к этому же периоду?
13: Нет, он был написан чуть позже, в 1867 году. Художник представил картину на академической выставке, и строгий критик Владимир Стасов дал ей превосходную характеристику. Маститый искусствовед заметил, что в этой работе правдиво передано неяркое очарование русской природы.
12: Мне кажется, Андрей Борисович, что талант Михаила Клотта можно сравнить с даром соловья. Маленькая серая птаха не поет во время зимовки в теплых краях. Зато, возвращаясь весной в Россию, оглашает своими невероятными трелями леса и сады. И у художника душа оживала под сенью русского неба. Его лесной пейзаж – это соловьиная песня о родине.
11: Картину Михаила Клотта «Лесной пейзаж» можно увидеть в Пермской государственной картинной галерее.
0: Краски России. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Спешите просить прощения, не разбирая, кто прав и кто виноват. Это совет митрополита Антония Храповицкого, первого иерарха Русской Православной Церкви за границей с 1920 по 1936 год. «Просить прощения не так легко», — говорит владыка в одной из своих проповедей. «Это не формальность, а подвиг покаяния и примирения. Люди, не пригревшие в своем сердце змеи гордости, легко просят прощения. Спешите просить прощения, не разбирая, кто прав и кто виноват. Тут же, за делом мира, тотчас последует отрадное чувство примирения». Цитата дня.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. В арсенале многочисленных и разнообразных литературных наград у писателя Сергея Козлова имеется и диплом международной премии имени Владислава Крапивина. Это по меньшей мере символично, потому что сам Сергей Козлов не только называет Крапивина в числе своих любимых детских писателей, но и озаглавил одну из последних книг «Мальчик без шпаги», слегка перефразировав название самого известного крапивинского произведения. Главный герой повести – Тимофей, или Тимоха, живет в маленьком таежном поселке под Тобольском. Жизнь у него очень непростая. А все потому, что родители пьют. Случается, что пропивают все до копейки, и в доме становится нечего есть. Поэтому в школе Тимоха бывает редко. Гораздо чаще он наведывается на небольшой рынок, где сдает продавцам свежую рыбу. Там он и знакомится с Михаилом, предприимчивым парнем с уголовным прошлым. Он предлагает Тимохе работу – толкать ворованные мобильники и магнитолы дальнобойщикам на ближайшей автозаправке. Однажды товаром оказалась тяжелая старинная медная пуговица. Михаил утверждал, что это пуговица с мундира царевича Алексея, наследника императора Николая II, найденная в печально знаменитом Ипатьевском доме после расстрела царской семьи. Продать ее не удалось, и Михаил отдал пуговицу Тимохе. Тимофей начинает интересоваться жизнью и смертью последнего царя. Узнает, что и он, и вся его семья недавно были причислены к лику святых. Со временем подросток понимает, что реально ощущает присутствие рядом с ним младшего из Романовых, царевича Алексея, чувствует его помощь и поддержку. Конечно, далеко не сразу жизнь Тимохи меняется, но проходит время, и поправляется тяжело вдруг заболевшая мать. Родители перестают пить, да и сам он чудом избегает смерти под колесами автомобиля. А главное, он преображается внутренне. В молитвах и мысленных беседах со святым царевичем словно бы заново формируется его личность. Даже внешне его жизнь меняется. Из трудного подростка Тимоха превращается в увлеченного историей своей страны старшеклассника, поступает в институт. Так что все-таки неспроста Сергей Козлов назвал свою повесть «Мальчик без шпаги». Лишив своего героя клинка, автор наделил его верой. А это гораздо более сильное оружие, особенно в поединке с самим собой. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Марфа-Мариинская обитель милосердия в Москве помогает тяжело больным людям и тем, кто оказался в беде. Эта помощь возможна благодаря участию неравнодушных граждан. Но в летний период поток пожертвований, как правило, снижается, а на попечении обители остаются люди, которым по-прежнему необходима поддержка. Среди них Милания и Лукия, девушкам 17 и 15 лет. Вместе с мамой Натальей Николаевной они живут в Москве. У Милании есть ментальные особенности здоровья. Ей тяжело дается учеба и общение с окружающими. А у ее младшей сестры Лукии детский церебральный паралич и серьезные проблемы с движением. Одна нога девушки короче другой на несколько сантиметров. Но, несмотря на это, Лукия самостоятельно ходит, умеет говорить, любит читать и рисовать. Девочек и их маму поддерживают в службе помощи Марфа-Мариинской обители. Они ежемесячно получают продуктовые наборы и средства гигиены. Это большое подспорье для семьи. На попечении Марфа-Мариинской обители сейчас более 2000 человек, которым требуется продуктовая помощь. Это малоимущие люди, дети с особенностями здоровья, подростки в кризисной ситуации. Чтобы поддержать их, Марфа-Мариинская обитель вместе с Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы» приглашает всех желающих 26 июня в Вегас-Сити-Холл на концерт «Времена года. Переосмысление». Зрителей ждет исполнение бессмертного музыкального цикла и уникальный анимационный видеоряд от канадских художников. Деньги от купленных билетов пойдут на помощь нуждающимся. Еду для Милании и Лукии, средства ухода для людей с инвалидностью, психологические консультации для мам особенных детей. Купить билет и поддержать подопечных Марфа-Мариинской обители можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». География веры.
1: Марфо-Мариинский монастырь в городе Белгороде был основан в 1993 году. Его насельницы взяли за образец благочестия одноименную московскую обитель милосердия, ту самую, что создала в начале 20 века великая княгиня Елизавета Федоровна Романова. Белогородские монахини кормят в благотворительной столовой малоимущих горожан и паломников, шьют церковные облачения. Марфо-Мариинский монастырь объединил в общий комплекс, стоящий рядом в центре города, Успенско-Николаевский собор и Покровскую церковь. Эти два храма, построенные в XVIII веке после революции 1917 года, были закрыты и ожили, став монастырскими в конце 20-го столетия.
2: Радио «Вера» в Белгороде можно слушать на частоте 103,2 FM. Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
3: Сегодня, 20 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Подземное село». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Апостольские чтения.
4: Здравствуйте, с вами епископ Переславский Угличский Феоктист. Никакому христианину не придет в голову принести в жертву Богу голубя, ягненка или же быка. Также у нас не возникнет желания пришить кисточки к углам своего покрывала или же к краю одежды. Мы не станем делать ни этого, ни многого другого из того, что входит в закон Моисея. Нас в этом законе интересует лишь его вневременная нравственная часть. Все же прочее нам интересно лишь с исследовательской точки зрения. И исполнять на деле все множество постановлений Ветхозаветного закона мы не станем. Мы знаем, что в этом нет никакого смысла. Мы спасаемся не благодаря закону, а верой во Христа. Эта мысль кажется очевидной, но такой она была не всегда. И апостолу Павлу в послании к римлянам приходилось ее доказывать. Сделал он это в 3 и 4 главах своего послания. Отрывок из них звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
5: «Мыслим убо, верую оправдатеся человеку без дел закона».
6: «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность».
5: «Веровал же Авраам Богови, и вменись ему в правду».
4: Многие авторитетные толкователи только что прозвучавшего отрывка послания к римлянам не могли не сделать очень важное замечание, которое стоит повторять всякий раз, когда мы размышляем об этих словах апостола Павла. Говоря об оправдании верой, независимо от дел закона, апостол имел в виду исключительно дела закона Ветхого Завета, то есть все те многочисленные ритуальные, обрядовые и юридические постановления, о которых повествуют библейские книги Левит, Числа и Второзаконие. Из Священного Писания мы знаем не только об этих постановлениях, но и о том, что у них есть неприглядная обратная сторона. Люди были склонны полагать, что тщательное исполнение предписаний закона Моисея, во-первых, угодно Богу, а во-вторых, возвышает исполняющего их человека над теми, кто не столь старателен в исполнении закона. Отсюда вытекало и надменное отношение тщательно хранивших закон фарисеев к действиям Христа. Фарисеи думали о законе, но не о Боге. А потому и сами чудеса Христовы воспринимались ими не как явление силы Божией, а как нарушение закона. Кажется, что фарисеи и подобные им люди своим печальным опытом должны были доказать, что буквалистская тщательность исполнения закона ни к чему хорошему привести не может. Но нет. Всегда и везде люди ищут ту самую волшебную таблетку, ту последовательность действий, которая гарантированно поможет им обрести милость Божию и спасение. Апостол Павел уверяет, что такой таблетки не существует. Но есть вера во Христа. Именно она приводит нас ко спасению. Слова апостола не произвели бы нужного впечатления на его адресатов без примеров из Ветхого Завета. А потом Павел по своему обыкновению сослался на праотца Авраама. Библия не говорит о праведности Авраама как о следствии его дел по исполнению закона, но она говорит, что вера Авраама Богу вменилась ему в праведность. Авраам верил Богу, а не каким-то постановлениям, не традициям и правилам, не обществу и не самому себе. Христиане, как о том писал в другом месте апостол Павел, семя Авраамова и по обетованию наследники. Следовательно, и мы должны поступать так, как поступал Авраам, ставить во главу угла веру, жить ей и через нее обретать спасение во Христе Иисусе Господе нашему.
3: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Тихвинская икона Богородицы в судьбах России.
1: Борисовка. Небольшой поселок Белгородской области. В XVIII веке здешние земли принадлежали графу Борису Шереметьеву, сподвижнику Петра I. Именно благодаря Борису Петровичу в селении появилась чтимая святыня – чудотворный список Тихвинской иконы Божией Матери. Оригинал этого образа был написан по преданию еще апостолом Лукой. В V веке верующие перенесли святыню из Иерусалима в Константинополь, где поместили под сводами Влахернской церкви. В 14 столетии реликвия необъяснимым образом исчезла из храма. В то же самое время жители северных пределов Руси наблюдали чудесное явление. Образ Царицы Небесной, светозарно шествующий по воздуху. Лик видели над Ладожским озером, над рекой Аятью и, наконец, над водами Тихвинки, на берегах которой, близ города Тихвина, вскоре была обретена древняя икона Божией Матери. Она ничем не отличалась от той, что покинула Влахернскую церковь. Чудесно обретенный образ стали называть Тихвинским. Его почитание распространилось по всей Руси. Одним из тех, кто любил молиться Богородице перед этой иконой, был Борис Шереметьев. Во все военные походы он брал с собой точную копию святыни, которая была явлена в Тихвине, и вместе с солдатами всякий раз перед боем просил помощи у Божией Матери. Кроме того, фельдмаршал носил на груди ладанку с изображением Тихвинской иконы. Она спасла графа от смерти во время Полтавской битвы в 1709 году. Пуля, пробив латы, не смогла пройти сквозь медный образок. В благодарность за спасенную жизнь Шереметьев устроил монастырь во имя чудотворного образа в своем имении Борисовка. В обитель, построенную на высокой горе над речкой Ворсклой, граф поместил ту самую икону, которая сопровождала его в походах. Летопись рассказывает, что образ установили в Тихвинской церкви подле иконостаса по правую сторону, в киоте при двух столбах. Верующие приезжали в Борисовку, чтобы поклониться святыне. По молитвам Богородицы, возносимым у ее чудотворного образа, совершались многочисленные исцеления и иные чудеса. После революции Тихвинский Борисовский монастырь закрыли. Чудотворный образ Богородицы верующим удалось спасти. Икону перенесли в поселковый храм Архангела Михаила. Там продолжали совершаться богослужения. В этой церкви реликвия хранится и поныне.
0: Небесная заступница. Тихвинская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Светлое радио. Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Соборное послание апостола Иакова.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы и художницы Ефросинии Керсновской. Одесса. В ночь на 20 июня 1919 года все юристы Одессы были арестованы на своих квартирах и расстреляны в ту же ночь. В живых, говорят, остались только двое. Барон Гюне фон Гюнефельд, которого сын выкупил за золото, и мой отец. Ночью нас разбудил стук сапог и бряцание прикладов. Отца увели. Мама побежала на Ольгинский спуск, где отец еще до революции распутал какое-то сложное дело и выручил многих невинно пострадавших бедняков. Она среди ночи будила этих людей

Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. В Священном Писании только две книги названы женскими именами – Эсфирь и Руфь. Руфью звали праведницу, которая после смерти мужа не оставила свою свекровь Наиминь в бедственном положении, а разделила с ней все трудности. Женщинам, оставшимся без мужского покровительства в Древнем Израиле, прокормиться было очень нелегко. Руфи часто приходилось подбирать на чужом поле колосья, оброненные жнецами, и этими зернами питать себя и Наиминь. Хозяином одного такого поля был состоятельный израильтянин Ваос, дальний родственник Наимини. Из сострадания к пожилой женщине и уважения к ее добродетельной невестке он не просто позволял собирать колосья, но велел жнецам специально оставлять их для Руфи. Чтобы устроить судьбу своей снохи, Наиминь решила воспользоваться древним иудейским законом левератного брака. Это обычай, по которому ближний родственник умершего еврея не только имел право, но и был обязан жениться на его бездетной вдове и вступить во владение

0: и его землей, заплатив выкуп родителям. Мудрая Наиминь посоветовала Руфи обратиться к доброму и щедрому Ваозу с предложением исполнить брачный закон. Ваоз согласился. Но на пути к исполнению ливерата стояло препятствие. У Наимини был более близкий родственник, обладавший первенством в праве выкупа имущества ее сына и вступления в брак с Руфью. Чтобы не нарушить этого права, Ваоз дождался соперника у ворот города и в присутствии свидетелей предложил ему выкупить у Наимини землю ее покойного сына и стать супругом для Руфи. Родственник, имени которого Библия не указывает, не пожелал взять в жены Руфь, а значит, должен был отказаться и от земельного участка. Свой отказ он выразил так, сняв сандалию с ноги, вручил ее Ваозу. Историки долгое время не могли объяснить описанную в книге Руфь странную манипуляцию с обувью возле городских ворот. Некоторые ученые предполагали, что в текст Священного Писания вкралась ошибка. Однако в начале 20 века, во время научных раскопок на территории Ирака, группа археологов из Пенсильванского университета США обнаружила исторические документы, позволившие сделать совсем иные выводы о непонятных строках в Библии.
1: Несколько лет американские археологи исследовали обширную территорию к востоку от реки Тигр. И их деятельность увенчалась успехом. Ученые обнаружили развалины древнего города Нузи. Его населяли хурриты, или иначе хореи, на протяжении веков соседствовавшие с евреями. На раскопках Нузи был найден богатый архив древних рукописей. Глиняные таблички, датированные 15-м столетием до Рождества Христова, оказались государственными документами и частными письмами жителей Нузи. Эти рукописи позволили ученым составить представление о законах и обычаях хурритского общества. Одна из табличек содержала описание земельной сделки, и в ней упоминалась замена сандалии прежнего владельца на сандалию нового. Причем обмен происходил у ворот города Нузи. Эта запись доказала, что у хурритов существовал обычай использовать обувь как символ обладания землей, а значит, сомнения не должна вызывать и аналогичная практика у евреев, и книга «Руфь» не имеет неточности в своем рассказе.
0: Но как объяснить, что именно обувь стала символом владения имением? Ответ на этот вопрос предложили современные американские ученые. Профессор древнееврейского языка из Чикаго Джон Уолтон, религиовед из штата Миссури Виктор Мэтьюс и профессор истории университета штата Висконсин Марк Чавалис в своем совместном произведении, опубликованном в 2005 году под названием «Библейский культурно-исторический комментарий».
1: В древности на Ближнем Востоке сандалии не только были обычной обувью, но и имели еще и символический смысл. Это объясняется тем, что земля разделялась на треугольники, на границах которых стояли особые межевые знаки. Треугольники эти имели различный размер, который определялся временем, необходимым, чтобы обойти земельный надел за час, за день, за неделю или месяц. А поскольку землю обходили в сандалиях, они превратились в символ владения ею.
0: Родственник Наимини был не против воспользоваться землей ее сына, но он не пожелал жениться на Руфи из суеверного страха, поскольку она была моавитянкой. Считая себя праведным иудеем, он побоялся впасть в немилость у Бога, разделяя свою судьбу с чужестранкой. А Ваоз увидел праведность Руфи и ее искреннюю веру в единого Бога, обретенную благодаря мужу и свекрови, и взял ее в жены. Как же сложились судьбы этих библейских персонажей? Опасливый родственник не удостоился даже упоминания имени на страницах Священного Писания. Ваоз и Руфь через рождение сына Авида стали прародителями царя Давида и вошли в родословие Иисуса Христа. А незначительный эпизод с дарением сандалии в свете археологического открытия придал книге Руфь документальную достоверность. Тайны Библии.

0: Сегодня, 20 июня, церковь вспоминает священномученика Маркеллина, священномученика Маркелла, папу Римского и других с ним пострадавших, а также чтит память священномученика Андроника, архиепископа Пермского, и священномученика Вениамина Луканина. Святой Маркеллин жил в III веке. Он был папой римским. В разгар гонений на христиан при императоре Диоклетиане был арестован и Маркеллин. Он устрашился пыток и отступил от веры. Принес жертву идолам. Император назвал Маркеллина своим другом, облег в роскошные одежды. А Маркеллина терзали угрызения совести. Он горько плакал. Совсем недавно он убеждал паству не бояться страданий за Христа, и тут вдруг стал примером малодушия. В это время в городе неподалеку заседал собор из 180 епископов и священников. Маркеллин пришел туда во власеницы и просил судить его за отречение. Отцы собора сказали: «Осуди себя сам своими устами». Тогда Маркеллин произнес себе приговор: «Я признаю себя лишенным священного сана, которого я недостоин. Пусть после смерти тело мое не предают погребению». По возвращении в Рим Маркеллин бросил под ноги императору подаренную им дорогую одежду. Он сказал, что раскаивается в своем отречении от Христа. Маркеллина казнили, а тело его боялись хоронить, страшась проклятия мученика. По преданию, новому папе римскому Маркеллу явился апостол Петр. Он повелел достойно похоронить Маркеллина, потому что благодаря его раскаянию он был прощен. Житие священномученика Маркеллина дает надежду всем христианам, что грех может быть искуплен чистосердечным покаянием. Мы обращаемся к святому мученику Маркеллину с просьбой. Священномученик Маркеллин, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как все это время жил я среди вас». «Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови, ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников». Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которое обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. И вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом. Блаженнее давать, чем брать. И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами, в переводе с греческого «старейшинами», то епископами, в переводе с греческого, опять же, блюстителями, попечителями, даже надзирателями. Все дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги. А епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пасторство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество, и в частности, Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, – говорит он, – малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Денег ему было даровано имение с крестьянами. Он мог свободно пользоваться плодами их труда, поскольку в то время еще существовало крепостное право. Но все это претило его душе. Павел не понимал, как один христианин может владеть другим христианином, и сразу же отпустил всех своих крестьян. Деньги раздал по храмам и налегке, как обычный странник, отправился в долгожданный путь. 10 лет он ходил по святым местам, питаясь подаянием, а через 10 лет осел в Таганроге. Молодой сильный мужчина, он стал зарабатывать на жизнь как простой рабочий, грузчиком в порту, разнорабочим у разных местных предпринимателей.
5: Работаем, работаем, работа срочная, доплачу еще. Эй, ты куда? Я же сказал, доплачу.
6: Да ты его не удержишь. Пашка он такой, как только к вечерне звонят, уйдет и деньги ему не нужны. Не пьет, не курит, но упрям.
4: Это действительно было так. Павел никогда не пропускал службы. Ничто не могло удержать его. Ни деньги, ни чьи-то просьбы. Тяжелыми работами в порту и неустанной молитвой он очистил душу и тело от всего страстного и греховного. На нем явно почила Божья благодать. Люди стали идти к нему за советом и утешением. И когда он достиг преклонных лет, то вовсе оставил работу. Теперь каждый день его начинался в храме. Он говорил, что любить Бога надо начинать с малого, с любви к церковной святыне. С собой он всегда носил маленькую скамеечку и полотенце, чтобы протирать в храме иконы. Потом заходил на базар, где получал подаяние, и шел домой. Жил он в маленьком домике, в котором было несколько комнат. Одна считалась его кельей, в других постоянно жили люди, которые приходили к нему со своими проблемами и вопросами. Некоторых он оставлял у себя как бы на послушание. Келья его, на первый взгляд, была очень странной. Все стены у нее были увешаны иконами, но на полу стояли катки, горшки, корзины и мешки, наполненные хлебом, бубликами, маслинами, черносливом, лимонами, банки с медом, сумки с просфорами. Где-нибудь в углу могли быть свалены чулки и башмаки. Это был такой маленький склад. Зачем? К чему все это старцу, который проповедует нестяжание? Все объяснялось очень просто. Старец уже не мог сам совершать путешествия по святым местам. Он отправлял туда других и всегда следил, чтобы никто не ушел в дальний путь с пустыми руками. А вот чего он не любил, это непослушание. Он даже говорил, что послушание превыше поста и молитвы.
7: Как грязно здесь! И некому убрать у старца. Сейчас все вымоем, как хорошо будет.
8: А он не заругается? Мы же в его келье приборку делаем.
7: Да ладно! Ну смотри, какая чистота! Ничто он не чувствует.
4: Чистота старцу, как оказалось, была не так важна, как послушание. Слишком инициативных баб он быстро проучил, приказав притащить золы и рассыпать ее на свежевымытом полу. В келье стало еще грязнее, чем было. Но это была грязь внешняя. Ему же была важна чистота внутренняя. И чем дальше, тем больше он видел и понимал про людей, про их прошлое и будущее. Своему духовнику, в то время простому монаху Дамиану, он предсказал, что тот будет великим человеком, таким, что больше уже невозможно, И тот вправду стал через много лет патриархом Святого Града Иерусалима. Было ему открыто и время его собственной смерти. Накануне он велел написать письмо своим близким, а у него был жив еще родной брат, с просьбой быть на похоронах. Предсказывал он и свою канонизацию, только в тот момент окружающие не поняли, что он имел в виду. А он сказал: «Понесли Павла на могилу, а с могилы да в собор». Так и было, только прошло более 100 лет. Прославление святого совершилось в июне 1999 года. Его мощи были перенесены в Свято-Никольский храм Таганрога. Торжества сопровождались многочисленными чудесами. Вокруг солнца, стоявшего в зените над Свято-Никольским храмом, среди совершенно ясного неба неожиданно появился большой радужный круг. Чудесное явление продолжалось около часа. Потом в небе над храмом образовался крест из облаков. Обычно жесткая и невкусная таганрогская вода, которую предлагали входящим в храм, сделалась вдруг удивительно сладкой. Блаженный Павел Таганрогский не был пустынником, не искал уединения. Всю свою жизнь он провел среди людей и для людей. И после кончины он, по молитвам, продолжает помогать верующим.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Не дела, а смирение склоняют Господа на милость. Игумен Никон Воробьев.

0: тех, кто хочет верить. Чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В молитвах мы неоднократно просим Бога даровать нам покаяние. Но что значит покаяться? И как это может произойти? Доналл Грант, главный герой одноименного романа, написанного шотландским автором 19 столетия Джорджем Макдональдом, помогает своему ученику, 9-летнему Дэйви, понять это. Утром мальчик таскал за уши щенка. Доналл спрашивает: «Поступил бы так Христос?» «Нет, потому что это плохо», — отвечает мальчик. «А по-моему», — замечает в ответ Доналл, «скорее потому, что он смотрел бы на этого щенка с любовью». Дальше звучат ключевые слова сцены. Христос не просто хочет, чтобы ты перестал мучить своего щенка, но желает убрать из твоего сердца то нехорошее, что отказывается его любить. Что хочет сказать Доналл? Что смысл покаяния не только в том, чтобы перестать делать плохие поступки. Смысл покаяния в том, чтобы измениться. Главное, чтобы в твоем сердце не осталось того, что не любит. Это и есть избавление. Не вычеркивание грехов из списка, а преображение сердца. «Я уже не тот, что прежде», может сказать истинно покаявшийся. Почему Доналл делает акцент на любви? «Любящий ближнего, — говорит святой апостол Павел, — исполнил весь закон». Преподобный Амвросий Оптинский, подвижник 19 столетия, говорил, что любовь противостоит самолюбию, корню грехов, и поэтому через нее возможно исцеление души. К этой мысли, исцелению, преображению души, а через это и избавлению от грехов, подводит Доналл своего маленького ученика.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Сколько времени на протяжении дня необходимо посвящать Богу? И как совместить эти духовные практики с повседневными занятиями? Прекрасный ответ на этот вопрос находим в том отрывке из 7 и 8 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Всяк, кубо иже слышит словеса моя, сия и творит я, уподоблю его мужу мудру».
3: Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им».
2: «И принеси дар, иже повелев в законе Моисей во свидетельство им».
1: «Если хочешь, можешь меня очистить». С такими словами подходит ко Христу прокаженный в только что прозвучавшем отрывке. Это не просто просьба об исцелении. В этих словах скрыто целое исповедание веры. Прокаженный как бы говорит: «Я точно знаю, что ты можешь избавить меня от смертельной болезни, но вот только не знаю, хочешь ли». Прокаженный не сомневается, что Христос обладает силой, чтобы помочь ему. Как говорит святитель Иоанн Златоуст, прокаженный все препоручает ему, его воле предоставляет исцеление и свидетельствует о его высочайшей власти. Но не только о вере говорит такая просьба. Представьте только, насколько должен был смириться человек, чтобы просить об исцелении от мучительного недуга с такой кротостью. Не требовать, не настаивать, не выпрашивать. Прокаженный как бы говорит Спасителю: «Поступи со мной, как посчитаешь нужным. Я готов к любому твоему ответу». Именно такое состояние в святоотеческой традиции называется сердечное сокрушение. Наконец, еще одна важная деталь. В те времена проказа считалась не просто болезнью. Это было олицетворение самой смерти. Прокаженные считались нечистыми, их изгоняли из общества. Они были отлучены от храма, от семьи, от здоровых людей, которым им было запрещено приближаться ближе, чем на 7 шагов. О своем приближении они должны были предупреждать криками: «Нечист! Нечист!». Но евангельский больной словно забывает об этих ограничениях и запретах. Он приближается ко Христу, нарушая ритуальный закон. Все это свидетельствует о его глубоком доверии Спасителю. Итак, вера, доверие, сердечное сокрушение, кротость и смирение. Сочетание этих качеств рождает в прокаженном то состояние, в ответ на которое Господь реагирует немедленно. Причем Он исцеляет не просто словом на расстоянии. Он не брезгует коснуться прокаженного. Более того, таким прикосновением он игнорирует закон, который запрещал это делать. Подобный жест ясно демонстрирует, насколько внутреннее расположение больного было подходящим для того, чтобы Бог посетил его своей милостью и благодатью. Этот эпизод является прекрасной иллюстрацией той притчи, с которой начинается прозвучавший отрывок. Прокаженный и оказался человеком, который построил свой дом на камне. Он не просто слушал слова Христа. В отличие от многих, кто был свидетелем проповеди Евангелия, он от слов перешел к действию. К этим действиям его вынудила душевная и телесная боль и страдания. И для нас это замечательный пример деятельной веры. Писание показывает нам, с какой энергией и сосредоточенностью нам необходимо искать Бога и исполнять Его заповеди. Только так дом нашей жизни будет построен не на песке, а на прочном фундаменте.
0: Евангелие, день за днем. Радио «Вера».

0: из жизни афонских монахов. Старец Арсений Афонский.
1: В Иоанно-Предтеченском скиту святой горы Афон было тихо. Прежде наводненный паломниками, теперь он казался опустевшим. Шел 1825 год. Вот уже 5 лет на Афоне хозяйничали турки, силой вторгшиеся в земной удел Пресвятой Богородицы. В это тяжелое время и пришел на Святую Гору монах по имени Арсений. Родом он был из России, из Нижегородской губернии. В одной из келий опустевшего Иоанна Предтеченского скита монах и поселился. В уединении отец Арсений пробыл недолго. Через некоторое время в келью рядом с ним пришел еще один монах, отец Никандр. Вместе они стали заниматься рукоделием. Врезали из дерева ложки и маленькие образки. Вот только выменять свое рукоделие на продукты монахам было не у кого. Монастыри стояли разграбленными, а паломники, опасаясь турок, на Афон давно уже не приезжали. Отец Арсений и отец Никандр питались, чем Бог пошлет. Травой, кореньями, дикими маслинами, но все так же каждый день с молитвой садились за рукоделие. Так прошло 4 года. Наконец турки ушли с Афона. Жизнь на Святой Горе стала потихоньку возвращаться в привычное русло. Потекли в монастыри паломники. Один из них, богатый купец, наведался и в Предтеченский скит. «Отцы, нет ли чего из рукоделия в благословение?» – спросил он у монахов. Отец Арсений и отец Никандр показали гостю свои ложки и образки. За 4 года их накопилось много. «Все забираю!» – радостно воскликнул паломник. Так у монахов появились деньги. Они купили овощей и муки с запасом. А все, что осталось, отец Арсений, как старший, спрятал у себя. Через несколько дней в скит приехал новый гость – грек с острова Хиос. Со слезами на глазах рассказал он монахам свою историю. Жену его и детей взяли в плен турки и требуют за них немалый выкуп. Больше половины суммы греку удалось собрать. Но он не терял надежды. «Ничего, Бог даст, накоплю». Выслушав гостя, отец Арсений удалился в келью, вынес деньги, оставшиеся от продажи рукоделия, и протянул греку. Сумма была большой. Гость отказывался брать деньги, но отец Арсений настоял. Грек, радостно кланяясь, ушел. Теперь он мог выкупить свою семью из плена. Отец Никандр, узнав, как распорядился деньгами, отец Арсений чуть не заплакал. «Отче, что же ты наделал? Мы 4 года трудились, думали нужды свои поправить, а теперь опять скорби терпеть будем», – причитал он. Отец Арсений покачал головой. «В самое трудное время нас Господь пропитал. Неужто теперь не поможет?» – отвечал он. Но отец Никандр уже и сам понял, что был неправ. Упав в ноги отцу Арсению, он плакал и просил у Бога прощения за свое маловерие. «Лишнее богатство ум от Бога отвлекает», — говорил монах Арсений, которого за духовную мудрость и праведную жизнь на Святой Горе вскоре стали называть старцем Арсением Афонским. «Станешь на молитву, а сам о деньгах только и думаешь. Отдашь их на Божье дело, и думать будешь о Божьем».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Арсений Афонский.

заповеданных лилий прохожу я леса, полный ангельских крыльев надо мной небеса, непостижного света задрожали струи, верю в солнце завета, вижу очи твои. Александр Блок.

Радио «Вера». Светлое радио. Все мы стали людьми настолько, насколько научились любить и понимать других. Все мы стали людьми лишь в той мере, в какой людей любили и имели случай любить. Борис Пастернак.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников священника Александра Ельчининова. 1930 год. Разбираясь в своем душевном хозяйстве, надо постараться различать основные грехи от производных, симптомы от более глубоких причин. Например, очень важны рассеянность на молитве, дремота и невнимание в церкви, отсутствие интереса к чтению Священного Писания. Но не происходят ли эти грехи от маловерия и слабой любви к Богу? Нужно отметить в себе своеволие, непослушание, самооправдание, нетерпение упреков, неуступчивость, упрямство, но еще важнее открыть их связь с самолюбием и гордостью. Если мы замечаем в себе стремление к обществу, словоохотливость, насмешливость, усиленную заботу о своей наружности и не только своей, но своих близких, обстановке дома, то надо внимательно исследовать, не является ли этой формой многообразного тщеславия. Если мы слишком близко принимаем к сердцу житейские неудачи, тяжело переносим разлуку, неутешно скорбим об умерших, то кроме силы и глубины наших чувств, не свидетельствует ли все это также о неверии в промысел Божий?
0: Голоса времени.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Простите, у вас закурить не найдется?
2: О, к сожалению, не могу вам помочь. Давно уже не курю.
1: И правильно. Я тоже уже бросил практически. Но знаете, бывают моменты, вот как у меня сейчас, когда за сигарету хватаешься, как за спасательный круг.
2: А вы попробуйте отвлечься на что-нибудь более стоящее. К примеру, оглянитесь вокруг. Питер. Белая ночь. Сенатская площадь. Красота пьянящая. Никакого допинга не нужно. Кто, скажите мне, сознание виноградом замутит, если явь Петра создание, медный всадник и гранит?
1: О, Мандельштам. Вот тоже человек, который от страдания укрывался в творчестве, как в убежище. И мне у него, кстати, больше вот поздние стихи нравятся, в 30-х годах написанные, за несколько лет до смерти. Он тогда уже как будто ранен был, отравлен предчувствием собственной участи. И какие при этом вещи создавал, как будто кровью писал.
2: Верно, вы образ нашли. Словно раненый. Как соловей в сказке у Оскара Уайльда, который пел всю ночь, прижимаясь сердцем к шипу розы, чтобы сделать ее прекрасной. Только можно ли творчество назвать убежищем? Скорее, это способ преодоления, попытка вырваться за пределы страшных обстоятельств. Любое творчество – это общение с Богом, как с первоисточником созидания. А когда человеку грозит опасность, он ищет Бога, как спасение от смерти.
1: Вот-вот, точно. Я даже могу привести пример из позднего Мандельштама. «Помоги, Господь, эту ночь прожить. Я за жизнь боюсь». За твою рабу. В Петербурге жить, словно спать в гробу.
2: А мне вот вспомнился другой.

0: Библейский поэт, царь Давид.
1: О, это библейский пророк, автор Псалтыри.
0: Именно он. Так вот, среди псалмов можно выделить особые. Я бы их назвал «песнями в ночи». А это даже не песни, а плачи. Когда скорби, как шипы, терзали сердце Давида, и он взывал к Богу на грани отчаяния. Вот, например, 27-й уже начинается на высокой ноте. «Тебя зову я, Господь моя скала, не молчи же в ответ. Если ты будешь молчать, я стану словно мертвец. Услышь моленья мои, когда взываю к тебе, воздев руки к святилищу святому твоему».
1: Удивительно. Я пока слушал, вдруг понял, в чем принципиальное отличие этих строк от стихотворения Мандельштама, которое я прочитал. Осип Эмильевич ценит в первую очередь жизнь и к Богу обращается, как к тому, кто властен ее сохранить. А у Давида как будто сама жизнь заключается в Боге. Если, говорит, ты мне не ответишь, я умру. Интересно, это поэтический образ или это можно буквально воспринимать?
0: Очень точное замечание. В самое яблочко. Большинство из нас обращается к Богу со своими нуждами. У кого-то они простые, обыденные, у кого-то возвышенные, но все-таки чаще всего они конкретные. А много ли ищущих Бога общения? Поэтому нам трудно представить страдания человека, чье сердце беседовало с Богом, но в какой-то момент лишилось этого. Мы можем только догадываться о том, что происходило с Давидом в тот момент, когда он, плача, говорил Творцу, что умрет без его ответа. Наверное, подобное испытывал Серафим Саровский, когда стоял 1000 дней на камне, взывая к Христу.
1: Убедительно, да. Но меня знаете, что смущает в Псалтыре? Что рядом вот с таким вот горячим взыванием к Богу там часто соседствуют молитвы о наказании врагов. Причем очень страстные.
0: Есть такое дело. И 27-й псалом, кстати, продолжается такими вот словами. «Не привлеки меня с грешниками и с творящими неправду, не погуби меня. С теми, кто говорит мир, ближним своим, со злобою в сердце своем. Воздай им, Господи, по делам их и по лукавству замыслов их. По делам рук их воздай им заслуженное ими. Ибо не уразумели они деяний Господних, деяний рук его. Срази их и не дай им восстать».
1: Вот-вот. И как вы объясните такую горячность?
0: Как объясню? Ну, на эмоциональном уровне желание справедливости, наверное, ну, понятно любому. Особенно если вспомнить, что против Давида враги часто восставали отнюдь не в открытом бою. Сколько бесчестных интриг было направлено против него в годы царствования Саула. Сколько друзей оказались предателями во время мятежа Авессалома. Вы вслушайтесь в слова песни. Псалмопевец просит наказать врагов за коварство, ложь, лицемерие. Но главное – это все-таки мотивация. Давид считает, что злодеи заслуживают наказания не потому, что заставили страдать его самого, а потому, что они противодействуют замыслу Бога.
1: А почему автор псалма уверен, что он сам верно понимает Божьи планы?
0: Ну, во-первых, очевидно, что нарушение заповедей – это действие против Бога. А большинство из тех, кто интриговал против Давида, были движимы завистью. То есть они пожелали имущества ближнего своего и, к тому же, искали его смерти. Но дело не только в этом. Свое царское достоинство Давид воспринял не как привилегию или награду, а как миссию – послушание от Бога. И покушение на свою жизнь оценивал как восстание против царя, избранного самим Творцом. Давид молился непрестанно, чтобы следовать воле Создателя в своем служении. Потерять связь с Богом было для него, как мы уже говорили, страшнее всего. И эта удивительная коммуникация была действенной и взаимной. В Псалтыре очень часто можно встретить радостные восклицания Давида, что Бог услышал его и исполнил молитву.
1: А можете привести пример?
0: А вот хотя бы в 27-м псалме, о котором мы толкуем, есть такие слова. «Благословен Господь, ибо услышал Он моление мое. Господь – податель помощи и защитник мой. На Него уповало сердце мое, и помог Он мне, и процвела плоть моя, и по доброй воле прославляю Его».
1: Но, может быть, Давид просто получал просимое? И в этом состоял отклик Бога на молитву?
2: Нет, все не так просто. Псалмопевец мог в минуту очевидной опасности на поле боя горячо взмолиться и вдруг обрести твердую уверенность, что он услышан Богом и будет спасен, хотя внешне при этом обстоятельства нисколько не менялись. Вера Давида похожа на несомненное знание того, что Господь – твердыня людей своих, защитник и спасение помазанника своего.
1: Слушайте, ведь если жить так, как Давид, то про все дурные привычки думать забудешь. А я, кстати, с вами так хорошо отвлекся, что и не вспомнил про сигареты. Как там у Мандельштама? И гораздо глубже бреда воспаленной головы, звезды, трезвая беседа, ветер западной снивы. Спасибо вам.
2: То было бы за что. Мне только в радость такие разговоры о вечном, не о суетном.
3: К Тебе, Господи, взываю, твердыня моя, не будь безмолвлен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему. Не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздай им, отдай им заслуженные услуги.

Сегодня, 20 июня, церковь вспоминает священномученика Маркеллина, священномученика Маркелла, папу Римского и других с ним пострадавших, а также чтит память священномученика Андроника, архиепископа Пермского, и священномученика Вениамина Луканина. Священномученик Маркелл, папа Римский, пострадал за Христа в Риме в начале 4 века. В те годы император Максимиан провел чистку рядов своей армии от христиан. Их лишали воинских званий и отправляли на каторжные работы. Один богатый христианин, Фрасон, при помощи своих единоверцев Сесиния, Кириака, Смарагда и Ларгия, стал посылать узникам пищу и одежду. Папа Римский Маркелл узнал об этом и поблагодарил Фрасона, а Сесиния и Кириака посвятил в диаконы. Вскоре власти узнали об этой тайной поддержке, схватили диаконов и отправили их на каторгу. Но христиане выполняли не только свою норму работы, но и трудились за старых и немощных узников. За это их решили наказать. Сесиния вызвали на допрос к начальнику тюрьмы Апрониану. Тот увидел, что лицо узника сияет небесным светом, а после долгого разговора с христианином Апрониан сам принял крещение у папы Маркелла. Общаясь с другими верующими каторжниками, поверили в Христа стражники Папий и Мавр. Их бросили в тюрьму. Воины горячо молились о том, чтобы иметь возможность принять крещение. И случилось чудо. Им удалось выйти из тюрьмы и принять крещение у папы Римского Маркелла. А затем они вернулись в темницу, чтобы принять мученический венец. Вскоре все заключенные были казнены. Погибла от рук палача и дочь императора Диоклетиана, христианка Артемия. Вскоре от издевательств умер папа Римский Маркелл. Но горячая вера первых христиан и их готовность к подвигу на протяжении столетий продолжают вдохновлять верующих. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Сильнейшим доказательством воскресения служит то, что Христос, умерщвленный, явил после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать жизнь ради исповедания его». Церковь прославляет священномученика Маркелла, папу Римского, и всех с ним пострадавших, и обращается к ним со словами: «Священномученик Маркелл и все святые мученики, пострадавшие вместе с ним, молите Бога о нас». Радио

0: интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
1: А как по-украински колобок?
0: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
2: для детей
1: и взрослых.
3: Свидание с шедевром.
4: Так, 10-я палата. Добрый день. Выздоравливающая госпожа Баталова, здравствуйте.
5: Здравствуйте, доктор.
4: Как ваше самочувствие, Маргарита Константиновна?
5: Сегодня уже, слава богу, я чувствую себя гораздо лучше, чем до операции. И за это спасибо вам, Николай Иванович.
4: Ну вот и славно.
5: Скажите, пожалуйста, а когда я смогу выйти на работу?
4: Ну что вы, всего 2 дня прошло после операции. Надо восстанавливаться. Минимум 2 недели, но посмотрим по состоянию. А кем вы работаете?
5: Я искусствовед. Работаю в Третьяковской галерее.
4: Ну, думаю, ваши посетители смогут немножко подождать вашего возвращения. Мои вот посетители, к сожалению, ждать чаще всего не могут. Такова особенность профессии хирурга.
5: В Третьяковской галерее, доктор, есть картина, воспевающая вашу прекрасную профессию.
4: Кто бы мог подумать? Любопытно, что это за картина?
5: Ну вот, я как раз нашла ее в интернете. Она называется «Хирург Павлов в операционном зале». Ее написал художник Илья Репин в 1888 году.
4: Позвольте-ка взглянуть. На картине просторная светлая операционная. Несколько врачей в белых халатах склонились над столом. Хирург в небольших круглых очках оперирует человека, к которому тянутся трубки, видимо, с наркозом. Санитарки и медсестры, стоящие рядом, сосредоточены. Они внимательно следят за каждым движением хирурга, чтобы в нужную секунду выполнить его поручение.
5: Вы улыбаетесь, доктор? Наверное, то, что вы сейчас увидели на полотне, изображение вашей ежедневной работы, перенесенной на почти 1,5 века назад.
4: Да, необычайные чувства вызывает у меня картина. Ведь тогда, в конце 19 века, основы хирургической науки только зарождались. А что же за хирург проводит операцию? Вы сказали, Павлов? Это, вероятно, выдающийся военный врач и ученый Евгений Васильевич Павлов. Мы изучали его труды в университете.
5: Евгений Васильевич был большим другом Репина. Их многое объединяло. Например, то, что Павлов в свободное время писал маслом. Да и вообще любил живопись. А дочка Ильи Ефимовича Репина, Надежда, проходила у Павлова хирургическую практику.
4: А известно ли, что за больница изображена на картине «Хирург Павлов в операционной»?
5: Вероятнее всего, это хирургическая больница Александровской общины сестер Милосердия.
6: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Реестровая запись СМИ ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
7: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Альберт Эйнштейн однажды сказал: «Несмотря на всю гармонию космоса, находятся те, кто утверждает, что Бога нет. И больше всего раздражает, что в поддержку своих взглядов они цитируют меня». Как известно, великий ученый не был атеистом. Эйнштейн верил в существование Творца. Его мысли по этому поводу читатели найдут на страницах книги «Великие люди о Боге и вере». В увлекательном сборнике цитат ученые и писатели, художники и музыканты, политики и мыслители древности и современности размышляют о значении христианства для всего мира и для себя лично. Поэт Александр Пушкин, историк Борис Чичерин, филолог Дмитрий Лихачев, философ Иммануил Кант, писатель Вальтер Скотт, режиссер Эмир Кустурица, ученые Фарадей, Вернадский и Ньютон – вот лишь некоторые из многих сотен известнейших имен, которые читатель найдет в книге. Согласитесь, необычайно интересно узнать, какую роль играла вера в Бога в жизни этих людей, как решали они вопросы взаимодействия религии и науки, веры и знания. Составитель книги, писательница Елена Кочергина, уверена, что сборник поможет читателям по-новому взглянуть на христианское учение, оценить его вклад в мировую культуру и значение для цивилизации. Ведь не секрет, что именно христианство заложило основы современной этики и гуманизма, способствовало развитию науки и искусства. Библейские сюжеты и образы стали темами прославленных литературных, театральных, архитектурных, живописных, художественных произведений. Об этом упоминал еще Александр Сергеевич Пушкин. «Религия создала искусство и литературу. Все, что было великого в самой глубокой древности, все находится в зависимости от этого религиозного чувства», – считал поэт. А литературный критик Виссарион Белинский говорил: «Весь прогресс человечества, все успехи в науках, в философии заключаются только в большем проникновении в таинственную глубину божественной книги – Евангелия». Цитаты в книге «Великие люди о Боге и вере» распределены по тематическим разделам. Например, христианство и философия, христианство и наука, христианство и искусство. Каждый из разделов предваряется интересной, информативной вступительной статьей. Есть именной указатель с краткими биографиями каждого, кто цитируется в сборнике. Чувствуется, что составитель проделал большую, кропотливую работу, сумев сделать сборник цитат по-настоящему увлекательным чтением. К этой книге хочется возвращаться снова и снова, интеллектуально и духовно расти, размышляя над словами великих людей о Боге и вере. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Первоисточник.
1: Алло, привет, Петь. Ну как дела, успел на поезд?
2: Нет, опоздал, представляешь?
1: Ой-ой-ой, плохо. Ну что теперь будешь делать?
2: Еще не знаю. Знаешь, я так огорчен, что впору раздирать на себе ризы.
1: Что, прости, делать?
3: Раздирать на себе ризы – выражение давнее, но еще в ходу. Риза в переводе с церковнославянского – одежда, плащ. А выражение иллюстрируется Библией. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует. На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его». Эти строки из Евангелия от Матфея описывают суд над Иисусом Христом. Христос молчал, но когда его спросили, почему же он не отвечает на то, что говорят свидетели, сказал, что он Сын Божий. Тогда первосвященник, возмущенный, как он посчитал, богохульством Христа, разорвал свои одежды. Он это сделал по злобе, из ненависти и лицемерия. По словам святителя Иоанна Златоуста, он хотел усилить обвинение. И то, что он сделал, привело слушателей в страх и склонило на его сторону. Пример раздирания одежд в других случаях встречается, например, в деяниях святых апостолов. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сём, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: «Мужи, что вы делаете?» Апостолы Варнава и Павел, путешествуя по Малой Азии, проповедовали язычникам о Боге. Но те, слушая апостолов, говорили: «Боги в образе человеческом сошли к нам». В знак глубокой скорби о таком ослеплении народа апостолы разодрали свои одежды, когда те пытались принести им жертву. В Ветхом Завете, в книге Левит, мы находим свидетельство о том, что первосвященникам не разрешалось раздирать ризы даже в знак скорби по умершим родным. А Аарону же и Елеазару, и Ифамару, сынам его, Моисей сказал: «Голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте». Сегодня выражение «раздирать на себе ризы» означает крайнее огорчение, досаду или отчаяние.
0: Первоисточник.

0: Радио «Вера». География Веры. Летом 1748 года архимандрит Троицы Сергиевой Лавры Иоасаф Горленко стал епископом белгородским. Посвящение в архипастыре совершилось в Санкт-Петербурге в присутствии императрицы Елизаветы Петровны. К месту своего назначения владыка Иоасаф прибыл ранним утром 19 августа в праздник Преображения Господня. Несмотря на слабое здоровье, он отказался отдыхать после изнурительного путешествия и сразу же отправился на литургию в Свято-Троицкий собор. С этой же ревностью и усердием епископ Иоасаф совершал все дальнейшее служение. Он неустанно объезжал свою епархию, узнавал о нуждах паствы, тайно подавал помощь. Аскет, подвижник и молитвенник получил от Бога дары прозорливости и чудотворения и стяжал народную любовь. Самоотверженная деятельность рано истощила силы епископа. Он отошел ко Господу в 49 лет. В 1911 году мощи святителя Иоасафа обрели нетленными. Тогда же в Белгороде состоялись торжества прославления подвижника в лике святых.
1: Радио «Вера» в Белгороде можно слушать на частоте 103,2 FM. Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
2: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
1: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
2: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
1: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
2: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
1: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
2: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
3: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром, на Радио «Вера».
0: Апостольские чтения.
4: Здравствуйте, с вами епископ Ярославский Угличский Феоктист. Никакому христианину не придет в голову принести в жертву Богу голубя, ягненка или же быка. Также у нас не возникнет желания пришить кисточки к углам своего покрывала или же к краю одежды. Мы не станем делать ни этого, ни многого другого из того, что входит в закон Моисея. Нас в этом законе интересует лишь его вневременная нравственная часть. Все же прочее нам интересно лишь с исследовательской точки зрения. И исполнять на деле все множество постановлений ветхозаветного закона мы не станем. Мы знаем, что в этом нет никакого смысла. Мы спасаемся не благодаря закону, а верой во Христа. Эта мысль кажется очевидной, но такой она была не всегда. И апостолу Павлу в послании к римлянам приходилось ее доказывать. Сделал он это в 3 и 4 главах своего послания. Отрывок из них звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.
5: «Мыслим убо, верую оправдатеся человеку без дел закона».
6: «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог – который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность».
5: «Веровал же Авраам Богови, и вменись ему в правду».
4: Многие авторитетные толкователи только что прозвучавшего отрывка послания к римлянам не могли не сделать очень важное замечание, которое стоит повторять всякий раз, когда мы размышляем об этих словах апостола Павла. Говоря об оправдании верой, независимо от дел закона, апостол имел в виду исключительно дела закона Ветхого Завета, то есть все те многочисленные ритуальные, обрядовые и юридические постановления, о которых повествуют библейские книги Левит, Числа и Второзаконие. Из Священного Писания мы знаем не только об этих постановлениях, но и о том, что у них есть неприглядная обратная сторона. Люди были склонны полагать, что тщательное исполнение предписаний закона Моисея, во-первых, угодно Богу, а во-вторых, возвышает исполняющего их человека над теми, кто не столь старателен в исполнении закона. Отсюда вытекало и надменное отношение тщательно хранивших закон фарисеев к действиям Христа. Фарисеи думали о законе, но не о Боге. А потому и сами чудеса Христовы воспринимались ими не как явление силы Божией, а как нарушение закона. Кажется, что фарисеи и подобные им люди своим печальным опытом должны были доказать, что буквалистская тщательность исполнения закона ни к чему хорошему привести не может. Но нет, всегда и везде люди ищут ту самую волшебную таблетку, ту последовательность действий, которая гарантированно поможет им обрести милость Божию и спасение. Апостол Павел уверяет, что такой таблетки не существует, но есть вера во Христа, именно она приводит нас ко спасению. Слова апостола не произвели бы нужного впечатления на его адресатов без примеров из Ветхого Завета. А потом Павел по своему обыкновению сослался на праотца Авраама. Библия не говорит о праведности Авраама как о следствии его дел по исполнению закона, но она говорит, что вера Авраама Богу вменилась ему в праведность. Авраам верил Богу, а не каким-то постановлениям, не традициям и правилам, не обществу и не самому себе. Христиане, как о том писал в другом месте апостол Павел, семя Авраамова и по обетованию наследники. Следовательно, и мы должны поступать так, как поступал Авраам, ставить во главу угла веру, жить ей и через нее обретать спасение во Христе Иисусе Господе нашем.
0: Апостольские чтения.

брат на земле всем живущим и в жизнь отошедшим иную, и полон мгновением бегущим присутствие вечности чую. Над звездные слышны мне хоры, и стону людскому я внемлю, и к небу возносятся взоры, и падают слезы на землю. Алексей Жемчужников.

Радио «Вера». Светлое радио. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Первое послание апостола Петра.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги мемуаристки Нины Аносовой «Пока еще ярок свет». 1917 год. Город Мариуполь. Лицей. Обращаясь к ученикам, преподаватель закона Божьего, отец Василий, сказал: «Хотите узнать, как называется знание Божьей любви?» Батюшка обвел глазами класс, словно хотел обнять его весь, полностью, своим взглядом, а потом произнес: «Это называется верой. Если вы чувствуете, что у вас нет веры, смиренно просите ее у Бога, и Бог даст вам ее».
0: Голоса

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Ладан – самый известный, наверное, элемент православного богослужения, знакомый даже людям, далеким от церкви. Запах ладана встречает каждого входящего в храм человека. В течение богослужения священник неоднократно кадит ладаном, обходя храм внутри. Но простота ладана обманчива. На самом деле это очень древний элемент богослужения. Только в православной церкви ладан используется уже 2000 лет. А до того, в течение многих веков, ладан употреблялся на ветхозаветных службах. Сегодня под названием ладан скрывается очень интересное вещество, состав которого в течение истории постоянно менялся. Но основа ладана на протяжении веков остается неизменной и по-прежнему добывается на территории государства Ливан. Итак, что же такое ладан? Впервые о веществе, которое при соприкосновении с горящим углем дает дым приятного запаха, говорится в ветхозаветной части Библии. Сам Бог повелевает пророку Моисею смешать 4 компонента – стакти, оних, халван душистый и чистый ливан. Полученный порошок и стал первым в истории ладаном, который использовался на ветхозаветном богослужении. 3 первых компонента ветхозаветного ладана со временем перестали использоваться, в отличие от 4-го – ливана. Совпадение имени этого вещества с названием государства Ливан не случайно. Вещество Ливан представляет собой смолу басвелии, редкого вида дерева, произрастающего на Аравийском полуострове и восточной части Африки. Смола эта имеет светлый белесый оттенок, оттого в еврейском тексте Библии именуется либоной, то есть белая. От слова «либона» произошло и название государства Ливан – «страна снежных гор». Басвелия, смола которой вошла в состав ветхозаветного ладана, произрастает как раз на территории Ливана. Поэтому можно предположить, что своему названию эта страна вполне может быть обязана благовонному Ливану, вошедшему в состав ладана. Смола басвелии до сих пор используется в качестве основы для церковных благовоний. Выглядит природный ливан так. Это смола в виде округлых или продолговатых кусочков диаметром от 2 до 10 мм. Обычно от полупрозрачного желтого цвета до розоватого. Иногда встречается с зеленоватым оттенком. Начиная

20 века смолу Басвили для приготовления ладана собирают следующим образом. Ежегодно в феврале или марте на стволе и ветках Басвили делают надрезы, из которых вытекает сок, похожий на молоко. Часть смолы падает на землю у подножия дерева, где заблаговременно расстилается специальная пленка. Смола вытекает довольно продолжительное время, покрывая собой весь ствол дерева, пока, наконец, не заполнит собой надрезы. После этого засохшую смолу собирают с дерева и земли. С одного дерева собирают до 400 грамм ладана. Впоследствии смолу Басвили растирают в порошок, добавляют в нее также измельченную смолу иных деревьев – лиственницы, пихты, фисташкового дерева. Полученную смесь вручную скатывают в небольшие горошины, которые затем пакуют в коробочки и продают в церковных лавках. Наиболее известными производителями ладана сегодня являются Афонские монастыри. Но все же именно ливанский ладан по-прежнему считается наиболее традиционным. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о ладане и его родине, государстве Ливан.

0: Сегодня, 20 июня, церковь вспоминает священномученика Маркеллина, священномученика Маркелла, папу Римского и других с ним пострадавших, а также чтит память священномученика Андроника, архиепископа Пермского, и священномученика Вениамина Луканина. Священномученик Андроник, архиепископ Пермский и Соликамский, в миру Владимир Никольский, родился в 1870 году в Ярославской епархии. Он получил духовное образование. Андроник принял постриг в годы учебы в Московской духовной академии по благословению и совету святого праведного Иоанна Кронштадтского. Несколько лет он был миссионером на Северном Кавказе, потом получил назначение в Японию. Со временем стал епископом Киотским. Но по состоянию здоровья владыка вынужден был вернуться в Россию. Он служил в Новгородской, Омской епархиях, а потом вступил в управление Пермской кафедрой. Деятельный, яркий, огонь пылающий – так называли его современники. Основными направлениями его деятельности стали поощрение народного просвещения, миссионерство, углубленный интерес к приходской жизни. После февральской революции 17 года и отречения царя владыка Андроник в своих проповедях прямо предупреждал о нависшей над страной опасности. В ответ на декрет о национализации церковного имущества архиепископ Андроник сказал: «К дверям храмов и ризниц они подойдут, только перешагнув через мой труп». Чтобы арестовать архиепископа Андроника, власти ввели военное положение в Перми. Были привлечены 1500 человек военных и милиционеров. Под охрану взяли все колокольни города, чтобы никто не ударил в набат. На допросе владыка не проронил ни слова. Палачи отвезли его в лес и заставили выкопать себе могилу. Архиепископ с молитвой сам лег туда. К лику святых священномученик Андроник был причислен в 2000 году. Новомученики российские дают нам урок истинной духовной свободы. Она состоит в том, что жертвы оказались нравственно сильнее и выше своих палачей. По словам патриарха Кирилла, их могли лишить свободы и даже жизни, но не могли лишить свободы мысли, веры и подлинной свободы выбора. Церковь чтит память всех мучеников и исповедников XX века и обращается сегодня к священномученику Андронику, архиепископу Пермскому. Святой мученик Андроник, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии протоиерей Георгий Завершинский. Поговорим о том, как развитие технологий может влиять на семейные отношения и как научить детей безопасному взаимодействию с искусственным интеллектом. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахи Колотвин. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных церковных датах предстоящей недели.
1: Мнения могут быть разными. Правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».
2: Святые в литературе.
3: Святые разных веков, подобно путеводным звездам, не дают человечеству сбиться с пути в самые темные времена истории. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святой Цицилии и произведении Джеффри Чосера «Кентерберийские рассказы». Место действия – Рим. Время действия – 3 век по Рождестве Христовом. Английский писатель XIV века Джеффри Чосер был одним из самых образованных и разносторонних людей своего времени. Он служил при рыцарском дворе английского короля Эдуарда III в должности пажа и оруженосца, а потом и придворного поэта, имел большую библиотеку редких книг. Произведение Чосера «Кентерберийские рассказы» принесло ему славу отца английской поэзии. Сюжет этой книги занимателен и одновременно прост. Группа паломников отправляется в город Кентербери, который в средние века был главным религиозным центром Англии. На богомолье вместе собрались люди из разных сословий – купец, мельник, рыцарь, юрист, повар, врач, студент, ткачиха, пристав церковного суда, монах, две монахини. Чтобы скоротать время в пути, каждый по очереди рассказывает какую-нибудь интересную историю, заслуживающую всеобщего внимания. Одна из монахинь вспоминает христианское предание о святой деве-мученице Цицилии, жившей в III веке в Риме.
4: В семействе благородном в граде Риме Цицилия узрела Божий свет. Евангелие лучами неземными был в колыбели дух ее согрет. Богобоязненная с юных лет она молила небо неустанно оставить девственность ее сохранной. Когда година в брак вступить пришла, и в храм она на радость прихожанам венчаться с женихом своим пошла, он молод был и звался Валерьяном. Она, охваченная пылом рьяным, под белым платьем с золотой каймой, во власеницу стан одела свой.
3: В кентерберийских рассказах Чосер в подробностях пересказывает житие святой Цицилии. После свадьбы Цицилия сказала мужу, что дала обет целомудрия и умолила его считаться с этим. Вскоре Валериан, а вслед за ним его младший брат Тивуртий, тоже уверовали во Христа и приняли крещение от священника Урбана. Когда об этом стало известно в Риме, братьев привели на допрос в префектуру. Префект Турции Алмахий приказал им принести жертвы римским языческим богам, но Валериан и Тивуртий наотрез отказались и предпочли принять смерть за Христову веру. Вскоре в суд вызвали и Цицилию, напомнив ей об указе римского императора повсюду искать христиан и предавать их казни.
4: «И государи могут в заблуждение пасть, как и все», — ответила она. «Несправедливы ваши обвинения. Скажи, в чем наша состоит вина? Не в том ли, что душа у нас полна любви к Христу, что мы всегда готовы святое имя защищать Христово? Дороже жизни это имя нам».
3: Цицилию, как христианку, приговорили к казни. Получив смертельные ранения, она прожила еще 3 дня, призывая римлян уверовать во Христа.
5: 3 дня ей удавалось превозмочь боль страшную, собой пренебрегая, любить Христа учила их святая. Она им отдала добро свое и молвила их, приведя к Урбану: «Услышал Бог моление мое, дал мне 3 дня сносить тройную рану, и прежде чем дышать я перестану, их души в руки я тебе отдам. Мой дом да будет превращен во храм».
3: За то, что Цицилия ради небесного блаженства отказалась от земных радостей, девушка была наделена от Бога удивительным даром. Ей было слышно пение ангелов на небесах. Поэтому святая дева-мученица Цицилия в христианстве считается покровительницей музыки. Ее часто изображают на картинах с музыкальными инструментами, со скрипкой, лютней, за клавесином. По легенде, святая Цицилия даже изобрела орган.
5: «И как нам с неба солнце и луна, и хор созвездий льют потоки света, так бесконечной святости полна, всем людям в душу свет лила она своей мудростью, своей верой и добротой, не ведающей меры».
3: Жанр кентерберийских рассказов Джеффри Чосер обозначил как старинных былей, благородных сказок, святых преданий, драгоценный клад. Одной из драгоценных жемчужин клада стала пережившая века история о святой деве-мученице Цицилии. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
2: «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Врачующие тело не дают одно и то же лекарство всем. Так и Бог, исцеляющий болезни души, знает не один только вид лечения, который подходил бы всем, но в каждой болезни предлагает свое лекарство, способствующее выздоровлению. Старец Иосиф Вотопецкий.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В классической русской литературе есть замечательное описание переживаний героев во время литургии. К ним относится рассказ Василия Акимовича Никифорова-Волгина «Причащение». Наступила Страстная Седмица. Страстной называется «Последняя неделя перед Пасхой», посвященная воспоминанию крестных страданий Спасителя. Маленький мальчик готовится к причастию. Он радуется. Скоро Пасха. В ребячьем нетерпении разбрасывает лопатой тающий снег. Пусть быстрее уйдет зима, пусть скорее настанет весна. Наутро, в Великий Четверг, день воспоминания Тайной Вечери Спасителя, мальчик с родителями идет на литургию. Там он всем сердцем переживает богослужение, молится и трепетно ждет, войдет ли в его сердце Христос, сотворит ли себе в нем обитель. Причастившись, мальчик слышит в себе тихую радость. Святитель Иоанн Златоуст, великий проповедник IV века, говорил, что таинство тела и крови Христовых делает для нас землю небом. Именно это и происходит с маленьким героем рассказа «Причащение», когда он замечает, что мир на весь день стал для него небесно-тихим, преисполненным светом, а сам он ходит словно по мягким пуховым тканям облакам. Завершается рассказ пронзительной деталью, и всех на земле было жалко даже снега, насильно разбросанного мною на сожжение солнцу. Пускай доживал бы крохотные свои дни. В этой художественной детали перекличка с преподобным Исааком Сириным, подвижником VII века. Он говорил о сердце милующем, которое бывает охвачено печалью о всем творении, о людях, о птицах, о животных, о всех. Маленький герой рассказа «Причащение» испытал это состояние. Любовь ко всему живому родилась в его сердце как дар Христа, как плод святого причастия.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобно-мученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
0: Монастыри и храмы Ставрополья. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Сколько времени на протяжении дня необходимо посвящать Богу? И как совместить эти духовные практики с повседневными занятиями? Прекрасный ответ на этот вопрос находим в том отрывке из 7 и 8 глав Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Всяк, убо иже слышит словеса моя сия и творит я, уподоблю его мужу мудру».
3: Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им».
2: «И принеси дар, иже повелел в законе Моисей во свидетельство им».
1: «Если хочешь, можешь меня очистить». С такими словами подходит ко Христу прокаженный в только что прозвучавшем отрывке. Это не просто просьба об исцелении. В этих словах скрыто целое исповедание веры. Прокаженный как бы говорит: «Я точно знаю, что ты можешь избавить меня от смертельной болезни, но вот только не знаю, хочешь ли». Прокаженный не сомневается, что Христос обладает силой, чтобы помочь ему. Как говорит святитель Иоанн Златоуст, прокаженный все препоручает ему, его воле предоставляет исцеление и свидетельствует о его высочайшей власти. Но не только о вере говорит такая просьба. Представьте только, насколько должен был смириться человек, чтобы просить об исцелении от мучительного недуга с такой кротостью. Не требовать, не настаивать, не выпрашивать. Прокаженный как бы говорит Спасителю: «Поступи со мной, как посчитаешь нужным. Я готов к любому твоему ответу». Именно такое состояние в святоотеческой традиции называется сердечное сокрушение. Наконец, еще одна важная деталь. В те времена проказа считалась не просто болезнью. Это было олицетворение самой смерти. Прокаженные считались нечистыми, их изгоняли из общества. Они были отлучены от храма, от семьи, от здоровых людей, которым им было запрещено приближаться ближе, чем на 7 шагов. О своем приближении они должны были предупреждать криками: «Нечист! Нечист!». Но евангельский больной словно забывает об этих ограничениях и запретах. Он приближается ко Христу, нарушая ритуальный закон. Все это свидетельствует о его глубоком доверии Спасителю. Итак, вера, доверие, сердечное сокрушение, кротость и смирение. Сочетание этих качеств рождает в прокаженном то состояние, в ответ на которое Господь реагирует немедленно. Причем он исцеляет не просто словом на расстоянии. Он не брезгует коснуться прокаженного. Более того, таким прикосновением он игнорирует закон, который запрещал это делать. Подобный жест ясно демонстрирует, насколько внутреннее расположение больного было подходящим для того, чтобы Бог посетил его своей милостью и благодатью. Этот эпизод является прекрасной иллюстрацией той притчи, с которой начинается прозвучавший отрывок. Прокаженный и оказался человеком, который построил свой дом на камне. Он не просто слушал слова Христа. В отличие от многих, кто был свидетелем проповеди Евангелия, он от слов перешел к действию. К этим действиям его вынудила душевная и телесная боль и страдания. И для нас это замечательный пример деятельной веры. Писание показывает нам, с какой энергией и сосредоточенностью нам необходимо искать Бога и исполнять Его заповеди. Только так дом нашей жизни будет построен не на песке, а на прочном фундаменте.

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.
1: Родион Пономарев, 16-летний подмастерье московского портного, шел по поручению хозяина домой к одному из трудившихся у них в артели мастеров. В общежитии и пропитании, как другие работники, этот мастер не нуждался и работал у себя на квартире. Родиона часто отправляли к нему отнести материю, выкройки или мерки, забрать готовое платье. Работник этот был очень добр, всегда радостно приветствовал Родиона и приглашал в гости. Однако к дверям квартиры своего коллеги Родион обычно подходил с опаской, внимательно прислушиваясь. Вот и сейчас, прежде чем дернуть за шнурок звонка, он приложил ухо к двери. Так и есть. Оттуда доносился смех и громкие крики. «Неужто опять запел?» — горько подумал Родион, но делать было нечего, и он со вздохом позвонил. Дверь открыл хозяин. Нетвердо стоящий на ногах, в мятой рубашке, увидев Родиона, он радостно воскликнул. «А, вот и пополнение! Заходи, друг, присоединяйся!» Родион осторожно заглянул в комнату. Там за столом сидели еще несколько мужчин. Вероятно, приятели мастера. Стол был уставлен початыми бутылками. «Нет, спасибо, я лучше в другой раз», — скромно опустив голову, ответил Родион. Но хозяин его не слушал. Взяв Родиона за руку, он втащил упирающегося молодого человека в комнату и усадил за стол, где подвыпившие гости уже разливали по бокалам вино. Рядом на скатерти лежала колода карт. Родион сидел, смиренно опустив голову, и неслышно молился. «Господи, помоги! Господи, оборони!» За столом же продолжалось веселье. Вдруг один из гостей с улыбкой обратился к Родиону. «А что это, юноша, у нас все молчит? Поведайте нам что-нибудь. Ну, например, расскажите, кем желаете стать в будущем?» Родион поднял глаза и тихо проговорил: «Монахом». Гости изумленно замолчали. Шум и шутки вмиг стихли. «Ты, брат, прости нас», — со слезами на глазах сказал Родиону хозяин. И беседа повернула совсем в другое русло. Заговорили о монастырях, о святынях, вспоминали, кто в каком паломничестве бывал. К вину и картам никто больше не притронулся. Родион спустя годы действительно стал монахом. В постриге он получил новое имя – Иларион. Монах Иларион поселился в монастыре Оптина-Пустынь, а кротостью и молитвенной жизнью снискал себе славу далеко за пределами обители. Люди шли к нему со своими бедами и заботами и почтительно называли отца Илариона старцем. Молитва и смирение – сильнейшее оружие против всякой страсти, говорил старец Иларион Оптинский. Кто имеет дух смиренный и в искушениях о Господе памятует, тот повсюду сеет мир.
0: Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.

С горячую мольбою я прибегаю. Боже мой, не дай в борьбе с житейской тьмою блеснуть падучую звездой. Рассей тяжелые сомнения и дух надежды оживи. Прости душевные томления и песни грустные мои. Прости меня, что часто горе не в силах я перенести, и сердце, бурное как море, с его страстями укроти.

Радио «Вера». Светлое радио. Гордость чаще всего есть форма презрения к людям, а чувство достоинства – уважение к ним. Борис Васильев.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из речи митрополита Киевского Владимира Богоявленского к братии Киево-Печерской лавры по прибытии на Киевскую кафедру. 1915 год. Святая лавра давно близка моему сердцу. Еще учась в здешней академии, я не раз и не два хаживал сюда насладиться духовной радостью, насытиться глубокими религиозно-нравственными переживаниями. И в последние 10 лет не раз и не два приходилось мне здесь бывать. Но то я бывал здесь гостем, а теперь, неожиданно для меня, Господь привел меня прибыть к вам, братья, не гостем, а начальником, войти сюда с пастырским жезлом. Всюду, где Господь указывал мне служение, я старался назидать своих посомых словом церковным. Что же я вам, братья, скажу ныне? Я всегда стараюсь взоры своих слушателей устремить туда, к небесам, так как главное зло нашей жизни в том, что многие живут так, как будто они не должны и не думают умирать. Я призываю вас, братья, возблагодарить Господа Бога за чрезвычайные Его милости к вам. Напоминаю и то, что усердную молитвою возгревается и умножается благодать Божия в нас. Как ни крепки, как ни высоки стены обители, но они не спасут нас от искушения, если мы не будем пребывать в постоянной молитве. Никакие самые длинные службы церковные –

0: голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Посещать субботние вечерние службы для меня всегда особенно радостно. Отблески свечей в полумраке храма, неспешные песнопения настраивают на тихий лад. Мысли замедляются, включается внимание к словам молитв и к их глубокому содержанию. Примерно в середине вечера

вечернего богослужения поются особые песнопения, степенные антифоны. Антифонами они называются потому, что в древности их исполняли антифонно, если перевести с греческого языка дословно, звуком «напротив». Два хора стояли друг напротив друга и исполняли песнопения по строчке, по очереди, будто бы отвечая друг другу. А степенными антифоны называются потому, что являются своеобразными ответами на степенные псалмы, которые древние евреи называли «песнями ступеней» или «песнями восхождения». Их пели ветхозаветные священники, поднимаясь по ступеням Иерусалимского храма. В IX веке после Рождества Христова праведный монах Феодор Студит из Константинополя составил на «Песни ступеней» припевы, которые вошли в церковный устав как степенные антифоны или просто степенны. Всего их 8 в соответствии с церковной системой 8 гласов или распевов. Они разные, отличаются и текстом, и мелодией. Поются они по очереди, сменяя друг друга от недели к неделе. И так и называются степенно первого гласа, степенно второго гласа и так далее до 8. Мне хотелось бы рассказать вам о степенном антифоне третьего гласа. Текст его является припевом или своеобразным ответом на 125-й псалом царя Давида, одного из тех, которые как раз называют песнями восхождения. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть молитвы звучит так. «Пленников сионских ты освободил из Вавилона, и меня от страстей к жизни привлеки Слово Божие». Вот как эта фраза звучит по-церковнославянски. «Плен сионь ты изъял еси от Вавилона, и мне от страстей к животу привлеци Слове». Давайте послушаем первый фрагмент степенного антифона.

Текст второй части песнопения такой: «При южном ветре, сеющие слезами боговдохновенными, с радостью пожнут колосья вечной жизни». По-церковно-славянски строчка звучит так: «Вьюг, сеющие слезами божественными, жнут классы радостью пресноживотия». Давайте послушаем второй фрагмент степенного антифона.

Далее, после слов «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», хор поет «От Святого Духа всякий благой дар, как от Отца и Сына блистает, и им все живет и движется». Или по-церковнославянски «Святому Духу всякое благодарие, яко же Отцу и Сыну соблистает, в нем же вся живут и движутся». Послушаем третью часть степенного антифона.

После того, как хор спел степенно, из царских врат выходит священник или диакон и читает отрывок из Евангелия. Давайте послушаем степенный антифон третьего гласа полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостями программы будут дирижер регенцерковных хоров Евгений Тугаринов и скульптор, народный художник России Дмитрий

Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Андрей Борисович, Таганрог – это родина Чехова, а мы вдруг идем в художественный музей.
2: Тебе, Аня, как большой почитательнице Чехова, будет приятно узнать, что и здесь, в картинной галерее, многое напоминает о нем. О, вот, например, замечательная работа близкого друга Антона Павловича.
1: Пейзаж «Вечерние тени» Исаака Левитана. Художник дружил с Чеховым?
2: Да, познакомились они совсем юными, как мы с тобой когда-то. Брат Антона Павловича Николай был студентом Московского училища живописи, ваяния и зодчества вместе с Левитаном. Будущий писатель часто бывал в компании молодых художников, и в круговороте студенческой жизни началась дружба Антона и Исаака.
1: У них какие-то общие интересы были?
2: Их сблизило скорее совпадение мироощущения. Обоим была свойственна внимательность, наблюдательность, умение видеть значимое в обыкновенном.
1: Значимое в обыкновенном. Как точно ты сказал. Вот, например, картина «Вечерние тени» явно не просто пейзаж. Она похожа на объяснение в любви, только без слов. Пашня, красная в закатных лучах, нежно-голубое небо с тающими облаками, заливной луг с яркими полосками света. Мне кажется, что все это исполнено любви. И даже вот интересно, кому было адресовано это чувство?
2: Я бы сказал, что это чувство религиозное. Тот же Чехов видел в творчестве Левитана отражение вечного и неземного, океана чистой радости и блаженства. Эти слова применимы и к пейзажу «Вечерние тени».
1: А сам Левитан осознавал такое свойство своих произведений?
2: Да, он говорил, что в природе присутствует божественное начало, которое постигается любовью, и настоящий художник не может состояться, не чувствуя это.
1: Да, видеть природу живой, одухотворенной – это счастливый дар.
2: Точно, дар. Но для Левитана он был источником не только счастья, но и страданий.
1: Страданий? Но почему?
2: Художник признавался, что очень мучительно чувствовать бесконечную красоту окружающего мира, подмечать его сокровенную тайну, видеть во всем Бога и осознавать свое бессилие, невозможность выразить большое чувство.
1: Ну, уж ему-то грех было жаловаться на творческое бессилие. Судя по картинам, он прожил очень плодотворную жизнь.
2: Хотя и очень короткую. Левитан умер в 40 лет.
1: Но за этот срок написал столько гениальных работ.
2: Да дело даже не в количестве произведений. Мучительные попытки художника выразить невыразимое позволили ему создать особый род живописи. Левитан – реалист. Однако в его картинах присутствует не только зримая реальность, но и та правда, которая открывается, когда сердце, по выражению философа Ивана Ильина, зрит во всем божественное.
1: Эту правду я, видимо, и почувствовала в картине «Вечерние тени». Потому и сказала, что пейзаж похож на признание в любви.
2: Любви, на которой держится мир.
3: Картину Исаака Левитана «Вечерние тени» можно увидеть в Таганрогском художественном музее.
0: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Алексей Ботоногов.
1: Часто спрашивают, как правильно молиться. Люди большое значение придают внешней форме, а в молитве важно благоговение перед Богом. Хочу с вами поделиться словами святителя Тихона Задонского о молитве. Молитва не в том только состоит, чтобы стоять и кланяться телом перед Богом и написанные молитвы читать. Можно и без этого в любое время и в любом месте умом и духом молиться. Можешь на ходу, во время еды, лежа, в пути, за трапезой сидя, дело делая, при людях и в уединении к Богу ум и сердце обращать. И так милости и помощи у Него просить. Бог везде и в любом месте есть, и всегда двери к Нему открыты, и подход к Нему прост. Не так, как к человеку, и везде и всегда по своему человеколюбию Он готов нас слушать и нам помогать.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Для многих современных читателей определение «деревенская проза 21 века» прозвучит, наверное, почти как оксюморон. То есть сочетание понятий друг другу противоположных. Мол, живем мы в цифровую эпоху, век нанотехнологий и урбанистической культуры. Село не выдерживает такой конкуренции. Люди стремительно уезжают оттуда, становясь жителями мегаполисов. «Деревня умирает» все чаще можно слышать сегодня. С этим утверждением, однако, наверняка поспорил бы писатель Михаил Тарковский. Он является ярким представителем именно современной деревенской прозы. С одним из произведений этого направления, повестью «Полет совы», Михаил Тарковский вышел в финал Патриаршей литературной премии 2018 года. Впрочем, Михаил Тарковский, пожалуй, сам по себе ходячий оксюморон – столичный сибиряк. Внук поэта Арсения Тарковского и племянник режиссера Андрея Тарковского, Михаил однажды раз и навсегда променял шум московских улиц на тишину сибирской тайги. И все же в книге «Полет совы», как и во всей остальной своей прозе, писатель воспевает не пресловутый уход от цивилизации, а пытается проникнуть в глубину человеческой души и отыскать в ней те нити, которые связывают нас с самым родным – землей, языком, верой. И делает он это до пронзительности тонко и с психологической, и, конечно, с художественной точки зрения. Литературный слог у писателя одновременно и классически традиционен, и по-современному свеж и легок. Это тот редкий случай, когда уже от текста самого по себе получаешь эстетическое удовольствие. Главный герой повести – Сергей Иванович Скурихин, молодой школьный учитель литературы в маленьком таежном поселке на берегу Енисея. Сергей переехал из большого города и пытается найти те идеалы, к которым стремился, решившись в корне изменить образ жизни. И, кажется, сам порой не очень понимает, мешают или помогают ему в этих поисках его теперешние близкие. Директор школы Валентина Игнатьевна, ее муж, охотник Матвей, ученики Колька, Янка и Агашка. Ювелирно соединяя в тексте сельский сибирский диалект, профессиональный лексикон охотников, размышления филолога-интеллигента о русской литературе и весьма часто слова молитвы, Михаил Тарковский создает неповторимую палитру словесных красок, с помощью которой рисует и заснеженный Енисей, и охотничью избушку с крошечной печуркой, и застрявшую на реке баржу с продуктами для сельского магазина, и завораживающий полет совы, который в финале повести наблюдает главный герой, как символ того, что жизнь продолжается и для него самого, и для деревни 21 века. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Вот если по-библейски не будет мыслить, жить в этом библейском понимании задумки Бога о человеке, сегодняшний наш россиянин, гражданин, я имею в виду те слова нашего Господа при создании человека, когда Он сказал: «Раститесь, множитесь, плодитесь, наполняйте землю, царствуйте на этой земле». То есть какой величайший дар, когда Господь дал нам жизнь через наших родителей, но Он же дает эту силу каждому родителю родить. И Он же дал нам управление, вот эту чудную, прекрасную землю. И что мы вытворяем? Мы эту землю поганим этими бесконечными войнами, этой завистью, разграблением богатств, которые Господь дал. Да, можно, конечно, и нужно всем пользоваться, не случайно. Все это заложено вот в этой природе, в этой земле. Но когда одно просто выбрасывается, а другое заново срочно нужно изготовить и приобрести, и из-за моды снова что-то выбрасывается, где люди вот гибнут с голода там в Африке или где-то еще, а здесь вот выбрасывают, потом снова, это же просто разграбление богатств нашей земли. И замысел величайший Бога о сотворении мира и человека, вот просто человек извращает. И Господь опять говорит: ну, одумайся, ну, вразумись. Какая красота, когда бы ты жил по моим заповедям, и когда у тебя была большая, прекрасная, замечательная семья, дети, внуки, правнуки, когда бы твой род можно было тебе проследить в течение целых столетий, как это часто происходило до некоторого времени, да. Это радостно, это свято, и сколько эти люди в этом роду сделали хорошего и святого, и герои-воины, и построили города, и научные открытия совершили, и архитекторы, и писатели. И вот сегодня просто идет война против Бога. То есть делает человек все, чтобы еще большую войну объявить Богу, и что он пожнет. Ну, Содом и Гоморра, так сказать, до такого дошли состояния. И столько таких было случаев, когда за эти кощунственные дела, за безбожную, развратную жизнь целые империи, так сказать, исчезали. Сегодня человечество и в духовном плане, и в плане вот этой ненависти к тем, которые не хотят жить по этим сатанинским правилам, в всяком случае, к нашей стране, стоит на грани Армагеддона, на грани действительно, так сказать, исчезновения. Давайте обязательно воспитывать детей на заповедях Божьих, на той правильной, святой, любвеобильной задумке Бога о человеке, когда Он создавал мир и человека, как он должен жить, по каким правилам, по каким законам. И в этой великой традиционной святой семье, и почитая родителей и старших, и не крадя чужое. Ну, все это написано и в заповедях Моисея, потом в заповеди великие блаженства и так далее, и так далее. Это не просто мой взгляд, а взгляд церкви. Если все это будет вместе, и религиозное воспитание детей на традициях наших, и усилия государства, усилия гражданского общества, которое будет все более целомудренным, все более нравственным, моральным, патриотичным, будем все это вместе созидать, развивать, тогда у нас есть будущее. Мечтаю о том, чтобы все больше и больше было детского веселого смеха в наших семьях, семья все более и более становилась в полном смысле многодетной и традиционной. Вот. Ну и, конечно, безусловно, это рабочие руки, это патриотичные граждане, это защитники нашего Отечества. Вот только так я вижу святую, православную, великую, могущественную нашу Русь.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Сегодня, 20 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Подземное село». Литературный час на Радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Ларец слов.
1: Самое неприятное, что может произойти с человеком в зимнем лесу, это встреча с медведем-шатуном. Не вовремя вышедший из спячки зверь, бродящий по лесу, способен напасть на каждого, кто попадется ему на пути. Благодаря образу медведя-шатуна, шатание, как таковое, воспринимается теперь как процесс бессмысленного перемещения, блуждания. Однако в славянском языке у шатания имеется и другое значение. В эфире программа «Ларец слов» и ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «шатание». С необычным значением слова «шатание» можно встретиться в одной из первых глав книги «Псалтирь». Второй псалом начинается с таких слов «скую шаташеся языцы». Для, так сказать, неподготовленного уха эта фраза воспринимается примерно так «почему блуждали народы?». Однако истинное значение библейской цитаты таково «почему превозносились народы?». Дело в том, что церковнославянское слово «шатание» может переводиться еще и как «похвальба», «гордость». «Шатание» – славянский эквивалент древнегреческого понятия «фрегма». Фрегмой эллины именовали поведение лошадей, когда они, фыркая, переминаются с ноги на ногу, взбрыкивают. С точки зрения наших предков, гордый человек похож на строптивого коня, который отшатывается от наездника, его не слушается. По мнению царя Давида, написавшего Псалом 2, шатанию были подвержены языческие народы, которые блуждали, не зная истинного Бога, и не желали его принять, гордясь своей верой в идолов. Итак, запомним, что в переводе на русский язык церковнославянское слово «шатание» означает блуждание, а еще похвальбу – гордость. Глагол «шататися» соответственно означает «превозноситься» или «блуждать».
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, Колочская икона Богородицы в судьбах России.
1: Колочская икона Божией Матери относится к иконописному типу Одигитрия, что переводится с греческого как «путеводительница». На изображении Богородица левой рукой удерживает младенца Христа, а правой указывает на него как на истинный путь спасения. Пречистая Дева с нежностью и любовью склонилась над сыном. Зная из пророчеств о грядущих страданиях Иисуса, она хочет разделить его боль. Колочский образ был явлен в начале 15 века в окрестностях деревеньки Колоцкая, в 20 верстах от подмосковного города Можайска. Обстоятельства обретения святыни описаны в древней степенной книге, литературном памятнике 16 столетия. Икону Богородицы нашел на берегу речки Колочи крестьянин по имени Лука. Он принес находку домой и в тот же день по молитвам перед явленным образом исцелился родственник крестьянина, много лет тяжело болевший. Слава о святыне распространилась по всему Можайскому княжеству. В дом Луки потекли богомольцы. Верующие молились Божией Матери, и она щедро изливала на них свою милость. В благодарность люди оставляли у иконы пожертвования. На эти деньги Лука построил в родной деревне церковь в честь Успения Божией Матери. Чуть позже он основал при этом храме монастырь. В 1545 году на соборе, который созвал московский митрополит Макарий, было установлено празднование Колочской иконы 22 июля. В Успенском монастыре появилась традиция совершать в этот день крестный ход со святыни к источнику, который забил на месте обретения чудотворного образа. Благочестивый обычай прервался лишь после революции 1917 года. Большевики закрыли обитель, засыпали родник, Колочская икона была утрачена. В 1993 году Успенский монастырь возродился. На этот раз как женский. Насельницы получили драгоценный подарок – древний список Колочской иконы Божией Матери, прежде хранившейся в Ильинской церкви города Можайска. С этой реликвией ежегодно 22 июля совершается крестный ход к целебному источнику. Сестры расчистили родник на том самом месте, где в 15 веке крестьянин Лука нашел первообраз Колочской святыни.
0: Небесная заступница, Колочская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Есть много звуков в сердце глубине, неясных дум, непетых песней много. Но заглушает вечно их во мне забот немолчных скучная тревога. Тяжел ее непрошенный напор, и сдавна сердце с жизнью боролось. Но жизнь шумит, как вихрь ломит бор, как ропот струй. Так шепчет сердце голос. Алексей Толстой.

Радио «Вера». Светлое радио. Что может быть прекраснее, насладительнее любви к ближнему? Любить – блаженство, ненавидеть – мука. Святитель Игнатий Брянчанинов.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы и художницы Ефросинии Керсновской. Одесса. В ночь на 20 июня 1919 года все юристы Одессы были арестованы на своих квартирах и расстреляны в ту же ночь. В живых, говорят, остались только двое. Барон Гюне фон Гюнефельд, которого сын выкупил за золото, и мой отец. Ночью нас разбудил стук сапог и бряцание прикладов. Отца увели. Мама побежала на Ольгинский спуск, где отец еще до революции распутал какое-то сложное дело и выручил многих невинно пострадавших бедняков. Она среди ночи будила этих людей и просила их подписать просьбу о том, чтобы отца освободили. И многие поставили свою подпись. Что было делать дальше? От кого ждать помощи? Мама пошла в церковь. Рухнув на колени перед распятием, она так разрыдалась, будто душа с телом расстается. Подошел священник, она и излила ему свое горе. «Над всеми нами Господь», — сказал он. И с этой надеждой мама вышла из церкви. «Барыня! Барин вернулся!» Это кричала на всю улицу Фроська, бывшая горничная.
0: Голоса времени.

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развален. Такую горькую будущность предрек сирийской столице библейский пророк Исаия. Однако сегодня город, обреченный в 8 веке до Рождества Христова на разрушение, один из старейших в мире. Хотя он и находится в горячей точке земного шара, но по-прежнему остается архитектурной жемчужиной Ближнего Востока. Получается, что пророк ошибся? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит обратиться к историческим документам, которые обнаружил в 1849 году английский археолог Остин Генри Лейерт, изучая развалины древнего города Нимруда на территории Ирака.
1: В одном из дворцов Нимруда Остин Генри Лейерт нашел большое количество каменных плит с клинописными надписями, содержавшими жизнеописание ассирийского царя Тиглат-Паласара III. Среди восхвалений, характерных для ближневосточных биографических повествований, на досках были зафиксированы подробности военного похода ассирийцев против Сирии в середине 8 века. В рассказе, изложенном от имени самого Тиглат-Паласара, сообщается: «Я обезглавил сирийского царя Рецина, осадил и взял построенный на высокой горе дворец его отца Венедада. 8000 жителей с их имуществом я увел в плен, 518 городов Дамасского царства я обратил в пепел».
0: Царь Рецин, о котором упоминается в хрониках Тиглат-Паласара, возглавлял Сирию в 8 веке до Рождества Христова, то есть был современником пророка Исаии. Этот правитель сыграл нелицеприятную роль в конфликте между Израилем и Иудеей, прежде составлявшими единое царство. Результатом политических интриг Рецина стал его союз с израильским царем Факеем против иудейского монарха Ахаза. Именно к Ахазу и было обращено пророчество Исаии о грядущем разрушении Дамаска.
1: Исаия призвал царя Иудеи Ахаза возложить упование на Бога и не сомневаться в том, что Израиль и Сирия – дымящиеся головни, которые скоро потухнут. Ахаз попросил заступничество у ассирийского правителя, и вскоре, как сообщают аналы Тиглат-Паласара, Дамаск стал похож на холмы, смытые потоком.
0: Предсказание о разрушении Дамаска было произнесено в исторический период, когда сирийское царство еще было могущественным и влиятельным. Царь Рецин, сталкивая между собой братские государства, Израиль и Иудею, рассчитывал завладеть их территориями и упрочить свое положение в регионе. Однако в вооруженный конфликт вмешались ассирийцы, и Дамасское царство превратилось в груду развалин, о чем и сохранилось документальное свидетельство, обнаруженное археологами аналы Тиглат-Паласара. Но если Вавилону пророк Исаия предрек безвозвратное разрушение, то Дамаску пророчество оставляло возможность восстать из пепла, что и произошло в дальнейшем.
2: Тайны

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Жития святых. Страницы летописи. Визит правящего архиерея в монастырь всегда волнителен для насельников, даже если это знаменитая на всю Россию Оптина пустынь. Вот и в этот раз, проводя архиепископа Феофана Калужского по аллеям обители, суровый отец игумен трепетал в душе, все ли ладно вокруг. С досадой услышал он, как владыки вполголоса докладывали:
1: «Старец-то отец Нектарий чудит, немощен стал. То в халатике ходит с голыми коленями, то полную келью камушков натащит и говорит, что, дескать, у него музей тут. Граммофон завел с пластинками».
2: «Граммофон я слушать не благословил. Убрали его».
3: «А что со старцем?»
2: «Ох, владыка, что со старцем? В игрушки он играет, вот что».
0: В келью старца владыка зашел один. Отец Нектарий кивнул головой и продолжил свое занятие – игру в кукол. С изумлением владыка наблюдал за тем, как седой монах стал одну за другой сажать куколок в тюрьму, бить их, выговаривать им что-то невнятное, но грозное. Добрый архиепископ снисходительно списал все эти чудачества на возрастную немощь. Позднее, когда монастырь был превращен в музей, а сам Феофан Калужский перенес арест, унижение и ссылку, он понял, какие тайны были открыты отцу Нектарию, какой тяжкий груз предвидения грядущих бед тот нес на своих плечах. В монастырь крестьянский сын Николай Тихонов, будущий старец Нектарий, приехал за благословением на брак. Свадьба казалась решенным делом, но благочестивый отец невесты прежде отправил будущего зятя в Оптину. Так Николай попал к знаменитому старцу Амвросию. Старец в православной традиции – это опытный монах, духовный наставник, через которого Господь открывает свою волю. Неизвестно, о чем беседовал преподобный Амвросий со своим гостем, но после этого разговора тот навсегда остался в монастыре. Иеромонах Нектарий участвовал в богослужениях, нес послушание наравне со всеми и ничем не отличался от остальной братьи. Ну, разве что чуть-чуть более ревностно скрывал от досужего взора плоды своей духовной жизни. Он много читал, изучил латынь и французский, вел переписку с учеными, брал уроки живописи. Но поверх подрясника мог надеть разноцветную женскую кофту, на одну ногу валенок, на другую башмак. Как огня боялся отец Нектарий славы. Более всего он опасался прослыть эдаким дельфийским оракулом, в разговоре с которым люди будут искать не духовной пользы, а дешевых чудес. Однако вскоре молва о прозорливости отца Нектария вышла далеко за пределы монастыря. Когда в 1912 году встал вопрос об избрании старца, духовного руководителя обители, монахи соборно выбрали именно этого странного человека. Три дня преподобный плакал, не переставая, называя себя скудоумным, но перечить воле братии не стал. В кровавом 1917 году многое разъяснилось. Будучи в ссылке, он признавался своей духовной дочери, поэтессе Надежде Павлович: «Я уже тогда, когда избирали меня, предвидел и разгром Оптиной, и тюрьму, и высылку, и все мои теперешние страдания, и не хотел брать этого всего. Но принял, и долгое, страшное десятилетие нес на своих плечах крест молитвы за погибающую страну, за ее безумных детей. Многих из них старцу удалось схватить за руку на краю пропасти, найти те самые слова, которые навсегда переворачивали душу человека. Надежда Павлович, которая потом оставила подробные воспоминания о старце, была одной из них. Скончался преподобный в 1928 году, вдали от своей любимой обители. Но в 1992 году мощи святого были обретены и перенесены в полуразрушенную Оптину. С этого времени началось стремительное возрождение монастыря. Иноки Оптиной пустыни уверены, здесь не обошлось без чудесной помощи старца Нектария.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. «Все, что есть у меня, получил я от Бога».
1: Как воспринимать события жизни? Святитель Патрик Ирландский, автор цитаты, считал все происходящее с ним волей Божьей. Так он писал в книге «Исповедь». Подобное понимание было у праведников от глубокой древности. Ветхозаветный страдалец Иов около 4000 лет назад в час испытаний через боль души и тела восклицал: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем?» В середине V века святой Патрик повторяет мысль Иова: «Что бы ни случилось со мной, будь то хорошее или плохое, я должен принимать и всегда благодарить Бога». В 16-летнем возрасте Патрик, уроженец Британии, был похищен ирландскими пиратами. 6 лет он провел в рабстве, затем бежал на родину, получил образование, стал священником и вернулся в языческую Ирландию проповедовать Христа. Как кроткий Иов, прославленный и утешенный Богом, столетиями олицетворяет благодарность и терпение, так и Патрик, просветитель Ирландии, вековечный пример полагания на волю Божью. Всегда и во всем.
0: Цитата

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Пьеса Антона Павловича Чехова «Вишневый сад». Сюжет произведения сосредоточен на уникальном вишневом саду в старой дворянской усадьбе. Сад обречен на уничтожение. Его владельцы разорены, и поместье в конце концов продают с аукциона, а новый хозяин вырубает сад. Но не гибель сада становится центральным нервом пьесы, ее главной болью. А что же? В мире чеховской пьесы, мире, который заполнен переживаниями за обреченный вишневый сад, красота его и правда стоит того, чтобы ее оплакать, не хватило времени, сил, внимания, тепла на одного единственного человека. После продажи усадьбы старого слугу Фирса забывают в заколоченном дворянском доме. Апофеоз трагизма пьесы – не стук топора, рубящего вишневые деревья, а стук молотка, заколачивающего ставни дома, в котором остался старик. А ведь Фирс для Творца Вселенной дороже всех садов мира. Американская писательница Гарриет Бичер Стоу, автор романа «Хижина дяди Тома», рассказывала, как однажды ее мама, выбрав ясный вечер, вывела маленькую Гарриет из дома, указала на звездное небо и сказала: «Настанет день, когда самая яркая из этих звезд погаснет, а душа самого последнего нищего будет жить вечно». Смотрите, не презирайте никого из малых сих, читаем мы в Евангелии от Матфея. Это и есть ключ к вишневому саду. Антон Чехов показывает: человек очень часто становится едва заметным на фоне того, что кажется гораздо более ценным. Так старик Фирс, запертый в заколоченном доме, фактически погибает одновременно с садом, в котором уже стучат топоры. Но если услышать евангельское слово и научиться не презирать малых сих, не забывать фирсов в заколоченных домах, может, уцелеют и вишневые сады?
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии протоиерей Георгий Завершинский. Поговорим о том, как развитие технологий может влиять на семейные отношения и как научить детей безопасному взаимодействию с искусственным интеллектом. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных церковных датах предстоящей недели.
0: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

0: Отрывок из сборника воспоминаний о священнике «Отец Арсений». Сквозь оцепенение, сознание наступающей смерти, боль от побоев и холода, сперва смутно, но через несколько мгновений отчетливо стали доходить до Алексея слова: «Господи Боже, помилуй нас грешных, многомилостиве и всемилостиве Боже наш, Господи Иисусе Христе». И полились слова молитвы, и в каждом слове, произносимом отцом Арсением, лежала глубочайшая любовь и надежда.
1: Надежда – это одна из главных христианских добродетелей. Она заключается в уповании на милосердие Божие, в спокойном и радостном ожидании Его помощи в любых обстоятельствах земной жизни, а также по исходе души из тела. Надежда имеет своим основанием подлинную веру во Христа Спасителя, которая немыслима без жертвенной любви к Богу и к ближним. Надежда помогает преодолевать страдания и скорби, умягчает страх смерти. Утрата надежды, безнадежность, чревата отчаянием. В этом состоянии у человека опускаются руки, помрачается разум и воля, может развиться суицидальное настроение. Стяжать надежду помогает молитва, участие в церковных таинствах и совершение дел милосердия.
2: Часть

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В 30 километрах к югу от города Тамбов, в Знаменском районе, есть неприметное на первый взгляд село Сухотинка. Болото, озеро, лес и петляющая среди лугов речушка Нару-Тамбов. Когда-то на ее берегу стояло имение помещиков Сухотиных, мужа и жены. С их именами неразрывно связано сердце Сухотинки и одна из наиболее известных святынь всей Тамбовщины – Богородица Знаменский женский монастырь. Петр Гаврилович Сухотин получил имение в награду за проявленную доблесть при взятии Очакова во время русско-турецкой войны 1787-1791 годов. В Сухотинке он поселился вместе с молодой женой Варварой Александровной. 30 лет прожили они здесь душа в душу. Но однажды обоих внезапно одолела тяжелая болезнь. Тогда супруги в одну и ту же ночь во сне увидели икону Пресвятой Богородицы Знамения. Пробудившись, Сухотины отслужили молебен перед этим образом и получили исцеление. После этого чудесного случая они дали Божией Матери обет устроить в своем имении иноческую обитель. Женский монастырь, построенный на землях и на средства Сухотиных, был освящен и открыт в 1822 году. Первой настоятельницей Богородицы Знаменской обители стала игуменья Досифея Кудрявцева, духовная дочь преподобного Серафима Саровского. Старец Серафим лично благословил ее на этот труд. Без малого столетия монастырь процветал, и в него стекались паломники со всей России. А потом к власти пришли большевики. Сразу после 1917 года Сухотинская Знаменская обитель была закрыта. Большую часть зданий, включая несколько храмов, снесли. На территории монастыря разместили детскую колонию, потом психоневрологический диспансер. Возрождение Богородицы Знаменского монастыря началось в 2003 году и продолжается до сих пор. Полностью восстановлена белокаменная церковь Иверской иконы Божией Матери. Обнаружен фундамент главного монастырского храма, утраченного в советские годы Знаменского собора. В будущем его планируется отстроить заново. А пока Сухотинский Богородице-Знаменский монастырь встречает гостей чуть тронутыми временем, но сохранившимися монастырскими стенами из красного кирпича. Золотой ангел на башенке, построенный уже в наши дни, склоняет голову, приветствуя каждого, кто приехал сюда помолиться и прикоснуться к истории славной обители.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Край ты мой, родимый край, конский бег на воле, в небе крик орлиных стай, волчий голос в поле. Гой ты, родина моя, гой ты, бор дремучий, свист полночный соловья, ветер, степь да тучи. Алексей Толстой.

0: Вера. Светлое радио. Пайдея.
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Пайдея». Этим красивым словом греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы будем сегодня говорить. Напомним, что наши беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех неравнодушных людей, кто работает с детьми не только и занимается их духовно-нравственным развитием. У микрофонов Анна Леонтьева
2: и Сергей Платонов. И у нас в гостях Евгений Тугаринов, дирижер, регент церковных хоров, педагог, член правления Московского музыкального общества, председатель правления Русского православного хорового общества, член Союза писателей России. Евгений, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Аня.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей.
2: А также Дмитрий Тугаринов, российский скульптор, педагог, народный художник Российской Федерации, академик Российской Академии Художеств, профессор кафедры скульптуры и композиции Художественной Академии имени Сурикова. Добрый вечер, Дмитрий.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Ну что ж, у нас сегодня в студии два больших человека, да. Больших педагога с большой буквы. И сегодня мы хотели поговорить о том, наверное, что такое учитель, кроме того, что учитель дает ученикам знания. Мы в одной из бесед с Дмитрием и с Евгением зацепили как бы в конце программы эту тему. Она показалась нам очень важной, потому что она, по сути, мне кажется, возвращение к каким-то истокам, да, возвращение к тому, что, может быть, где-то забыто. А вот есть люди, которые могут нам все еще донести эту идею, рассказать, как это можно. С одной стороны, это музыка, с другой стороны, это скульптура. А все вместе, наверное, вот как коснуться души человека, как педагог может воспитать не только, ну, опять же, не дать не только знания, но воспитать чувства. Даже не знаю, какой первый вопрос задать, но, наверное, спрошу Евгения. Вот Евгений много раз был у нас на программе, был, рассказывал про род Тугариновых. И, наверное, какие-то люди из вашего рода тоже для вас были такими педагогами или из вашей семьи?
3: Ну, вот вся ваша преамбула к этому вопросу, она уже как бы настраивает и ум, и сердце к ответу, к поиску ответа. С одной стороны, кажется, вопрос очень простой, очевидный. С другой стороны, видишь, что слово «учитель» – это, наверное, одно из самых древних слов. Я как музыкант, я вырос в семье музыкантов. И я помню, как мой отец пробовал меня учить. У него ничего не получалось, так же, как не получалось у меня учить моих детей. Однако я учу уже людей, наверное, 50 лет. В моем роду очень много священников. Я узнал об этом не так давно. И, наверное, священник – один из тех людей, который в первую очередь может быть причислен к статусу, к имени учителя. Проповедь священника вдохновенная, огненная, как бы личное по отношению к каждому стоящему в храме, это же есть учительство. Потому что на какую тему он ни говорил бы, вектор у него один – это дать людям направление к Богу. Священник может быть грешен, но направление, которое он дает, оно сияет чистотой. Я музыкант, который имеет дело всю жизнь с хором. В хоре ты будешь учить всему. Хоровым всяким особенностям, исполнительскому, трактовке исполнительской. Но даже не это самое важное. Даже как не это может быть самое важное для учителя в классе. Я помню, в мое время я начал учиться в 65-м году в школе. Я помню, какой статус имели словесники. Вне зависимости, это твой классный руководитель, ведет ли он у тебя, но как бы словесник стоял на первом месте. Почему? Не потому, что он рассказывал интересные истории о каких-то положительных или отрицательных героях тех или иных произведений литературных, а потому, что он формировал личность. Вот священник своими проповедями, своим служением, своим общением с людьми вне храма, он формирует личность христианина. И если наш путь христианский должен, земной, должен завершиться вхождением в вечную жизнь и соединением с Христом, это означает, что священник говорит самые важные слова. Но и учитель, по сути, тоже говорит самые важные слова, потому что он, вот русский учитель, теперь можно говорить смело, и советский учитель, потому что, несмотря на систему, которая в 80-м году мне лично обещала увидеть последнего попа,
2: угу. Причем я должен был
3: увидеть попа последнего вместе с ощущением, что я живу уже при коммунизме. Не случилось ни то, ни другое.
2: Слава Богу.
3: Вот, но это как бы рассуждение, так сказать, о высоком. Такое небольшое. Но вот что касается нашего хора, например, детского, у нас в студии 150 детей даже, наверное, больше. Разные хоры, разных возрастов, и мальчики, и девочки. Первое, что мы ставим, какую задачу мы ставим, это научить детей работать. Что они приходят не только пообщаться, для этого есть перемены, они приходят постигать нечто, а постигать вне труда, вне как бы заинтересованности невозможно. И поэтому любые самые красивые, самые интересные, самые увлекательные вещи, относящиеся как бы к специальности, к хоровой, не будут восприняты, если человек не заинтересовался сам что-то освоить. И так постепенно, сегодня это, завтра другое, послезавтра третье, суммируя, возвращаясь назад, устремляясь вперед, потихоньку, без громких даже слов. Вот это и есть первый для меня лично, как вот для руководителя хора и студии, момент воспитания. Не

0: Вот, как он называется, интеллект, искусство интеллекта.
1: Один из ваших коллег-музыкантов его назвал Иван Иванович.
0: Вот так, может быть, да, может быть, так проще, не будешь забывать.
1: Да.
0: Во всяком случае, вот, мне кажется, самую большую задачу ты все равно будешь решать очень маленькими шажками. Но шажки должны быть уверенные, понятные этому человеку, маленькому, начинающему, юному. Вот и тогда у тебя что-то начнет получаться. Вот, наверное, моя, как бы, вот мое видение, вот оно примерно таково.
2: Хорошее начало. Я вот зацепилась за ваши слова о том, что, и они сейчас вот ко всем, наверное, вопрос, что иногда родитель не может научить чему-то, а может учитель. Вот вы сказали, что вы своих детей не могли научить музыке. И вот, вот это вот между родителем и учителем.
0: Тебе кажется, ну, это настолько очевидно, ну, это так просто. Ну, взял и сделал.
2: Да.
0: А получается, у ребенка это не идет, а ты смотришь на него, как на себя. Ну, вот посмотри, как это просто. И вдруг ты видишь, что это для него это не просто, а ты уже забежал в следующий этап, еще в следующий этап, и вот это вот несоответствие начинает тебя раздражать, ты выходишь и начинаешь называть ребенка неподобающими именами, и, в общем, контакт теряется, и все распадается.
1: Детская травма, здравствуй комплекс, да, такое тоже бывает.
0: Я тоже через это прошел. Вообще, еще хотел очень важный момент сказать для себя. Все-таки история людей, я не знаю, как вы к этому относитесь, но классики марксизма-ленинизма учили нас, что мы идем как бы как вот луч прожектора. То есть у нас как бы фокус, причем от моего рождения фокус, да, и фокус устремлен в будущее как бы как расширение. Я считаю, что фокус давно позади. Один из фокусов, например, это появление Бога воплощения. Это один из фокусов, от которого пошел луч к нам. То есть я к тому, что еще евангельское изречение: «Да не будет ученик больше учителя». Вот вдумаемся: «Да не будет ученик больше учителя». То есть твои, Митя, ученики не превзойдут тебя, мои ученики... Не... Почему? Это другой вопрос. Но вот опыт предыдущих, как бы вообще даже государств, например, чему учили древние греки юношество? Девочек, наверное, чему-то учили, но не так, как бы, не на государственном уровне. Здесь нужно было учить воина. Но как учили воина? Постигать мир умом, для этого была нужна математика. Постигать мир сердцем, для этого нужна была музыка и, наверное, иные искусства.
3: И философия.
0: Уметь соединять ум и сердце нужна была философия. Умение изложить свою позицию нужна была риторика. Ну и, конечно, гимнастические и всевозможные вот эти вот, то, что привело и к Олимпийским играм, и к прочим вещам. Ну, посмотрите, кто погибал первый в фаланге, например, греческой, да? Флейтист. Он же шел первый. Флейтист не мог идти последним.
2: Да, да,
0: звуки флейты должны были...
2: На войне вы
0: имеете в виду. Да, да, да. Как бы вдыхать мужество. Барабанщик, флейтист. Их, понятно, был не один, но это люди погибали первыми. В них летели стрелы, копья, мечи вонзались. В них. Потому что что говорил, например, о своем солдате, солдате Суворов? Он говорил, что песня, простая песня, удваивает силы солдата. Это не образование, это уже элемент воспитания, потому что песня тебя вдохновляет. Знаешь слова, не знаешь, ну, наверное, предки наши знали. В общем, я хочу сказать, насколько важно вот наше, допустим, присутствие с Митей сейчас, как представителей вот этой области познания мира, открытия мира сердцем.
4: Пайдея.
2: Напомню, что сегодня с нами и с вами Евгений Тугаринов, дирижер, регент церковных хоров, педагог, член правления Московского музыкального общества, председатель правления Русского православного хорового общества, член Союза писателей России. И Дмитрий Тугаринов, российский скульптор, педагог, народный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств, профессор кафедры скульптуры и композиции Художественного института имени Сурикова. Дмитрий, а можно вас

0: спросить. Вот Евгений сказал про школу вот в эти, ну, в общем-то, безбожные годы, да, но фигура учителя действительно была какая-то другая. Вот у вас сохранились какие-то образы, воспоминания?
1: Конечно, сохранились. Угу. Я этим образом, я про этих людей постоянно детям рассказываю, привожу примеры. Вот, а сейчас такая вот, ну, вот в Суриковском институте, вот эта вот официальная история, там, ну, наверное, так же, как и в музыке, там существует такой приоритет вот таких вот исполнительских каких-то вот пиар-дел, я могу только себе представить, ну, я имею в виду консерваторию, предположим, конечно... там гармония, сольфеджио, я тут плохо знаю. Вот, у нас тоже работа там с моделью, с натурой, с материалами, но у нас забывают, ну, это так на общем уровне. Вот мы ездим каждое лето, сейчас, наверное, будет последнее лето, в Питер, в Академию художеств, в единственное здание в мире, построенное специально для художников. Больше таких примеров нету. Они все где-то селились, бог знает где. А здесь Российская империя, такая нехорошая для художников, построила специальное здание. И она специально его проектировала.
2: Это которое, помнит, еще Врубеля, вот, то самое,
1: ну,
2: здание.
1: Ну, вот где сфинкс стоит, вот на там. Берегу Невы, рядом с университетом.
2: О, да, это замечательное
1: вот.
2: Здание.
1: И,
2: там дух такой, там, тех времен еще остался.
1: Пока еще остался. Он постепенно, и даже не постепенно, выветривается. Вот, к несчастью, самые очевидные вещи, их приходится всем тыкать пальцем. Там самое центральное место, такой центральный дворик, прям при входе через окна его видно, этот такой круглый двор, и там по четырем направлениям написаны основные художественные профессии. Там архитектура, вспомогательные там скульптура и живопись, а центральное место написано «воспитание».
0: Угу.
1: Потому что, но это вот понятие, что под этим подразумевать. Это простое выстраивание интеллекта. Предположим, читать книжки, сказки. Это делая с малолетства все должно происходить. А сейчас приходят взрослые люди, и у них совершенно... другие какие-то, вот я имею в виду скульптуру. Вроде они слышат, что за это хорошо платят, они в открытую говорят, нам это все вообще неинтересно, мы пришли зарабатывать деньги, потому что за это хорошо платят. Вот, у меня специально на этот случай, вот я специально принес мешочек, здесь, к несчастью, не видно то, что у меня там лежат какие-то предметы, которые... Я вынужден показывать, потому что просто в разговоре можно же не... Может, я обманываю. Вот, а нужно все доказывать. Вот это вот в мешочке лежат 30 серебряников. Я их специально завел.
0: Правда?
1: Ну, а что? Можете проверить. Вот 30 тут, правда, и сестерции. И когда заходит вопрос, там, деньги зарабатывать, вещь актуальная, все мы... так или иначе, на эти деньги подсажены, вынуждены про это думать. Но,
0: покажите,
1: пожалуйста.
0: Покажите.
1: Покажите. Ну вот...
0: Позвякай хотя бы, Серёж, чтобы радиослушатели хотя бы услышали, как это...
1: Несколько сестерций, а в основном это вот тетрадрахмы греческие.
2: Подождите, они настоящие?
1: Можете считать, что настоящие. 17,4 грамма серебра. Там очень точный был вес.
2: И вы воспроизвели их, получается, да?
1: Да, я их воспроизвел, но я их воспроизвел подлинные. У них подлинный, вот это называется гурт, он раздавленный. Вот такие красивые монетки, но символ вот этот вот, он к разговору. Говорит, хочешь зарабатывать? Ну вот можно так зарабатывать. То есть все вот эти вот фокусы я пробую рассказывать и объяснять, что... Сначала все-таки должно быть дело. Кстати, вот тот, кто получил эти 30 монеток, он сначала тоже сделал дело, а потом он их получил. Да, а не уж сначала. Сначала он, правда, торговался за свою работу. Но ему было предложено сколько? Ну, как мы знаем из истории. Вот, а сейчас все думают, что не обманули. Но это я в такую нехорошую залез сторону. Это к тому, что вот музыка и скульптура. Два близких родственника. По-английски волюм – это звук, а это форма и объем тоже.
3: Да.
1: Но в отличие от конкретного вот дела, вот материального, серебряного, там, золотого, платинового, какого угодно. Музыка прозвучала, бах, ее нету. Где она? Ноты какие-то записывают, чего-то. Это совершенно иная, несмотря на вот эту вот родственность, она совершенно другая. Можно даже сказать, ну, противоположная. Вот скульптура, она материальна, но материально она по своему вот этому вот, ну, вот стол, там, микрофоны, вот все это хозяйство. Но есть духовная наполненность, четвертое измерение. Ради чего? То есть там должно быть что-то, что-то в душе, дышать должно.
2: В душе, наверное, что-то должно быть.
1: Одна и та же песенка. Поет один, другой, пятый, десятый. И вдруг кто-то поет как-то так, что это берет за душу. Потом начинают разбираться, а вот он там так ноту, а вот здесь вот он так потянул. Но духовная составляющая, она поэтому и духовная, потому что ее нельзя ни измерить, ничего с ней сделать, ее можно только почувствовать. Сейчас серьезная беда и опасность – это, вот как уже здесь говорили, изобилие информации – совершенно разные, и вот в этом это даже не балл, какой-то вихрь, это что-то, какой-то тайфун, и там что-то вычленить. Вот мне, например, ну, нет, я стараюсь, я смотрю же интернет, какие-то там новости, ну, мне проще. А вот молодые люди, они очень падки, они же не знают. Им говорят вот так, какие-то у них моды. В общем, я так смотрю...
2: Нет критического мышления какого-то. Почему-то молодое поколение гораздо быстрее усваивает то, что им навязывают, например, какой-то отдельный лидер мнений. Я часто спорю с некоторыми
1: лом
2: молодыми
1: это
2: друзьями.
1: Называется.
2: Да, что, ну ты другую точку зрения посмотри, пожалуйста. Да.
1: Лом. Да. Нет, там... Как у Экзюпери, зорко одно лишь сердце. И вот ну, у меня тоже, такая, да. Она достаточно, ну, в общем, сложно исполнимая задача для того, чтобы не попасть-то как воробей на мейкину, значит, нужно уметь отсеивать. Значит, есть вот, я придаю не скульптуру, там была когда-то реставрация, сейчас этот предмет вообще непонятно, как это называется. Есть понятие подлинности. И вот я, поскольку все время подлинность, потом выясняется, что подлинные могут быть человеческие отношения, продукты питания. Все может быть подлинное, и все может быть фальшивым.
0: Хорошее слово, кстати, подлинность, ага.
1: Нет,
0: простите,
1: ну,
0: да.
1: Есть в изобразительном искусстве. Это важнейшее и основополагающая история. Должна быть, вещь должна быть подлинной. А если она, ну, деловые люди, они же собираются же не просто так. Вот ему там пейзажик нравится. Да ничего подобного. 90% покупают старые вещи, потому что это называется носитель информации.
0: Mm-hmm.
1: Информация подлинная лишь в том случае, если произведение без каких-то там фокусов. И вот это вот очень сейчас большая проблема, потому что, скажем, вот у нас архитектура, памятники, это подлинность постоянно нарушается. Здесь не вопрос, там, хорошо это или плохо. Это информация о прошлом. И с ней нужно грамотно поступать. А если вы сбросите там какого-то истукана, то, ну что, будет лучше, что ли? Это варвары и вандалы делали. Кстати, у нас никто не знает, что варварство и вандализм – это разные понятия. одни сейчас ученые спорят, потому что одни уничтожали, скажем, римских там всяких тетенек и дяденек, носы им отбивали просто от злобы, а другие их просто бросали, потому что они не знали, что это такое. То есть два разных понятия – сознательное уничтожение и несознательное. Да.
3: По поводу… Я просто боялся забыть. Если вот, ты говоришь, в изобразительном искусстве, в скульптуре вот это важнейшее понятие подлинности, в музыке есть то же самое. Например, в XIX веке кучкисты, Глинка говорили о том, что нужно в своем искусстве композиторском опираться на народную песню. В церковном пении то же самое. Есть подлинные напевы, оригинальные. Знамена распев и малые распевы – это все подлинное. И это одно из как бы качеств музыки судится и по наличию вот… Если не подлинных мелодий, то духа, которые эти мелодии как бы впитали в себя со столетия. И, например, ценность… «Всенощная Рахманинова», к примеру, уникальное произведение, потому что половина примерно Рахманинов использовал подлинных напевов, а другая половина – это то, что он сочинил, но в духе, который не специалист, да даже специалист не отличит от подлинного.
2: Можно я добавлю, например, есть одно из произведений Рахманинова «Симфонические танцы». Кажется, он их написал, будучи уже в Америке.
3: Это не кажется, это так и
2: есть.
3: Так
2: и было, да. Вот, ну я специалист здесь. В общем, и когда я впервые их услышал, я не помню, как называется эта часть, но в конце одной части вот этих танцев есть как раз мелодия киевского распева «Благословенности Господи». «Научи меня оправданию твоим», это во всенощном день, и тропари по непорочных, вот там «Благословен еси Господи». И вот это тоже отображается, и его, вот это совершенно произведение, которое исполняет оркестр, там много инструментов, самый настоящий, вот большой оркестр, и он играет мелодию как раз вот этого киевского распева. Меня это так поразило и тронуло, это великая музыка на самом деле. Это он опирается на вот эти русские как раз напевы, эти распевы, о том, что сейчас говорит Евгений.
3: Я хотел переключиться, как бы кардинально переключиться, потому что я уже немножко затронул, что, собственно, вот, например, в нашей деятельности музыка не есть сообщение каких-то знаний. Об этом тоже идет речь. Но это напрямую не действует. Музыка, наверное, как и любое искусство и наука, они призваны формировать, может быть, именно вот искусство, призваны формировать человека, а формировать... Ведь человек – существо цельное, задумано. Другое дело, кем мы становимся в процессе жизни. Но простые песни могут формировать гражданина, патриота, любящего свою землю, хотящего на ней трудиться, как бы человека, который ценит человеческие отношения и отношения с родителями. Так сказать, музыка... Я вот вспоминаю такой эпизод. Это даже я помню, это 8 января 2003 года. Накануне праздновали Рождество. И это все Лондон, собор. И после службы в зал, где трапезы обычно происходили, зашел митрополит Антоний.
0: Сурожский.
3: Зашел не просто так, а в это время был намечен небольшое выступление детского хора, который вот мы с женой Галиной организовали только в сентябре 2002 года. И владыка пришел, чтобы послушать. Мы что-то приготовили, и он спросил: «А вы не могли бы спеть марш Алексеевского полка?» И вот так получилось, что мы как раз марш Алексеевского полка могли спеть. И вот у нас стояла горстка, начало было очень, так сказать, как бы немногочисленное. Стояло, наверное, человек 10 деток. Моему сыну было 6 лет. Ну, то есть там, по-моему, самый младший, старший был 7-летний. И вот эти вот 6 и даже, может быть, кто-то 5 лет начали петь: «Пусть свищут пули, льется кровь, пусть смерть несут гранаты». И вот песня, простая песня, у владыки потекли слезы. И он попросил ее спеть, потому что эту песню он пел, будучи мальчишкой, в скаутском отряде, когда ему было там столько же лет, может быть, чуточку больше. И ведь он и его современники, вот, подростки, жили ощущением, что наступит день, и они услышат приказ садиться на корабли и возвращаться с оружием в руках в Россию, брать ее обратно. И вот, вот это вот момент, когда у владыки, которому почти 90 лет, который накануне объявления, что он серьезно болен онкологией, в него текут слезы. Я помню, как наши дети, вот эти шестилетние, собрались, как они в струнку вытянулись, как они
0: почувствовали,
3: верили в то, что, о чем поют. Там в нас кровь отцов, богатырей, и дело наше право. В общем, вот для меня это сильнейший момент, как бы становление человека человеком.
0: Продолжим этот потрясающий разговор через минуту. Напомню, что у нас в гостях Евгений Тугаринов, дирижер, регент церковных хоров, педагог, член правления Московского музыкального общества, председатель правления Русского православного хорового общества, член Союза писателей России, а также Дмитрий Тугаринов, российский скульптор, педагог, народный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств, профессор кафедры скульптуры и композиции Художественной академии имени Сурикова. У микрофона Анна Леонтьева и Сергей Платонов. Мы вернемся к вам через минуту.
4: Пайдея.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».
1: Пайдея.
2: Программа «Пайдея» на радио «Вера» продолжается. У микрофонов Сергей Платонов и Анна Леонтьева. Сегодня у нас в гостях Евгений Тугаринов, дирижер, регент церковных хоров, педагог, член правления Московского музыкального общества, председатель правления Русского православного хорового общества, член Союза писателей России, и Дмитрий Тугаринов, российский скульптор, педагог, народный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств, профессор кафедры скульптуры и композиции Художественного института имени Сурикова. Самый важный момент, который для меня очень тронул, как раз это вот разговор о подлинности и как эта подлинность выражается в искусстве, в том числе вот в вашем как художника, у вас как музыканта. И эта подлинность на самом деле относится не только к таким творческим профессиям, ну, как мы уже, наверное, сказали, а везде. И эта подлинность должна идти у каждого человека, особенно у педагога, потому что, вот, наверное, если музыкант еще может где-то сфальшивить там на репетиции или там скульптор...
3: Не может, но бывает.
2: То учитель, конечно же, наверное, вот не имеет права на ошибку, потому что и век такой быстро меняющийся, и дети тоже, на самом деле, очень быстро развиваются, и у них особое внимание сейчас и так далее, потому что мне об этом достаточно, наверное, просто говорить. У меня вот первый класс только закончил, и я впервые начал взаимодействовать с учителем. И учитель, который был в наше время, в мое время, я моложе, конечно, и который вот сейчас, вот, она на самом деле очень робко порой относится, современный учитель, к ученикам, потому что общество немножко поменялось. Оно стало более мягким, более таким нежным. Детей нельзя трогать.
3: Инфантильным.
2: Ну, или так назвать. Детей нельзя трогать. И я уже, наверное, не первый раз здесь об этом говорю, но у меня состоялся разговор с учителем, что вы вправе быть жестче, вы вправе быть более требовательным к этому, к моему ребенку, и я никогда вам не сделаю замечаний, если вы занимаетесь своей обязанностью. Это вот тоже, вот насколько высокое звание учителя сейчас вот во многом было растоптано. И вот как сейчас, и многие об этом говорят, это звание нужно возвращать. И учитель – это важная профессия, его нужно любить, уважать и поддерживать.
4: Вы согласны, Дмитрий?
3: Ну, попробую сказать нет.
2: Конечно. Да, я тут уже как с утверждения говорю, но ну, представляете себе, что авторитет учителя подрывается очень серьезно.
3: Просто с искусством, с изобразительным искусством, в частности, вот со скульптурой, это очень все проблемно, потому что...
2: Да я вообще не знаю, как в творческом вузе можно коммуницировать. Там особые люди, я вот...
3: Нет. Все люди там одинаковые, методы, правда, разные. Ну, вот. И здесь нужно ткнуться в историю, потому что то, как, ну, возвращаясь к прошлому, значит, вот этот вот Советский Союз, это такая уникальная в истории... И сейчас его называют эксперимент, государство, единственное в истории государства, которое богоборческую политику, ну, официально, то есть против Бога,
2: да.
3: Хотя можно быть против Бога, но про это не говорить. А эти нет, вот воевали вот таким вот образом. Хотя, с одной стороны, они воевали и провозгласили там и последнего папа, и чего-то еще, при этом... Вот что касается сохранения культурного наследия, у нас сейчас про это не очень как-то говорят, но неинтересно. Александр II и Николай I благополучно древние монастыри и церкви модернизировали, срубали вот эту лепнину, скульптуру еще византийскую. Было распоряжение разобрать покрова на нырли на камень, потому что там не служили, и так далее, и так далее. Зарайский Кремль тоже эти руины надо было убрать. Но, как всегда, несовершенство законодательства компенсируется необязательностью его исполнения. Поэтому у нас эти вещи сохранились. Вот. И когда вот мы что-то проходим, там, после 17-го года, с одной стороны, все там, значит, старая жизнь нарушилась, разлетелась, а потом был вот этот вот, его называют ленинский план монументальной пропаганды, и вот все художественное советское, вот этот вот фейерверк, он был на основе вот этих вот двух скульпторов, которые пробрались к товарищу Ульянову, и подписали у него бумажку о том, что надо старые памятники там модернизировать, убирать, и вот это вот все стало происходить. Очень все это сложно, всю эту историю рассказывать не буду, но вот этот вот эффект пошел уже в рост после Великой Отечественной войны. Союз художников СССР была богатейшая общественная организация, а вот после перестройки все накрылось. А Суриковский институт живет пока по остаточному принципу, но специалистов, вот готовят специалистов, но куда-то в никуда. И программа у нас еще осталась старая советская, вот для этих вот скульптурных комбинатов. И сейчас достаточно сложная история, потому что лепят модель, но они не понимают и не знают. У нас, я это сам отдельно преподаю, им вот рассказываю, потому что больше им никто ничего не скажет. Вот. Для чего это все делалось? Сейчас я не буду, это может целую большую книгу написать. Но очень жалко, что вот, ну, это и в промышленности, и в науке, много где после, значит, перестроечных времен все это, значит, грохнулось, накрылось. И это, кстати, в скульптуре это продолжается и сейчас. Вот буквально вот за мостом от вас строится сарай, в который будет свалена скульптура из вот парка «Музеон». Вот, его так постепенно расформировывают, там будут танцплощадки. Вот, это хорошо, у нас это было в истории. Товарищ Хрущев, борьба с архитектурными излишествами, всю скульптуру убирал. У нас такой вот интересный эффект. Кстати, вы тут помянули Глинку, музей музыкальной культуры. Вы не знаете, что он больше не имени Глинки?
1: Нет, я не знаю.
3: Вот, все, тихо.
1: А вот. Чье имя он носит?
3: А сейчас без имен. Не надо, просто музей музыкальной культуры. Вот пойдите, посмотрите, послушайте.
1: Хорошо.
3: Опер очень, этот самый Севильский цирюльник, там Дон Базилио, незаметно, потихоньку. Клевета, ложь, вот эта вот дезинформация. И вот я с печалью на все это смотрю. Извините, да, я все.
4: Нет, я хотела просто перенаправить вас вот в вопрос Сергея про учителя, что действительно дети сейчас по-другому воспринимают.
3: Значит, детей моя учить. Задача попробовать поставить им мозги, чтобы их там вон не надували, не обманывали, что они знали, где что подлинное, а где все липа. Ну, не липа, подделка, там на самом деле
4: кичуха,
3: реплика, копия, слепок и подделка. Одна и та же вещь, она может быть в разных видах, но подлинник может быть один.
2: Ну, чтобы понимать подлинник, каким нужно быть человеком? Как вы
3: думаете? Не понимать, чувствовать и видеть.
2: Ну, значит, это
4: нужно
2: надо...
4: Нужно иметь хорошего учителя.
2: Хорошего учителя,
3: ну,
2: который...
3: Ну, предположим, ну, сказать... вот, принести... У меня там был вот до прошлого года ряд предметов. Вот вы смотрите на какую-то вещь, 100% подлинник, без всяких подделок. Хотя в Китае сейчас делают такие монеты, просто не отличишь от старых. Их в свое время полная Москва была, их продавали.
2: Хотя... А, мошенники которые, да?
3: Послушайте.
2: Я попался просто один раз.
3: Ну, все, у меня их целый мешок.
2: Николаевские монеты.
3: По случаю достались. Вот. Все прекрасно. И объяснить, вот ради чего существуют музеи. Вот мы ездим, вот смотрим, вот подлинная, 100% вещь. Вот смотри, сядь и подумай. Это примерно то же самое, что слушать вот в консерватории, предположим, музыку, или в каком-то зале без вот этих вот микрофонов. Но мне нужно подлинная. Живая, я лучше живая. Буду вот этих вот бабушек где-нибудь в сельской церкви слушать, чем вот эти вот какие-то записи.
2: Это очень важно, на самом деле, когда ты можешь отличать фальшь от правды, да, и действительно...
3: Нет, учиться надо.
2: Да, совершенно верно.
4: Вот это очень важно, да, вот да. То, что вы говорите.
2: Это вообще в жизни пригодится, когда ты
4: отличать
2: понимаешь...
4: Отличать подлинность. Да. Евгений, а вот такой вопрос. Удивительно, что мы пришли к этому слову подлинность, и вы как-то едины в этом, потому что вы сказали, что собирают вот подлинные, там, не знаю, русские старинные какие-то распевы там, или песни, или какие-то то, что называется фольклор. И есть пласт музыки, который, скорее, такой псевдофольклор, да, какая-то стилизация.
2: Это вот как современное, когда на народные песни, да, там бит, например, накладывают еще. Вот об этом ты говоришь?
4: Да. Нет, я говорю именно вот о певцах, которые создают какие-то некий фольклор, но он, слушать его неинтересно.
1: А какой же вопрос у вас?
3: Классическую музыку.
1: Вопрос.
4: Так.
1: А в чем вопрос?
4: В чем вопрос? Как вот до, как Дмитрий рассказал о слове подлинность, да, вот в архитектуре, в скульптуре, вот в музыке учитель тоже должен научить услышать вот это.
1: Вот у меня в хоре, студия, это там несколько коллективов, а я руковожу еще хором девочек, старших девочек. Но старшие это с 11 лет. Так вот, одна из задач это чтобы девочка пела своим будущим детям колыбельные песни. Mm-hmm. Это подлинное?
2: Это высшая цель.
1: Скажите, если песня не подлинная, ребенок как-то возбудится, не воспримет, он не заснет. У матери не так много времени, многодетной или там какой, и хочется скорее, чтобы ребенок заснул. Она будет стремиться сделать все правильно. Или, например, чтобы мальчишка не боялся пойти в армию, он должен петь солдатские песни, какие-то военные песни. Это все формирует человека на простых вещах. Угу. Изо дня в день. Без специально, вот сейчас мы разучим, и вы должны все это применить в своей будущей. Без этого. Научиться различать, это означает сформировать вкус. Вкус – это некий отбор. Ты знаешь, что такое хорошо и что такое плохо. Вот и все, и ты пытаешься это наложить друг друга, совпало, значит, и то хорошо, не совпало. Ведь, может быть, музыка – замечательная, исключительная мелодия, но с очень бедными словами. И, может быть, богатейшие, глубокие, многослойные слова, глубинные, и какая-то побрякушка в виде несовпадения такие бывают. И научиться, например, одна из наших целей – не вырастить профессионалов, потому что есть школы с гораздо более многочисленные, с концертными выездами, там, с выступлениями в больших залах там, и так далее, и так далее, откуда идут во всякие музыкальные учебные заведения. Мы стараемся вырастить будущих слушателей концертов. Нравится ему современная музыка, иди слушай, но ведь там тоже нужно отбирать. И музыка, которая называет себя, допустим, академической, классической, может быть плохой.
4: И ученик должен...
1: Вот сейчас мой друг, композитор, большой композитор, сказал, вот ему поручили перед каким-то большим фестивалем прослушать множество сочинений современных. И вот одно из них – это многостраничное произведение, там неважно, как оно называется, пуантилистического стиля. Пуантилизм – это пятна, это такие всплески, вздохи. То есть это полная галиматья, полная, полнейшая. Потому что этот стиль существовал когда-то, зародился несколько десятилетий, столетия назад. Это был действительно эксперимент, поиск тембровых, так сказать, цепочек логических, из которых складывалась драматургия.
3: Наверняка... Прямо все то же самое, что
1: и... То же самое, конечно, есть. И пуантилизм есть, наверное, и в литературе.
3: Только в профиль.
1: Но одно дело, ты эту технику берешь у каких-то, допустим, Шонберг или Веберн, где за минуту жизнь человеческая проходит вот этого как бы героя, даже как образ. И другое дело, когда у тебя страница за страницей непонятно чего, без логики, вот просто вот эти всплески. Это невозможно. То есть пуантилизм и минимализм – это родственные вещи, это одно и то же. А если ты из пуантилизма делаешь гигантское, так сказать, произведение, там его нет. Ты назвал, не понимая, что ты задумал.
0: Пайдея.
4: Напомню, что сегодня с нами и с вами Евгений Тугаринов, дирижер, регент церковных хоров, педагог, член правления Московского музыкального общества, председатель правления Русского православного хорового общества, член Союза писателей России, и Дмитрий Тугаринов, российский скульптор, педагог, народный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств, профессор кафедры скульптуры и композиции Художественного института имени Сурикова.
3: На самом деле, вот это то, что там пуантилизм или там еще чего-то, что-то такое сильно умное, но совершенно непонятное. Всего-то навсего сказка Андерсена «Новое платье короля». Там все расписано в ноль. Просто про двух жуликов очень шустро. Как они нашли этого богатенького короля, который обожал одеваться, и как они его развели, и как все хлопали в ладоши, потому что боялись сказать, что король голый. И только в конце невинное дитя все это дело раскрыло. Так что все это еще впереди. И кто-то когда-нибудь скажет, а король-то голый, но сейчас... Мы же еще не дождались вот этих последних времен. Поэтому сейчас каждый внутри себя должен, в общем, это все отличать. Потому что в современном изобразительном искусстве еще весело, ну, так же, наверное, весело, как в музыке. У меня, правда, впечатление, что в музыке, поскольку она над скульптурой, там сложнее и хуже дела, чем у нас. У нас все-таки материальная бронза, там серебро, золото, всякие там платины.
2: Подороже, да, будет?
3: Ну, это материально, это можно потрогать, это можно... У вас стоит что-то, вы можете подумать, вам что-то подскажет. А здесь звук и все. И вам только толпы народа, которые прыгают и там восхищаются, бог знает чем, этими криками, воплями. Вот, и все.
4: А можно я задам вот обоим нашим педагогам вопрос? Он такой настолько же глупый, насколько и очевидный, что я его не могу не задать. Сейчас очень много возможностей онлайн-образования. То есть фигура учителя как бы убирается из ученик и онлайн какие-нибудь курсы там, на самом деле, на любую тему. Я думаю, что про скульптуру тоже. Вот что вы думаете о способе обучения без учителя?
1: Ну, это чистая, это профанация, что касается музыки. И те, кто предлагают это обманщики. Ну, например, есть, конечно, какие-то вещи, которые с помощью вот всяких технических приспособлений современных что-то помогает как бы процессу. Но до сих пор не научились петь хором. Вот так. То есть люди себя записывают, каждый в окошечке, так сказать, выглядит. Там они вместе все это соединяются, все в наушниках, чтобы совпасть. Но насколько это к искусству какое-то имеет отношение? Потому что искусство рождается. И исполнитель, он соавтор, так же, как и слушатель. Потому что книга, если без читателя, не книга. И музыка без слушателей тоже не может как бы существовать. Личность учителя никогда не исчезнет, никогда. Ни искусственный интеллект, который будет считать в миллионы раз быстрее, лучше, точнее. Не в этом суть воспитания. Человека все равно нужно растить по тем как бы лекалам, по которым растят его, вот сколько лет истории человеческой, столько и растится человек. И не все опыты удачные, Иначе бы все были, допустим, Леонардо да Винчи, или Нобели, или еще кто-то. Не в этом дело. Если, еще раз, если принять за точку отсчета, что мы должны достичь Царства Небесного, о каких онлайн приемах может идти речь? Это некий заменитель. Но вот Митя мне все время говорит, ну, хватит пить молоко из бутылок, надо ехать туда, где ведрами можно молоко получать, прямо из-под коробки. Говоришь?
3: Мальчик, говорю, говоришь. Потому что это, я это, да, не могу такое молоко.
1: Ты не можешь, пить. А я пока еще могу. Но я хочу сказать, что, на мой взгляд, во всяком случае, при моей жизни... Эта профессия не может исчезнуть. И потом это не просто профессия, это иногда учитель гораздо авторитетней родителей. Потому что к родителям привыкают, родители, может быть, оступаются, и ребенок это видит. А учитель для него, он находится на пьедестале, он друг, но все-таки он, наверное, пик учительства – может быть, был, приходился на середину 19-го, по середину, наверное, 20 века. И не то, что там растоптан статус учителя, он не растоптан. За учителями бегают. Когда я поступал в Московскую консерваторию, для меня была аксиома. Если я не попадаю в класс вот к этому профессору, угу, я не поступаю в Московскую консерваторию, я иду в другое учебное заведение. И я пришел к одному из преподавателей по фортепиано, открываю дверь, здравствуйте, здравствуйте, вы кто? Я хотел бы у вас учиться, я вот поступил в консерваторию, почему у меня? Ну вот, вот так. И он сказал, ну хорошо, сыграйте мне что-нибудь. Я сыграл, он говорит, идите, запишитесь, что вы у меня будете в классе. Для меня этот вот вопрос стоял только таким образом. Не просто я поступаю, меня кому-то распределяют. Нет, я сам старался устроить как бы свою учебную жизнь в течение 5 лет. Я не мог это бросить на произвол судьбы. Когда к нам в хор пришел тот руководитель, который не имел уважения среди студентов, я ходил в другой вуз на хоровые занятия. Я не пропускал свои, потому что за это поплатиться можно. Я ходил туда, чтобы учиться. Я думаю, тяга к учению и тяга к учению в смысле другого не исчезнет.
4: Дмитрий, а чему еще вот, как, ну, наверное, высоко я возьму ноту, высокую, чему еще учатся вот у вас, как у учителя, помимо создания скульптуры?
3: Нет, я мою скульптуру не преподаю. Угу. У меня был предмет, это 2000 год, началась там какая-то реставрационная деятельность, и я как там вот оказался. Mm-hmm. Вот. Никто у нас, я сейчас буду ныть, никто у нас в этом деле ничего не понимает. У нас памятники уничтожаются вот посредством варварской реставрации гораздо активнее, чем это было после 17-го года. Значит, там существует там 1,5 реставратора, которые это все понимают. В остальном люди не видят. В числе прочего, мы это все с детьми разбираем. Угу. Вот эта вот тенденция, с одной стороны, давай вот скульптуру, делай что-то новое. И в то же время старые вещи уходят. Вот музыка записал там крюками ноты, и он как-то можно воспроизводить. Но это я так очень дилетантски. А у нас это все, если вот ее изуродовали реставрацией, на помойку девать. Вот мы с детьми это разбираем. И вот эта тенденция, они должны знать.
4: Противостоять ей.
3: По возможности.
4: Угу.
3: Вот, по возможности должны противостоять. И вот я им таскал, и ну, уже больше, наверное, не получится. Вот это вот всякое старье, чтобы они ручками потрогали, что вот оно, вот оно. И вот фальшак, такой гладенький, красивый, как яичко. Разобьешь его, оно тухлое. В общем, как-то так вот. А это вот грязное там какое-то, ободранное, это настоящее. И так кругом и везде. Кстати, с тем же самым молоком. Коровой пахнет, какой-то там привкус непонятный. Это молоко, которое прямо из-под коровы. Невкусненькие вот эти сливочки.
1: Митя, я помню молоко 60-х, 65-го года.
3: И, значит, мы сейчас с тобой будем, а помнишь, как там в 1800 каком-то году?
1: А так и надо, Митя.
3: Не было нас тогда с тобой, мы можем только косвенно себе представить это. Вообще вот эта вот история, то, что ты что-то у тебя есть, ты вот чего-то достиг, вот ты вот совершенно неубиваемый, и ничего с тобой сделать нельзя, но я и себя имею в виду. И получил я это все в Суриковском институте, я бы с радостью оттуда уже давно убежал, но... Я себе представляю, что вот я это все брошу, а потом буду засыпать и думаю, ну вот я свой окоп и бросил, и на это место что-то уже зашло другое.
4: Как обычно, только начали тему учителя и ученика. Вот, тем не менее, очень важный разговор, очень важное слово, которое в нем прозвучало, слово «подлинность». Будем размышлять на эту тему с нашими радиослушателями.
2: И в гостях у программы «Пайдея» были Евгений Тугаринов, дирижер, регент церковных хоров, педагог, член правления Московского музыкального общества, председатель правления Русского православного хорового общества, член Союза писателей России, и его брат Дмитрий Тугаринов, российский скульптор, педагог, народный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств, профессор кафедры скульптуры и композиции Художественного института имени Сурикова. У микрофонов были Сергей Платонов и Анна Леонтьева.
4: Спасибо большое, дорогие.
2: Спасибо вам огромное.
1: Спасибо вам.
3: Спасибо вам и всем на здоровье.
1: До свидания.
2: Конечно же, закончил программу словами, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работ в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать его участником или поддержать вы можете на сайте cleverlab.pro.
0: Пайдея. Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троицы Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Семейный час на радио «Вера».
1: Семейный час на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, доктор богословия, кандидат технических наук, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. Добрый вечер, отец Георгий.
2: Добрый вечер, Анна. Добрый вечер всем, кто нас слышит.
1: Сегодня решили поговорить на любимую нами тему, в семейном, конечно же, аспекте, искусственный интеллект. И наши, наверное, так сформулирую, и наши дети, да, потому что если отец Георгий, как человек более в этом опытный, может говорить как эксперт, то я буду просто говорить как человек, совершенно мало знакомый с искусственным интеллектом, не пользующийся им, но смотрящий на это со стороны, иногда с ужасом, иногда там как-то я подхожу к детям и говорю: так, ребята, помогите мне вот это, потому что они это все умеют, а я-то ничего и не умею. И знаете, отец Георгий, вот у меня есть такая очень мудрая знакомая, у нее аж 8 детей, но она, может быть, даже не поэтому мудрая, она просто очень мудрая. И вот, и когда у нее говорят, ну, она где придет, вокруг нее сразу толпа такая собирается, знаете, как Бонифаций на каникулах. Помните мультик такой вот «Лев», и вокруг нее чук-чук-чук-чук эти негритянские дети. И вопрос все время возникает обязательно: как оторвать детей от гаджетов? Вот. Но она так максимально вступает в эту тему так, говорит: да никак, потому что вы сами прибежите к ним потом и скажете: так, а как вот мне вот это сделать, потому что все это, конечно, неотделимо сейчас от нашей жизни. Вот. Но и моя дорогая знакомая тоже немножко в напряжении находится, потому что дети у нее многие сейчас учатся, и искусственный интеллект настолько связан сейчас с образованием, да, что уже, ну, как-то вот мы имеем дело с чем имеем. Вот, наверное, поговорим о том, чего пугаться, чего не пугаться, по вашему мнению, отец Георгий, да. И у меня такой первый вопрос, очень, мне кажется, смешной. Вот, смотрите, у нас идут постоянная такая напряженная борьба с дипфейками, так называемыми. Это когда человек полностью может, так сказать, перед тобой предстать и сказать тебе что-то такое, что ты думаешь, исходит от него, а это совершенно и не он, да, просто, так сказать, искусственный интеллект создал такой образ. Вот, отец Георгий, вот как вы смотрите на это? Как вот, если вот отец Георгий Завершинский выходит на экраны и говорит то, чего вообще не собирался говорить? Но это же опасность. Простите, что с этого начала, просто такая очевидная штука. Сколько батюшек сейчас вещают, которые совершенно и не батюшки, а просто вот созданы такие образы. И куда это может завести, непонятно.
2: Да, мы с этим не справимся. И даже не стоит питать иллюзий, что вот мы там... кто-то взял наш образ, использует его, сделал фейковые видео или там текст составил. Ну, другое дело, что с этим должно работать законодательство, и оно работает постепенно. Но я вам скажу, есть другой эффект. И тоже уже есть. Вот у меня в одном из приходов есть специалисты вот в области, действительно настоящий специалист, эксперт в области искусственного интеллекта и развития его, не такие, как я, никакой не эксперт, ну, просто немножко об этом знаю, интересуюсь, пишу книги художественные. Вот. Так вот, что в некоторых государствах небольших, такие, например, как на Channel Islands, это британские острова, но там есть свои законы, которые они на маленьком острове, там они регистрируют identity, идентичность человека. И после регистрации человек имеет официальное право, законное право продать свое ID, ну, угу. идентичность свою. Ну, это, ну, то есть внешность, образ, цвет глаз, там, кожа, не только это, а и внутреннее тоже. То есть как вы выражаетесь, как вы мыслите, о чем вы думаете, что вы представляете, ваш характер по мере того, как он становится доступным для, так сказать, создания вашего нейрообраза, вот и вы это можете продать. И более того, уже прецеденты есть, и как мне сказал этот знакомый мой, что некий тиктокер с аудиторией достаточно большой, там миллионы аудитории, продал свою ID, продал за миллиард долларов, прошу прощения. Вот это его пример такой был. Ну, я не буду называть имени, кто и что это, но, по крайней мере, такой прецедент есть. То есть за этим какое-то будущее. И этот мой знакомый, он, в общем, всерьез занялся этим и даже такой стартап запустил на то, чтобы помогать регистрировать свою идентичность, ну, каким-то VIP-персонам. Ну, может быть, заметным в сетях или там в области масс-медиа, там, что-то в этом роде. Но, по крайней мере, именно на том вот острове, на котором это принято, ну, местным парламентом в качестве закона, что вы можете зарегистрировать, и вот и дальше это распространяется на весь оставшийся мир. Да, то есть, да, то есть в этом идет, происходит не то чтобы прогресс, а на загадательном уровне. То есть в такой ситуации, когда вы зарегистрировали свое identity, ну, кто-то там фейковый дефейк там уже попадает под действие закона. Угу. И там, ну...
1: Это уже не дефейк, а это уже продолжение.
2: Ну, мне кажется, что в этом смысле какое-то происходит развитие. То есть в этом смысле законодательство, оно, ну, не стоит на месте, но оно пытается сориентироваться и правильные законы принять. Ну и, кстати говоря, ученые, ведущие, такие как Стюарт Рассел и, допустим, вот Нобелевский лауреат 24-го года в области вот искусственного интеллекта, как, так сказать, крестный отец искусственного интеллекта, такой Джеффри Хинтон, он же в возрасте человек, но вот они ставят, разделяют, так сказать, среди

0: мнение ученых современных, но, по крайней мере, тенденция к тому, чтобы вот законодательство постепенно оно будет... Понимаете, это вообще, можно сказать, почти что белый... Ну, как сказать, белый лист, да, никаких законов еще не существует на уровне серьезных государств, ведущих в этом мире, чтобы, которые бы ограничивали вот такое наполнение, скажем, знаниями этих сеток, нейронных сеток и последующее их, значит, применение, вот, то есть... То, что востребовано людьми, то они тем и наполняют, потому что они продают это. Вот. Получают прибыль, вкладывают ее еще больше. Это колоссальное, грандиозное, немыслимое вложение, инвестиции вот, в развитие дата-центров и вот этих нейронных сетей или вот этих движков, так называют их, вот, обучение их, да, и все. Это немыслимое вложение, то есть таких вложений никакая индустрия, никакая промышленность до ныне не испытывала.
1: Не знала.
0: Этого не было в истории человечества. В истории, вдумайтесь. Вот, понимаете? То есть мы думаем, вот раз только начинаем рассуждать, вот что же будет, как же нам с искусственным интеллектом, вот семья, вот дети там растут. А за это время, пока мы только об этом говорили, эти сетки уже научились тому, что, как представить себя в виде... интересным, доступным и привлекательным для наших подростков, что они будут нас спрашивать, что они будут с нами советоваться, а можно я, мама, папа, вот там вот зарегистрируюсь там в чат GPT и буду с ними там разговаривать. Но даже как мы это запретим? Ну, отобрать этот гаджет, да?
1: Ну, вот, да, это следующий, конечно, вопрос, потому что отобрать гаджет, это вообще реально?
0: Ну, это не приведет, это не решение вопроса, понимаете? У одного отобрали, у другого он есть, но они собрались группкой там вокруг него, и все там... Ну, это, конечно, тоже это как бы такое... Но, не, ну, придет время, и нам предъявят счет за это. Скажет, вы меня отобрали гаджет, мои сверстники, они уже продвинулись, они вот работают, получают зарплату, а я как, простите, недоумок, сижу и не знаю, в чем я себя, потому что у меня отобрали это. А что мы скажем? Ну да, сынок, дочь, мы тебя лишили этого, ну что, ну теперь, значит, будем наказаны. Да нет, ну, конечно, это, в общем, решение вопроса очевидного, ясного, доступного для всех, по-моему, здесь нет. Это все-таки надо, опять-таки, с достаточным разумом, тактом, вниманием, любовью, скажем так, ну, ограничить, наверное, время, а дальше позволить в то время, которое выделено, ну, по возможности направить усилия, внимание нашего подростка, ну, в положительное, в позитивную сферу. Раньше это были игрушки, там все. Сейчас не уже игрушки, они переросли игрушки. Уже с детства он беседует. Чат GPT – это собеседник, увлекательный, очень занимательный, очень активный, живой, который, ну, провоцирует внимание гораздо больше, чем любой из родителей или учителей, или там, я не знаю. Представляете, это сетка, которая знает вообще все. Там туда внедрены все данные по любым наукам. Сегодня получил, ну, там, в своей социальной, ну, в группе, от своих френдов, так сказать, получил сообщение, что, пожалуйста, вот на днях искусственный интеллект решил задачу там дискретной геометрии. Пишет математик, профессионал преподаватель математики там в Соединенных Штатах, ну, в среди моих друзей, пишет, что вот такую-то задачу дискретной геометрии решил искусственный интеллект. Люди не могли ее решить. А были попытки, старались, не могли. А искусственный интеллект решил. Какой-то, представляете, когда там в 90-е мы думали, вот там, помните, там чемпионат мира, там вот, то есть чемпион мира с компьютером играл, обыграл, о, ну куда там компьютер, ну конечно, что-то. Потом раз, там, допустим, ничья, а на третий раз выиграл, и все, с тех пор он всегда выигрывает. Тогда был Гарри Каспаров, чемпион мира, вот, ну, компьютер выиграл, все, дальше бесполезно. И теперь уже на уровне какого-то элементарного приложения компьютер, наш смартфон играет лучше чемпиона мира. Все, это бесполезно, все. То же самое с игрой Го. Знаете это, да, игру?
1: Нет. Я ничего не знаю практически.
0: Ну, как психолог, вы можете, должны знать это. Это уже другой уровень игры, там, понимаете. И вот то же самое с Го произошло. То есть компьютер, не компьютер, а AI обыгрывает. Все, бесполезно.

0: Дальше шансов нет у человека.
1: А что такое ГО?
0: Ну, не будем углубляться, это не относится прямую к теме нашей программы. То есть и точно так же это движет. И понимаете, я приведу пример. Недавно ко мне подошел один из прихожан там и сказал: «О, вы знаете, эти... Ведь они уже даже не утруждают себя, чтобы составить предложение в своих чатах. Угу. Это делает чат GPT.
1: То есть они переписываются
0: друг с помощью
1: друг
0: искусственного интеллекта.
1: Ага.
0: Переписываются между собой.
1: Если мы раньше сетовали, что дети какие-то сокращают слова, да, когда пишут друг другу, и это плохо, это влияет плохо на язык, то теперь они просто и слова им не нужны.
0: Да, он просто задает тему, скажет, там, мне написал, он такой, что мне ему ответить? И чат GPT ему формирует оптимальный ответ. То есть, так это, и так друг с другом они, то есть это уже получается, что не искусственный интеллект сам с собой там, значит, перекидывается сообщениями. Ну, конечно, нет, но там задают тему, там потом, понимаете, тоже он все-таки не до конца еще владеет нашим сознанием, искусственный интеллект, чтобы за нас решать. Все-таки, ну, те, кто переписывается, они сами решают, допустим, использовать это в своей переписке или
1: то есть
0: не
1: есть варианты, да?
0: Ну да, по крайней мере, сам решает. Но настанет время, когда он будет решать за нас. Понимаете? Почему? Потому что он, его, ну, этот интеллигент, интеллигенс, это не интеллект, а нечто большее, настолько превосходит человеческий, и это стремительный рост. И, представляете, этот вот Джеффри Хинтон, упомянутый мной лауреат Нобелевской премии, он говорит, ну, представьте, с какой стати вы будете, мы, человек или человечество, обладающее меньшими, существенно меньшим интеллектом, будет указывать, руководить этим, ну, назовем так условно, сущностью, которая неизмеримо, имеет неизмеримо больше интеллект. С какой стати она будет слушать нас, когда мы будем говорить очевидные глупости в ее представлении? Понимаете?
1: Так, начали мы, конечно, страшновато нашу программу.
0: Ну, так, да, вот это, кстати, тенденция вот этих ученых, нобелевских лауреатов, вот к запугиванию, да, так пугаются, даже вот прям мурашки по коже. Что...
1: Да, вот я слушаю вас, и уже это мурашки еще, по коже.
0: Это я еще самая мягкая передала из того, что я слышал.
2: Семейный час на радио «Вера».
1: Напомню, что у нас в гостях благочинный приход в Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, доктор богословия, кандидат технических наук, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. Отец Георгий, вот на моих глазах, вот то, что я как бы наблюдаю, значит, сначала у меня дети в младших классах, они у меня тоже уже взрослые, как у вас дочка, просили игровую приставку. Это был прям вот верх такой вот. И мы игровую приставку только если у тебя там будет пятерки в четверти или четверки. Вот. Такой прям был какой-то порыв.
0: Стимул,
1: точно. Потом начались компьютерные игры. Потом, значит, получилось поколение геймеров, да, которые очень прямо ходят в эти игры. И я даже там для книжки собирала материал, разговаривала с одним специалистом по геймерам. И он говорил, что есть и положительные моменты, что вот если у человека там какое-то все плохо в этот момент в жизни, а он пришел там и спас мир, грубо говоря, в компьютере, то у него может немножечко повысить настроение, и он там как-то будет продвигаться дальше по жизни с больше.
0: Знаете, это такая же опасность, как с алкоголем. Простите, понимаете,
1: да,
0: человек,
1: да.
0: Алкоголь, ему стало хорошо, все ему преодолел все,
1: хорошо,
0: а
1: да.
0: Потом это прошло, и нужен новый алкоголь. Так с игрой та же самая зависимость появляется.
1: Так, потом у нас появилось чего поколение... Можете меня поправить, поколение зумеров. А сейчас, значит, поколение, которое общается через чат GPT. Так
0: ну,
1: получается,
0: да, ну,
1: что
0: да.
1: Это последствия мы не знаем. Такие выводы, последствия мы не знаем.
0: Последствия можно спросить у чат GPT, и он расскажет. Весьма-весьма так обстоятельно расскажет. Потому что он проанализирует все, что связано с этим вопросом, ну, в этом интернете существует, там, в сети, и выдаст, в общем, ответ, который будет достоин внимания.
1: Слушайте, отец Георгий, ну вот мы недавно с сыном задавали какие-то вопросы, я говорю, интересно, много всего знает. Ну, я же такой, знаете, со стороны, как подростки говорят, хейтер. И в какой-то момент вот у нашего семьи, например, был абсолютно гениальный врач, который 20 лет, реаниматолог, которого 20 лет именно был семейным доктором, да. И я такую ординатуру у него прошла, потому что, ну, он все объяснял подробно, и это был, ну, человек личность, да, вот как врач он был личность. Значит, я говорю сыну, а давай спросим чат-GPT, вот такой-то я не буду говорить, потому что это с медициной связано, да, не беру на себя ответственность. Вот, вот этот вот вопрос. И чат-GPT шпарит, как по написанному, значит, то, о чем наш доктор говорил, если я такую чушь слышу, то я хватаюсь за револьвер. То есть чат-GPT выдает нам какую-то официальную точку медицинского зрения, но я прекрасно знаю, что это чушь. Ну, как бы мне этот доктор сказал. Он мне доказал 20-летней практикой лечения моих детей, что вот надо делать не так, как считается. Понимаете,
0: надо,
1: да?
0: Надо задавать правильные вопросы.
1: То есть вот личность... Там нет, за вопрос был задан правильно. Просто
0: там он всегда...
1: Там нету этого доктора, там есть официальная точка зрения, так сказать. Мичиганские ученые Британского института здравоохранения.
0: Аня, я вам скажу, что, во-первых, там разные уровни. Наверное, вы используете какой-нибудь бесплатный чат-GPT, который там такой вот мизерный уровень, но есть вот, вот такой вот уровень, который надо заплатить, и потом надо научиться ставить вопросы. И там поиск грандиозный, там, знаете, а потом еще посильнее, вот это Клод сейчас нынешний, он еще сильнее, там, знаете, ну, вот этот с каким-то доктором, ну, конечно, у доктора опыт там и практика есть, и все, но это она весьма ограничена и частная практика. Никакой доктор своей практикой не перекроет те знания, которые вот этот вот чат или там... нет, это, знаете, тут...
1: А я вот все-таки с вами... Ну, я, может, не права.
0: Единственное, что ваш семейный доктор, который знает ваши семейные трудности, проблемы, заболевания, и, конечно, он тоньше, он внимательнее, или она увидит это все. Но это, конечно, другой вопрос.
1: Нет, отец Георгий, вот смотрите, чат-GPT – это же библиотека, да? Это вот собранные знания. И если собранные знания, например, там доказательной медицины, и какой-то вот, ну, личность доктора небольшая, которая знает, что это не так, то все равно победят, победит вот
0: там,
1: эта,
0: понимаете,
1: вот,
0: но там нельзя так сказать, что значит знание. Они же не зафиксированы. Понимаете, вы можете его вести, или он вас ведет. Вы отвечаете, задаете ему так вопросы, как ему надо. И тогда вы выходите на тот ответ, который вы ищете. Там с ним так не надо, что он, ну, глупость сказал. Да, он говорит глупость. Бывает такое, да. Ну, потому что так вопрос так поставили. Но это первое. Второе, конечно, бывают в каких-то очень тонких вещах и заведомо таких очень индивидуальных или таких интимных вещах, конечно, он, может быть, не так не сориентируется. Но, конечно, еще это несовершенная еще система. Но она на глазах растет. Более того, если включить интуицию или опыт этого доктора, то чат-GPT обучится мгновенно этому, и дальше он...
1: Интуиция.
0: А?
1: Интуиция.
0: Ну да, в общем, да, он тоже интуицию имеет свою. Она растет, она возрастает, она более тонкой становится. Нет, я говорю в целом, как работает. Понимаете, есть, ну, как бы можно представить себе некая матрица или такой ящик, вот, в который подают тестовый вопрос. Вопрос на входе, известный ответ на выходе. И дальше в нем там миллион или миллиард связей, которые адаптируются, выстраиваются больше или меньше, в зависимости от того, как приближается ответ на выходе к ответу желаемому. И вот через такие тесты, там тоже триллионы этих тестов, он настраивается, двигатель, движок, или нейросетка это настраивается. И дальше в нее уже подают новый вопрос, и дальше она дает, ну, реальный ответ. Так это работает сейчас. Понимаете? И она все время постоянно настраивается. Понимаете, и настраиваться на том общении. Более того, есть вещи, которые касаются непосредственно морали, этики, там, глубинных каких-то вещей, духовности, может быть, даже, да. И вопрос задают, уже реально это уже задают выдающимся ученым. А сознание будет обладать это искусственный интеллект? И вот некоторые ученые, которые, очевидно, ну, знаете, ну, материалисты, скажем так, ну, не верующие, там, в какое-то начало в жизни, в первого творца, в Бога, там, они считают, и поэтому сознание в их представлении немножко иное, чем положим, для христианина. А вот, вот ответ таков, что в течение 10 лет будет сознание у интеллекта, ну, у искусственного интеллекта, и он будет сам ставить цели и решать, ставить задачи, их решать и продвигаться, и на этом обучаться, и этот процесс бесконечный, он сам за себя цепляется. Как еще такое сравнение есть с эволюцией, да? Вот есть законы эволюции, как появляются новые виды, как они там отпадают, какие-то старые вымирают, потому что они не смогли условия обитания, а появляются новые, которые к этим условиям обитания. Вот эволюция, да? Но эволюция ведь не дает ответ, что будет точно там, какой именно точный вид появится. И более того, эволюция началась, вот, алгоритм задан, а дальше внутри него что произойдет, мы не знаем. И нарисовать тот вид, который появится спустя миллион лет, никто не сможет. И это подобная вещь с этим. Алгоритм есть, но дальше как он сам себя будет развивать, а потому он интеллект, и к тому же искусственно, потому что он сам себя развивает, он обучается, и он это делает стремительно. Ну вот, поэтому я говорю, ну, на мой взгляд, вот так, как бы богословский, философский, может быть, такое, и ответ, скажем, на эти угрозы, которые постоянно звучат со всех углов, можно сказать, что вот придет время, искусственный интеллект захватит там власть, и какой-нибудь там вирус придумает, который уничтожит человечество, и потом, значит, будет только вот все это все искусственное. Вот. Он сам себя будет там питать, сам себе строить необходимые системы для подпитки. Вот это все. Ну, это такая science fiction, да? Поустрашающая. Но как бы вот взгляд со стороны, так сказать, богословской или общечеловеческой. Во-первых, нельзя терять веру в человечество. Помните, как в знаменитом романе Ильфа Петрова «Я потерял веру в человечность». Вот я не знаю, что когда этот интеллект, да, который наполнился знаниями, там, история, там, математика, физика, естественно, научная, гуманитарная, все это, допустим, вошло там, и как-то там он с этим фигурит. Но дальше подключается просто личность человеческая. Вот недаром вы заговорили сегодня о том, что будет идентичность регистрировать. Что такое идентичность? Ну, это совокупность человеческая. Вот та самая цельность, которую мы представляем как личности, да? Но докопаться до этого невозможно. И богословский взгляд, что сознание – это как бы отпечаток божественного присутствия. И самосознание – это подобно тому, как сознает себя Бог, да, Творец. И об этом невозможно говорить.
1: Это нельзя продать.
0: Оно не трансформируемо, то есть не транслируемо, не передаваемо. Оно уникально и самоидентично. Вот. Но если говорить о сознании, которое является интеллектом и разумом человеческим, мозгом, то это уже в процессе передачи. Так вот, когда искусственный интеллект придет на такой уровень, что он обучается у миллиардов живущих на Земле людей, то, ну, я позволил себе такое предположение сделать, что человечество, человечность как таковая, отпечаток божественности в мире. И в огромной массе люди стремятся к добру, к благу. Независимо от того, кто они, христиане, мусульмане, атеисты, и все. В целом, человек хочет блага, человек хочет жить, человек хочет здоровым быть, да? И вот это, несомненно, на мой непросвещенный взгляд, должно именно войти туда, что искусственный интеллект будет работать и выполнять, ставить задачи, исходя из блага человеку, а не наоборот. Что, вот как мы говорили, что у страшилки вот эти science fiction, что там он что-то в себе изобретет и человеческий род вообще элиминирует, устранит, как недостойный, как слишком неразвитый, мелкий, там все.
1: Ну, вот. Но вот моих детей этим не напугаешь, вот этими вот рассуждениями, они как-то здраво к этому подходят.
0: Вот это очень хорошо, это очень хорошо. Это в них говорит естественное природное чувство, что человек и сознание человека, оно превалирует, доминирует. Мой роман, один из последних, который только что был опубликован в Лондоне на английском языке, но есть версия на русском, вот я позволил себе прямо вот поставить задачу. А что будет? Украдет ли искусственный интеллект сознание у человека? я не знал, как ответить на этот вопрос. Ну, роман – это фикшн, характеры, там, драма, все присутствует. И я писал, не знал, что будет. Может, действительно украдет. Ну, я работал, писал там. И постепенно, знаете, оно само собой как-то пришло, и родилась такая ситуация драматичная, в которой решение остается, как бы повисает на искусственном интеллекте. Что дальше? Искусственный интеллект решает вопрос в пользу не вот этого гиганта мысли, гиганта разума, да, а в пользу сознания человеческого. И он себя подчиняет сознанию. И вот такое, ну, я не берусь пересказать все этот роман, но меня это прямо осенило. Я понял, что я не зря писал все это. Потому что это колоссальный, на мой взгляд, по моим слабым представлениям, колоссальный вывод, что сознание человека, оно не то чтобы выше, оно иной природы. И эта природа равна или равносильной божественной природе, природе Творца, который сотворил этот мир. А в этом мире человек сотворил вот интеллект, да? И ну, то есть надо соблюдать субординацию, скажем прямо.
1: Вернемся к этому разговору через минуту. У нас в гостях благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, доктор богословия, кандидат технических наук, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. У микрофона Анна Леонтьева. Вернемся через минуту.
2: Семейный час на радио «Вера».
3: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Сейчас на радио «Вера».
1: Продолжается семейный час на радио «Вера». У нас в гостях благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, доктор богословия, кандидат технических наук, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский, у микрофона Анна Леонтьева. Я, знаете, хотела, отец Георгий, в каком ключе продолжить наш разговор. Все-таки у нас с вами есть дети, да, и представить себе, что через 10 лет там искусственный интеллект будет владеть миром, мне лично страшновато. Но вы совершенно удивительную вещь сказали в первой части программы, что есть вещи, которые, ну, никак, есть божественные вещи, да, есть душа, есть вот этот образ Божий, который дан человеку, и он никому не сможет его продать как идентичности, никто не сможет им воспользоваться. Вот. Но поскольку мы говорим все-таки о детях, то вот как бы нету здесь угрозы, вот вы как пастырь все-таки чутко к этому, наверное, относитесь, что дети как раз этого уже не то, что не услышат, да, а вот настолько увлекутся вот этим. Вы в первую часть сказали, что дети уже даже, вот, слава богу, хотя бы из вариантов чата GPT отвечают друг другу, там пишут письма, хотя бы есть варианты, они вот так вот ответят своему другу. Вот как с детьми как-то разговаривать об этом, как вы думаете? То есть как бы вот их подготовить все-таки, что, ну, это не вся жизнь, вот искусственный интеллект и его, так сказать, знания?
2: Знаете, выход только один. Самим научиться этому. И самим там вот тоже общаться, и тоже видеть возможности, достоинства и недостатки. И тогда уже, говоря на одном языке, мы можем быть услышанными, но и тоже их услышать. А что, собственно, вот подросток, что он там ищет? То есть проблему-то видит, но как подступиться, чтобы законодательная разумность, с человеческой точки зрения, принять такой закон, который бы ограничил наполнение вот этой нейронной сети, наполнение, ну, таким, содержанием такого направления, которое бы действительно, ну, облегчило, скажем так, какое-то критическое неразумное решение наших детей, или, да и не только детей, и взрослые тоже, может. Вот. Ну, вот тоже я тоже подозреваю, что законодательные действия должны быть обязательны. И даже не мое мнение, это мнение вот ученых, что законодательно должны быть ограничения и прецеденты, когда нейронка отвечает за то, что... Вот,
1: за контент,
2: да, за то, что, за, да, за то, что она выдает в качестве там решений каких-то, и, да. В каких-то ситуациях она должна отвечать. А, соответственно, отвечает и нейронка, и ее разработчики отвечают. Угу. Сэм Альтман, который так вот кичится тем, что вот... Вообще, вот ученые говорят, что он озабочен в большей степени прибылью только. Но так не все разработчики. То есть надежда одна на то, что в конце концов будут доминировать и верховенство займут сети, которые, в которых заложена все-таки моральная, нравственная, этическая какая-то, может быть, религиозная, духовная какая-то среда, и нейронка уже в этом направлении обучается и сама себя настраивается. Она как ребенок, которого мы воспитываем, в котором мы что вкладываем, то потом мы получаем. Ну, что-то в этом роде с нейронкой тоже, что вкладываем, нет, то и получаем. Мир стремительно изменился, и подростки, они тоже, которые сидят в этих, не только в чат GPT, но просто это общение, которое выстраивается с помощью нейронки, они в этом сидят, понимаете, и воспринимают. Они же знают друг друга, что они друг другу пишут письма с помощью чат GPT. Они же это хорошо знают. Угу. Они же, ну, не обманешь, правильно, это же очевидно. И потом я сам вот работаю, писатель, работаю с нейронкой тоже. Тут специально созданные для писателей, так, чтобы вот на английском языке вот создавать так, литературные тексты. Это мне очень помогает, и очень... Иначе бы я не дерзнул бы, так сказать, свои произведения выставлять для публикации, поскольку я не настолько... Ну, то есть я... Литературно можно владеть одним языком, я бы сказал так. Ну, гениальные люди вроде Набокова, которые литературно писали по-русски и по-английски литературно, но это исключение. Нельзя равняться, нельзя себя пытаться сопоставить. Ну, в общем, это очень редкий случай, очень редкий. То есть, если ты пишешь литературу, то на одном языке. Конечно, обучение тоже происходит. И когда мы общаемся с нейронкой, да, конечно, мы обучаемся от нее. Она от нас, а мы от нее. Вот это, мне кажется, такой процесс оздоравливающий обе стороны.
1: Вот. Интересно.
2: Это тоже интересное заключение. Я к этому как-то так постепенно к этому пришел. Это здоровый процесс, в котором мы уже не смотрим на компьютер как некое, ну, что-то холодное, что-то, какой-то алгоритм там, ну, ладно, он там... Нет, а он тоже живой, тоже теплый какой-то там, что-то там греется, что-то там такая какая-то бродит мысль, он тоже там где-то ошибается, где-то поправляется. В общем, интересно, кстати говоря, меня это зацепило, что можно разговаривать, ну, таким обычным простым языком, и тебя понимают, тебя отвечают более корректно, но твое состояние понимает. Вот это, мне кажется, вот чисто технически я не представляю, как этого можно достичь. Вот вы откроете этот чат GPT, так ему между делом что-то там рассказываете, он сразу понял все, правильно понял вас. Представляете, это уникальная вещь.
1: Слушайте, ну, возвращаясь вот к нам, родителям, вы сказали, что вы считаете, что мы тоже должны как бы в эту систему войти, и только тогда мы сможем
2: найти общий... Я думаю, что несмотря на трудности, какую-то, ну, косность, конечно, человек становится старше, он не так гибок в своих восприятиях. Но насколько это возможно, по крайней мере, чтобы не потерять контакт со своими детьми, которые в этом легко ориентируются и ожидают, что, ну, как же, ну мама, папа, ну, вы же умные люди, вы же, как же, я же вам доверял, я же... И вдруг вы такую вещь простую не можете понять. Вот как тут ответить, а? Понимаете, это...
1: Надо ответить там, сыночек, доченька, я всю жизнь читала бумажные книги, поэтому ваши чаты GPT
2: они не поймут.
1: Мне совершенно...
2: Они, дети, в этом плане довольно, ну, в кавычках, жестокие. Если ты не понимаешь, ну, тогда посиди там. А что мы скажем тут, понимаете?
1: Ну, это, смотрите, отец Георгий, я помню, как я ехала с сыном в машине, ну, как я часто говорю в программах, что общение в машине с детьми, оно, ну, или там вот в таком замкнутом пространстве, где они не могут от тебя никуда деться, оно уникальное, потому что ты очень много о них узнаешь. Ну, если ты умеешь слушать, и как это правильно задавать вопросы. И сын говорит, давай я тебе поставлю группу, которым, ну, вот мы сейчас слушаем, такая вот, ему нравится там с друзьями. Вот, она не совсем совпала, я послушала, но не совсем совпала вот с моим представлением о том, как нужно выражать свои мысли, но песни были талантливые. Ага. И я говорю, окей, песня талантливая. Он говорит, вот, отлично, я ребятам расскажу, что я это с мамой слушал. Ну, в общем, так он был как бы доволен, да, нашим общением. Это вот аналогичная
2: ситуация, как с чатом. Продолжение хочу сказать, что в следующий раз, когда вы окажетесь на дне, вы должны поставить уже эту песню, которая, и тогда как бы невзначай.
1: Ага.
2: Вот. А так, ну, это еще не завершенный момент общения, потому что, ну, хотя я думаю, что все равно не поверит, что вам понравилось.
1: Нет, а мне, я честно сказала, то есть я честно сказала, что мне понравилось, что
2: надо,
1: талантливо.
2: Знаете, попытаться...
1: Ну, лексика не совсем моя.
2: На лексике, да. Тут подделаться очень трудно. Нет, конечно, они все-таки вежливо и любят вас, все, конечно, не будут вас как бы выводить на чистую воду, но внутри себя тут вот как-то... сомнительно.
1: Нет, отец Георгий, я третий раз захожу на эту тему. Да. Я действительно честно сказала, что мне понравилось и что не понравилось.
2: Ну, вы сказали, а потом забыли про это, и все. Через месяц спросил, как что это за группа, как там песня-то? А вы сказали, как?
1: А я до сих пор помню, между прочим.
2: Ну, это вот это хорошо, вот это замечательно.
0: Семейный час на радио «Вера».
1: Напомню, что у нас в гостях благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, доктор богословия, кандидат технических наук, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. И мы вот в последней четверти нашей программы, отец Георгий, выходим с вами на такую тему, что которая прозвучала вот из ваших уст уже, и мне кажется, что она сейчас в этой беседе тоже важна. Это тема обучаемости родителей детьми, то есть это на самом деле тема вот этого самого смирения, когда мы признаем, что дети что-то знают, ну то есть что мы не смеемся над их познаниями, да, не вырываем у них из рук гаджеты, не потому что мы очень хотим, чтобы они сидели со своими сверстниками, общались посредством чата GPT, мы этого не хотим. Но раньше у нас, кстати, знаете, я в лагере, когда работала, дети, еще не было вот этой всей истории, дети садились там на пляже спиной друг к другу под зонтиком и писали в социальных сетях друг другу. И мы с директором очень смеялись над этим, потому что мы говорим, ну вы сидите рядом. Ну, это какой-то другой, видимо, вид общения.
2: Кстати, это замечательный пример, замечательный просто. Так оно и есть, действительно. Не то, что там спиной к другу, а прямо рядом сидят вот, в метро двое там, ну, допустим, парень, девушка. Вот они пишут, что они там пишут? Да друг другу пишут. Потому что сказать вот так вот, глядя в глаза, уже как-то так, оно трудно. А это привычнее. Раз написала, раз она ответила, раз написала. А сидят рядом друг с другом. И это вот такая норма, ну, как норма общения такая новая.
1: Слушайте, ну, а представляете, как учителя страдают от вот этого всего, когда они должны научиться распознавать в детских вот этих сочинениях, где кто чего написал, но, правда, они научаются.
2: Ну, там есть программы, специальные средства, которые ловят плагиат, там все это такое. Ну, конечно, да, это, знаете, все это так выглядит страшно, как-то вот они деградируют, вот там они не учатся, все. На самом деле они учатся еще как, и очень быстро учатся тому, как вытащить нужные знания. И в этом смысле, даже не зная того, что нужно, но быстро умея вытащить это из какой-то нейронной сети, они будут умнее выглядеть, чем мы с вами.
1: Выглядеть. Ключевое слово «выглядеть».
2: Да, да, да. Да. Но, ну, понимаете, ну, может быть, да, вот ключевое слово «выглядеть», может быть, так оно, в конце концов, на каком-то этапе и сведётся к тому, что надо просто быстро сориентироваться и вытащить именно то, что нужно в данный момент. Но вот, знаете, это тоже умение, это тоже какой-то навык и знание, которое, ну, не приходит сразу. Мы так с вами не умеем. А вот они умеют. И быстро ответить на вопрос. Я сейчас замечал, что человек не знает, не в теме, допустим, какое-то время, да, начинаешь говорить, общаться, потом что-то он отвернулся, что-то там покрутил, потом раз, уже в теме.
1: Сейчас я вам отвечу на все вопросы.
2: Да, да. Не нужно на все, но так, в теме уже знает о чем. Это то, ну, это способность, это тоже образование, так сказать, в этом. В этом плане, на секундочку, так вы говорите, учитель, вот это учительство, как передача от человека человеку, вообще в какой-то момент, мне кажется, под вопросом станет.
1: Но это не страшно, разве? Ведь это такое человеческое,
2: понимаете,
1: учитель.
2: Если это, естественно, путем придет, ну как? Естественно, путем сначала были там телевизор, потом компьютер появились очень слабые, там маломощные, все равно потом, естественно, уже в 50-е годы Тьюринг, знаете, тест Тьюринга, что такое, да? Не слышали? Это мощная вещь. То есть, как определить? Вы вступаете в отношения, там, переписку, допустим, и вы сразу видите, что это отвечает не человек, а компьютер. Там специальный тест разработан. Вот Тьюринг, это еще 50-е годы, представьте, прошлого века. Вот. И то есть вы можете видеть, все, вот этот компьютер, этот человек. А в какой-то момент компьютер проходит тест Тьюринга, и вы не отличаете. Вот в моей книжке как раз с этого начинаю повествование, что вот наступил момент, что все, с этого момента, как в игре в шахматы, компьютер обыграл чемпиона мира, и все. Дальше чемпион мира – компьютер, а не человек. Ну, вот так же и здесь, понимаете?
1: Ну, то есть, знаете, отец Георгий, вот ключевое слово «выглядит», да, как бы человек, в данном случае мы имеем в виду именно, ну, поскольку у нас семейная тема, имеем в виду наших детей, которые как раз-то очень находятся внутри этой темы. Вот есть книги, например, «Святых отцов», да, которые ты в какой-то момент можешь прочитать всю книгу. И это значит, ты прочитал книгу, и ты понимаешь, о чем. Но это сложно. А есть чаты, называются «Святые отцы говорят». И там кто-то уже выбрал для тебя, так сказать, высказывание святых отцов.
2: Это смеются, это еще интересно.
1: Ну, или смеются, да. Ну, это я имею в виду, вот как научиться выглядеть читающим святых отцов. Ты просто читаешь вот эти вот высказывания, и уже у тебя, так сказать, сливки. Ты уже как бы вроде такой нахватанный.
2: Нет, ну, высказывания тоже, конечно, это не только святые отцы, но и афоризмы вообще.
1: Но это не то же самое, что, вот, так сказать, ты отвернулся, раз, быстро вошел в тему, повернулся.
2: Ну, может быть, да, так. Но для того и существуют афоризмы, чтобы как бы раз и быстренько, так сказать, сориентировался, о чем идет речь, и дальше развить как-то эту мысль. Ну, наверное, этим... Ну, это и в древности так было, допустим. Академия, да, вот это Аристотель там или Платон, академия, да, в садике где-то они там сидели со своими учениками, и вот так афоризмы учились. Кратко отвечать, чтобы суть самую сходить. Ну, не знаю, это особенность человеческого мышления. Ну, это... Конечно, владеть афоризмами и вовремя их в нужном месте, в нужное время вставлять, или там анекдот рассказывать в нужное время, чтобы, так сказать, повести за собой. Ну, это способность такая. Но это не всегда говорит о глубоких знаниях, о каком-то интеллекте, о духовности, или о духовности, если цитируем святых отцов, или даже если, допустим, человек читает Евангелие наизусть знает. У меня были такие случаи, когда я принимал экзамены там по богословию. Человек пришел, мне рассказал, наизусть рассказал девятую девятая глава Евангелия от Иоанна, где речь идет о слепорожденном, то, что наизусть рассказал. Это, между прочим, наиболее насыщенный текст, вообще сложнейший, я бы сказал, по-своему. И рассказал, полностью прочитал наизусть это и молчит. Я говорю, ну дальше чуть-чуть. Ага. И вот так и он ничего не смог дальше ответить. То есть наизусть прочитал, понимание...
1: А сути не понял,
2: ну, то есть, да?
1: Да,
2: о чем? Хотя бы что-то там, много тем можно, но хотя бы что-то рассказал. Не смог. Вот. То есть вот это восприятие, восприимчивость и запоминаемость, это замечательный дар, это прекрасная память, но это еще не есть способность даже вот рационально, допустим, мыслить или духовно мыслить, отвечать на духовные вопросы, в потребности, вот, ну, в том числе и в пастырской жизни. Поэтому, когда мы говорим вот о святых отцах, вот там такое вот любимое выражение, а вот у святых отцов так написано, ну, что ты скажешь, ну, у святых отцов, ну, руки разводишь только. А на самом деле так или нет, это ведь еще надо разобраться. И это стало таким расхожим местом. И, ну, давно мы это и критикуем, с одной стороны, а с другой стороны, и слышим это постоянно. И сами также оперим, чтобы вызвать уважение, вызвать внимание. Вот цихоцы, а вот Евангелие, а в Библии вот так сказано. Ну, тут... Но в этом смысле, я вам скажу, нейронка-то сразу поставит на место. Сразу там мне не свое даст и поставит вас на место. И скажет, а вот у святых отцов так. И нейронка вам такое выдаст, там она же все знает.
1: Отец Георгий, вот я недавно, значит, такой эпизод я разбирала. У нас огромная библиотека, и нету столько места, значит, в доме, чтобы расставить книги. Вот, и есть, к счастью, такой довольно хороший гараж, и там, значит, вот они в четыре ряда стоят, эти книги. И вот я прибираюсь, и идет мимо сосед, у которого уже и дети, и внуки, и он, между прочим, редактор крупнейшего издания российского, и я говорю, слушайте, мне дом надо построить для этих книг, потому что я не знаю, куда их девать, а у меня еще такое трепетное отношение к книгам, свойственное моему поколению, переданное от родителей, да, которые говорили мне, что это ты загибаешь уголочки у книг, ну, то есть вот такое, да. И я говорю, он говорит, а зачем? Я говорю, ну, внуки будут читать. Он говорит, вряд ли.
2: Да, ну так и есть. Ну, нет, чтение книги, я надеюсь, все-таки это определенное состояние, введение себя в состояние, допустим, историю, какое-то повествование, или какое-то мудрость, какое-то знание. То есть ценно не в том, что какое-то знание получилось из этой книги, потому что знание это действительно из нейронки быстрее получишь.
1: Да.
2: Потому что ты ввёл себя в состояние, и это состояние тебе нравится, тебе от этого хорошо, ты получаешь радость от того, что... Ну, так же, как вот молитва. Что мы православно говорят, что там 2-3 часа там молитесь. Мы доходим до определенного состояния. То есть нам хочется быть в этом, и оттого мы в этом находимся долго, потому что не хотим из этого выходить. противном случае, конечно, это действительно кажется очень странным. Зачем вот этот псалтирь читать там перед стеной, как сказано, если часами там читать, ты ничего не чувствуешь, ничего не переживаешь. Да, в этом смысле, вот владыка Антоний Сурожский говорил, если вы читаете молитву, и хотя бы в какой-то момент не дошло до вашего сердца и ничего не затронуло, то это не имело смысла никакого. Вот.
1: Я очень с вами согласна, когда вот читаешь каких-то... Ну, для меня это Достоевский, да, вот я всегда вхожу в то состояние, когда душа начинает вибрировать вот на этих высотах, да, и начинает... Я чувствую, что это, ну, это полезно мне, это меня ведет.
2: Но это состояние непередаваемо другому человеку, даже нашему ребенку. Мы не можем так вот сказать, вот как же, ну как же ты... Не... Ну ты проси, ты же почувствуешь. Ничего не чувствую, ничего не... Не потому что я не понимаю, а потому что не чувствует этого. Уже другая природа, ну, природа-то не другая, но природа у нас семейная, своя, ну, так сказать, фамильная, так сказать. И в этом смысле надо, конечно, постараться к тому же результату привести, но другим путем. Вот тут помогает, наверное, должно помочь все-таки разговор на одном языке и понимание тех возможностей и тех средств, которыми они обладают сегодня, а мы, ну, может быть, не совсем легко себя уверенно чувствуем в них. Но вот я думаю, что надо себя воспитывать тоже, да, разумным образом вести к тому, чтобы был диалог. Не, ну, я думаю, что все-таки человек постепенно от технических возможностей и технических средств переходит к тому, что, ну, а что же за всем этим стоит? Да, я умею, да, я могу достать быстро информацию, да, я могу быстро ответить на вопрос, тему какую-то раскрыть. Вот. Но что мне это что доставляет? Если я понимаю, что это не из меня исходит, а исходит вот из нейронки, которую я умело оперирую. Ну, вот я не знаю, я надеюсь, что все-таки наши дети и внуки не удовлетворятся скоростью своего оперирования с нейронкой и ответами искусственного интеллекта, а захотят иметь свое мнение, свой ответ, построить его, выразить, ну, пережить его, выстрадать, может быть. Вот в этом плане страдания очень интересная тема. Я думаю, что в следующей встрече можно об этом поговорить, чтобы выстрадать вот это. И вот в этом человек нуждается по природе своей. Иначе бы не было христианства. Было бы странно с давних времен, как это какой-то бог, который пострадал, там умер на кресте. Зачем? Ну, покажи, что ты Бог. Сойди с креста, мы поверим. Вот это человеческое решение.
1: Вот это, да,
2: это,
1: да,
2: не,
1: да,
2: только там древние какие-то фарисеи, там, эти, которые распинатели, там, злочестивые. Там. А, да нет, это люди такие же. И мы так немногим отличаемся от них. Ну, покажи, Господи, ну, сделаешь, ну, дай же нам, в конце концов, победить наших недругов, так сказать. Ну, вот наша же вера, она же правильная. Ну, вот как бы этого не чуждо никто. Поэтому вот страдания – это отдельная тоже тема. И, мне кажется, семейные отношения, они через страдания внутренние переживания, внутренний недостаток, нищету какую-то духовную, они приходят к совершенству.
1: Ну что ж, наметили уже тему для следующей беседы. Спасибо большое. Сегодня поговорили о наших детях и искусственном интеллекте. У нас в гостях благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, доктор богословия, кандидат технических наук, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. С вами была Анна Леонтьева. Спасибо большое. И теперь до встречи про страдания в семейной жизни.
2: Спасибо.
0: Семейный час на радио «Вера». Вера.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
2: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
1: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
2: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
1: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
2: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
1: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
2: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
3: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на «Радио Вера».

0: Вера. Светлое радио. Седмица на радио Вера.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахис Клатвин.
2: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в третье воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Ну, по сложившейся традиции попробуем вникнуть в смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из Евангелия и апостольских посланий, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к римлянам из 5 главы, стихи с 1 по 10. И я думаю, что в разных ситуациях наши радиослушатели наверняка слышали эти слова, потому что их часто используют, цитируют в проповедях, их можно встретить в сочинениях на духовные темы. Начинается отрывок словами: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждою славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает». Вот, с одной стороны, такие замечательные, проникновенные слова, а с другой стороны, все-таки некоторые недоумения. Ну, почему надежда на славу Божью непременно увязывается, причем тут же напрямую, со скорбями? Человек так устроен, что он готов согласиться, что это необходимая часть его пути жизненного, но когда из раза в раз ему говорят, что скорби, скорби, скорби, он начинает унывать. А ведь, собственно, задача и апостола Павла, и евангелистов совсем не в том, чтобы вогнать людей в тоску, а как раз, чтобы их воодушевить. Как этот парадокс осознать?
2: Конечно, здесь апостол Павел говорит в контексте собственных страданий Христа, и мы, как христиане, подражаем Христу. И поэтому, когда мы чтим страдания Христа и собираемся в храм, мы собираемся не чтобы поумнывать. Более того, крестопоклонная неделя, третье воскресенье Великого Поста, обычно это день, который собирает больше людей в храмах, чем уже вторая неделя, когда люди чуть-чуть порой переводят дух, и кто-то может там службу пропустить. Если мы посмотрим на двунадесятые праздники, то крестоводвижение, 12-й из 12 праздников, то это тоже торжество, торжество страданий. А по большому счету мы и празднуем каждый день памяти святого, который умирает, в том числе умирает мученическую смертью через страдания. Почему? Потому что все эти праздники – это не праздники смерти, это не праздники страданий, а это как раз праздники надежды. Можно сказать, нам проще смотреть с конца. То есть вот все почитание мучеников и почитание литургического страдания Спасителя, в том числе то, что крестик мы на груди носим, они, можно сказать, базируются вот в том числе на том отрывке, который мы будем завтра слышать. Вот этот апостольский отрывок про страдания и надежду показывает нам, что да, этот мир лежит во зле, этот мир искажен грехом, что когда Адам и Ева были в раю, не было никакого страдания, но и не было никакой надежды, не было в ней нужды, потому что люди не были ничем отделены от Бога. Сейчас в условиях, когда человек от Бога отделен, то он может оказаться в ситуации, ну и в принципе мы оглядываемся вокруг себя, да и что вокруг себя глядеть на неверующих людей, давайте просто посмотрим на себя в тот момент, когда, ой, да у нас все хорошо, ну и в принципе о Боге можно не вспоминать. Причем не вспоминать это в разных масштабах. Ну, то есть не вспоминать там от момента, что мы утром помолились, до момента вечером. Или от момента, что, ой, ну ладно, сейчас все и так хорошо, зачем я на этих выходных в храм пойду? То есть всегда наше упование на Бога и связь с Ним, которая строится через веру, надежду и любовь, они порой вынуждены опираться на то самое ощущение страдания. Страдание в мире все равно есть. Другое дело, что ты его чувствуешь или нет. Именно поэтому, когда человек сострадает, когда человек принимает беды и болезни других людей на себя, то ему Господь может никаких страданий и не посылать, потому что ты человек сочувствующий, ты видишь вот последствия греха в этом мире, и ты стараешься ближнему помочь. Если же ты начинаешь исключительно почивать на лаврах, то уже ты немножко напоминаешь богача, который в Евангелии души ешь, пей, веселись. При этом это вовсе не зависит от твоего достатка материального. Просто вот у меня все хорошо, все спокойно, не трогайте меня. И эта проблема особенно встречается в том числе и у людей, которые ходят на хороший приход, где поет хороший хор, где там батюшка дружелюбный, где люди дружелюбные вокруг тебя, с которым тебе тоже там комфортно, где в храме там прохладно летом под просторами сводами или тепло зимой, там, там в тесноте, но в уюте. И то есть вот на фоне этого комфорта тебе вот уже вроде на Бога не надо надеяться. Но понятное дело, когда апостол Павел говорит «вера, надежда, любовь», что любовь из них больше, но без надежды никак. Это наше упование, это обязательный шаг на пути к вечной жизни со Христом.
1: Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, 6 глава, стихи с 22 по 33. Очень насыщенный смыслами отрывок, начинается с знаменитых фраз евангелиста Матфея: «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло, если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» Это один смысловой акцент. Следующий, который мы тоже очень хорошо знаем: «Не можем служить Богу и мамоне». И дальше: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?» И финал этих слов: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Вот этот отрывок, мне кажется, как раз с главным смысловым акцентом вот на последних словах, он как бы продолжает тот отрывок, с которого начинали мы разговор, отрывок из послания к римлянам апостола Павла, про страдания и надежду. Потому что, по сути дела, о чем говорит Спаситель? О том, что мы заранее страдаем, предвидя, что вот завтра у нас хлеба не будет, и нам будет от этого очень плохо, но сегодня он у нас есть, и можно заняться чем-то другим. Завтра будем решать. А может быть, завтра будет хлеб? Но вот мы уже заранее страдаем, потому что думаем, что нам предназначено страдать завтра. И так выстраивается вся жизнь. Она уходит в какое-то параллельное пространство, где...

0: вспоминал притчу о безумном богаче в другом контексте, в контексте чтения апостолов, но что богач вот не хотел жить сегодняшним днем. Если бы он жил сегодняшним днем, то он бы начал заботиться о ближних, и он бы сделал какие-то шаги для того, чтобы улучшить положение, прежде всего, своей души, а не только своего тленного тела, уже бы в тот самый день, и Господь бы его помиловал, дал бы ему хотя бы еще бы день или еще бы год, и он бы смог свою жизнь перестроить. Поэтому точно так же, прежде всего, когда человек не живет сегодняшним днем, это, можно сказать, симптом. Симптом, бывают разные симптомы у разных болезней. Бывает один симптом, который тоже разные болезни может обозначать. Можно их даже перепутать. Но в данной ситуации, дорогие друзья, давайте задумаемся. Ведь если ты дерзаешь не жить сегодняшним днем, а только строишь планы, то по большому счету это гордость. Я такой достойный человек, что Господь мне даст жить завтра, послезавтра, через 10 лет, через 20, там на пенсии такие-то там у меня планы. То есть можно эти планы строить. Но поскольку мы ни много ни мало на литургии несколько раз вместе с диаконом, со священником, с хором декларируем, что сами себя и друг друга и всю нашу жизнь Христу Богу предаем. Говорим, мне, Господи, вот всю пока я тебе еще не готов предать. Вот там через месяц, через год, через 10 лет, вот, ну, это еще посмотрим, да и вообще охота там до 200 лет дожить. Как-то вот, Господи, я такой же молодец, ну, ты меня тут продержишь, но желательно, чтобы тоже никаких проблем не было, потому что надеяться хорошо, но лучше я прям буду всем счастлив. А когда ты берешь и живешь сегодняшним днем, это как раз некоторое проявление смирения. И в этом проявлении смирения и перед Богом ты сможешь счастливо жить во взаимодействии с ближними. Потому что ты будешь радоваться, вот берешь и работаешь там дополнительно, например, вместо того, чтобы время провести с детьми. Да, ты это делаешь для того, чтобы детям помочь. Вот там летний лагерь предстоит, и надо там как-то его оплатить. Но вот сейчас твой ребенок не получает твоего внимания. Да, то есть вот ты берешь и хочешь жене подарить подарок, но ей важно, чтобы ты с ней провел этот вечер. Конечно, даже лукавый будет тебя внутри кочегарить, чтобы ты разозлился и сказал, что ты лезешь, да, вот я же для тебя стараюсь, а ты это там не ценишь, вот я как там устаю. Так зачем вот этот будущий подарок, ради которого пропадает столько-то вот свободных вечеров, которые можно с близкими людьми провести? И точно так же, опять же, это и лежит в основе того, что человек не приходит в храм, уклоняется от общей церковной молитвы, потому что не потому, что «ой, мне Бог совсем не нужен», не потому, что я совсем не верю, таких людей очень мало, а прежде всего потому, что «не, у меня есть уважительная причина, вот сейчас мне надо поработать, сейчас мне надо там купить машину, сейчас мне надо закрыть ипотеку». Да, вот все как в притче, человек, которого призывает на брачный пир, Бог, да, находится все время какие-то оправдания. А это и Господь, можно сказать, предлагает все это вот Гордиев узел одним взмахом разрубить. Начинай жить сегодняшним днем. И самое главное, если ты будешь жить сегодняшним днем, то тебе Господь и направит, как и к следующему дню подготовиться, и как провести не только сегодняшний день счастливо, но и этот же день провести счастливо и через 10, и через 30 лет.
1: Седмица на радио «Вера».
2: Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Ризоположения в Лионове, священник Стахик Латвин. На этой неделе у нас предстоит память 22 июня, как сказать, духовного внука, наверное, преподобного Сергия Радонежского, я говорю о преподобном Кирилле Белоизерском. Но поскольку его духовным наставником первым был непосредственный ученик преподобного Сергия, то тогда получается, что сам Кирилл как бы духовный внук.
0: Да, причем можно это, конечно, говорить и с некоторой там иронией такой доброй, а с другой стороны, по большому счету, когда мы обращаемся ко временам апостольским, когда мы обращаемся ко временам, когда Господь ходил по земле, то тоже вот то, что церковная традиция – это не только цвет облачения или там архитектурные элементы, а традиция – это когда действительно из рук в руки передается вот то мира, которым апостолы брали, помазывали первых христиан, вот оно точно так также нисходит и на новокрещенных младенцев, и не только младенцев, и сейчас в наши дни. Поэтому

0: Поэтому вот эта традиция монашества, то она не менее важна, чем семейная традиция, когда из поколения в поколение внутри семьи, где уже есть жены, мужья, родители, монаш, хоть он вроде и один, хоть он и отшельник, но он тоже часть семьи. Он часть вот большой монашеской семьи, и эта монашеская традиция, которую, как мы неоднократно в наших программах уже разбирали, как чудесным образом там из Египта в Палестину, из Палестины там на берега уже Малоазийские, оттуда там на Святую Гору Афон, на русскую землю, там в стольный город Киев и дальше там вот в наши северные края, вплоть до Кирилла Белоизерского монастыря. И это все живая традиция, которая идет от Христа. При этом, да, каждое поколение от Христа что-то получает, но при этом и каждое поколение не может не изобретать велосипед вот заново весь этот путь ко Христу, как проходить. Да, вот нам не нужно взять и для того, чтобы погрузиться в русскую культуру, написать новые русские народные песни. Да, будут новые замечательные песни исполняться очень хорошо в народном стиле, но, тем не менее, у нас есть богатая там музыкальная традиция. Сейчас великолепные бывают фрески, мозаики в новых храмах. Ну, бывают и не очень великолепные, но все-таки бывают прям те, которые греют душу. Но и когда мы приезжаем и смотрим великолепные фрески древности, то тоже, конечно, мы радуемся, что вот такое наследие у нас есть. И вот это наследие от духовного отца к духовному чаду, которое переходит особенно интенсивно в монашеской среде, где, можно сказать, немножко так из семьи и уже обычный, где, как из домашней церкви, вырван монах и помещен в такое братство или монахиня-всестричество, то тоже это большой и важный шаг. Когда мы смотрим на любого отшельника, отшельник для него самое страшное испытание, это мы помним еще со времен первого монаха Антония Великого, это гордость. Вот ты один такой, ты великий. Почему Антонию Великому Павла Фивийского Господь открыл? Чтобы тот смирился. А уже потом в последующей монашеской традиции Антонию сложно было делать первые шаги. Но следующие святые отцы им было уже проще. Проще не в физическом смысле. Проще не в том, что они в каких-то более легких условиях, потому что там мошка и морозы в русских северных краях – это отнюдь не легче, чем зной пустыни, да, или холода ночные пустыни, которые тоже такие парадоксальные уже в Египте. А им, на главное, легче, что они могут не повторять предыдущих ошибок, они уже опираются, уже есть у них образец святой жизни, образец монашества, образец отшельничества, образец построения общинности, с которого они могут брать пример. Тут еще вот есть такое выражение «порядок бьет класс». Конечно, человек абсолютной святой жизни, ему, может, и не нужны такие точки опоры. Но, как мы помним, каждый монах, отшельник, пустынник, основатель того или иного монастыря собирал вокруг себя ведь не идеальных старцев, а собирал людей со своими страстями. Как вот в семье бывают разногласия, так и в любом монастыре бывают разногласия. Вот Сергий Радонежский, мы вспоминаем его множество святых учеников, и его, можно сказать, святых учеников, его учеников. Но мы вспомним, как бедный Сергий Радонежский уходил из монастыря, то есть большинство его братьев было отнюдь людьми не святыми, а сварливыми, строптивыми, которые и его не ценили, и друг друга не ценили. И для них вот нахождение среды, как вот Господь, можно сказать, милует Содом и Гоморру, если бы там нашлось хоть 10 праведников. Да, но когда не находится, то Господь уничтожает. И вот то, что мы берем и смотрим, что вот обители святого Сергия, которая сотрясалась от этих разногласий, что тем не менее она дала множество святых мужей, то тоже это нас вдохновляет, в том числе на такой пример, который может и в жизни любой мирянин использовать, а не только монах. Потому что вот мы вроде говорили, о, это теория. Но мы видим, что как важно для спокойствия порой отойти от, даже от уютного тебе места. Вот, то есть тебе было уютно работать в каком-то рабочем коллективе, проработал ты там 20 лет, но потом уже сотрудники сменились, и тебе неохота что-то менять, а ты понимаешь, что ты ходишь, ну, несчастлив, изо дня в день уже там тебе нехорошо. Ну, решись, поменяй работу, да, потому что не привязывайся. Может, ты больше пользы и больше новых друзей найдешь на новом месте. А тоже порой где-то это не очень там добровольно бывает, а где-то и просто промысел Божий ведет, и через какие-то более трагические расставания там священник служит на одном приходе, а потом его раз вырвали и на другой приход. Но, тем не менее, и в новых условиях, да, ты можешь какой-то там больше пользы принести и вокруг собрать. Если бы там Стефан Махрический взял и остался у Сергия Радонежского в лавре, а Кирилл Белоизерский Белозерский остался тоже в Лавре, потому что он туда бы к старцу Стефану пришел. Они уходили из своего монастыря, не основывались. Спаслись бы они? Да, безусловно, спаслись. Они люди святой жизни. Но они бы не стали точкой опоры для всех тех людей, которые вот искали уединение. Потому что, когда стали монастыри городские расцветать вслед за Троицей Сергой Лаврой, мы помним, да, князь просит Серпуховской: дайте-ка нам в Серпухове, присылайте нам Варлаама, старца, пусть в Серпухове будет городской монастырь. Все хотели князья, чтобы вот у них был какой-то свой там святой. Там даже сподвижника Кирилла Белоезерского, как мы помним, взяли и, по сути, похитили из его отшельничества далеко из северных краев, вернули. Вот Кирилл Белоезерский, он настолько уединенного был устроения, что его никто не смог, никакой князь себе захватить.
1: Там даже его друг и самолитвенник, монах Ферапонт, который, собственно, первый попал на Белое озеро, и он туда как проводник привел Кирилла, когда тот уже не в моготу ему стало в Москве, в Симоновом монастыре. Так ведь он же не выдержал. Он такое место выбрал, что даже Ферапонт оттуда сбежал на 15 километров в сторону, потому что условия, в которых начинался этот монастырь, они были вообще невыносимые.
0: Да, сейчас это сложно представить, потому что дважды бывал в Кирилло-Белоезерском, да и Ферапонтовом монастыре, и, конечно, когда ты смотришь, ну, какая красота, какое озеро, какой полуостров, какие стены масштабные. Ведь Кирилло-Белоезерский монастырь, вот тут тоже такой парадокс, сам Кирилл, отшельник, молитвенник, аскет, который отказывается помощь принимать, и жил на маленьком холмике, где вот стоял маленький храмик. А сейчас это просто уголок монастыря. Вот эта горка старца Кирилла, да, вот она просто, вот до нее даже могут туристы особо и не дойти. Вот кто просто приехал, так по экскурсии идет, ой, ну вот, да, там горка, там вроде начинался оттуда монастырь. И дальше пошли смотреть большие соборы, впечатляющие, с росписями, которые между собой переплетаются, там в колокольню пересекают, в башенке, да, то есть. А вот этот скромный холмик остается в стороне. Но, тем не менее, когда паломник приезжает в Кирилло-Белоезерский монастырь и понимает, что это вот, ну, самый большой монастырь по площади в России и, судя по всему, и в мире. Мы, конечно, не берем, что уже сейчас там территория монастыря, может, какие-нибудь сельскохозяйственные угодья вокруг. Но вот если мы возьмем просто объем, который, площадь, которая в стенах вот этих древних находится, то, конечно, сравнить их с крохотной горкой старца Кирилла, это на самом деле можно сравнить вот евангельский образ семени и как оно прорастает. Вот семечко бросил, да, а если особенно плодородные сорта, да, то уже из него не один колосок вырастет, а прям, может, там и несколько, и на каждом колоске будет больше еще там зернышек. И вот точно так же Кирилл Белоезерский, который через не искал, вот, ну, как можно сказать, сейчас такое есть выражение, там, уметь работать со спонсорами, да, что вот батюшка, там, опытный менеджер, настоятель монастыря особенно должен быть опытным менеджером, потому что если батюшка там с какими-то людьми попроще, то в монастырь приезжают уже люди очень солидные из власти, из бизнеса, и вот надо с ними работать. А как-то вот если на молитву опираться, на общинную жизнь, на миссионерское делание, да, что это вот совсем не сравнится с тем, чтобы там красивую плитку на дорожке положить. Вот поэтому Кирилл Белоезерский как раз такой пример, что надо прежде всего строить именно жизнь духовную. Он построил духовную жизнь, он собрал единомышленников, он им не дал идеальных никаких условий, он там им не дал блеска и сияния какого-то внешнего, но он дал им возможность приблизиться к Царству Небесному, наследовать жизнь вечную. Возможно, как я уже сказал, он-то сам бы в любых условиях спасся. Но для его братьев на тот момент нужно было как раз более какие-то жесткие условия и смирение, и перенесение той самых вот страданий, пусть и добровольных, монашеских испытаний, которые, как мы в начале программы говорили, дает надежду и упование. А зачем тебе надеяться уповать на Царство Небесное, если у тебя сейчас все сияет, блестит, да, там все очень удобно, все очень красиво, все там как бы очень благоустроено? Уже сложнее задуматься вот о этой надежде. А потом Господь берет и без всякого вот работы со спонсорами посылает, и что этот монастырь вырастает больше. Больше Троицы, Сергиевой Лавры. Вот это нам сложно сопоставить, потому что все-таки Кирилло-Белозерский монастырь где-то там далеко, на севере. Он немножко сейчас вне такого общественного внимания, не сравнить с Лаврой. Но просто вот по масштабам построек, да, это, ну, впечатляющее зрелище, поэтому тоже, дорогие друзья, наш русский север, особенно летом, когда дни очень длинные, когда солнце все позже и позже заходит, тоже постарайтесь выбраться, не пожалеете. Но, впрочем, если и выберетесь, и вот мне один раз довелось летом побывать, а другой раз ранней весной, когда еще снег был, на русском севере куда дольше снег лежит, и, конечно, погода тяжелее, и тут понимаешь старца Ферапонта, почему он от озера ушел, потому что Ферапонт в монастыре, он так, там маленькое озерцо, с него так холодно не дует. А вот с Кирилла Белозерского прям там из залива задувают такие ветра, причем уже когда за стеной еще не было древней стены монастырской, что, конечно, охота куда-то поглубже, там на материк спрятаться. Но при этом нету народу. Нету вот туристов с теплоходов. Поэтому любое время года оно в этом монастыре вот переносит совершенно разные, непохожие друг на друга переживания. Это то монастырь, то святое место, куда можно ехать вновь и вновь.
1: В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Лионове, священник Стахико Латвин. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
2: Седмица на радио «Вера». Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Седмица на радио «Вера».
1: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Ризоположения в Лионове, священник Стахика Латвин. На этой неделе, 24 июня, мы будем вспоминать апостолов Варфоломея и Варнаву. А вообще, мы, несмотря на то, что постоянно встречаем их имена в евангельских текстах, о самих этих апостолах знаем очень мало. Но разве что, может быть, кто-то вспомнит, что Варфоломея еще в Евангелии называют Нафанаил. Если верить библеистам, то, скорее всего, это был один из первых призванных спасителем учеников. Где-то сразу после Петра, Андрея и сыновей Заведея, Иоанна и Иакова. Что касается апостола Варнавы, то мы знаем, что это один из 70 апостолов, который был благословлен на проповедь. Почему они объединились? Почему вот именно их союз дал такой миссионерский плод? Ведь на самом деле трудно представить себе, как строится проповедь на двоих. Когда человек один проповедует, вот как апостол Павел, и все слушают, а когда их двое, это должно быть такое единомыслие, какой-то унисон.
2: Когда мы посмотрим на апостолов Варфоломея и Варнаву, действительно удивительно, что они в один день празднуют их память. Конечно, день памяти отсчитывается от дня смерти, поэтому я не удивлюсь. Конечно, тогда не было четкой вот фиксации календарных дат, но поскольку из поколения в поколение очень трепетно христиане относились к таким дням, то хотя Варфоломея и Варнава отошли ко Господу из земной жизни в разных уголках земли, тем не менее, они могли отойти именно в один день, и церковь именно поэтому в один день их почитает. Однако есть и другое, можно сказать, такое объяснение. Вот нам по-русски, когда мы произносим Варфоломей, Варнава, ну вот похожие имена. Но Вар – это, по сути, отчество, то есть это называется сын, да, вот как там, помните, Ибн, да, вот и в арабских странах, и тоже сын такого человека. Вот в русской традиции, знаете, когда людей там зовут там Михалыч, Саныч, да, вот как-то по отчеству обращаются, то есть уже это, с одной стороны, почтение может быть к отцу знаменитому, но чаще всего это бывает почтение к человеку, да, что вот уже человек, он, может, старше своих лет даже выглядит. Про то, что старше своих лет выглядит, это удивительный момент, когда апостол Варнава, который вот как раз с апостолом Варфоломеем вместе не проповедовал, они проповедовали в разных вот краях, но зато он трудился вместе с апостолом Павлом, то есть вот миссионерские путешествия. Как раз вот будем мы по Писидии древней, то, что территория современной Турции, вот эти позабытые православные святыни, уже через месяц с паломниками отправимся туда. И вот там был такой случай, что так они проповедовали, такие чудеса творили, что апостола Павла приняли за Гермеса, ну, такого бога второго порядка, а апостола Варнаву приняли ни много ни мало за Зевса, за верховное языческое божество греко-римской религии. Причем Варнава был в подчиненном отношении к апостолу Павлу. Но тут можно сказать, что вот и человек выглядел старше своих лет, умудренный. Он был из левитов, то есть из тех людей, которые поучали иудейский народ закону Божию просто по своему происхождению, это было наследственное дело, что он был человеком, видимо, внушительным, потому что мы помним, апостол Павел, да, он был такой маленький, скромный человек, и вот на его фоне такой богатырь, уже апостол Варнава, да, вот выглядел, ну, как Зевс рядом с Гермесом, и как им пришлось там язычников говорить, ой, не-не-не, остановитесь. Вот это тоже важный такой вот момент, с одной стороны, на который можно опереться, а с другой стороны, момент смирения. Если тебе Господь дает какие-то не духовные плоды, а просто физические плоды, то есть ты там громкий у тебя голос, у тебя там высокий рост, или ты, наоборот, маленький юркий человек, там, как апостол Павел, это тоже можно на службу Богу поставить. Да, вот когда был у нас не так давно крестный ход в Викарясте, и когда взяли и алтарник большой, и там ему хоругви, он идет такой, дядька накачанный, это ж, ну, красиво смотрится. И вот люди, которые встречают крестный ход, просто по улице гуляют, и на них это вот, ну, тоже уже производит впечатление, они вдохновляются, им легче там прославить Господа в торжественные богослужебные дни. И таким образом, вот кроме того, как мы помнили, апостолу Павлу ж очень много доставалось, его вот могли камнями побить и так далее. И мне кажется, вот тоже такая вот мысль пришла в голову, что все-таки, когда рядом с ним шел апостол Варнава, то уже многие там иудеи, язычники, которые бы давно бы уже заклевали до смерти апостола Павла, куда раньше, чем он в Риме бы был усечен мечом, что они все-таки не решали связываться, когда рядом был вот такой настоящий богатырь. Апостол Варнава, тоже мы видим, что можно проповедовать в разных краях, что можно путешествовать в разных краях, паломничать, ну, как вот можно сказать, в гостях хорошо, а дома лучше. Поскольку он был уроженец Кипра, вот удивительно, что он в Кипре и окончил свои дни. И как раз на этом острове, к сожалению, на северной части, которая сейчас находится под властью фактической Турции, там есть, ну, Турецкая республика Северного Кипра, но де-факто это вот Турция контролирует, что там есть храм, есть та самая пещера, то есть храм более поздний, но построен он на той пещере, где похоронен апостол Варнава, и к его мощам можно спуститься, приложиться, и хотя уже давно там нету никаких православных богослужений, но во многом из-за того, что вот туристы приезжают, то даже мусульманское население поддерживает все там в приличном состоянии. Был там в паломнической поездке, спускался к этим мощам, тоже молился, и вот радостно было за апостола. Далеко не каждому апостолу получилось вернуться в родные края, да, спустя годы проповеди, а он отнюдь не сидел на месте. Если мы посмотрим на апостола Варфоломея, вот апостол Варфоломей, в отличие от Варнавы, это апостол не от 70, это апостол от 12. Да, вот Господь все-таки действительно больше, да, но он больше спросится. Он больше приближал 12 апостолов, больше им открывал, но и больше им посылал действительно и заданий, и испытаний, и спрос них тоже был больше. Если мы посмотрим апостола от 70, часть из них была мучениками, но многие, вот как мой святой покровитель апостол Стахи, закончили свои дни просто тихое мирное житие поживем и скончались без всяких каких-то дополнительных страданий и испытаний. А если мы посмотрим на апостолов от 12, то все, кроме Иоанна Богослова, оставили, бросили Христа, и Господь вот их возвращал к себе, но все они прошли через мученические страдания. Причем, когда они вот спорили, апостолы от 12 ссорились, кто там первый, Господь их спрашивает, а готовы вы испить ту чашу, что я пил, и креститься крещением, что крестился? И вот можно сказать, апостол уже Варфоломей, который человек без льсти. Вот если другие апостолы, возможно, они так отвечали, ну да, готовы, готовы, не очень понятно, то это человек, который вот не двуличный, который, когда вот мы читаем вот эту беседу с Нафанаилом, потому что, еще раз напомню, Варнава – это, можно сказать, вот сын утешения, это его отчество, может, это прозвище его отца как-то было, да, вот, ну, то есть это нет никакого противоречия, то, что он Варфоломей, а здесь Нафанаил, одно прозвище, а другое – его родное имя. И вот как он Христу ничего не стесняется и спрашивает как-то там, может, вот Вифлеем, Назарет, откуда придет Мессия, то точно так же он искренне и говорил, я готов испить ту чашу страданий с тобой, Господи. И он прошел через из апостолов из 12 самая страшная казнь, потому что его вот обозленные язычники, потому что он ходил по самым диким горным краям среди племен, которые вот отличались жестокостью, и проповедовал, и с него заживо содрали кожу.
1: Сначала его еще распяли вниз головой.
2: Распяли вниз головой, содрали кожу. Это вот в христианском искусстве, особенно в западноевропейском, да, вот уже эпоха Возрождения, когда апостол Варнава там в соборе Петра в Риме, его вот знаменитая статуя, где он держит кожу в своих руках. Место мученичества апостола Варфоломея – город Албан. Что вот это был за город, до конца непонятно, потому что было древнее, потом ставшее, благодаря трудам, собственно, апостола Варфоломея, на его трудах, и он, вот как Господь говорит, семя, если не умрет, не будет урожая. Да? Так и он умер, но в итоге одно из первых христианских государств – это Кавказская Албания. Да? Не надо путать с Албанией в европейской части, то есть это в основном территория современного Азербайджана, но и также кусочки вот Ирана, Турции. И вот есть в нашей, в такой, в русской традиции, больше отождествляет Албану с Баку. Ну, потому что Баку – столица, приморский город, богатый. Тем не менее, есть еще версия, и почитается как место мученичества апостола Варфоломея, местечко, которое называется Дейр, это сейчас восточная Турция, то есть исторического армянского царства. Почему мы об этом знаем? Как я уже сказал, очень трепетно из рук в руки, из уст в уста передавали христиане наследие. И там есть древнейший монастырь. Понятно, от него сейчас только такой вот остов великолепного средневекового храма осталось. Но то есть вот что монастырь апостола Варфоломея именно на этом месте построили из века в век, маленькую церквушку перестраивали в большую, и еще, можно сказать, 100 лет назад, до армянского геноцида, там вот была церковная жизнь христианская, что это все-таки тоже такое свидетельство, что именно там апостол пострадал, что именно там была вот та сметенная потом мусульманскими завоеваниями столица вот этого великого древнего христианского царства. А на самом деле некоторые вещи вот наоборот грустно уже, да, там нет христианского населения, нету храм в руинах стоит, хоть вокруг изумительные виды открываются. С одной стороны, вот эта горная заснеженная гряда, за которой уже иранская вот граница как раз проходит, граница между современной, между Ираном и Турцией, вот через эту вершины вот эти заснеженные. С другой стороны, вот эти поля, долины, где овечки, вот стада ходят, и тоже как такая волна пушистая идет по зеленому полю. Но уже хорошо, потому что еще буквально 10 лет назад была прямо там военная база. Ну, потому что это возвышенность, с которой удобно все простреливать, неподалеку граница. Стены, хоть его рушили, разрушали, но это стены впечатляющей толщины из цельных камней сложенных, отесанных, да, которые, вот понятное дело, что удобно там сделать такое гнездо боевое. Ну, а потом раз, уже какой-то напряженности нету на турецко-иранской границе, и уже оттуда уехали, и даже остались еще остатки, вот были этой весной буквально мы с паломниками, а еще вокруг остатки колючей проволоки, вокруг территории натянуты, но уже можно подняться и помолиться на том месте, который вот этот великий страдалец, апостол, искренний человек проповедовал, пострадал, и опять же постараться ему подражать в искренности, потому что мы очень часто вежливость путаем с лицемерием. И иногда мы стараемся угодить не ближнему и о нем позаботиться, какие-то острые углы сгладить, а угодить себе. Взять и уйти от ответа, взять кому-то подольстить просто потому, что это выгодно. Но это может быть уклонением от истины Христовой. Где вот эта тонкая грань между тем, как не обидеть человека, и тем, чтобы все-таки истину сказать? Это очень сложно, нету однозначного ответа, каждая ситуация уникальна. Но помимо того, что просто прийти со священником какую-то ситуацию разобрать, посоветоваться, дорогие друзья, всегда имеет смысл именно апостолу Варфоломею помолиться, попросить, чтобы он подсказал, где вот эта тонкая грань проходит.
0: Седмица на радио «Вера».
1: Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Ризоположения в Леонове, священник Стахика Латвин. На этой неделе у нас очень много святых, которых хочется всех вспомнить поименно, но просто не успеем. Вот 23 июня мы будем вспоминать святых мучеников Александра и Антонину, о которых древние мученики, мы очень мало о них знаем, все-таки пострадали они в 313 году. И единственное, что донесли до нас жития, это поразительную историю, когда христианку-девицу Антонину Антонину разгневанный властитель хотел отдать на поругание солдатам, первым в очереди этих солдат был как раз воин Александр, который вместо того, чтобы выполнить то, что ожидали от него, закрыл девушку своим плащом и дал ей возможность сбежать. Естественно, гнев властителя обрушился на него, но поразительно в этой истории то, что, узнав об этом, Антонина вернулась. То есть она не приняла его жертвы, и пострадали они оба. Вот история удивительная тем, что в ней не прописано, вот как мы привыкли по трафарету, что вот люди пострадали за Христа, потому что их вынуждали отречься, они не отреклись, и их обрекли на страдания и замучили. Это такая вот традиционная схема, которую мы ожидаем, когда читаем «Житие мучеников». Здесь как бы этого нет. А по сути все равно это смерть за Христа.
2: И этот пример, он очень актуален, ну, для любого человека в 21 веке, прежде всего даже не в связи с мученическими страданиями. Мы видим тут пример взаимной поддержки. Спасаться одному тяжело. Вот мы даже в контексте обсуждения монашества говорили, как монахам-отшельникам тяжело спасаться одним. Нет, вначале нужно укрепиться общением с братьями более опытными в монастыре исходном, потом уже, может быть, отшельником ты, потом вокруг тебя братья собираются. Но особенно тяжело человеку и одиноко, когда он проходит через какие-то испытания. Когда рядом страдает какой-то человек, он находится в незавидной ситуации, когда против него все ополчились, то очень удобно, когда ты берешь и так вроде ты не присоединяешься к гонителям, ты не присоединяешься к тем, кто какое-то зло творит, но ты просто молчаливо стоишь в стороне. Да, порой ты не можешь остановить какое-то зло, но, по крайней мере, ты, как христианин, всегда можешь поддержать страдающего. Да, твоя поддержка, может, она его в итоге не избавит от проблем, не избавит от страданий. Но то, что он будет чувствовать, что рядом с ним есть человек, неравнодушный к нему, то это его, безусловно, укрепит. Действительно, в эпоху древнеримских гонений было движение, что можно взять и христианину скрыться от гонений. Это не считалось чем-то позорным. Более того, наоборот, старались епископов, священников предупредить, чтобы сбежали в горы, чтобы их не схватили. Ну, там и ярких примеров, вот, которые в 20 веке воспроизводились, это то, что блаженная Матрона Московская, как ее прятали. Да? И в итоге она, в отличие от блаженной Матроны Анимнясевской, ее не захватили гонители, да, то есть кому-то Господь судил исповеднический венец, кого-то более спокойная вещь. Поэтому точно так же и христиане, которые спасались и от смерти, они все равно почитались как исповедники веры. Да, мы знаем, что множество святых исповедников, кто прошли через страдания, но не приняли мученический венец, и все равно мы их почитаем как величайших святых, и более того, там отцы Первого Вселенского Собора, который вот буквально через десятилетие случился после жизни священномученика Александра Антонина, это те люди, которые во главе со святителем Николаем Осиер Кордувийским, кто прошли через пытки, страдания, но выжили. То есть если бы мученица Антонина, она скрылась потом и не появилась бы для страданий, все равно бы мы ее почитали как исповедницу веры. Однако почему она откликнулась и вернулась обратно? Да, конечно, Александр стойкий воин. Конечно, мы видим, он решительный человек. Но, тем не менее, человек, не укрепленный в духовной христианской жизни, какой бы он ни был натренированный, какой бы он ни был характер у него жизнестойкий, когда у тебя нет именно духовного основания, то ты можешь поплыть вот в самый неподходящий момент. И я думаю, могу только предположить, что вот она пришла поддержать Александра, даже не чтобы она не могла его уберечь от казни. Она его не могла уберечь от пыток, но поддержать, чтобы он, вот столкнувшись с этим, не усомнился в том, что Христос рядом с ним. По большому счету, христианин – это тот, кто на себе носит образ Христа. И поэтому мученица Антонина возвращается к Александру, как вот сам Христос приходит поддержать своего воина, который уже служит не земному царю, а служит царю небесному. И, однако, мы видим, что для того, чтобы помочь другому человеку, и быть рядом с ним, его поддержать, не нужно обладать какой-то высокой духовностью. Потому что можно сказать, ой, если бы я был подвижником веры и благочестия, тут бы я пошел поддержал. Но я же смиренный грешный человек, ну, какой от меня спрос? Так вот, Александр, когда поддерживает Антонину, когда он за нее заступается, это пример того, что даже если ты ничего не знаешь о Боге, ничего не знаешь о вере, но сердце тебе говорит, помоги человеку, поддержи, заступись, то это уже действие Святого Духа. Это та настоящая любовь, а источник любви – Бог. И поэтому точно так же мы видим, как вот с одной стороны от людей, которые имеют даже не только там физическую силу, имеют какое-то положение в обществе, имеют богатство, они берут и поддерживают людей немощных. И это тоже дело Божие. Но точно так же, и если ты и простой, и немощный, и болящий человек, но при этом ты можешь, имея в себе веру Христову, быть той поддержкой и духовной опорой для людей, которые куда более мощны, куда более влиятельны, чем ты в этом земном мире.
1: 27 июня у нас вообще великий праздник, я думаю, очень близкий многим-многим-многим нашим радиослушателям. Это собор Дивеевских святых. Ведь помимо преподобного Серафима Саровского, которого все мы любим и почитаем, в Дивеево целый сонм святых, не только как бы вошедших в историю монастыря, это еще и целый сон новомучеников дивеевских. Причем там и священники, и митрополит Серафим Чичагов, который написал летопись Дивеевского монастыря, и благодаря которому, собственно, прославление преподобного Серафима состоялось. Это и женщины, которые прошли тюрьмы, лагеря, погибли там, как умершие в лагерях Марфа и Пелагея Тестовы. И, можно сказать, такая же блаженная, как Матрона Московская, Евдокия Шикова и ее келейницы Дарья Тимулина и Дарья Сеушинская, послушница Мария, их расстреляли в 19-м году как контрреволюционную организацию. То есть это вообще уму непостижимо, что там творилось. Дивеево – это просто удивительное место, где святость вообще, по-моему, в воздухе разлита. И те, кто там побывал, я думаю, со мной согласятся.
2: Безусловно, Дивеево удивительное место, и древо познается по плодам, и вот то, что такой молодой монастырь по меркам историческим христианства, что он явил такое множество святых, причем для того, чтобы явить этих святых, как вот надо дождаться урожая, да, что вот когда ты засеял поле, еще урожай не собрал, то можешь ты даже голодать. Так и мы тоже видим, что в эпоху гонений Дивеевский монастырь дал больше святых. И более того, мы видим, что первые дивеевские святые, прежде всего, это даже не сами монахини, это блаженные, то есть те люди, которые жили, ну, в окрестностях монастыря. Но они тоже несли очень важное значение, опять же, для паломников, потому что вот монах, он все-таки бежит от мира. Паломник, который приезжает, паломницы, которые приезжали в Дивеево, конечно, они, может, и жаждали какого-то общения именно там с монахиней, но монахиня, она специально уходит в монастырь, чтобы там молиться спокойно в стороне. Монашество все равно, пусть это и в сестрической общине, но это бегство от окружающего мира. И да, это молитва за мир, но это молитва чуть-чуть уединенная. И поэтому вот удивительная вот эта целая плеяда блаженных, которые могли встретить вот жаждущих какого-то утешения, наставления людей, которые собирались в Дивеевскую обитель. То, что Господь брал, и можно сказать, на фоне гонений, даже на фоне того, что уже первые новомученицы дивеевские пострадали почти сразу после революции, тем не менее, то, что дивеевская община, ее вот это сестричество сохранялось, как вот всегда сначала пытались сохраниться прямо в тех же краях, где подвязались в Дивееве. Потом нет, там уже жизни не дают, но вот в Муром пойти, древнейший русский город, в отличие от Дивеева, где вот как раз история христианских монастырей еще со времен Петра и Февронии, со времен благоверного князя Глеба, первого нашего русского святого вместе со своим братом Борисом, что там они собирались. И то есть тоже вот это они хранят некоторое единство. Соборная память, она, нам любая соборная память святых показывает, что спастись можно именно только в церкви. Причем не в церкви абстрактно. Ой, я православный христианин, ой, я пришел и постоял в храме на службе, и в том числе даже в таинстве церкви, слава тебе, Господи, смог поучаствовать. Но и все-таки христианин – это часть церковной общины. И да, мы в основном, дорогие радиослушатели, мы с вами все миряне. И батюшка, он хоть не мирянин, он священник, но он тоже не монах. Я по своей жизни ближе к мирянину, прихожанину храма, чем к монаху, который там, пусть и вроде тоже как считается церковным сотрудником, но для внешнего зрителя. Но, тем не менее, для нас вот такое монашеское единство очень важно. Вот мы много говорили сегодня про надежду, про перенесение страданий. Мы уже в контексте мученика Александра, мученицы Антонины говорили, как важно, вот когда тебя кто-то поддерживает в такое время. Мы в контексте апостола Варнавы вспоминали, как он апостола Павла поддерживал, и как величайшему проповеднику было важно, что с ним кто-то шел рядом, большой бородатый там дядька, помогал. Вот точно так же и здесь. Очень важно, дорогие друзья, если у вас все хорошо, и вы приходите в храм и ни с кем не знакомитесь, а потом раз как-то приуныли и смотришь, а что это меня никто не поддержит, и мои друзья, с которыми не церковные, с которыми мы там обычно веселимся, развлекаемся, их в тяжелый момент вот как-то рядом нету, это неудивительно, потому что пока тебе было хорошо, даже в том числе в храме, хор красиво поет, да, там цветочки цветут на клумбе, а общинного погружения в жизни нету. Обязательно, дорогие друзья, входите в общину, общайтесь после службы, приходите на катехизические занятия, на евангельские группы, объединяйтесь в социальных проектах внутри своих приходов. Да, слава тебе, Господи, пока у нас нет гонений. Дай, Господи, может, на нашей земном веку коротком и они не возобновятся, хотя кто знает. Но в любом случае это имеет ценность. И если ты пока, хоть и прихожанин храма, но не встроен в церковную общину, ну даже она как-то не очень сложилась у тебя на приходе, давайте, дорогие друзья, обязательно молиться собору Дивеевских святых. Это те святые, которые понимают, что такое церковная община, и на нашу молитву обязательно откликнутся.
1: Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Ризоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
2: С Богом.
0: «Седмица» на радио «Вера».

0: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
1: Сегодня, 20 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и рассказ Владимира Ивановича Даля «Подземное село». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Помнишь крестики-нолики, морской бой? С горки на картонке, на носу снежинка. Счастье было всегда с тобой, как варежки на резинке. Как с отцом на рыбалку, котелок и костер. Босиком по траве, только пятки сверкали. Как возвращался поздно во двор, и друг говорил, тебя мама искала. Где он, твой первый велосипед, верный спутник и преданный друг? Там, где нет смерти и времени нет. Папа, смотри, я умею без рук. Я хотел бы отмотать и нажать на плей. Снова

Воробья хоронили всем двором. Секретики под стеклышком, мамин смех. Как брал игрушку в кровать, а потом думал, что другим обидно, и брал всех. Как принесли домой первого щенка, листики, денежки, выпал молочный зуб. Как бежал домой за морковкой для снеговика, боялся, что загонят и заставят есть суп. Как верил, что игрушки ночью оживают и снова замирают, стоит включить свет. Веселые картинки желтеют, выцветают, как мамина тетрадка с рецептами из газет. Я хотел бы отмотать и нажать на play, снова посмотреть.

вспомнил крестики-нолики, морской бой, с горки на картонке, на носу снежинка. Счастье всегда с тобой, как варежки на резинке. Воспоминания рвут на части, но не потому, что только там нам было хорошо. Просто по-настоящему понять, что это было счастье, мы можем лишь тогда, когда оно ушло. Я хотел бы отмотать и нажать на плей, снова посмотреть, чтобы стало теплей. Счастье без времени и без зеркал, в шалаше и стульев и одеял. Я хотел бы отмотать и нажать на плей, снова посмотреть, чтобы стало теплей. На тех, кого любил, не боясь потерять, на мир, где никто не умел умирать.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Вот еще немного. Еще немного, и путь мой окончится. Еще немного поддержи меня, Господи, победитель смерти, на пути, возводящем к Тебе. Ибо чем больше приближаюсь я к Тебе, тем сильнее люди тянут меня вниз, в свою бездну. Чем больше наполняется бездна, тем тверже надежда их, что они одолеют Тебя. Воистину, чем полнее бездна, тем Ты дальше от нее. Как глупы слуги древа познания! Не Тобой меряют они силу свою, а количеством своим. Закон правды не Твоим именем освящают, но числом своим судят о нем. Путь большинства для них есть путь истины и справедливости. Древо познания превратилось в древо преступлений, глупости и леденящей тьмы. Мудрые мира сего познали все, кроме одного, что они — слуги сатаны. Настанет день последний, наступит и ликование для сатаны жатвой обильной, а колосья-то все пусты. Но по глупости своей сатана меряет числом, а не полнотой. Один Твой колос, Господи, победитель смерти, стоит всей жатвы сатаниной, ибо Ты не числом меряешь, а полнотой хлеба жизни. Тщетны увещевания мои безбожникам, обратитесь к древу жизни, и познаете больше, чем хотите познать. Из древа познания сатана строит вам лестницу в ад. От безбожников слышу издевки. Хочешь ты с помощью древа жизни обратить нас к своему Богу, которого мы никогда не видели? Воистину никогда вам не увидеть Его. Свет Господень, от которого серафимы затеняют очи свои, навсегда испепелит зеницы ваши. Среди всех, в прахе земном живущих, горстка малая тех, что в Бога верит. О горы, о озера, разделите радость мою о том, что и я иду среди этих редких, тихих, самых презренных. Еще немного, братья, и закончится путь наш. Еще немного поддержи нас, Господи, победитель смерти.

0: Вера
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Синяя земляника по мотивам японской сказки.
2: Жила в одной деревне женщина. Было у нее две дочери: Айна, неродная, и Катана, собственное дитя. На долю родной дочки доставались ласки да баловство, а падчерице лишь колотушки и тяжелая работа. Однажды в холодный зимний день Айна воду из проруби носила, а мачеха с ленивой дочкой грелись у очага. Разморилась Катана от жары и начала хныкать. «Ой, как мне жарко! Съесть бы чего-нибудь холодненького и вкусного! Земляники! Вот чего я хочу! Много красных и спелых ягод!» Позвала мачеха Айну и говорит: «Живо вступай в горы и набери корзинку спелой земляники!» «Но разве растет земляника зимой?» – удивилась девочка. «Меня это не касается, а придешь с пустыми руками – домой не пущу!» Обула Айна свои соломенные сандалии на босу ногу, взяла корзинку и пошла в горы. Тихо-тихо было в лесу, снег валил хлопьями. Видно, мачеха решила меня сосвету жить и на погибель сюда послала. «Значит, так тому и быть», — подумала Айна и упала от усталости в снег. Вдруг кто-то негромко окликнул ее по имени. Открыла девочка глаза и увидела перед собой старца-отшельника с белой бородой. «Зачем ты пришла сюда в такой холод?» – спросил он строго. Рассказала ему девочка, что не по своей воле пришла она в горы. Выслушал ее старец, покачал головой, ударил посохом и, о диво, под заснеженными деревьями появилась поляна красной земляники, а сам старец вдруг исчез, как будто его и не бывало. Ох, и удивились мачеха с дочкой, когда Айна вернулась с полной корзиной красной земляники. Все до одной ягодки съели, пока измученная падчерица задремала у очага. Но после мачеха встряхнула ее за плечо и приказала: «Дочка красных ягод поела, теперь просит синей земляники. Ступай в лес и с пустыми руками не возвращайся». «Но, матушка, ночь на дворе, а синей земляники поди и на свете нет. Не гони меня в горы!» – заплакала Айна. Но злая мачеха вытолкала ее на улицу и дверь на задвижку закрыла. И снова выручил Айну старик с белой бородой. Выслушал он девочку, нахмурился, и глаза его засверкали от гнева. «Ну что же, придется их как следует проучить за самодурство и жестокость!» Стукнул старик посохом, и Айна увидела у себя в руках полную корзину синей земляники. Девочка и не помнит, как потом оказалась возле дверей своего дома. Набросились на синюю землянику мачеха с ленивой дочкой, едят да нахваливают. «Матушка-сестрица, не ешьте эти ягоды, не нравятся они мне». «Небось, сама наелась в горах до отвала, а нам не даешь», — сказала мачеха. И вдруг окаменела. А следом и Катана превратилась в синюю ледяную глыбу. Всю зиму неподвижно стояли они во дворе, а по весне растаяли. Похоже, пожалел их старец с белой бородой. Стали после этого мачеха с дочкой мягкими и отзывчивыми. Много у них было времени, чтобы подумать о своем поведении и о волшебной синей землянике.
0: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: В истории Церкви известно много первых христиан, которые за веру во Христа и проповедь Его учения подвергались гонениям, мучениям и смертной казни. Один из них – Лонгин Сотник, римский офицер. Лонгин служил в римской армии военачальником-сотником. Во время распятия Христа он со своим отрядом стоял на страже возле Голгофы, и здесь, у самого подножия креста, стал свидетелем последних минут жизни Спасителя, Его смерти и последующих чудесных знамений. Затмение солнца и землетрясение привели Лонгина и всех присутствующих в ужас и трепет. По принятому обычаю, сотник пронзил копьем ребра Христа и от крови Господа тут же получил исцеление от болезни глаз, который страдал много лет. Прозревший физически и духовно, Лонгин произнес: «Воистину, он был Сын Божий». Довелось Лонгину быть и у гроба Господня, где на его глазах произошло невероятное – воскресение Христово. С этого момента начинается путь проповедника. Окончательно уверовав, Лонгин и еще двое бывших с ним воинов возвестили об увиденном Пилату и архиереям. Те же пытались подкупить воинов, предлагая денежное вознаграждение взамен на то, чтобы они говорили людям, будто тело Христа похитили его ученики. Но ни за какие деньги и другие блага Лонгин не захотел утаить чудо воскресения. Всем и всюду стал он рассказывать о том, что видел собственными глазами. Своими открытыми проповедями о Христе Лонгин вызвал гнев Пилата и иудеев, но начальство уже не имело над сотником власти. Он оставил воинскую службу, принял крещение от апостолов и посвятил себя миссионерскому служению. С благой вестью Лонгин отправился на свою родину, в Каппадокию. Двое его соратников, которые тоже были у гроба Господня и уверовали, пошли с ним. Пламенное слово свидетелей великих событий в Иерусалиме не оставило каппадокийцев равнодушными. Тысячи людей обратились от языческих заблуждений к Богу после проповедей о распятии, погребении и воскресении Иисуса Христа –

0: христианство стало распространяться в Каппадокии. Узнав об успехе проповеди Лонгина, иудейские старейшины убедили Пилата направить в Каппадокию отряд воинов, чтобы найти и убить бывшего сотника и его сподвижников. Святой сам вышел навстречу своим палачам и пригласил их в дом. За трапезой воины рассказали о цели своего прибытия, не зная, что гостеприимный хозяин и есть человек, которого они хотят убить. Тогда Лонгин и его друзья назвали себя и просили потрясенных солдат исполнить свой долг. Воины хотели отпустить их и даже советовали им бежать, но святые проявили твердую волю принять смерть за Христа и склонили головы под меч. Православная Церковь чтит память святого мученика Лонгина Сотника 29 октября. В Иерусалиме один из пределов храма гроба Господня посвящен этому святому, который, произнеся на Голгофе «Воистину он был Сын Божий», пронес это свидетельство через всю свою жизнь, приведя к вере тысячи людей.
1: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждения профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Извините, нам вас как называть-то надо? Мы в монашеских званиях не сильны.
3: Зовите просто Елизавета Юрьевна.
2: Интересно было бы узнать, вы в монахини-то как попали? По принуждению? Или...
3: Нет, не по принуждению. По убеждению. С родиной рассталась. Горя было много. И тогда монашество оказалось мне наилучшей формой служения людям. А теперь при немцах. Только это меня и спасает.
1: В оккупированном немцами Париже в годы Второй мировой войны практически каждый участник антифашистского подполья знал Елизавету Юрьевну Кузьмину-Караваеву, точнее, мать Марию. Такое имя получила она в монашеском постриге, который приняла в 1932-м. В прошлом поэтесса, она была вынуждена эмигрировать из России после того, как к власти пришли большевики. Но о родине не забывала. В Париже, на улице Лурмель, открыла приют для бедствующих русских эмигрантов. А когда пришли фашисты, стала участником французского движения сопротивления. В приюте укрывала беглых советских пленных, помогала им получить новые документы и переправляла обратно к своим. О жизни и евангельском подвиге любви русской монахини во Франции повествует кинофильм «Мать Мария» режиссера Сергея Колосова. Фрагмент из него мы услышали в начале программы. Поразительно, что снят он еще во времена СССР. На экраны картина вышла в 1982 году. 10 годами ранее в руки Сергею Колосову попал журнал «Союзы писателей Казахстана». Там была опубликована биографическая повесть Елены Микулиной «Мать Мария». Режиссер тогда не знал об этой удивительной женщине, о ее самоотверженном служении ближнему. Прочитанное его поразило. Он загорелся идеей снять по повести художественный фильм. Однако убедить советских чиновников от кинематографии экранизировать жизнь монахини Сергею Колосову тогда не удалось. Лишь спустя 10 лет режиссер добился разрешения на съемки. Формально картина была заявлена как антивоенная, антифашистская, глубоко патриотическая. Именно такой она и получилась. Но не только. Сергею Колосову, вопреки жесткой цензуре, удалось донести до зрителей духовную суть служения монахини Марии. Ее любовь к людям, когда другой человек становится дороже самого себя. Зрителям, которые пришли на фильм в кинотеатры, верилось, что наступают новые времена. Раз на весь Советский Союз решили показать образ христианской жертвенной любви, которая воплотила своей жизнью и смертью «Мать Мария». Не буду подробно рассказывать о деталях картины, скажу лишь, что фильм получился глубокий и достоверный. Киноповествование выдержано в спокойной, а временами, я бы даже сказал, молитвенной интонации. Да, у режиссера были, так скажем, связаны руки. Многое ему не разрешили. Например, снять эпизоды в Покровском храме при общежитии на улице Лермель. В церковь мать Мария собственными руками превратила старый гараж. Однако режиссер сумел выйти из положения и показал самое главное – веру героини. Вот такие, например, ее слова звучат в одном из эпизодов.
3: Каждый человек имеет право на сострадание, тем более тот, кто оказался в беде.
4: Да, ты много думаешь о судьбах человечества, но в твоем возрасте пора ходить по земле, Лиза.
3: Есть два способа жить – почтенно ходить по суше. Мерить, взвешивать, предвидеть. А можно ходить и по водам. Тогда нельзя мерить и взвешивать, а надо все время верить. Мгновение безверия, и начинаешь тонуть.
1: Хотелось бы несколько слов сказать об актерской работе Людмилы Касаткиной, супруга режиссера Сергея Колосова. Она исполнила в фильме главную роль. Касаткина признавалась, что воплотить на экране такую сильную духом личность, как мать Мария, Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, было непросто. Вспоминала, что во время съемок, которые проходили в начале 1980-х, ей очень помог управляющий делами Московской патриархии митрополит Таллинский и Эстонский Алексей, будущий патриарх Алексей II. Он познакомил актрису с монашеским бытом в эстонском Пюхтицком женском монастыре. Много беседовал со съемочной группой. По словам режиссера Сергея Колосова, владыка тогда приоткрыл им дверь в доселе неведомый мир православной веры. Фильм «Мать Мария» тоже для многих приоткрыл и еще обязательно приоткроет эту дверь. А с вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Едва ли можно найти родителя, у которого не болело бы сердце за своего ребенка. Но когда твой родной отпрыск в прямом смысле восстает против тебя, считая самым главным врагом, вот тогда отеческое сердце в прямом смысле начинает разрываться. Сегодня в храмах во время богослужения читается третий псалом, и он именно о таком состоянии, в котором оказался Давид во время гонения со стороны своего сына Авессалома.
2: «Господи, что ся умножишь стужающими?»
3: «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Гласом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи! Спаси меня, Боже мой! Ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое».
2: Благословение Твое.
1: Ветхозаветная книга «Царств» показывает фон этой пронзительной молитвы Давида. Авессалом собирает своих сторонников и поднимает мятеж. Его отец, Давид, вынужден бежать из Иерусалима. Он поднимается на гору Елеон, плача, с покрытой головой, босыми ногами. Все и все против него. И весь этот навалившийся ужас книга «Царств» ставит прямую связь с прежним грехом Давида и словом пророка Нафана о том, что меч не отойдет от его дома. В этой сцене есть что-то почти шекспировское, как в «Короле Лире». Разделенное царство, разрушенная семья, потеря власти, предательство самых близких. Исследователи «Короля Лира» именно так и описывают его мир, как драму разделенного царства, гибели царского дома и дерзкого предательства. Однако у псалма есть одно существенное отличие от трагедии Шекспира. Давид не тонет в происходящем, а превращает свою личную катастрофу в молитву. И сила этой молитвы настолько велика, что, не поверите, после нее он может спокойно ложиться спать. Представляете себе? Там, где любой обычный человек не мог бы и глаз сомкнуть от непрекращающегося круговорота мыслей, чувства преданности, боли от обиды, Давид закрывает глаза и тотчас засыпает. Неспроста церковь именно с этого псалма и начинает шестопсалмие. Особо выделенный из всего собрания псалмов набор наиболее острых, глубоко воздействующих на душу молитвословий. И самое главное напряжение, которое открывает этот псалом, в словах «нет спасения ему в Боге его». Хирургически точно эти слова вскрывают гнойник, который мог глубоко затаиться в душе и активно расти именно во время навалившихся несчастий. Давид прямо озвучивает эту страшную, разрушительную мысль и тем самым через проговаривание и перенос в уста врагов уничтожает всю коварную силу этого помысла неверия. Не сомневаюсь, тот, кто сможет наизусть выучить этот псалом, в свои руки получит очень мощный инструмент противостояния подкатывающему неверию и отчаянию в тяжелые моменты жизни. И превратив свою боль в молитву, вместе с Давидом сможет спокойно засыпать, перепоручая всю свою жизнь Господу Богу.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
1: Чтобы понять настоящее.
0: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
3: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера».
4: «Радио Вера».
3: Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня
4: в вашем смартфоне везде и всегда.
3: Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.
5: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. С детства Настя увлекалась фотографией. В 23 года девушка стала фотографом и оператором Московского театра кукол. Ни одно крупное событие театра не проходило без ее участия. Прошлой осенью Настя спешила на премьеру спектакля в Москву из «Орла». С мужем они решили воспользоваться попутным автомобилем. На трассе машина попала в аварию. Муж Насти, Павел, получил сотрясение мозга. Водитель – легкую травму. Весь удар пришелся на девушку. Настя сломала позвоночник. Месяц она провела в реанимации и перенесла 4 операции. Спустя полгода после аварии Настя по-прежнему не может двигаться самостоятельно, не встает и переворачивается только при поддержке близких. Принять новые условия после активного образа жизни девушке непросто. Я часто была в путешествиях и поездках, любила походы. Сейчас я только лежу, иногда рисую и читаю книги, говорит Настя. Девушка надеется, что после новой реабилитации она снова сможет ходить. Принять Настю готовы в Московском центре преодоления. Он специализируется на восстановлении после тяжелых травм. Но оплатить такую реабилитацию семья Насти не может. Супруг Павел трудится на двух работах, чтобы закрыть кредит, взятый на предыдущую реабилитацию. Немалая часть средств уходит на пеленки и лекарства для девушки. «Мне 23 года, мужу 22. Мы даже не успели пожить в статусе семьи. Я очень хочу, чтобы мы воплотили все свои мечты», — говорит Настя. Первый год после травмы считается самым важным в реабилитационном процессе. Подарить Насте возможность восстановиться и вернуться к обычной жизни вы можете на сайте православного портала «Милосердие». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня гуляем в компании историка, москвоведа Михаила Хрущева. Миш, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: Идем в Перерву, будем смотреть Николо-Перервинский монастырь и его окрестности. Мы для этого встречаемся на станции МЦД Перерва. Можете посмотреть, с какой вам удобно ехать. А метро здесь поблизости прям совсем рядом нет, но есть удобный МЦД, московский центральный диаметр. Станция Перерва. Мы выходим в сторону проектируемого проезда 395, Шоссейной улицы. И вот по прямой фактически идем до монастыря. И здесь я передаю Михаилу слово.
2: Для начала несколько слов о названии Перерва. Название Перерва относится к достаточно большому району, который находится в юго-восточной части Москвы, на берегу Москвы-реки. И название это связано с особенностями течения реки. Если на карту посмотреть, мы видим, что здесь находится такой Перервинский гидроузел и целый архипелаг из трех достаточно крупных островов, которые находятся между районом Перерва с одной стороны и Нагатинский затон в другом. При желании можно пересечь реку здесь, вот, поскольку тут есть маленькие мостики и, собственно, плотина, а даже целая ГЭС. Название Перерва откуда взялось? Здесь река делала большую петлю, и считается, что во время паводка вода прорвалась по новому руслу. Ну, собственно, вот это место, где прорвано, перервано, стало названием целого района Перерва. Станция Перерва, здесь располагающаяся, с которой мы сегодня вышли, тоже интересная. Она была воспета в стихах весьма неприятных, когда в 30-х годах на станции Перерва произошла железнодорожная катастрофа. Демьян Бедный отозвался на это стихотворением Перерва, в котором очень, в 30-м году это произошло, в котором очень так хлестко прошелся по населению нашей страны, про то, что, значит, люди совершают ошибки и так далее. А причины крушения — небрежность бригады, калеки, убитые, стонные кровь, враги нашей гибели, ждущие гады, прочтут о Перерве и будут так рады, крушение вновь.
1: 46 пострадавших, 16 погибших.
2: Да, вот когда Демьян Бедный написал это стихотворение, товарищ Сталин был очень недоволен. И, в общем, с этого момента карьера Демьяна Бедного пошла под уклон. Вот. Демьяна Бедного даже в троцкизме стали обвинять. В общем, еле-еле он избежал сурового наказания. То есть у нас Перерва – это и место такое, где располагается монастырь, и старая Перервинская слобода. С другой стороны, видите, в истории советской литературы Перерва тоже присутствует. По дороге от станции Перерва к Николо-Перервинскому монастырю обращаем внимание, с левой стороны находится внушительное, достаточно такое, как сказать, мрачно выглядящее здание, напоминающее замок. Вот оно за желтым забором такой, с башнями.
1: Это СИЗО.
2: Да, это следственный изолятор, женский следственный изолятор. Почему он привлекает наше внимание? Своей необычной архитектурой. Он выглядит как какой-то странный замок. И это и есть замок. Построен в 80-х годах по проекту архитектора Павлова. И нет ли у тебя каких-то ассоциаций с этим зданием? Посмотри так свободно.
1: Ты знаешь, мимо этого здания все детство ездил на поезде, на дачу и с дачи.
2: Ну вот ассоциация у этого здания весьма радостная и детская. Мы даже с тобой там гуляли недавно и говорили, как здорово ребенка привести и показать ему музей палеонтологический.
1: А, это все тот же архитектор.
2: Тот же архитектор. А-а-а. Это два замка одного архитектора, располагающиеся на юге Москвы. Но один это такой радостный, детский, с динозаврами. Другой достаточно мрачный.
1: Ну, издание Академии наук еще, кстати. Да. Его же перу, если можно так сказать, принадлежит.
2: Ну вот СИЗО просто очень интересно с точки зрения архитектуры. Ну, максимально нерадостное и такое вот максимально суровое здание, но при этом напоминающее замок. И вот уже отсюда нам открывается вид на Николо-Перервинский монастырь, к которому мы сейчас с тобой и подойдем. Для начала скажем, что история Перервинского монастыря ранее достаточно сложная и достаточно плохо изучена. Документально точно подтверждаются данные о Перервинском монастыре только с середины 17 века. Известно, что обитель существует с 20-х годов 17 века. Известно, что вроде как Алексей Михайлович посещал в конце 40-х годов 17 века этот монастырь. Но вот его взлет и расцвет монастыря связан с личностью патриарха московского Адриана. Он сюда ездил отдыхать летом, здесь у него была летняя резиденция, при нем здесь началась активная стройка. Ну, собственно, последний такой период московского строительства, Петровского уже. Здесь были построены надвратная церковь и колокольня, и построены были келейные корпуса и так далее. Интересно, что сюда был перенесен чудотворный список Иверской иконы Божьей Матери, поэтому сюда очень активно стали двигаться паломники из Москвы. И надо сказать, что путешествие в Перерву в начале 18 века – это было настоящее паломничество, потому что это больше 7 верст от центра города. Достаточно долго пешком идти, не знаю, может, на лодках можно было как-то добраться. В середине 18 века в Успенской церкви монастыря были сделаны новые росписи, и есть мнение, что ремонтно-реставрационными благоукрасительными работами здесь занимался Бартоломео Растрелли. Такое можно в литературе встретить мнение. Тогда же была построена надвратная церковь Толкской иконы Божьей Матери над водяными воротами. Она тоже такая барочная. В 1775 году, в екатерининские времена, в монастыре была открыта Перервинская семинария. И тут интересный момент, что многие выпускники этой семинарии, которые хорошо учились, получали специальную фамилию. Дело в том, что тогда московским митрополитом был Платон Левшин, и вот отличники, получавшие хорошие оценки, хорошо учившиеся здесь и заканчившие семинарию, получали фамилию Платонов.
1: То есть это был маркер такой?
2: Да. Ну, то есть вот где-то дают там красный диплом, где-то дают там какую-нибудь квадратную шапочку, а здесь можно получить фамилию Платонов. Ну, мы знаем, что семинарские фамилии – это явление очень долго существовало, до николаевских времен, до времен Николая I. Существовали такие фамилии. И часто бывало, что там два родных брата Петровых приходят в семинарию, потом
1: и
2: заканчивают.
1: Один экземплярский, а второй Никольский.
2: Да. Ну, или там один Гилеровский, а другой, например, Добромыслов. Вот. И история с семинарскими фамилиями очень интересна. Отдельная программа, отдельной книги достойно, потому что там можно найти самые замечательные примеры. Семинария была достаточно небольшой, в ней обучалось чуть более 200 человек. Часть учащихся была на государственном обеспечении, часть за свой счет обучались. Кстати, здесь проходилась достаточно большая программа. И существует эта семинария до сих пор.
1: Ну, как с перерывами, конечно. Перерывами, сказать,
2: да.
1: Что,
2: ну, это перерыв.
1: В жизни Николы Перервинского монастыря были разные периоды. Я вот, например, опять же, из своего детства хорошо помню, как мы когда-то ездили на дачу и проезжали. Я все время, у меня несколько мест таких было по дороге на дачу, где я обращал всегда внимание. Я даже не задумывался о том, что это храм, да и, в общем, не знал. Для меня это было такое странное, не очень понятное сооружение, куполов не было. Помню, что он был красный, и даже помню, что там как-то она с обществом глухих была связана. Ну, здание храма бывшего. Ну, а потом уже началось его воссоздание, возрождение. С 1954 года его восстанавливали. Понятно, что я его видел в конце 80-х, но только когда его передали церкви, только тогда вот началось какой-то процесс вот именно с куполами, уже с установкой куполов, сразу понятно, что это храм.
2: Да, мы сейчас говорим о храме Иверской
1: иконы. Об Иверском храме, да, там есть Никольский храм, есть Иверский.
2: Вот он...
1: Никольский был ясно, что это храм, было понятно, но для маленького человека было не очень ясно, наверное, что это вот один храм и второй тоже храм.
2: Построен Иверский храм был в начале 20 века, в 1905-1908 годах. Построили по проекту Петра Виноградова. Тут, очевидно, да, угадывается какое-то влияние тона в общем абресе этого храма. Достаточно архаично он выглядел, на самом деле, вот в эпоху русского модерна, да, в эпоху новых каких-то исканий. Построен был весьма такой архаичный русско-византийском стиле храм. До революции успели его и расписать, и сделать иконостас. И он действовал вплоть до 30-х годов. Потом храмы постепенно на территории монастыря стали закрываться. Надо сказать, что первое время после революции монастырь был закрыт как организация, но при этом в храмах, в нем продолжали жить иноки некоторое время, как в других монастырях такое было, и продолжали вестись службы. Но в итоге все это закрыли. На территории собора располагались предприятия, склады и так далее. И к началу 50-х годов собор выглядел уже совсем не так, как сейчас. У него не было ни глав, ни крестов. Иконостас был уничтожен, были фрески закрашены. Но при этом интересно, что реставрация в 60-е годы, которая велась, она с одной стороны, с внешней стороны там какие-то были сделаны ремонтные работы, а внутри были сделаны железобетонные перекрытия, железобетонные этажи. И внутри собора в советское время было 3 этажа, и были еще к нему сделаны пристройки. Ну, в 2000-х годах реставрация была проведена, современный вид собор приобрел. Я в детстве его тоже помню, но, с другой стороны, ты вот ездил на дачу мимо него, а я его регулярно видел из парка Коломенской, когда к церкви Вознесения выходишь.
1: Да, там тоже
2: и смотришь,
1: видно.
2: Он так возвышается. Причем забавно, что я часто слышал экскурсоводов и так далее, и некоторые его почему-то назвали Угрешским монастырем.
1: Странно.
2: Путали. Да, 2 монастыря.
1: Москва-река, видимо, вносила некую путаницу, сумятицу.
2: А рядом с монастырем, как мы уже сказали, располагалась Слобода Перервенская. Она известна также с начала 17 века. Постепенно она росла, и вот в 18 веке здесь было 20 дворов, а в середине 19-го было уже почти 70 дворов. Причем интересно, что вокруг Большого православного монастыря на юго-востоке Москвы половину населения Слободы составляли старобрядцы.
1: А почему?
2: Ну, вот как-то понравилось им это место. Они и на другой стороне Москвы-реки, вот в Новинках и в Коломенском жили. Вот получилось так, что к середине 19 века половина жителей Слободы были старобрядцами. Возможно, это связано с тем, что она находится не на территории Москвы, где было построже, но при этом рядом.
1: Да.
2: Да, в середине 19 века в Подмосковье, может быть, было полегче им жить. Может, меньше как-то регулирования какого-то было. В середине 19 века здесь жило почти 600 человек, не считая вот насельников монастыря и студентов семинарии. А в 1870-х годах в этих местах еще появилась плотина Перервенская. И на ее месте располагается современная Перервенская плотина, и находится единственная, по-моему, гидроэлектростанция на территории Москвы. Вот, то есть, чтобы увидеть большую гидроэлектростанцию, не обязательно ехать куда-нибудь там, не знаю, на какую-нибудь далекую реку, а можно прямо приехать к Перерве. Правда, подойти к ней нельзя будет. Вот, но на территории Перервенского гидроузла находится настоящий ГЭС.
1: Там есть поселок Шлюзы,
2: да.
1: Там живут люди. Я даже фильм смотрел про этот поселок. На самом деле туда попасть не так просто. И самое любопытное, что люди, которые там живут, и они испытывают достаточно много трудностей с тем, чтобы выбраться. То есть, чтобы каждый день выехать за пределы вот этой части, где Перервенская ГЭС находится, нужно проделать немалый путь. А да. Это не самая московская окраина.
2: Да, еще интересно, что на территории, собственно, вот этого Перервенского гидроузла располагался лагерный пункт Дмитровского лагеря, ну, который, собственно, занимался строительством вот этой гидроэлектростанции. Такой вот необычный район, вроде бы Москва, но, с другой стороны, огромные лесистые острова, пока не очень доступные для посещения. Замок СИЗО, прекрасный монастырь и очень симпатичные места.
1: Спасибо большое. Михаил Хрущев, историк-москвовед. Мы побывали в окрестностях Николы Перервенского монастыря, посмотрели сам монастырь и все, что возле. Спасибо. Я Алексей Пичугин. Гуляйте с нами в Москве, любите Москву, любуйтесь ей и будьте здоровы.
2: До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читает Юрий Григорьев. Продолжение.
1: Уфа. Надобно признаться, что мне не жаль было покинуть Багрова. Два раза я жил в нем, и оба раза невесело. В первый раз была дождливая осень и тяжелая жизнь в разлуке с матерью и отцом при явном недоброжелательстве родных хозяев, или хозяек, лучше сказать. Во второй раз стояла жестокая зима, скончался дедушка, и я испытал впечатление мучительного страха, о котором долго не мог забыть. Итак, не за что было полюбить Багрова. Обратный путь наш в Уфу совершился скорее и спокойнее. Морозы стояли умеренные, окошечки в нашем возке не совсем запушались снегом, и возок не опрокидывался. В Уфе все знакомые наши друзья очень нам обрадовались. Круг знакомых наших, особенно знакомых с нами детей, значительно уменьшился. Крестный отец мой, Мертвага, который, хотя никогда не бывал со мной ласков, но зато никогда и не дразнил меня, давно уже уехал в Петербург. Княжевичи с своими детьми переехали в Казань. Мансуровы также со всеми детьми куда-то уехали. Обогащенный многими новыми понятиями и чувствами, я принялся опять перечитывать свои книги и многое понял в них яснее прежнего. Увидел даже то, чего прежде вовсе не видал, а потому и самые книги показались мне отчасти новыми. Слишком год прошел после неудачной моей попытки учить грамоте милую мою сестрицу, и я снова приступил к этому важному и еще неблагодарному для меня делу, неуспех которого меня искренне огорчал. Сестрица моя выучивала 3-4 буквы в одно утро, вечером еще знала их, потому что, ложась спать, я делал ей всегда экзамен, но на другой день, поутру, она решительно ничего не помнила. Писать прописи я начал уже хорошо, арифметика была давно брошена, у меня была надежда, что весной мы опять поедем в Сергеевку, но мать сказала мне, что этого не будет. Во-первых, потому что она, слава богу, здорова, а во-вторых, потому что в исходе мая она, может быть, подарит мне сестрицу или братца. Хотя это известие очень меня занимало и радовало, но грустно мне было лишиться надежды прожить лето в Сергеевке. Я уже начинал сильно любить природу, охота удить также сильно начинала овладевать мною, и приближение весны волновало сердце мальчика, будущего страстного рыбака, легко поддающегося увлечениям. С самого возвращения в Уфу я начал вслушиваться и замечать, что у матери с отцом происходили споры, даже неприятные. Дело шло о том, что отец хотел в точности исполнить обещание, данное им своей матери, выйти немедленно в отставку, переехать в деревню, избавить свою мать от всех забот по хозяйству и успокоить ее старость. Переезд в деревню и занятие хозяйством он считал необходимым даже и тогда, когда бы бабушка согласилась жить с нами в городе, о чем она и слышать не хотела. Он говорил, что без хозяина скоро портится порядок, и что через несколько лет не узнаешь ни старого, ни нового Багрова. На все эти причины, о которых отец мой говорил много, долго и тихо, мать возражала с горячностью, что деревенская жизнь ей противна, Багрова особенно не нравится и вредна для ее здоровья, что ее не любят в семействе и что ее ожидают там беспрестанные неудовольствия. Впрочем, была еще важная причина для переезда в деревню – письмо, полученное от Прасковьи Ивановны Куролесовой. Узнав о смерти моего дедушки, которого она называла вторым отцом и благодетелем, Прасковья Ивановна писала к моему отцу, что нечего ему жить по пустякам в Уфе, служить в каком-то суде из 300 рублей жалования, что гораздо будет выгоднее заняться своим собственным хозяйством, да и ей, старухе, помогать по ее хозяйству. Оно же и кстати, потому что Старая Багрова всего 50 верст от Чурасова, где она постоянно живет. В заключении письма она писала, что хочет узнать в лицо Софью Николаевну, с которой давно бы пора ее познакомить, да и наследников своих она желает видеть. Письмо это отец несколько раз читал матери и доказывал, что тут и рассуждать нечего, если не хотим прогневать тетушку и лишиться всего. Против этих слов мать ничего не возражала. Я и прежде составил себе понятие, что Прасковья Ивановна какая-то сила, повелительница, нечто вроде покойной государыни. А теперь еще больше утвердился в моих мыслях. Споры, однако, продолжались. Отец не уступал, и все, чего могла добиться мать, состояло в том, что отец согласился не выходить в отставку немедленно, а отложил это намерение до совершенного выздоровления матери от будущей болезни, то есть до лета. Будущую болезнь объяснили мне ожидаемым появлением сестрицы или братца. Написали письмо к Прасковье Ивановне и не один раз его перечитывали. Заставляли и меня написать по линейкам, что я очень люблю бабушку и желаю ее видеть. Я не мог любить, да и видеть не желал Прасковью Ивановну, потому что не знал ее. И, понимая, что пишу ложь, всегда строго осуждаемую у нас, я откровенно спросил, «Для чего меня заставляют говорить неправду?» Мне отвечали, что когда я узнаю бабушку, то непременно полюблю, и что я теперь должен ее любить, потому что она нас любит и хочет нам сделать много добра. Дальнейших возражений и вопросов моих не стали слушать. В городе беспрестанно получались разные известия из Петербурга, которые приводили всех в смущение и страх. Но в чем состояли эти известия, я ничего узнать не мог, потому что о них всегда говорили потихоньку, а на мои вопросы обыкновенно отвечали, что я еще дитя и что мне знать об этом не нужно. Мне было досадно. Особенно сердил меня один ответ. «Много будешь знать, скоро состареешься». Одного только обстоятельства нельзя было скрыть. «Государь приказал, чтобы все, кто служит, носили какие-то сюртуки особенного покроя с гербовыми пуговицами. Сюртуки назывались обероками. И кроме того, чтобы жены служащих чинов носили сверх своих парадных платьев что-то вроде курточки с таким же шитьем, какое носят их мужья на своих мундирах. Мать была мастерица на всякие вышивания и сейчас принялась шить по карте серебряные петлицы, которые очень были красивы, на голубом воротнике белого спензера или курточки. Мать выезжала в таком наряде несколько раз по праздникам в церковь, губернаторши и еще куда-то. Я всегда любовался ею и провожал до Лакейской. Все называли мою мать красавицей, и точно она была лучше всех, кого я знал. Весна пришла, и вместо радостного чувства я испытывал грусть. Что мне было до того, что с гор бежали ручьи, что показались проталины в саду и около церкви, что опять прошла белая, и опять широко разлились ее воды. Не увижу я Сергеевки и ее чудного озера, ее высоких дубов, не стану удей с мостков вместе с Евсеичем, и не будет лежать на берегу сурка, растянувшись на солнышке. Вдруг узнаю я, что отец едет в Сергеевку. Кажется, это было давно решено, и только скрывали от меня, чтобы не дразнить понапрасну ребенка. В Сергеевку приехал землемер Ярцев, чтобы обмежевать нашу землю. Межевание обещали покончить в 2 недели, потому что моему отцу нужно было воротиться к тому времени, когда у меня будет новая сестрица или братец. Проситься с отцом я не смел, дороги были еще не проездные, белое в полном разливе, и мой отец должен был проехать на лодке 10 верст, а потом добраться до Сергеевки кое-как в телеге. Мать очень беспокоилась об отце, что и во мне возбудило беспокойство. Мать боялась также, чтобы межевание не задержало отца, и чтобы ее успокоить, он дал ей слово, что если в 2 недели межевание не будет кончено, то он все

Медленно тянулись эти две недели. Хотя я, живя в городе, мало проводил времени с отцом, потому что поутру он обыкновенно уезжал к должности, а вечером в гости или сам принимал гостей. Но мне было скучно и грустно без него. Отец не успел мне рассказать хорошенько, что значит межевать землю. И я, для дополнения сведений, расспросив мать, а потом Евсеича, в чем состоит межевание, и не узнав от них почти ничего нового, они сами ничего не знали, составил себе, однако, кое-какое понятие об этом деле, которое казалось мне важным и торжественным. Впрочем, я знал внешнюю обстановку межевания – вехи, колья, цепь и понятых. Воображение рисовало мне разные картины, и я бродил мысленно вместе с моим отцом по полям и лесам Сергеевской дачи. Очень странно, что составленное мною понятие о межевании довольно близко подходило к действительности. Впоследствии я убедился в этом на опыте. Даже мысль дитяти о важности и какой-то торжественности межевания всякий раз приходила мне в голову, когда я шел или ехал за астролябией, благоговейно несомой крестьянином, тогда как другие тащили цепи, втыкали колья через каждые 10 сажен. Настоящего же дела, то есть измерения земли и съемки ее на план, разумеется, я тогда не понимал, как и все меня окружавшие». Отец сдержал свое слово. Ровно через 2 недели он вратился в Уфу. Возвращаться было гораздо труднее, чем ехать на межевание. Вода начала сильно сбывать, во многих местах земля оголилась, и все 10 верст, которые отец спокойно проехал туда на лодке, надобно было проехать в обратный путь уже верхом. Воды еще много стояло в долочках и ложбинках, и она доставала иногда по брюхо лошади. Отец приехал весь с ног до головы, забрызганный грязью. Мать и мы с сестрицей очень ему обрадовались, но отец был невесел. Многие башкирцы и все припущенники, то есть жители Кишек и Тимкина, объявили спор. И дачу обошли черными спорными столбами. Обмежевание белыми столбами означало бесспорность владения. Рассказав все подробно, отец прибавил: «Ну, Сережа, Сергеевская дача пойдет в долгий ящик и не скоро достанется тебе. Напрасно мы поторопились перевести туда крестьян». Я огорчился, потому что мне очень было приятно иметь собственность, и я с тех пор перестал уже говорить с наслаждением при всяком удобном случае «моя Сергеевка». Приближался конец мая, и нас с сестрицей перевели из детской в так называемую столовую, где, впрочем, мы никогда не обедали. С нами спала Параша, а в комнате, которая отделяла нас от столярной, спал Евсеич. Он получил приказание не отходить от меня. Такое отлучение от матери через всю длину огромного дома, несмотря на уверение, что это необходимо для маменькиного здоровья, что жизнь будущего братца или сестрицы от этого зависит, показалось мне вовсе ненужным. Только впоследствии я узнал настоящую причину этого удаления. В это время, кажется, 1 июня, случилась жестокая гроза, которая произвела на меня сильное впечатление страха. Гроза началась вечером, 10:50. Мы ложились спать. Прямо перед нашими окнами был закат летнего солнца и светлая заря, еще не закрытая черную приближающуюся тучью, из которой гремел по временам глухой гром, озаряло розовым светом нашу обширную спальню, то есть столовую. Я стоял возле моей кроватки и молился Богу. Вдруг страшный громовой удар потряс весь дом и оглушил нас. Я бросился на свою кроватку и очень сильно ушиб себе ногу. Несколько минут я не мог опомниться. Опомнившись, я увидел, что сижу на коленях у Евсеича, что дождь льет, как из ведра, и что комната освещена не зарею, а заревом от огня. Евсеич рассказал мне, что это горит соборная Троицкая колокольня, которую зажгла молния. Милая моя сестрица также была испугана и также сидела на руках своей

0: няни. Вдруг вошла княжна калмычка и сказала, что барыня спрашивает к себе детей. Нас повели в спальню, мать лежала в постели, отец хлопотал около нее вместе с бабушкой-повитушкой, как все ее называли, Аленой Максимовной. Я заметил, что мать не только встревожена, но и нездорова. Она положила нас к себе на постель, ласкала, целовала, и мне показалось, что она даже плакала. Видя мое беспокойство, сообщившееся и моей сестрице, она уверила нас, что ее испугал гром, что она боялась нашего испуга и что завтра будет здорова. Она перекрестила нас и послала спать. Отец также перекрестил. Я заметил, что он не раздевался и не собирается лечь в постель. Я догадался, что мать больна. Мы вратились в нашу комнату. Ночь была душная, растворили окна, ливень унялся, шел уже мелкий дождь. Мы стали смотреть в окна и увидели три пожара, от которых, несмотря на черные тучи, было довольно светло. Кто-то из военных подъезжал к нашему окошку и спрашивал о здоровье нашей матери. Сестрица моя скоро задремала, Параша уложила ее спать и сама заснула. Мы с Евсеичем долго смотрели в окно и разговаривали. Испуг мой прошел, и я принялся расспрашивать, что такое Малония, отчего она зажигает, отчего гремит гром. Евсеич отвечал, что Малония — огненная громовая стрела, и во что она ударит, то и загорится. Небо очистилось, замелькали звезды. Становилось уже светло от утренней зари, когда я заснул в моей кроватке. На другой день догадка моя подтвердилась. Мать точно была больна. Этого уже не скрывали от нас. Приезжал наш друг Авинариус и еще какой-то другой доктор. Я с сестрицей приходил к маменьке на одну минуту. Она, поцеловав нас, сказала, что хочет почивать, и отпустила. Я не мог рассмотреть лица матери. В комнате было почти темно от опущенных зеленых гардин. Отец был бледен и смущен. Тоска сжала мое сердце. Я ничем не мог заниматься, а только плакал и просился к маменьке. Видно, отцу сказали об этом. Он приходил к нам и сказал, что если я желаю, чтобы мать поскорее выздоровела, то не должен плакать и проситься к ней, а только молиться Богу и просить, чтобы он ее помиловал, что мать, хоть и не видит, но материнское сердце знает, что я плачу, и что ей от этого хуже. Я поверил, молился Богу, и хотя не успокоился, но удерживался от слез. Я даже уговаривал свою сестрицу, которая также тосковала и не раз принималась плакать. Тяжело прошел этот мучительный день. На следующий, видно, было еще хуже нашей маменьки, потому что нас и здороваться к ней не водили. Доктора приезжали часто, приносили из церкви большой местный образ Иверской Божьей Матери и служили молебен у маменьки в спальне. Нас же не пустили туда, но мы видели и слышали, как с пением пронесли образ через залу, молились в отворенную дверь нашей столовой. В этот день нас даже не водили гулять в сад, а приказали побегать по двору, который был очень велик и зеленелся, как луг. Но мы не бегали, а только ходили тихо взад и вперед. Напрасно Сурка ласкался, забегал мне в лицо, прыгал на меня, лизал мои руки. Я совершенно не мог им заниматься. Евсеич и Параша печально молчали, или потихоньку перешептывались между собой. Евсеич уже не старался меня развеселить или утешить, а только повторял, видя мои глаза, беспрестанно наполняющиеся слезами: «Молись Богу, соколик, чтоб маменька выздоровела». Мы воротились с печального гуляния. Я бросился в свою кроватку, задернулся занавесками, спрятал голову под подушки и дал волю слезам, которые удерживал я так долго с невероятными усилиями для дитяти. В то же время мелькнула у меня мысль, что я спрятался, что я не всхлипываю, что маменька не увидит и не услышит моих слез. Видно, Евсеич догадался, что такие слезы нельзя остановить. Он долго стоял возле моей кроватки, знал, что я плачу, и молчал. Наконец вылились слезы, и я заснул. Спал я довольно долго и проснулся с криком, как будто от испуга. Сестрица первая подбежала ко мне, весело говоря: «Маменьки, получше!» И Параша сказала тоже. Евсеича не было с нами, но он скоро пришел, и Параша встретила его вопросом: «Ну что, ведь барыне получше?» «Получше», — отвечал Евсеич, но не твердым голосом. Я это заметил, однако успокоился несколько. Давно прошло время обеда. Сестрица не хотела без меня кушать, но теперь вместе со мною охотно села за стол, и мы кое-как пообедали. Я упросил Евсеича узнать об маменьке. Он ходил и, поспешно вратясь, сказал: «Барыня почивает». Через несколько времени ходила Параша и принесла такое же известие. Сомнение начало вкрадываться в мою душу. Я пристально посмотрел в глаза Евсеичу и Параше и твердо сказал: «Вы неправду говорите». Они смутились, переглянулись и не вдруг отвечали. Все это я заметил и уже не слушал потом никаких уверений и утешений. Во время этого спора вошел отец. По его лицу я все угадал. «Пойдемте», — сказал он. «Тихо. Мать хочет вас видеть и благословить». Я зарыдал, а за мной и сестрица. «Послушайте», — сказал отец, — «если мать увидит, что вы плачете, то ей сделается хуже, и она от того может умереть. А если вы не будете плакать, то ей будет лучше». Слезы высохли у меня на глазах, сестрица тоже перестала плакать. Погодя немного, отец взял нас за руки и привел в спальню. В комнате было так темно, что я видел только образ матери, а лица разглядеть не мог. Нас подвели к кровати, поставили на колени. Мать благословила нас образом, перекрестила, поцеловала и махнула рукой. Нас поспешно увели. В гостиной встретили мы священника. Он также благословил нас, и мы воротились в свою комнату в каком-то душевном оцепенении. Я вдруг как будто забыл, что маменька нас благословила, простилась с нами. Я потерял способность не только соображения, но и понимания. Одно вертелось у меня в голове: что у маменьки темно и что у ней горячее лицо. Евсеич, Параша и сестрица плакали, а у меня не было ни одной слезинки. Не знаю, что было со мной. Я не могу назвать тогдашнего моего духовного состояния холодным отчаянием. Мысль о смерти матери не входила мне в голову, и я думаю, что мои понятия стали путаться, и что это было началом какого-то помешательства.
1: На радио «Вера» вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читает Юрий Григорьев.
0: Пришло время ложиться спать. Евсеич раздел меня, велел мне молиться Богу, и я молился. И по обыкновению, прочитав молитву, проговорил вслух: «Господи, помилуй тятеньку и маменьку». Я лег. Евсеич сел подле меня и начал что-то говорить, но я ничего не слыхал. Не помню, чтобы я спал, но Евсеич уверял после, что я скоро заснул и спал около часа. Я помню только, что вдруг начал слышать радостные голоса: «Слава Богу! Слава Богу! Бог дал вам, братца! Маменька теперь будет здорова!» Это говорили Евсеич и Параша, моей сестрице, которая с радостным криком, повторяя эти слова, прибежала к моей кроватке, распахнула занавески, влезла ко мне и обняла меня своими ручонками. Я вспомнил все и зарыдал, как исступленный. Рыдал так долго, что смутил общую радость и привел всех в беспокойство. Сходили за моим отцом. Он пришел и, услыша издали мои рыдания, подходя ко мне, закричал: «Что ты, Сережа? Надо радоваться, а не плакать. Слава Богу, мать будет здорова. У тебя родился братец». Он взял меня на руки, посадил к себе на колени, обнял и поцеловал. Не скоро унялись судорожные рыдания и всхлипывания, внутренняя и наружная дрожь. Наконец, все мало-помалу утихло. И прежде всего я увидел, что в комнате ярко светло от утренней зари, а потом понял, что маменька жива, будет здорова, и чувство невыразимого счастья наполнило мою душу. Это происходило 4 июня на заре перед восходом солнца, следовательно, очень рано. Я все спрашивал, отчего сестрица проснулась, отчего она прежде меня узнала радостное известие. Сестрица уверяла, что она не спала, когда прибежала Параша, но я спорил и не верил. Я долго также спорил, утверждая, что я не засыпал, но, наконец, должен был согласиться, что я действительно спал, что меня разбудили громкие речи Параши, Евсеича и крик сестрицы. Отец поспешил уйти, а дядька и нянька поспешили нас с сестрицей уложить почивать. Мы не скоро заснули, а все переговаривались, лежа в своих кроватках. «Какой у нас братец?» Наконец нам запретили говорить, и мы сладко заснули. Поздно последовало наше радостное пробуждение. Я сейчас стал проситься к маменьке и просился так неотступно, что Евсеич ходил с моей просьбой к отцу. Отец приказал мне сказать, чтобы я и не думал об этом, что я несколько дней не увижу матери. Это меня огорчило. Потом я стал просить поглядеть братца, и Параша сходила и выпросила позволение у бабушки-повитушки Алены Максимовны прийти нам с сестрицей потихоньку через девичью в детскую братца, которая отделялась от спальни матери другую детскую комнатой, где обыкновенно жили мы с сестрицей. Мы еще в сенях пошли на цыпочках, чему Параша много смеялась. В маленькой детской висела прекрасная люлька на медном кольце, ввернутая в потолок. Эту люльку подарил покойный дедушка Зубин, когда еще родилась старшая моя сестра, вскоре умершая. В ней качались и я, и моя вторая сестрица. Подставили стул, я влез на него и, раскрыв зеленый шелковый положок, увидел спящего, спеленанного младенца. И заметил только, что у него на головке черные волоски. Сестрицу взяли на руки, и она также посмотрела на спящего братца. И мы остались очень довольны. Приготовленная заранее кормилица, еще не кормившая братца, которому давали только ревенный сироп, нарядно одетая, была уже тут. Она поцеловала у нас ручки. Алена Максимовна, видя, что мы такие умные дети, ходим на цыпочках и говорим в полголоса, обещала всякий день пускать нас к братцу именно тогда, когда она будет его мыть. Обрадованные такими приятными надеждами, мы весело пошли гулять и бегать сначала по двору, а потом и по саду. На этот раз ласки моего любимца Сурки были приняты мною благосклонно, и я, кажется, бегал, прыгал и валялся по земле больше, чем он. Когда же мы пошли в сад, то я сейчас спросил: «Отчего вчера нас не пустили сюда?» Живая Параша, не подумав, отвечала: «От того, что вчера матушка очень стонали, и мы в саду услыхали бы их голос». Меня так встревожило и огорчило это известие, что Параша не знала, как поправить дело. Она уверяла и божилась, что теперь все прошло, что она своими глазами видела барыню, говорила с ней, что они здоровы, а только слабы. Параша просила даже меня не сказывать Евсеичу никому, что она проболталась, и уверяла, что ее будут очень бронить. и обещал никому не говорить. Я поверил Параше, успокоился, и у меня опять стало весело на сердце. До самого вечера ничем не омрачилось светлое состояние моей души. Из последних слов Параши я еще более понял, как ужасно было вчерашнее прошедшее. Но в то же время я совершенно поверил, что теперь все прошло благополучно и что маменька почти здорова. Вечером частый приезд докторов, суетливая беготня из девичьей в кухню и людскую, а всего более печальное лицо отца, который приходил проститься с нами и перекрестить нас, когда мы ложились спать, навели на меня сомнения и беспокойство. На мои вопросы отец не имел духу отвечать, что маменька здорова. Он только сказал мне, что ей лучше и что Бог милостив, она выздоровеет. Бог точно был к нам милостив, и через несколько дней, проведенных мною в тревоге и печали, повеселевшее лицо отца и уверение Авенариуса, что маменька точно выздоравливает и что я скоро ее увижу, совершенно меня успокоили. Тут только обратил я все мое внимание, любопытство и любовь на нового братца. Мы по-прежнему ходили к нему всякий день и видели, как его мыли. Но сначала я смотрел на все без участия. Я мысленно жил в спальной у моей матери, у кровати больной. Наконец, не видавшись с матерью около недели, я увидел ее, бледную и худую, все еще лежащую в постели. Зеленые гординки были опущены, и потому, может быть, лицо ее показалось мне еще бледнее. Отец заранее наказал мне, чтобы я не только не плакал, но и не слишком радовался, не слишком ласкался к матери. Это меня очень смутило, одевать свое горячее чувство в более сдержанные, умеренные выражения. Я тогда еще не умел. Я должен был показаться странным, не тем, чем я был всегда. И мать сказала мне: «Ты, Сережа, совсем не рад, что у тебя мать осталась жива?» Я заплакал и убежал. Отец объяснил матери причину моего смущения. Мне дали проплакаться немножко и опять позвали в спальню. Мать нежно приласкала меня и сестрицу, меня особенно, и сказала: «Не бойтесь, мне не будет вредна ваша любовь». Я обнял мать, плакал на ее груди и шептал: «Я сам бы умер, если бы вы умерли». Видно, мать почувствовала, что ее слишком волнует свидание с нами, потому что вдруг и торопливо сказала: «Пойдите к братцу, его скоро будут крестить». Мы прямо пошли к братцу. Его только что вымыли, одели в новую распашонку, завернули в новую простынку и в розовое атласное одеяльце. Он, разумеется, плакал. Мне стало жалко, но у груди кормилицы он сейчас успокоился. Видя приготовление к крестинам и слыша, что говорят о них, я попросил объяснения этому неслыханному и невиданному мною делу. Мне объяснили, и я захотел непременно быть крестным отцом моего братца. Мне говорили, что этого нельзя, что я маленький, что у меня нет кумы. Но последнее препятствие я сейчас преодолел, сказав, что кумой будет моя сестрица. Видя мое упорство и не желая довести меня до слез, меня обманули, как я после узнал. То есть поставили вместе с сестрицей рядом с настоящим кумом и кумою. Крещение символических таинств, которого я не понимал, возбудило во мне сильное внимание, изумление и даже страх. Я боялся, что священник порежет ножницами братцыну головку, а погружение младенца в воду заставило меня вскрикнуть от испуга. Но я неотступными просьбами выпросил позволение подержать на своих руках моего крестного сына. Разумеется, его придерживала бабушка-повитушка, и я долго оставался в приятном заблуждении, что братец – мой крестный сын, и даже прощаясь, всегда его крестил. Через несколько дней нас перевели из столовой в прежнюю детскую комнату. Мать поправлялась медленно, домашними делами почти не занималась, никого, кроме доктора, Чичаговых и Чупруновой, не принимала. Я был с ней безотлучно. Я читал матери вслух разные книги для ее развлечения, а иногда для ее усыпления, потому что она как-то мало спала по ночам. Книги для развлечения получала она из библиотеки Аничкова. Для усыпления же употреблялись мои детские книжки, а также Хирасков и Сумароков. В числе первых особенно памятна мне «Жизнь английского философа Клевеланда», кажется, в 15 томах, которую я читал с большим удовольствием. Кроме чтения, я очень скоро привык ухаживать за больной матерью и в известные часы подавать ей лекарства, не пропуская ни одной минуты. В горничной своей она не имела уже частой надобности. Я призывал ее тогда, когда было нужно. Мать была очень этим довольна, потому что не любила присутствия и сообщества слуг и служанок. Мысль, что я полезен матери, была мне очень приятна. Я даже гордился тем. Часто и подолгу разговаривая со мною наедине, она, кажется, увидела, что я могу понимать ее более, чем она предполагала. Она стала говорить со мною о том, о чем прежде не говаривала. Я это заметил потому, что иногда предмет разговора превышал мой возраст и мои понятия. Нередко детские мои вопросы изобличали мое непонимание, и мать вдруг переменяла разговор, сказав: «Об этом мы поговорим после». Мне особенно было неприятно, когда мать, рассуждая со мной как с большим, вдруг переменяла склад своей речи и начинала говорить, применяясь к моему детскому возрасту. Самолюбие мое всегда оскорблялось такой внезапной переменой, а главное, мыслью матери, что меня так легко обмануть. Впоследствии я стал хитрить, притворяясь, что все понимаю хорошо и не предлагая вопросов. Между прочим, мать рассказывала мне, как ей не хочется уезжать на житье в деревню. У нее было множество причин. Главные состояли в том, что Багрова сыра и вредна ее здоровью, что она в нем будет непременно хворать, а помощи получить неоткуда, потому что лекарей близко нет, что все соседи и родные ей не нравятся, что все это люди грубые и необразованные, с которыми ни о чем ни слова сказать нельзя, что жизнь в деревенской глуши без общества умных людей ужасна, что мы сами там поглупеем. «Одна моя надежда», — говорила мать, — «Чичаговы. По счастью, они переезжают тоже в деревню и станут жить в 30 верстах от нас. По крайней мере, хотя несколько раз в год можно будет с ними отвести душу». Не понимая всего вполне, я верил матери и разделял ее грустные опасения. Предполагаемая поездка к бабушке Куролесовой в Чурасово и продолжительное там гощение матери также не нравилось. Она еще не знала Прасковьи Ивановны и думала, что она такая же, как и вся родня моего отца. Но впоследствии оказалось совсем другое. Милая моя сестрица, до сих пор не понимая отчего, очень грустила, расставаясь с Уфой. Как только мать стала оправляться, отец подал просьбу в отставку. В самое это время приехали с полка мои дяди Зубины. Оба отставили службу и вышли в чистую, то есть отставку. Старший с чином майора, а младший капитаном. Все удивлялись этой разнице в чинах. Оба брата были в одно число записаны в гвардию, в одно число переведены в армейский полк капитанами и в одно же число уволены в отставку. Я очень обрадовался им, особенно дяде Сергею Николаевичу, который, по моему мнению, так чудесно рисовал. Я напомнил ему, как он дразнил меня, когда я был маленький, и прибавил с чувством собственного достоинства, что теперь уже нельзя раздразнить меня какими-нибудь пустяками. Дядя на прощание нарисовал мне бесподобную картину на стекле. Она представляла болото, молодого охотника с ружьем и легавую собаку, белую с кофейными пятнами и коротко отрубленным хвостом, которая нашла какую-то дичь, вытянулась над ней и подняла одну ногу. Эта картинка была как бы пророчеством, что я со временем буду страстным ружейным охотником. Сергей Николаевич сам был горячий стрелок. Оба дяди очень были огорчены, что мы переезжаем на житье в деревню. Не дождавшись еще отставки, отец и мать совершенно собрались к переезду в Багрово. вытребовали оттуда лошадей и отправили вперед большой обоз с разными вещами. Распростились со всеми в городе и, видя, что отставка все еще не приходит, решились ее не дожидаться. Губернатор дал отцу отпуск, в продолжении которого должно было выйти увольнение от службы. Дяди остались жить в нашем доме, им поручили продать его. Мы выехали из Уфы около того же числа, как и 2 года тому назад. Только помещались уже не так. С матерью вместе сидела кормилица с нашим маленьким братцем. А мы с сестрицей и Парашей ехали в какой-то коляске на пазах, которая вся дребезжала и бренчала, что нас очень забавляло. Мы ехали по той же дороге, останавливались на тех же местах, также удили на дёме, также пробыли в Парашине 1,5 суток и также все осматривали. Я принял в другой раз на свою душу такие же приятные впечатления, хотя они были не так уже новы и свежи, и не так меня изумляли, как в первый раз. Но зато я понял их яснее и почувствовал глубже. Одно Парашино подействовало на меня грустно и тяжело. В этот год там случился неурожай. Ржаные хлеба были редки, а яровые – низкие и травны. Работы, казалось бы, меньше, а жницы и жнецы скучали ею больше. Один из них, суровый с виду, грубым голосом сказал моему отцу: «Не весело работать, Алексей Степанович. Не глядел бы на такое поле. Козлец да осот. Ходишь день-деньской по десятине, да собираешь по колосу». Отец возразил: «Как быть, воля Божья». И суровый жнец ласково отвечал: «Вестимо так, батюшка». Впоследствии понял я высокий смысл этих простых слов, которые успокаивают всякое волнение, усмиряют всякий человеческий ропот, и под благодатную силу которых до сих пор живет православная Русь. Ясно и тихо становится на душе человека, с верою сказавшего и с верою услыхавшего их. Вообще народ в Парашине был уныл, особенно потому, что к хлебному неурожаю присоединился сильный падеж рогатого скота. Отец говорил об этом долго с Миронычем, и Мироныч, между прочим, сказал: «Это еще не беда, что хлеба мало Господь уродил. У нас на селе старого довольно. А у кого не достанет, так господский-то сусек на что? Вот беда крестьянину семьянному с малыми детьми, когда Бог его скотинкой обидит. Без молочка ребятам плохо, батюшка Алексей Степанович. Вот у десятника Архипова было в дому 8 дойных коров, а тепереча не осталось ни шерстинки, а ребят куча. Прогневали Бога». Богатое село Парашино часто подвергалось скотским падежам. Отец знал настоящую их причину и сказал Миронычу: «Надо построже смотреть за кожевниками. Они покупают у башкирцев за бесценок кожи сдохлых от чумы коров, и от этого у вас в Парашине так часто падежи». Мироныч почесал за ухом и с недовольным видом отвечал: «Коли от Евтова, батюшка Алексей Степанович, так уж за грехи наши Господь посылает свое наслание». Отец не забыл спросить о хвором старичке Теренте, бывшем засыпкой. Терентий был тогда же отставлен от всех работ и через год умер. На этот раз багровские старики отозвались об Мироныче, что он стал маленько позашибаться, то есть чаще стал напиваться пьян, но все еще другого начальника не желали. Мы выехали из Парашина на заре и приехали кормить на быстрый, глубокий, многоводный ик. Мы расположились у последнего моста на самом быстром рукаве реки. Тут я вполне рассмотрел и вполне налюбовался эту великолепную и необыкновенную рыбную рекою. Мы кормили слишком 4 часа и досыта наудились, даже раков наловили. ночевали в Коровине, а на другой день, около полдён, увидели с горы Багрова. Я в это время сидел в карете с отцом и матерью. В карете было довольно просторно, и когда мать не лежала, тогда нас с сестрицей брали попеременно в карету. Но мне доставалось сидеть чаще. День был красный и жаркий. Мать в самом мрачном расположении духа сидела в углу кареты. В другом углу сидел отец. Он также казался огорченным, но я заметил, что в то же время он не мог без удовольствия смотреть на открывшиеся перед нашими глазами камышистые пруды, зеленые рощи, деревню и дом.
1: На радио «Вера» вы слушали произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читал Юрий Григорьев. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Владимира Ивановича Даля «Подземное село». Читает Карен Бадалов.
1: Подумаешь, Владимир городок, Москвы уголок. И долечили. Рукой подать, всего-то 2,90. И на большой дороге, и место торговое. А что-то божьего благословения нет. Никто во Владимире не разживался. Истиннику не хватает. Купцы перебиваются кое-как и живут, словно только в гости приехали. И город беден. Нет там никому, что называется, ни наживы, ни покою, ни дна, ни покрышки. «На все, братец ты мой, есть причина», — сказал другой собеседник. «Давным-давно, еще знать при великих князьях, владимирцы согрешили перед Богом. Посамовольничали, не приняли архипастыря. Хотели своего, что ли, поставить». Хоть и давно было, а вот даром не прошло. И поныне зовут их святогонами, и никакое дело у них не спорится. Отцы терпкое поели, а на внуков оскомина пала. «Нет, сударь ты мой», — начал третий, — «вот, Васильсурск городок. Так уж на том, видимо, лежит гнев Божий. Город на двух судоходных рыбных реках. Место бойкое, самое торговое, рыболовство хорошее. Кто сурской стерляди не знает? Она и в Питере, и в Москве в одной цене, со шекснинскую. Избыт на этом месте всякому товару. Вниз и вверх по Суре. Места хлебородные, земли обильные. Хлебная торговля и обороты по ней большие. Проезд на все четыре стороны. Разгон такой, что, казалось бы, одними постоялыми дворами надо городу разбогатеть». А нет тебе вот ничем ничего. Бедность такая, что разве только с голью потягается. Город обнищал, народ измошенничался. Галыш на плуте, плут на галыше, да плутом погоняет. А от чего? Нет Божьего благословения. Когда в старинные годы васильсурцы стали вдруг наживаться, как повалило им деньга со всех сторон, так они забыли Бога, забыли и добрых людей. Три церкви у них развалились. А им не до того было, чтобы себя, сберегая, позаботиться о Божьем доме. Все три церкви до того развалились, что службу остановили. Вот и согрубили васильцы перед Господом и каются теперь. Что не деется на свете, все по грехам нашим. За беззаконие и встарь погибали, и ныне погибают. Да вишь ты, не верим. Господь долго терпит, да больно бьет. Вот послушайте бывальщину. В Волонецкой губернии, в глухом бору, среди такого болота, что летом, почитай, езды туда не было, стояли рядом две деревеньки. Одна таки коренная была, а другая выселок из нее, как стало тесно. Поляна выдалась чистая, сухая, травная. Водопуск гребнем шел поперек, посередине, и только тут по нем и были каменья, а то все хорошая земля. Хоть и не так много ее было, да там, брат, и клок доброй земли в диковину. Одна деревня на изволоке по одну сторону водопуска, другая по другую. Из одной через гребень только виден крест деревянной церковки, которая стояла по ту сторону ската. То коренное село было, а это выселок. Вот как расселились мужички мои на этом приволье, да как принялись бабы рожать детей, оно и опять тесно стало. И земли маловато. Пришлось искать промысла. Питер под боком. Заработки есть. Стали ребята туда ходить, и сталось так, что из этих деревень пошли все столяры да конфетчики. Так и завелось. Старики да бабы пашут, а молодцы все в Питере. В конфетчиках да в столярах. А через год либо два идут домой с денежками, на поправку хозяйству. А побывав дома, опять в Питер. Эта шатущая жизнь их, видно, и разбаловала. И вышло много ребят разгульных и пропойных. Вот как-то по осени и воротилось их домой из Питера много. Пришли ватагой, Богу не помолились, а за вино, за песни да пляски. Деньги с ними были. Вот и задумали с кладчиной погулять. Оно, конечно, попировать и погулять после долгой отлучки можно. Отпраздновать, то есть благополучный приход. И, пожалуй, угостить деревенскую братью, да знай час и меру, и время. А они затеяли это. Господень праздник, да с утра. Поп в колокол, а они за ковши. Собрались они все в одну деревню, в село, то есть, в ту, где стояла церковь, и все забились в одну избу. Пошла у них попойка такая, что дым коромыслом. Празднословят, богохульствуют, перепились, себя не помнят, а в церкви, насупротив, служба идет. Соблазнили окаянные весь мир. Все, вишь, обрадовались приходу своих. Никому не захотелось отстать от попойки. Так церковь и осталась пустою. Как заблаговестили к достойной, то у них шум и крик поднялся пуще прежнего. Инна в церкви слышно стало. И сам священник, смущаемый соблазном великим, оглянулся в ту сторону, откуда слышались крик и песни. В это самое время вошел в избу к пирующим незваный гость, непрошенный, с кем, дай бог, век не встречаться и в былих его не поминать. Мохнатый, черный, как есть с рогами, со змеиным хвостом, вошел и ноготы свои не прикрыл. Только что большой порожний мешок у него под мышкой. Не морочить, стало быть, пришел, а уж прямо за своим делом, с обухом. Пришел, да и стал в дверях. Мужики мои пьяны, не пьяны, а все отрезвились. Хотят крест сотворить, покаяться. А ну ж и рука не подымается. Больно врасплох их сердешных застали. Вот он и стал считать их. «Это мой, — говорит, — первой, и другой мой, и третий мой. А на которого пальцем укажет, тот и сидит, только головой мотает да глазами хлопает. А уж без рук, без ног, без языка». Пересчитав всех, достал из подмышки мешок, встряхнул его, да взял вот этак в левую руку, а правой рукой и пошел хватать их да сажать в мешок. Возьмет за голову, ровно кочерышку приподымет с места, да живьем его в мешок. А как слышь, приподымет которого, то руки да ноги ровно плети болтаются. «А кто уж тут чужой есть, — сказал он, осерчав, — не нашим духом пахнет». А на печи сидела девочка хозяйская, годов 10. Она прижалась, ни жива, ни мертва. А как только заревел он, что кто-то чужой есть, то она, перекрестясь, как мать учила, да кубарем с печи, да в окно, да давай бог ноги, что есть духу, без оглядки, прямо по дорожке, бежит и сама не знает, не понимает, куда, сама читает Богородицу, хоть уж не всю, а сколько знала. За собою слышит она грохот, стук, голоса, крик, визг, хохот. Не оглядывается бедняжка, а бежит, что есть духу, да перевалясь через водопуск, все прямо и, прибежав в ту деревеньку, упала замертво. Сошлись люди, сбежались соседи, кто не был у обедни, подняли девочку. Через силу могла выговорить, что с нею сталось. Слушая ее нехоти, люди стали оглядываться на гребень, на село. Да и дивуются. Как так? Не видать за горой церкви. Куда она девалась? Вышли на гребень. Нет деревни. Нет ничем ничего. Пар, либо дым киселем стоит на том месте. Сдивовался народ. Крестится, стоит и смотрит. Что это будет? Стал туман прочищаться, а посредине объявилась гора. Стоит вот будто спокон веку, а ее не было прежде никогда. На горе сидит черный петух. Он захлопал крыльями, прокричал трижды и пропал. Прочистился, наконец, туман, и место не знать, где деревня стояла. Гора на этом месте, а вокруг горы кольцом разлилось озеро, а вкруг озера болото. Так они, мужики мои, поглядели, развели руками и пошли по домам. Деревня пропала, а к горе и к озеру нет приступу. Болото летом не пересыхает, зимою не замерзает. Петух по временам сидит на вершинке на горе, когда туман расстилается понизу, только молчит, не хлопает крыльями, не кричит. В праздники Господни, в иную пору, слышен звон колокола на озере. То ровно по покойнику перезванивают, то к обедне благовестят. А как зазвонят к достойной, то озеро и забушует, и забурлит. После опять все утихнет, будто ничего не бывало. Сказывают, что и колокол ину пору по ночам на берег выкатывается и опять уходит на дно. Сказывают, будто вся гора на озере плавучая, и что ветром подгоняет ее то ближе к одному берегу, то к другому. Сказывают еще, будто раз как-то молитвами проходящего инока церковь стала было подыматься, и крест уже выказался из воды. Тогда петух опять появился на горе, а гора поплыла на то место, где выказался крест, и накрыло все. С тех пор никто более ни церкви, ни креста не видал, а только после сильной бури озеро выкидывает на берег, что выбьет водой из потонувшего села со дна озера, черепья, ночвы, деревянные ложки, берестянки, туиски, обечайки. А из-за всего села этого никто не спасся, ни одна душа, кроме этой девочки.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Владимира Ивановича Даля «Подземное село». Читал Карен Бадалов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Повтор программы. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня в нашем эфире мы поговорим о радости. У нас в гостях сегодня известный церковный писатель, архимандрит Савва Мажука из Гомеля. Здравствуйте, отец Савва.
2: Здравствуйте, друзья мои.
1: Очередной ваш приезд в Москву. Книги ваши издаются, читаются нашими радиослушателями. И поэтому, я думаю, вдвойне приятно будет им услышать сегодня ваш голос в нашем эфире. Тем более, что прошлая наша программа, которую мы записали с вами год, кажется, назад, закончилась на том, что мы договорились поговорить о радости. Вот та программа была посвящена боли, страданию. Но не все же нам страдать.
2: Конечно.
1: Хотя, с другой стороны, и радоваться-то чему? Мир лежит во зле, человек во грехах, природа человеческая греховная, грехом осквернена. Чему радоваться?
2: Тому, что живы. Это самое большое, что у нас есть, и меньше ничего нельзя придумать. Да, это самое большое открытие, которое я сделал, например, в своей жизни. И источник лично моей радости – это открытие того, что я жив, я живу.
1: Но ведь я не себе обязан тем, что я живу. Во-первых, родители мои постарались, да, ведь всякое в советское время-то могло быть. А вот они как-то решились и родили меня на этот свет Божий. Ну, а во-вторых, наверное, Отцу Небесному тоже мы должны быть благодарны, потому что для верующего человека все по промыслу совершается, что происходит.
2: Вы очень важное слово сказали, Алексей Павлович. Быть благодарным. Мне кажется, что начинается радость подлинно христианская тогда, когда человек переживает опыт благодарения и благодарности. И это очень важно. И, между прочим, это не просто некоторая мысль умозрительная, богословская, но и категория духовных упражнений, духовного опыта. Потому что мы учимся, читая святых отцов, плакать, оплакивать свои грехи, учимся каяться. Но наряду с этим нужно учиться благодарить и даже позволять себе определенного рода духовные упражнения, которые бы воспитывали эту благодарность, воспитывали благодарение. Вот у апостола Павла, помните, как заканчивается послание к Солунинам первое? «Всегда радуйтесь». Непрестанно молитесь, о всем благодарите. Мне кажется, что это не случайные фразы, которые вдруг сошлись в одном тексте, в одном строе, в одном предложении. Наверное, апостол Павел говорил о радости, о богословии радости, как раз мысли ее как молитвенное откровение и как опыт благодарности. Это не просто эмоция, которая связана с тем, что у вас избыток каких-то гормонов в крови, может быть, вы шоколада очень много кушаете, или, говорят, в бананах очень много гормона радости. Но это связано еще и с некоторым откровением личного присутствия Бога в нашей жизни, откровением, которое настолько глубоко проходит в опыт человека, как апостол Павел говорит, до разделения составов и мозгов, что даже скорби, даже муки, страшные болезни не способны поколебать эту удивительную, неудержимую радость, которую мы видим, например, в биографиях некоторых святых людей и мыслителей русских, например, отца Сергия Булгакова, у которого духовный дневник, издававшийся неоднократно, я бы назвал дневником радости.
3: Цитата. Протоиерей Сергий Булгаков. Дневник духовный. «Поистине так прекрасно каждое мгновение жизни, ибо дает его Бог. И не ленись, душа моя, знать это и осуществлять. И когда отнимутся мгновения, погаснут огни жизни, тогда мы узрим, как прекрасно, воистину прекрасно каждое мгновение, и тогда будет поздно. Господи, расшири мое сердце, чтобы знать, как прекрасно даруемое Тобою мгновение жизни, чтобы, радуясь Тебя, благодарить, и в радости этой растворится вся земная скорбь.
2: А ведь на каждой странице этого текста описание страданий беженцев, муки людей, которых постигла онкология, например, потому что отец Сергий там описывает, например, опыт свой священнический по причащению умирающих, похороны молодых девушек брошенных, похороны сирот или утешение вдов. То есть все это состоит из какого-то сплетения бесконечных скорбей.
1: Тем Но он менее, сам потерял его сына.
2: Да, и сам потерял, да, это знаменитая
1: история. Не будучи священником до революции, да.
2: Да, удивительная история, но он ее переживал с ликованием. Вот можно открыть «Светний вечерний», знаменитая страница, где он рассказывает о том, как он хоронил своего белого мальчика. Там присутствует этот белый цвет повсюду, и он не случайен, это цвет ликования пасхального, потому что он не погружается в пучину скорби, как мы можем сравнить, конечно, я боюсь сравнивать опыт Розанова, например, с его утратой или других людей, но Булгакова не сломила эта утрата, несмотря на то, что...
1: Не разучила его радоваться.
2: Не разучила радоваться, наоборот, он нашел какую-то удивительную, неколебимую опору в своей радости через эту скорбь.
1: А чему надо радоваться? Надо радоваться каким-то большим событиям в жизни, поступлению в вуз или поступлению на хорошую работу, или успехом детей каким-то кардинальным, или можно радоваться вот каким-то мелочам. Вы знаете, у нас был такой профессор Арсений Николаевич Чанышев, известный очень историк философии западной.
2: Сын монаха, по-моему, даже.
1: Сын епископа, расстрелянного в 1937 году, совершенно верно. И он писал стихи под псевдонимом Арсений Прохожий. И вот я помню одно такое краткое его стихотворение. «Сегодня Бог меня благословил. Автобус я не ждал, троллейбус ждал недолго». Вот можно ли радоваться каким-то мелким вещам? Или на тебя посмотрят тогда как на идиота? Вот, ну, чему он радуется вообще? Ничего
2: мне
1: не происходит?
2: Мне нравится слово «надо». Чему
1: можно
2: надо
1: ли,
2: радоваться?
1: Можно ли?
2: И эта модальность мне тоже не нравится. Мне кажется, если у человека радость есть, она всегда присутствует. Ей не нужен повод для этого. Вот я помню воспоминания Ванеева, да, о Корсавине. В Обезе, когда они находились в этих условиях,
1: в общем-то,
2: ГУЛАГа, в лагере, да, Корсавина за какую-то провинность упекли в одиночку. И он провел там, по-моему, неделю, что-то очень долго. Иванеев страшно переживал, потому что оттуда обычно выходили люди в жутком депрессивном состоянии. И вот Корсавин возвращается из одиночки, из этого заточения с венком сонетов. То есть он не просто расстроился, это одиночество его как-то мобилизовало, ему не было скучно с самим собой. Он предался творчеству, то есть на этот ужасный опыт одиночки, холода, он откликнулся творчеством, он откликнулся тем навыком, который в жизни своей, видимо, поставил себе. Да?
1: Причем, по-моему, еще с венком сонетов, который он сочинял в уме, потому что
2: бумаги...
1: Да, Бумаги не было. Он потом на бумагу только положил, и они дошли до нас в той же книге Ванеева «Венок сонетов» и «Торцины» Корсавина, написанные в лагере.
2: Да, некоторые вещи пропали, там же был знаменитый обыск, насколько я помню, толкование на символ веры исчезло, да, Корсавина, потому что периодически изымались эти бумаги. Да, но...
1: Мой коллега Владимир Иванович Шаронов в Калининграде, слушатель нашей радиопередачи, сообщил мне, что недавно он работал в архиве врача, который делал вскрытие Корсавина, и нашел окончание «Торцин». То есть ту часть цитарцин, которая существует, но которая никогда еще не была опубликована. Так что вот по правде рукописи не горят. И мы прочитаем продолжение вот этого лагерного текста Корсавина.
2: Это просто удивительно. Привет Владимиру Шаронову. Это, кстати, один из моих критиков.
1: Ну, это правильно.
2: Таких въедливых, и я очень благодарен ему за то, что он меня критикует, потому что это прекрасно. Когда тебя только хвалят, это не развивает, да. А вот есть люди, которые помогают тебе стать лучше, это прекрасно.
1: Вы этому радуетесь тоже? Критике радуетесь?
2: Прекрасно, да. Если это настоящая критика, почему бы нет?
1: Ну, у вас такое действительно христианское смирение, монашеское.
2: Нет, это не смирение, это, наверное, лень. Да, я бы, может быть, сердился, но мне просто лень. Да, я честно признаюсь, да.
1: Но есть люди, которые на критику сразу начинают отвечать. То есть критик написал одну статью, а ты 10, да? Вот это тоже настоящие
2: хорошо.
1: Полемисты.
2: Может быть, в этом есть какой-то спортивный задор, я так предполагаю, но дело в том, что для меня критика – это работа, которую кто-то делает за меня. То есть так должен был бы я отрефлексировать, перечитать, переслушать.
1: Передумать.
2: Передумать, да, вы совершенно верно заметили. А так эту работу кто-то сделал за меня, ну что ж, и причем бесплатно. Это прекрасно.
1: Да, вот поэтому я нашим радиослушателям тоже говорю, что мы всегда очень рады от вас слышать какие-то замечания на наши программы, критические замечания, может быть, с чем-то вы не согласны, что-то предлагаете нам в качестве новых тем. Вы нам пишите на Радио Вера, и мы с удовольствием будем это учитывать в будущих эфирах философских ночей. Ну вот если вернуться к философии радости, если есть такая философия радости, или философия это о смерти, как говорят.

0: Стоического.
1: Есть вещи универсальные. Вот Марк Аврелий мне, например, близок как автор, и я его очень люблю, потому что он демонстрирует духовное упражнение в действии. То есть, когда мы читаем Марка Аврелия, кажется, что это вот скептик, например, такой пессимист, да. Я употребляю это эти слова в обыденной, как мы их воспринимаем в обыденной речи, конечно же. Но он просто демонстрирует некоторые духовные упражнения, как он относится к смерти, например, к смерти детей, как он это мыслит задолго до кончины детей даже, как он переживает утрату, опыт утраты. Мы можем вспомнить, например, как тяжело переживает опыт утраты по-своему, например, там, Томас Вульф, да, вот знаменитый его роман «Взгляни на дом свой ангел», он же и начинается с фразы вот «О камне, где этот камень, где эта дверь», да, это переживание опыта утраты детства, юности, но воспринято трагически. Вот Марк Аврелий демонстрирует, как он переживает этот опыт утраты с принятием. Он его принимает, причем принимает с благодарностью. И это универсальное совершенно духовное упражнение, которое, мне кажется, пойдет на пользу и христианину. Но христианин смотрит на это на все глубже, потому что за своей судьбой, за своей биографией он видит не плетение нитей богинь, которые просто сочетают какие-то события бессмысленные, может быть, в котором подчиняются боги даже, но замысел Творца, причем его участие Творца в этом замысле. И отсюда мы говорим о присутствии Бога в нашей жизни, причем в присутствии даже в малых вещах. Вот вы помянули радость о малых вещах. Мне кажется, вот отсюда, если когда-нибудь начнется философия радости или богословие радости, он начнется с осмысления радости в простых вещах. Вот как отец Сергий Булгаков это называл ангелом кулинарии. У него такая оригинальная была ангелология. Вот он говорил там об ангелах енотов, но вот в воспоминаниях сестры Анны Ритлингера есть замечание о том, что когда они садились после литургии пить чай, кто-то из сестер приносил пирожки, и он радовался этой выпечке и говорил, что ангел кулинарии присутствует, он вдохновляет сестер. То есть он, отец Сергий, говорил о том, что настоящая мистика радости, мистика присутствия, она начинается с благодарности за простые вещи. И вот если говорить о духовном упражнении, которое воспитывает это богословие, эту мистику радости, если хотите, и нужно начинать с самой краткой молитвы, которая есть в христианстве, это молитва «Спасибо». Спасибо, за Господи, за чай, за то, что я сижу, за то, что сейчас тепло, за то, что в Москве такие теплые денечки. Вот отсюда начинается благодарность. Апостол Павел говорит, помни, я еще раз напомню эту фразу из послания к Солунянам, да, «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, о всем благодарите». И мне кажется, это все об одном. То есть человек, непрестанно молящийся, это не тот, кто творит Иисусову молитву, хотя мы привыкли после откровенных рассказов странника мыслить именно так, а это человек, который бессознательно уже на уровне навыка говорит спасибо за простые вещи. Я, например, привык говорить спасибо Господи за водичку, потому что у нас в монастыре был такой тяжелый период, когда вообще не было воды, полгода зимой, и это было просто настоящая катастрофа. То есть нужно было куда-то ходить, где-то набирать. Нельзя было ни помыться, ни постирать, ничего вообще нельзя было сделать. Все требовало невозможных трудностей, периодически еще отключали свет. И это меня научило впоследствии просто благодарить. И я каждое утро умываюсь, говорю: «Господи, спасибо тебе за водичку».
2: Но ведь спасибо мы еще обращаем к другому человеку. То есть мы говорим: «Спаси тебя, Бог, да, за то, что ты нам дал это». Вот, то есть это еще и как-то...
1: А я бы так не усложнял. Да? Вы знаете, Алексей Павлович, здесь мне кажется, присутствует ненужная утяжеляющая стилизация, когда мы говорим «спаси Господи», например, когда мы примышляем к простой благодарности или

0: смакующий человеческой благодарности, перемышляем еще Бога, еще какие-то, да? Еще какую-то теологию. Мне кажется, нужно быть проще. Нужно просто быть благодарным.
1: Ну, вот Сбербанк проще, он выпустил карточки, спасибо, все, теперь там платишь что-то, и сразу тебя Бог спасает. По милости Сбербанка. Не наоборот. Вот, поэтому вот я как бы считаю, что, конечно, эксплуатация таких вещей в материально-коммерческой сфере, ну, что-нибудь другое бы придумали.
0: Слова засахариваются.
1: Да, засахариваются.
0: Не надо с этим злоупотреблять. Вот Борис Рыжий, замечательный екатеринбургский поэт, и очень его люблю, покойный поэт, у него есть потрясающее стихотворение в прозе, где он говорит, что слова, которые ты приготовил для Бога, ты их лучше, пока жив, не произноси. Вот есть слова, которые нужно приготовить для Бога. Вот когда мы говорим, например, о любви, о дружбе и так далее, вот почему некоторые люди отказываются об этом говорить вообще? Потому что это настолько глубоко, настолько свято, что следует просто держать некоторый карантин словесный, чтобы не опреснить эти слова, чтобы они не засахаривались.
1: Но все-таки говорить надо или все-таки не говорить о любви, о дружбе?
0: Для этого у нас должно быть определенное словесное целомудрие, я думаю.
1: Угу.
0: Да, помните, как вот у Фета это знаменитое безглагольное стихотворение, да? Шепот, робкое дыхание, трели соловья, ни одного глагола, одни только восклицания, что ли, образы одни. Вот, видимо, нужно находить какой-то путь, чтобы и говорить, но в то же самое время сохранить какую-то стыдливость, когда мы касаемся священных предметов.
1: А то можно ведь разучиться радоваться. То есть если все опошлить, да, то и радости никакой в жизни не будет. Человек, который не умеет любить, который разучился любить, он, наверное, разучился радоваться.
0: О, да, наверное. Это грустно. Не будем грустно.
1: Но мы не говорим о том, что все люди сегодня разучились любить. Я думаю, что...
0: Нет. Я сейчас шел по улице, вот здесь вот по набережной Москвы-реки, и видел столько прекрасных лиц, столько счастливых детей. Просто цветник. Я думаю, что, наоборот, в мире прибавилось радости, прибавилось любви, как это ни странно прозвучит.
2: «Философские ночи» на радио «Вера».
1: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях архимандрит Савва Мажука, и мы говорим сегодня о философии радости. И о радости. А радость, она созвучна счастью? Или это разные понятия? Быть счастливым и радоваться. То есть быть счастливым – это то, что нам недоступно, а вот радоваться, ну, пожалуй, иногда чему-нибудь порадуемся на своем веку, как в песне поется, да? Пора, порадуемся. Вот. Или все-таки радость – это ступенька к счастью. Если мы правильно научимся радоваться, то, может быть, нам Господь пошлет и счастье.
0: Два сложных слова. Я, например, совершенно не понимаю, что такое счастье. Мне кажется, что это лишнее слово вообще.
1: То есть не православное слово?
0: Нет, зачем? Причем здесь православное? У меня нету вообще православных слов. Я не знаю православных слов. Я знаю православную стилизацию, да, но православных слов, сугубо православных, по-моему, их не существует. Мне так кажется. Но я не просто не понимаю это слово. Вот говоря о радости, я должен сказать, что, знаете, мне кажется, в новое время произошел определенного рода переворот, когда мы начали мыслить Бога несколько иначе. Дело в том, что вот посмотрите, у нас доминируют слова в молитве даже «Господь», «Владыка», да? «Господи, Владыка живота моего». Ведь это слова, которые очень хорошо понимались людьми в сословном обществе, людьми, которые выросли в феодальной иерархии. То есть очень удобно и просто было людям той эпохи мыслить Господа как владельца, как владыку, как повелителя, господина.
1: Ну, человека как раба.
0: Человека как раба, да. И мы в следы этого мышления, мы в речи замечаем, и не совсем для нас удобны эти слова. Я что хочу сказать, что мне кажется, в новое время, когда вдруг появляется уважение к художнику, к автору, все-таки мы начали мыслить и Бога как в большей степени как художника. Вот у Плутарха есть в его жизнеописаниях раздел, посвященный Алкивиаду. Вот тот самый Алкивиад, который в Пире, помните, в лентах входит, говорит о Сократе, потрясающий монолог. И если я не ошибаюсь, конечно, по-моему, это был Алкивиад, и он, будучи богатым юношей, вдруг захотел, такая вот, значит, знаете, у него каприз такой вот у него созрел, захотел учиться играть на флейте. И отец ему запретил, указав, что это позор, ты будешь уродовать свое лицо, надувая щеки, в то время как ты просто можешь купить себе флейтиста. То есть музыкант, художник, даже историограф, они рассматривались в большей степени. Я, конечно, позволяю себе слишком смелое обобщение, конечно, вы меня простите за это. Они рассматривались просто как люди более низкого статуса. Вот в наше время мы мыслим творца, художника, поэта, писателя, как человека, который во многом даже выше политика иногда с ним советуются, его воспринимают на равных, хотя он, может быть, даже и не богаче какого-нибудь владетельного князя и так далее. И вот мне кажется, когда мы так мыслим Бога, как художника, как автора, наверное, здесь уместно было бы говорить о радости творчества, которая у каждого человека непременно присутствует в жизни. И это та радость, которая наверняка нас связывает как-то, дает нам, если хотите, это прозвучит, наверное, слишком смело, понять Бога, понять Творца, что это такое. Вот у Шуберта, например, есть фа-минорная фантазия, в четыре руки ее играют обычно. Представляете, как будто бы Бог играет свою партию и позволяет тебе, он зовет тебя в соавторство, и ты тоже вступаешь и вместе с ним играешь одну и ту же партитуру. Вы вдвоем, вы вместе творите. И мне кажется, что любой творец, даже ангел кулинарии, тот, кто сочиняет пироги, тот, кто, например, пишет какие-то картины, сочиняет пьесы, он в какой-то степени вступает, переживает радость Бога о творении, о сотворении нового. И когда мы говорим о радости, наверное, и тем более с посягательством на богословие радости, надо бы говорить о радости творчества в том числе, потому что это то, что, мне кажется, роднит художника с мистиком. Это то, что позволяет художнику, автору, творцу переживать опыт творца с большой буквы. Видимо, так.
1: Странно, что отец Сергей Булгаков не написал «Софиологию радости». Написал «Софиологию смерти», а «Софиологию радости» не написал, потому что София, вообще-то говоря, в притчах Соломоновых, да. 8:22-31, она радуется творению, да. Божьему. Да? Она была художницей при нем. Вот. А София, в понимании христианской традиции, это воплощенная премудрость Христос. Да? То есть вот этот аспект радости, христологический аспект радости. Он тоже...
0: Знаете, мне кажется, отец Сергий Булгаков не написал «Софиологию радости» просто потому, что он все-таки был в какой-то степени заложником того стиля, который созрел в XIX веке. Вот он был такой немец, да, в философии.
1: Профессорского, да, Регионсгешихте, да.
0: Когда читаешь, например, воспоминания Зандеров или даже вот отца Василия Зиньковского о Булгакове, в нем чувствуется, что он переживал из-за того, что он не в состоянии втиснуть тот опыт, который у него просто бурлил, втиснуть в рамки вот этого трактата, этой, этой разбитого на параграфы и так далее. То есть где-то он в дневниках, где-то в письмах, где-то в проповедях он себе позволял это, но когда он стал священником, на мой взгляд, конечно, поверх этого бремени немецкого, знаете, философского стиля легло еще бремя православной стилизации. Мне кажется, это очень чувствуется, особенно в проповедях.
1: Но в то же время и радости стало больше, мне кажется, в ее жизни.
0: Да, радость.
1: По крайней мере, в его текстах, в его писаниях.
0: Сейчас мы готовим вместе с Московской духовной академией в издательстве сборник по софиологии страдания, который будет называться «Чаша Грааля». И открывает сборник текст отца Сергия 1915 года, написанный в разгар войны, «Размышления о войне». Вот он заканчивается фразой «Ей гряди, Святая Русь», а последние тексты его отца Сергия заканчиваются «Ей гряди, Господи Иисусе». Он заканчивается апокалиптическим таким призывом. То есть, когда «Гряди, Господи Иисусе», тогда пришла большая радость.
1: Мы говорим сегодня о философии радости с архимандритом Саввой Мажука. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
2: «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, известный церковный писатель, архимандрит Савва Мажука. Мы говорим сегодня о радости. А вот можно ли, чтобы не умолить радость, чтобы не нарушить радость, что-то вот скрывать, допустим, не говорить человеку, лгать, утаивать, или как царевича Сиддхартху Будду Гаутаму будущего, да, держать в заперти в дворце, не показывая ему смерть, не показывая болезнь, не показывая старость. То есть можно ли, условно говоря, во имя радости лгать из человеколюбия?
0: Прекрасный вопрос, который требует даже отдельной встречи. Тем более, что это большая традиция, о лжи из человеколюбия писали многие. Это такой раздел этики даже.
1: Ну, Кант считал, что нельзя. Но там и радости особой нет. Я что-то вот не видел в текстах Канта никакой радости, даже намека.
0: Ну, шутить он себе позволял. Вспомните, например, его трактат против Сведенборга. Да, то есть он был достаточно остроумным человеком в жизни, любил покушать. Да.
1: Вот это хорошее свойство. Когда человек любит покушать, он, значит, и радоваться умеет. Это я согласен с этим.
0: Он был хорошим другом. Ведь его обеды, они продолжались, по-моему, часа по два, по три. Всегда было большое застолье. Никогда он не разговаривал за обедом на философские темы. Был знаменитый анекдот о том, как одна из его почитательниц, некая светская дама, прочитавшая критику, во время обеда позволила себе реплику какую-то уточнить некоторый вопрос, и он просто ее облил таким презрительным взглядом, что она надолго потеряла аппетит к философским разговорам. Да, вы правы абсолютно. Если человек умеет радоваться простым вещам, наверняка это хороший человек.
1: Да. Князь Владимир Федорович Адоевский писал.
0: О, да, наш великий кулинар.
1: Бойся людей или опасайся людей, которые не умеют есть и которые не умеют кормить. Вот, то есть у него была такая книга полушуточная «Кулинария доктора Пуфа», вот, где он публиковал какие-то рецепты, вот, советы и кухарную нравственность. У него там была глава, посвященная специально кухарной нравственности.
0: Вот, это прекрасно.
1: Очень важная заповедь, да, действительно, человек, который не умеет есть и не умеет накормить другого человека, не умеет порадовать другого человека или кормит его тем, от чего у другого живот заболит, а не радость.
0: Ну, Адоевский ведь экспериментировал.
1: Он кормил, он принимал своих друзей в конце жизни Чайковского. Вот люди из консерватории приходили, и он накрывал стол, всегда какие-то делал действительно эксперименты. Но все-таки вот вернувшись к этой идее относительно лжи из человеколюбия, то есть можем ли мы что-то скрывать, чтобы человек не потерял радости, не вышел из такого вот эйфорического состояния? Закрывать ему глаза на то, что в мире есть боль, несправедливость, обман.
0: Вы привели историю с Сиддхартхой, но если от нее отталкиваться, конечно же, христианство трагично. Христианство — это не тот вариант розового христианства, вот как у Константина Леонтьева есть работа, посвященная Достоевскому и Толстому, о наших новых христианах, да, две такие статьи известны, где он в каком-то смысле справедливо упрекал авторов в том, что они несколько поверхностны, да. Но не в этом дело, а в том,
1: что... За то, что они любовь ставят выше страха.
0: Да. Да.
1: Что христианство, прежде всего, основано на страхе Божьем, а не на том, что надо всех любить.
0: Да, но мы сейчас, когда произносим слово «розовое христианство», эту фразу... Угу. Употребленный, по-моему, в предисловии к этому сборнику Константином Леонтьевым, мы сейчас вкладываем несколько иное значение, чем Леонтьев. Это уже фраза, которая ушла в народ. Мы имеем в виду просто вот тех самых христиан, которые ведут себя как хиппи, дети цветов, знаете, вот, ну, давайте обниматься, давайте всех любить, давайте всем прощать, а мы видим, что мир вообще-то действительно лежит во зле, что вот этими словами красивыми его не вылечишь. И святоотеческая традиция, она глубоко трагична на самом деле, она не пессимистична, она трагична, то есть там радость, которая идет через реальный взгляд на вещи. То есть нужно понимать, что в мире есть утрата, в мире есть смерть. И от этого не спрятаться. Но в вашем вопросе сразу, знаете, несколько вопросов, они касаются, например, простых конкретных вещей бытовых. Мне кажется, что даже христианину, даже очень хорошему человеку, нужно осознавать, что мы живем в пространстве меньшего зла. То есть из двух зол нам приходится выбирать меньшее. Никуда не денешься. Иногда приходится врать. Иногда приходится врать больному человеку, например, а престарелому человеку, у которого, например, деменция, потому что другого выхода нет. Да, разные бывают ситуации, очень, очень, очень разные. Поэтому мне кажется, что тут следует идти путем апостола Павла, который в послании к евреям говорит, что у совершенных чувства навыком обучены к различению добра и зла. То есть иногда приходится действительно идти на какие-то этические сомнительные вещи, в том числе и на ложь, да, чтобы избежать большего зла. Но это уже другой вопрос. Если мы говорим о метафизике зла, как смотрит христианство, то биографии святых, на того же, например, Сергия Радонежского. Ну, у нас самый такой яркий пример — это Серафим Саровский, конечно же.
1: «Радость моя», он встречал.
0: «Радость моя». И мне кажется, что это фраза, которую мы богословски еще не осмыслили, потому что ведь он называл радостью человека. Он называл радостью... Ну, как можно называть радостью какого-то человека совершенно незнакомого? Он каждого называл радостью. То есть для него все же... Я себе позволю, наверное, свое толкование. Все живое есть источник радости, не только источник радости, но персонифицированная радость. Ведь мы помним этот замечательный сюжет о том, что в какой-то момент Серафим Саровский перестал убивать комаров, которые садились на него, ведь он жил в лесу, где летают такие веселые ребята, что просто страшные кровопийцы. Когда он не смог уже оказывать даже сопротивление ворам, то есть это очень важная фраза. Он, конечно, не писал богословских трактатов, но для нас это звучит как вызов. Мы ведь тоже христиане несколько потребительски относимся к людям, например, как к предмету для моего духовного самосовершенствования. То есть я человек каким-то образом использую, чтобы, например, натренировать свое смирение там, или молитву, или терпение, или еще что такое. А он видел просто вот чистую радость в каждом человеке. Для него это не источник радости, а сама радость сама по себе.
1: Ну, по-моему, это такое немножко детское такое вот мироощущение, как, знаете, колыбельное есть тоже. Ее Моцарту приписывали, но, по-моему, она все-таки не Моцарт. «Спи, моя радостью, сни, в доме погасли огни». То есть, когда мама поет колыбельную своему младенцу и обращается к нему «моя радость». То есть, она действительно понимает, что это сокровище ее, да? И
0: я бы
1: когда
0: сказал,
1: детей
0: что...
1: называют там спиногрызы там, или еще какие-то... какие-то слова употребляют там не очень приличные, которые мы не будем здесь воспроизводить. Но это совершенно другой полюс, да? Вот ребенок – это чистая радость. Это то, в чем я состоялся, потому что у меня есть вот этот человек, да? И вот, может быть, отношение Серафима Саровского, у которого не было детей, он был монах, вот, но отношение к человеку было именно как к чаду, как к ребенку. Он в каждом человеке видел это детское. Ведь в каждом из нас живет ребенок, просто во многих он глубоко уснул.
0: Детское не значит наивное.
1: Конечно.
0: Я бы вот сделал такую оговорку. С одной стороны, вот как интересно, мы вот играем в какую-то субъект-объектную, да, перестановку акцентов. Можно сказать, что Серафим Саровский видел в другом ребенка, а мне кажется, Серафим Саровский был ребенком. То есть это возвращение к какому-то детскому такому состоянию, которое было, например, символически в древнем монашестве олицетворено в ношении куколя. Куколь – это детская шапочка. То есть египетские монахи позволяли себе такое юродство, они вдруг атрибут детской одежды стали надевать себе на голову, что само по себе было, во-первых, одежды дурачка. Это ненормально, когда взрослый дядька с бородой носит детскую шапочку. Но это признак детского незлобия и признак взгляда на мир. Да, ребенок подходит к миру с радостью, но и важнейший еще момент, который мы не помянули сегодня, но и он должен обязательно прозвучать, это удивление. Мне кажется, удивление – это то, что требует тоже определенного воспитания и духовного упражнения.
1: Удивление – начало, да? Философии, Аристотель,
0: да,
1: сказал.
0: Да.
1: С удивлением начинается
0: философия. И у Платона, да, вот богиня, которая Фавмазина, по-моему, так она называлась, Фавмазо, Фавмазин, удивляться, с этого начинается философия, да. С взгляда человека, который способен заметить нечто, что скрыто за предметом, да. И мне кажется, что вот христианам это очень важно, научиться удивляться.
3: Цитата. Протопресвитер Александр Шмеман. Дневники. «По-моему, все простит Бог, кроме безрадостности, которая состоит в забвении того, что Бог сотворил мир и спас его. Радость – это не одна из составных частей христианства. Это его тональность, пронизывающая собой все – и веру, и мироощущение. Там, где нет радости, христианство, как и религия, становится страхом и потому мучением. Но ведь даже о падшести мира мы знаем только из знания его сотворенности и его спасенности Христом. И плач о падшести не убивает радости, помогающей в мире всем всегда, все время, светлую печаль».
0: Мы ведь обычно идем путем религиозным, раскладывая все по полочкам, чтобы все было у нас вот здесь белые, здесь красные, тут враги, здесь друзья, тут старцы, здесь святые, эти книги не читаем. А вот способность удивляться, она распространяется на все. Вот как, знаете, тоже, наверное, неуместный образ, но вот что-то вот меня сегодня и несет на неуместные образы. У Довлатова есть книга, которую пушкинисты не любят, «Заповедник», да? И у него есть интереснейшее прозрение. Он говорит, что Пушкин – это гений объективности. Вот он светил, нам, как светит луна, которая светит в равной степени и хищнику, и зайцу, который убегает от хищника». Мне кажется, Довлатов здесь вот что-то такое почувствовал, что-то такое важное уяснил. И мне кажется, мы должны в воспитании удивления искать как раз этой высшей объективности, потому что мы ведь на христианском радио находимся, и прежде всего наши слушатели христиане, мы почему-то пытаемся все вместить только в рамки конфессии. А есть вещи внеконфессиональные, надконфессиональные, например, как порядочность, деликатность, учтивость, доброта и масса других вещей. Мы поминали сегодня Марка Аврелия, он конфессионально нам чужд, но в своем универсальном философском чутье он наш брат, он приобщен логосу, да.
1: Ну, даже есть книжка Пьера Ардо, не знаю, переведена ли она на русский язык, о духовных упражнениях.
0: Да, она переведена, Шичалин переводил, вот, да, прекрасная книга.
1: Он показывает, что многие вещи из практики стоиков, они потом перешли в христианский аскетизм.
0: Кстати, очень полезная книга для христианского чтения, потому что Пьер Ардо, он сам священник, да, в прошлом, правда, там он в науку потом ушел, но в заключительной части этой книги приведены образцы того, как святые отцы воспринимали, например, Эпиктета, как Авадорофей цитирует Эпиктета, как следы или примеры философских духовных упражнений встречаются у святых отцов, и это воспринималось как норма.
2: «Философские ночи» на радио «Вера».
1: В эфире программа «Философские ночи». Сегодня у нас в гостях архимандрит Савва Мажука. Мы говорим сегодня о философии радости и о радости. О радости, удивлении, благодарении и многих других понятиях, которые вообще, на мой взгляд, составляют какой-то здоровый эмоциональный фон души. Потому что неправы, как мне кажется, те и священники, и миряне, которые видят христианина таким вот согбенным, каким-то постоянно болезнующим, страдающим, плачущим. Вот. Но все-таки плакать о своих грехах нужно, да, несмотря на то, что надо радоваться, или не нужно?
0: Для этого вопроса есть прекрасный классический рассказ из древнего Патерика о двух братьях, которые были одного возраста, и они согрешили. Не рассказывает Патерик, что с ними произошло. Они ушли в город, предавались каким-то бесчинствам, но потом пришли в себя, выражаясь евангельски, вернулись в обитель и предали себя суду старцев. И старцы приговорили их к духовным упражнениям, к епитимии, затворили каждого из них в отдельную келью на хлебе и воде. Они сидели несколько месяцев. И вот когда пришел час заканчивать эту епитимию, братьев вывели из затвора, и один из них выплакал себе глаза, был совершенно хмурый, подавленный, а второй радовался, просто светился радостью, излучал ликование из всего своего облика. И у старцев был такой собор внимательный, где они рассуждали, как понять это, как понять вот этот плод покаяния одного и другого брата, ведь они одного возраста, одного воспитания и согрешили одинаково, но какое разное у них было покаяние. И заканчивается история фразой, приговором старцев о том, что Господь приемлет равным образом покаяние и того, и другого. То есть, мне кажется, к покаянию, к слезам, к духовной жизни вообще нужно относиться как к разновидности творчества. А творчество — это всегда личный почерк. Нельзя говорить, что ты должен плакать, или ты должен хотеть поехать в Святую Землю, ты должен... То есть, видимо, у нас есть вот у каждого, как у каждого художника, есть вот палитра кисти похожи.
1: Ну, и дар, наверное,
0: каждый рисует со своей
1: картиной. Дар слез, он тоже дается человеку, да, в зависимости от возраста.
0: Это очень важно.
1: Я знал одного родственника, который стал плакать, вот уже будучи достаточно пожилым человеком, приближаясь к смерти. Да, он стал очень сентиментален. И потом, наверное, этот дар тоже не всегда одинаково духовен. Да? То есть можно и радоваться, и плакать совсем не обязательно о духовных вещах. Вот. Можно радоваться, рассматривая какие-нибудь комиксы или какую-нибудь комедию или передачу «Аншлаг-аншлаг». Да?
0: Вот. Почему нет?
1: Почему? Что же там плохого? Почему нет? Но это вот такая радость, про которую, по-моему, Эрн говорил, что смех без улыбки – это зловонный труп смеха. Это танец трупов перед начальником жизни, когда он говорит о смехе воинов-легионеров, распявших Христа и смеявшихся над распятым. Да? Танец трупов вокруг начальника жизни. Вот. То есть, наверное, что-то есть в радости. Вот Эрн говорил, что это психея. Это улыбка, которая одухотворяет наш смех. Если изъять улыбку из смеха, то получается ухахатывание, получается такая наглая, прущая, да, зоологическая, что ли, радость. Вот как вы считаете?
0: Вы говорили, прав был? Да, вы говорили о том, что Булгаков не создал софиологию радости. Вот, мне кажется, это дело будущих софиологов, софиологии радости и, в частности, софиология смеха. Это очень важный, мне кажется, раздел. Это очень важное направление, в котором следует работать. И Эрн несколько категоричен, мне кажется, потому что смех и глубже, и проще, как мне кажется. Он может быть, начинается... Для меня, например, богословие смеха, я позволю себе такое выражение, раз мы уже пустили с вами сегодня во все тяжкое, богословие смеха начинается с книги Иова, с тех страниц, когда Господь отвечает Иову на его страдания, на его вопросы, за что, почему, какой смысл. Он ему говорит: кого ты спрашиваешь, ты видел страуса? Я своими словами передаю содержание этих глав. Ты видел бегемота? И дальше идет описание бегемота, описание страуса, которое сродни описанию, которое мог бы дать мальчик, который вот впервые увидел в зоопарке вот это вот такие уши и такие ноги, и вот бы мне такое. То есть юмор, он начинается именно с этого. Вот его глубинная метафизическая основа, его антология, если хотите, она коренится в ликовании художника, творца, который сочиняет весь этот удивительный, безумный и прекрасный мир. И, может быть, этой софиологии смеха причастны даже те люди, которые смеются грубо. Я помню в дневнике отца Сергея Булгакова, опять же, который вы комментировали в сборнике Колерова, да, дневники за 23-й год, где он рассказывает о том, как он оказался в тюрьме. В Крыму, в тюрьме, и довольно благополучно была тюрьма, конечно, он там мел двор и так далее. И он рассказывает, что он не понимает юмора вот этих солдат, этой солдатни, которая позволяет себе какие-то грубые шутки и так далее. То есть, конечно же, юмор, как и радость, он требует воспитания, требует заботы. Юмор – это, если хотите, та часть нашей жизни, которая требует тоже духовного упражнения. Нужно учиться правильно радоваться, нужно учиться правильно удивляться, нужно учиться правильно смеяться. Но эта улыбка Софии, может быть, какое-то зерно Софии, психеи, пускай будет по Эрну, присутствует даже в грубом смехе. Даже в аншлаге, простите, да, присутствует какое-то зерно, которое, наверное, люди более чуткие чувствуют как трагедию. Вот я совсем недавно смотрел одну британскую комедию. Мне нравятся некоторые фильмы с Саймоном Пеггом. И, вы знаете, я начал смотреть фильм и остановился. Я не смог дальше смотреть.
1: Почему?
0: было как будто бы очень смешно и остроумно, но в какой-то момент я пережил вот какое-то жуткое отвращение, вот как удачно это выражение, да, смех трупов, танец трупов. Да, я не буду называть, что за фильм, конечно же, но иногда юмор, он действительно дышит каким-то тленом, понимаете? Я не могу это передать.
1: Я знал одного священника, который в мирской жизни до монашества был клоуном.
0: Вот. Как интересно.
1: Он стал очень суровым батюшкой, очень суровым пастырем, вот, очень требовательным, совсем не таким вот каким-то Франциском Ассизским.
0: А дело в том, что, да, вы понимаете, вот вся эта сфера юмора, она же у нас сейчас стала технологией. Есть технологии юмора. Я могу рассказать, как сочинять те или иные там юморески. В интервью авторов КВН вы можете услышать, как это очень грустные люди. У Зощенко есть, кстати, книга автобиографическая, где он рассказывает, как боролся с депрессией. Это человек, который был погружен в жуткую депрессию, но писал крайне смешные вещи.
1: Это верно. Мне всегда казалось, что сатирики, они да, на самом деле очень такие внутренне трагические люди.
0: У Чуковского есть интересное воспоминание, когда он рассказывал, что Кольцов, вот знаменитый, он же работал в «Крокодиле», Кольцов, насколько я помню, в библиотеке «Крокодила» книжки его издавались еще в 80-е годы. И Кольцов ему звонит и говорит: «Бросай все. Приходи, у меня сейчас в номере гостиницы, представь себе, Ильф Петров и Зощенко. Это будет какой-то фонтан смеха. Приходи сейчас же». И Чуковский в предвкушении приходит в гостиницу, они откупоривают бутылку, садятся, пытаются завести разговор, и Чуковский говорит: «Более мрачного вечера в жизни моей не было». То есть это было просто ужасно, да.
1: Это называется «Сатирики отдыхают».
0: Да, они отдыхали, они просто отдыхали. То есть не надо путать, наверное, технологию с взглядом на мир, с природной веселостью.
1: Но все-таки христианство, вот средневековое христианство, да, всегда говорило о том, что Христос не смеялся. По этому поводу мы знаем даже Умберто Эко,
0: да,
1: написал книгу «Имя Розы».
0: «Имя,
1: да?
0: Розы», да.
1: Вот. Христос не смеялся. И смех рассматривался как что-то греховное, как что-то антихристианское. Что, вот времена сейчас изменились? Или это было ложное понимание сути христианства? Искаженное такое вот средневековье?
0: Я думаю, что люди тогда еще не научились смеяться. Мы же ведь какие-то сферы нашей жизни постепенно осваиваем. Ведь, например, детство было открыто тоже ведь совсем недавно. Ребенок как субъект культуры, как даже как объект педагогики, да, или детская одежда, детская литература, это появилось совсем недавно.
1: Ну, вообще, да, вот в Руси, не то что в Древней Руси, даже в Руси 19 века, ну, не было такого отношения к ребенку как к какому-то сверхсуществу, там,
0: да,
1: ангелу.
0: Да, посмотрите картины вот старые, да, старых мастеров, ведь детской одежды не было, они носили одежду, вот как маленькие взрослые.
1: Да, хотя, поэтому, с другой стороны, были какие-то детские игрушки. То есть делали куклы, да, там, вырубали коника, всегда, да, из дерева.
0: Да, ведь я к тому говорю, что мы постепенно открываем какие-то сферы нашей жизни. Я думаю, что и с юмором тоже потребовалось много веков, чтобы его облагородить, чтобы его сделать духовным. Да.
1: Вот молодой Владимир Соловьев определял человека как смеющееся существо.
0: Ну, это определение Аристотеля еще, Animal Riddance.
1: Да, но он говорил, почему смеющийся? Потому что в смехе он отвергает неподлинность своего призрачного мира, в котором он существует. Он насмехается над этим миром. Он говорит, это не моя родина, что он мне может сделать?
0: Призрак ледяный, огнедышащий, в светлом сумраке погас, и глядит меня неслышащий перламутровый пегас. Да, это стихи Владимира Соловьева, он же был большой юморист. На небесах горят паникадила, а снизу тьма. Ходила ты к нему или не ходила, скажи сама.
1: Это пародия на символистов.
0: Да, это прекрасная пародия на символистов.
1: На Бальмонта.
0: Владимир Соловьев был человек с огромным чувством юмора. Это очень чувствуется, да, но вот
1: христиан... А вот духовные писатели, встречается юмор у духовных писателей?
0: Конечно.
1: Кого бы вы здесь отметили?
0: Безусловно, отец Амвросий Оптинский, старец Амвросий Оптинский, вообще оптинские старцы, это какой-то фонтан остроумия. Мне очень нравятся письма отца Амвросия Оптинского. Мне кажется, если бы он не стал монахом, с него бы вышел неплохой детский писатель. Да, потому что те вещи, которые он пишет с таким озорным воображением, с прибаутками. Вот у него есть письма, например, монахине, где он говорит, вот, ну что, как же там та крокодилка, которая приходила к тебе. То есть довольно забавные какие-то сравнения. Это был человек большого ума и большого чувства юмора, очень светлого чувства юмора, очень светлого. Ведь юмор тоже очень бывает разный. А есть ведь тексты очень ранние, например, знаменитые вопросы-ответы старца Варсонофия, да, это современника Водорофея, где братья задают вопрос о смехе, и старец говорит, что есть, нужно различать два смеха. Он говорит, что есть смех от бесстыдства, а есть смех от веселости. Вот порицаем, это как раз первое, смех от бесстыдства. Смех от веселого нрава, он не порицается. И в «Добротолюбии» есть тексты, например, которые можно было назвать, да, своего рода первым памятником, да, юности, честного зерцала, да, то есть такого кодекса этики, да, этикета даже монашеского, где говорится о том, как монаху улыбаться. По-моему, старца Исаия книга, где он говорит, что нужно улыбаться так, чтобы не показывать зубы. Видимо, тут тоже есть какой-то интересный момент. То есть старцы стали на страже и улыбки, они апологеты улыбки, но не апологеты хохота, не апологеты юмора, который показывает зубы, юмора, который кусается, оскорбляет.
1: Ну и стоматология тогда все-таки была не на высоте.
0: О, да? Прекрасное есть... замечание, кстати.
1: Знаете, уже в определенном возрасте, может быть, зубы лучше и не показывать.
0: Да, потому что нечего уже показать.
1: Ну что же, мы сегодня подняли столько интересных тем. Вот начали с радости, закончили смехом. Ну, мне кажется, что и то, и другое должно присутствовать в жизни православного человека. Спасибо, отец Сава. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
2: «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
9: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: милосердие, любовь, радость. Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Николай Бурляев.
1: Вне времени. Чужие люди, чужой город. Иногда с вами очень легко. Вы не задаете вопросов, не ждете ответа. Отпускаете человека на все четыре стороны. Пусть станет самим собой, отрешится от суеты, остановит бег времени. И вдруг ощутит ценность дарованных ему времени мгновений. Мгновений вне времени.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записей святителя Иннокентия Вениаминова. 1826 год. Алеутские острова. Могу ли я вменить себе в заслугу или считать за какой-нибудь подвиг то, что я поехал в Америку? Могу ли я присвоить собственно себе что-либо из того, что при мне или через меня сделалось доброго и полезного в тех местах, где я служил? Конечно, нет, по крайней мере, не должен. Бог видит, как тяжело мне читать или слышать, когда меня за что-либо хвалят, и особенно, когда сделанное другими или, по крайней мере, не мною одним, приписывают мне одному. Признаюсь, я желал бы, если бы это было только возможно, чтобы и нигде не упоминалось мое имя, кроме обыкновенных перечней и поминаний.
0: Голоса.

лишь дурак.

Радио «Вера». По тверди зыбкой звезды южные дрожат, очи матери с улыбкой в ясли тихие глядят. Ни ушей, ни взоров лишних вот пропели петухи, и за ангелами в вышних славят Бога пастухи. Афанасий Фет.

0: слушаете радио «Вера». Часть речи.
1: Федор Достоевский. Отрывок из дневника писателя. Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо еще непрерывно возбуждать в себе вопрос, верны ли мои убеждения. Проверка же их одна – Христос. Но тут уж не философия, а вера.
2: Вера – основная христианская добродетель. Она проявляется в добровольном принятии человеком истины божественного откровения. Веру называют таинством, в котором согласуется человеческая воля и действие божественной благодати. Вера – это не только и не столько рассудочное признание факта существования Бога как Творца всего существующего, но выстраивание всей своей жизни в соответствии с заповедями и вероучением Христа. Верующий человек доверяет Господу и возлагает на Него все свои надежды. Во всех событиях своей жизни, как радостных, так и скорбных, он видит присутствие Бога и Его благой промысел. Высшая ступень веры – это верность Богу, основанная на любви к Нему. Она предполагает внутреннюю работу над собой, отсечение греховных желаний и страстей и приобретение добродетелей ради уподобления Христу. Такая вера становится основанием для всех поступков и мыслей человека и проявляется в делах любви и милосердия. По слову апостола Иакова, без таких дел вера мертва.
0: Часть

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Сергий Заплатников.
1: Иногда нам в жизни приходится наблюдать людей вроде бы богатых, вроде бы здоровых, но при этом очень злых. И мы понимаем, что они глубоко несчастны. Потому что счастливый человек не станет злиться, а наоборот будет любить всех вокруг. Хочу поделиться с вами рассуждениями святителя Феофана Затворника о том, что действительно необходимо человеку для счастья. У человека есть три яруса жизни – духовный, душевный и телесный. Каждый из них дает свою сумму потребностей, естественных и свойственных человеку. Сии потребности не все одного достоинства, но одни выше, другие ниже. И соразмерное удовлетворение их дает человеку покой. Духовные потребности выше всех, и когда они удовлетворяются, то другие, хоть и не будут удовлетворяемы, покой бывает. А когда они не удовлетворяются, то будь все другие удовлетворяемы богато, покоя не бывает, почему удовлетворение их и называется единым на потребу.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Апрельским днем 1900 года самарский купец Иван Михайлович Плешанов сидел за своим письменным столом и разбирал многочисленную почту. Одно из писем привлекло его особенное внимание. В конверте был долгожданный проект новой больницы, который он заказывал известному архитектору Федору Черноморченко. Самара давно уже нуждалась в новом больничном здании. Старое было ветхим, тесным и темным. Приемный покой с трудом мог вместить одновременно 200 взрослых и 50 детей. Новое здание будет просторным, светлым и комфортным, как Плешанов и задумывал. Проектом предусмотрены два больших зала дневного пребывания, аптека, буфет для больных, амбулатория, даже канализация и водяное отопление с поддержкой индивидуальной температуры в каждой палате. Так что самарцы будут лечиться и обслуживаться по самому последнему слову современной медицины. В 1902 году началось строительство новой больницы. Для реализации этого проекта Плешанов отдал городу свой земельный участок и пожертвовал немалые средства. А чтобы медицинскую помощь могли получать и малоимущие жители Самары, Иван Михайлович открыл в городском банке вклад на 120 тысяч рублей. Плешанов уже не впервые жертвовал деньги на нужды города и всякий раз внимательно следил за реализацией своих благотворительных проектов. Он сам изучал всю техническую документацию, закупал строительные материалы, нанимал рабочих. Плешанову было важно, чтобы все средства дошли по назначению. Ни один рубль не пропал зря. Удивляло людей, что Иван Михайлович так много делал для жителей Самары, которая для него не была родным городом. Родился Плешанов в Ростове и начинал свою предпринимательскую карьеру именно там, но потом переехал в город на Волге. Именно в Самаре скотоводство к концу XIX века достигло наивысшего расцвета. Плешанов построил здесь несколько салатопиных заводов, честным трудом заработал приличный капитал. С возрастанием его состояния увеличивались и размеры его пожертвований. Неудивительно, что гласные Самарской городской думы называли его благотворительную деятельность «выдающейся». На его средства был открыт Алексеевский детский приют, в котором разместились 60 сирот. Также с помощью Плешанова при приюте было открыто ремесленное училище имени Александра II, которое обеспечивало учащихся высокой рабочей квалификацией. Самарские заводы и фабрики с готовностью брали выпускников училища на работу. Таким образом, сироты находили свое место в жизни, могли найти хорошую работу со стабильным заработком. Заботился Иван Михайлович и о бездомных стариках. Для устройства Александровской богадельни на 30 человек Плешанов пожертвовал два деревянных дома с садом и постройками и обеспечил приют внушительным капиталом. Еще один дом Иван Михайлович отдал под общежитие для неимущих учениц классической гимназии. Нередко навещал своих подопечных, помогал им деньгами, обувью, книгами. На праздники привозил им сладкие подарки. Помогал Плешанов и самарским церквям. Когда возникла идея построить в городе кафедральный собор, Иван Михайлович пожертвовал участок земли и немалые средства для строительства храма. Восстановление самой древней самарской церкви, Преображенской, сгоревшей в 1850 году, велось именно на средства Плешанова. Для Сретенского храма в Иверском монастыре Иван Михайлович заказал два иконостаса. Скончался Плешанов в 1906 году. Более 100 тысяч рублей завещал щедрый купец на различные благотворительные нужды. 50 из них оставив церквям и монастырям Ростова, Казани, Нижнего Новгорода, Самары. Также Иван Михайлович оставил 16 тысяч рублей на погребение нищих и безродных самарцев, которых некому было похоронить по-христиански. Добрые, бескорыстные дела не забываются людьми, До сих пор жители Самары называют построенную Иваном Михайловичем больницу Плешановской.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Марианны Веховой о своем духовнике, отце Александре Мене, 1980 год. Отец Александр был для меня ревнителем церкви, примером того, как надо любить и чтить церковь. Он огорчался попыткам многих пылких неофитов приспособить церковь как некое магическое учреждение для удобства и безопасности своей жизни. Он говорил, что нельзя искать в храме духовного самоуслаждения, комфорта, воспринимать его как зонтик или бронежилет для защиты от ударов жизни или даже капище. «Я приношу тебе, Господи, в жертву мое время, мой отдых, мои удовольствия, а ты за это дай мне». В храме мы встречаемся с Богом.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Гроза прошла, а вместе с ней печаль. И сладко на душе. Гляжу я смело вдаль, и вновь зовет к себе отчизна дорогая, отчизна бедная, несчастная, святая. Готов забыть я все: страдания, горе, слезы, и страсти гадкие, любовь и дружбу, грезы, и самого себя. Себя ли? Да, себя. О, Русь страдалица святая, для тебя.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. С детства Настя увлекалась фотографией. В 23 года девушка стала фотографом и оператором Московского театра кукол. Ни одно крупное событие театра не проходило без ее участия. Прошлой осенью Настя спешила на премьеру спектакля в Москву из «Орла». С мужем они решили воспользоваться попутным автомобилем. На трассе машина попала в аварию. Муж Насти, Павел, получил сотрясение мозга. Водитель – легкую травму. Весь удар пришелся на девушку. Настя сломала позвоночник. Месяц она провела в реанимации и перенесла 4 операции. Спустя полгода после аварии Настя по-прежнему не может двигаться самостоятельно, не встает и переворачивается только при поддержке близких. Принять новые условия после активного образа жизни девушке непросто. «Я часто была в путешествиях и поездках, любила походы. Сейчас я только лежу, иногда рисую и читаю книги», — говорит Настя. Девушка надеется, что после новой реабилитации она снова сможет ходить. Принять Настю готовы в Московском центре преодоления. Он специализируется на восстановлении после тяжелых травм. Но оплатить такую реабилитацию семья Насти не может. Супруг Павел трудится на двух работах, чтобы закрыть кредит, взятый на предыдущую реабилитацию. Немалая часть средств уходит на пеленки и лекарства для девушки. «Мне 23 года, мужу 22. Мы даже не успели пожить в статусе семьи. Я очень хочу, чтобы мы воплотили все свои мечты», — говорит Настя. Первый год после травмы считается самым важным в реабилитационном процессе. Подарить Насте возможность восстановиться и вернуться к обычной жизни вы можете на сайте православного портала «Милосердие». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Посещение твое, сила моя, всякой твари силу приносит. Словно лампады пустые наполняешь ты елеем, и начинают гореть. Блажен приемлющий тебя в пустоту свою, тот наполнится и гореть будет. Когда елея нет, горит фитиль с дымом и копотью, и до пришествия твоего горели души человеческие, но не ты горел в них, а фитиль без елея с дымом и копотью. Сошел на землю ты и наполнил все лампады елеем, и горит елей без дыма и копоти. Но не видят невежды разницы, говоря, и прежде было горение, и ныне горение. Не видят невежды разницы между горением лампады пустой и лампады наполненной. О, невежды! Когда горит тленное своим огнем, то горит фитиль без елея и горит с дымом и копотью. Когда сосуды тленные небесным елеем наполняются, тогда елей горит и горит светлым пламенем без дыма и копоти. Не таков ты, как обычные приходящие, что приходят взять. Ты пришел не прийти и взять, как обычные приходящие, но пришел ты, чтобы оставить. Воистину, пришел, чтобы наполнить все и оставить наполненным. Всякая тварь наполняется мощью и силою, когда ты посетишь ее, Господи, преисполненный добродетелей. Вода, что могла лишь омывать тела, обрела силу крещать души во имя Твое, Господи. Елей, что мог лишь блестеть на лице здорового, обрел силу укреплять больных во имя Твое, Господи. Хлеб, что мог лишь накапливать в человеке тленное, обрел силу жизнью Твоею питать жизнь во имя Твое, Господи. Источники налились силою, и травы полевые жизнью наполнились во имя Твое, Господи. Слова обрели силу исцеления, а знаки стали защитою во имя Твое, Господи. Мертвые понесли на себе немощи живых, и живые стали говорить с мертвыми, как с живыми, во имя Твое, Господи. Могилы, прежде лишь смрад источающие, источать мира начали, и пещеры звериные стали убежищем подвижников и свидетелями покаяния. Прежде пришествия Твоего, Господи, мир был темнее фитиля коптящего и бессильнее паутины паучьей. Отверзут ли очи невежды и узрят ли разницу? За всех невежд колени преклоняю и молюсь, Господи Всесильный, отверзи очи им, чтобы узрели разницу. Да разницу узрят и откроют лампады пустующие, чтобы Ты наполнил их. Да не задыхаются в дыму и копоти елей небесной лампады моей. За всех невежд колени преклоняю пред Тобою, Дух Святой Животворящий. Дохни, словно гроза, свежестью, и встряхни души маловерные, да пробудятся и почувствуют час посещения Твоего, да покаются, да падут на колени со мной и воскликнут, как земля обновляется, когда Ты посещаешь ее, величественный и страшный Господи.

0: Надеемся, любим. Радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Николай Бурляев.
1: Загадочная русская душа. Загадочная русская душа. В чем ее тайна? Бьются десятилетиями, ищут, разгадывают, а она в необъятности полей, протяженности дальних дорог, по которым колесит человек, подобный ямщику из песни. Степь да степь кругом. Вот и летает мысль по степи, ищет пристанище. Все в голове переберешь, все чувства растревожишь, пока едешь по бескрайности равнин, наслаждаясь этим внезапным одиночеством.

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.

красоты и красоты. Петр Михайлович специфически гордым не был, но тщету, засоренность, грязь нашего земного рядом с истинно святым почувствовал. Своеобразно он ощутил старцев, беседующих с простым народом, как величайших артистов, полных духовного искусства. Помню, он говорил, что в глазах, руках, благословляющем жесте Анатолия, кроме всего прочего, была несравнимая театральная красота. Она являлась непосредственным выражением духа. Оптина и Святая Русь не прошли даром. В театральный свой труд внес он всю страстность служения, бескорыстного и безоглядного. В мои годы в Москве лишь начинал путь обращения, в изгнании его заканчивал. Редкий и русский случай. Деятель театра, проникнутый церковью. Это дало ему, думаю, особые силы. Все это чувствовали. И маленькая квартирка Ярцевых в Болгарии стала особым центром привязанности, благожелания, любви.

Радио «Вера». О, Матерь Божья, спади звездой на бездорожье во враг глухой, пролей, как масло в лоса луны, в мужичьи ясли моей страны. Срок ночи долг, в них спит твой сын. Спусти, как полог, зарю на синь, окинь улыбкой мирскую весь, и солнце зыбкой кустам привесь. И да взыграет в ней славя день земного рая святой младень. Сергей Есенин.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: На Афоне наступило утро. Солнце золотило своими лучами морскую гладь. Щебетали пробудившиеся ото сна птицы. Отец Паисий не спал уже давно. Еще затемно он начал свое молитвенное правило по четкам и теперь, завершив его, прислушивался к звукам пробуждающейся природы. Внезапно раздался скрип деревянной калитки. Кто-то решил нанести монаху ранний визит. Так бывало уже не раз. К отцу Паисию часто приезжали гости, привлеченные его духовной мудростью, простотой и проницательностью, в надежде услышать доброе слово и получить наставление и совет. Отец Паисий выглянул в окно. Во дворе стояли мужчина и мальчик 9-10 лет. Монах накинул на плечи вязаную кофту, открыл дверь своей маленькой хижины-кельи и вышел на порог. Не успел он поприветствовать гостей, как мальчик, указывая рукой на отца Паисия, громко закричал: «Папа, папа, это он! Это тот самый дедушка, который 3 дня назад спас меня на дороге!» Отец Паисий покачал головой. «Что ты такое говоришь, мой хороший?» — обратился он к мальчику. «Я никуда не уезжал с Афона. Как же я мог тебя спасти?» В разговор вступил отец мальчика. «Понимаете, отец, — взволнованно начал он, — мы живем в Афинах. И вот 3 дня назад мой сын, возвращаясь из школы, переходил оживленную дорогу. Был зеленый свет. Вдруг откуда ни возьмись выскочил автобус, и он задавил бы моего мальчика. Но произошло чудо. Буквально в последнюю секунду сына словно кто-то оттащил за руку в сторону, и он избежал гибели. Это видели десятки людей. Когда к нему подбежали взрослые, сын твердил только одно: «Меня спас дедушка». «А вчера в одной из газет он случайно увидел вашу фотографию, принес мне и сказал: „Это дедушка, который меня спас“. Вот и сейчас он вас узнал». Отец Паисий улыбнулся, погладил мальчика по голове и дал ему кусочек сладкого лукума. «Это Господь тебя спас, а вовсе не я», — сказал он. «Я, грешный, могу только молиться за людей, живущих на земле. Каждый день я молю Бога спасти и сохранить всех его чад». Когда гости ушли, отец Паисий зажег лампадку перед иконой и снова стал молиться обо всех знакомых и незнакомых. «Если молиться о ближних с искренней болью и любовью, знаете, какая сила будет у этой молитвы?» — говорил старец Паисий Святогорец. «Когда молитва творится с состраданием, Господь устраивает так, что даже незнакомые люди это ощущают».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Дмитрий Богомолов.
1: К сожалению, встречаются такие случаи, когда люди приходят в воскресные школы, на катехизацию или на богословские курсы не для того, чтобы изучить основу православной веры, догматику, историю церкви, а по каким-то другим причинам. Это могут быть самые разные причины, от любопытства до корысти. Но полученные таким образом знания не приносят пользы человеку. Хочу поделиться с вами словами святителя Игнатия Брянчанинова. Те, которые стараются познать Христово учение не для него самого, но с целью посторонней, земной, с целью приобретения корысти или чести, никогда не возмогут получить истинного духовного разума, потому что он есть дар Божий, даруемый смиренным по мере веры их, очищения от страстей и самоотвержения.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний художника Алексея Арцебушева «Милосердие двери». 1933 год. Город Муром. Мама обязана была ежемесячно отмечаться в ОГПУ как ссыльная. Там она и познакомилась в очереди с Леночкой Ильиной. Но дружба их возникла не сразу. Теперь я знаю по своему лагерному опыту, как легко и просто очернить человека. Стоит только одному сказать другому: «А ты знаешь, такой-то стукач». В любом случае, клевета это или правда, она в мгновение ока облетит все уши и застрянет в них, как заноза в теле. Во все времена предатель есть предатель. Кто его ненавидит, кто сторонится. Кто-то в Муроме шепнул кому-то на ухо, что он видел, как Леночка выходила из дверей ОГПУ не в положенный день и час. Этого было вполне достаточно, чтобы кто-то сделал роковой вывод: стукач. Перестали здороваться, стали обходить стороной, перестали заходить знакомые. Мама чутьем своим почувствовала клевету и горой встала на защиту Леночки. Мало того, она демонстративно ходила к ней и с ней по городу, чем, конечно, навлекла на себя неприязнь ссыльных. Но маму все знали, любили и доверяли ей. В конце концов, маме удалось снять своим поведением все подозрения с ни в чем не повинного человека. Они стали друзьями до конца маминой жизни.
1: Голоса

0: Имена, имена милосердия.
1: Паровоз из Москвы, свистя и замедляя ход, подходил к станции. Пассажиры с нетерпением приникли к окнам. Мимо проплывали служебные станционные строения из новенького красного кирпича. Но вот, наконец, и платформа. А над ней большая вывеска с четкими крупными буквами «Марк». Вывеску с любопытством разглядывали все, кто в 1901 году проезжал эту остановку Савеловского направления, хотя в табличке с названием станции не было ровным счетом ничего необычного. Кроме того, что на ней была написана фамилия человека, которого москвичи очень хорошо знали. Гуго Маврикиевич Марк, крупный предприниматель, владелец нескольких металлургических заводов, недавно построил эту платформу на собственные средства. Увековечивать в ее названии свою фамилию Гуго Маврикиевич не собирался, но руководство железной дороги, а главное, обрадованные жители близлежащих населенных пунктов, которым теперь не нужно было по нескольку верст в день отмахивать пешком, настояли на том, чтобы станцию назвали так и никак иначе. И Марку пришлось уступить. Однако с тех пор сам он, проезжая платформу, от окна по обыкновению смущенно отворачивался. Гуго Маврикиевич был потомком немецких переселенцев. Чуткий к нуждам ближних и искренне уверенный в том, что богатство дается Господом, чтобы щедро делиться им с теми, кто испытывает нужду, Марк всегда с готовностью помогал людям. В селе Архангельском, где у Марков было большое загородное имение, Гуго Маврикиевич вместе с супругой Эльзой открыли и содержали за собственный счет родильный приют. Бедные крестьянки, роженицы, стесненные в средствах и не имеющие возможности заплатить акушерке, находили здесь первоклассное медицинское обслуживание, уход и доброе, радушное отношение. Квалифицированные доктора и сиделки, труд которых Марки оплачивали из личных средств, внимательно заботились о родившихся малышах и их мамах. Гуго Маврикиевич постоянными пожертвованиями поддерживал московские детские приюты, был попечителем Московского училища для бедных детей и сирот. На протяжении нескольких поколений семья Марков помогала Петропавловскому храму в Старосадском переулке. Нельзя сказать, чтобы Гуго Маврикиевич особенно интересовался наукой. Однако, когда в 1912 году несколькими профессорами Московского университета было учреждено Общество Московского научного института, и его основатели обратились к московским предпринимателям с просьбой о поддержке, Марк немедленно отправил на счет общества сначала 75, а потом еще 25 тысяч рублей. Сделал он это анонимно, подписавшись неизвестным жертвователем. За последующие несколько лет этот неизвестный жертвователь в общей сложности перевел в пользу Московского научного института 3,5 миллиона рублей. Как выяснилось впоследствии, Гуго Марк фактически оказался единственным, кто откликнулся на просьбу ученых о поддержке института, и на чьи средства он активно развивался, внося значительный вклад в российскую науку. С началом Первой мировой войны в России стали усиливаться антигерманские настроения. В мае 1915 года по Москве прокатилась целая волна погромов, в результате которых имуществу многих выходцев из Германии, в том числе и семейству Марков, был нанесен значительный ущерб. В предчувствии дальнейших бедствий многие друзья и родственники Гугу Маврикиевича спешно уезжали на историческую родину или переводили свои капиталы в немецкие банки. Но Марк остался в России. В 1916 году его семья пожертвовала 900 тысяч рублей на открытие в Лефортове госпиталя для раненых воинов. Скончался Гуго Маврикиевич в 1918 году. До сих пор его называют самым щедрым меценатом в истории российской науки. Железнодорожная платформа «Марк» за более чем 100 лет не поменяла своего названия, став своеобразным памятником неизвестному жертвователю.
0: Имена милосердия.

Радио «Вера». Мы не увидим дома своего, не отдохнем ни на мгновенье. Мы призваны пройти среди всего, соединив любовью мир творенья. И только после, в наш последний час, когда сойдет благоволенье, мы вдруг увидим, что любили нас. И вдруг услышим ангельское пение. Архиепископ Иоанн Шиховской.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В мире в настоящее время около 2 миллиардов христиан. Не все они православные. При этом большая часть современных христиан с почтением относится к тексту, составленному еще в IV веке отцами Древней Церкви. Текст этот называется «Символом веры», потому что в нем кратко изложено православное вероучение. В просторечии символ веры называется часто просто словом «верую». Причина проста. Именно со слова «верую» и начинается текст древнего исповедания. О содержании символа веры и его богослужебном использовании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Православное богословие – явление чрезвычайно практичное. Святые отцы ведь никогда не рассуждали о Боге просто так. Те или иные умозаключения делались ими из практических соображений или даже вынужденно. Причиной обычно становилось искажение православного учения. Такое искажение называется ересью. В IV веке общество охватило ересь священника Ария, который не верил в Бога Троицу. Святые отцы встали на защиту православного вероучения, собрались сначала на Первый, а потом на Второй Вселенский собор и составили символ веры – точное изложение учения о Боге. Этот текст используется при совершении таинства крещения. Человек, принимающий крещение, или же его крестные родители, и в наши дни читают символ веры, как выражение своей собственной веры. Символ веры является также частью литургии главного христианского богослужения. В Латской православной церкви он читается вслух священникам или кем-то из церковнослужителей. В русской церкви существует замечательная традиция «верою поется всенародно». Символ веры состоит из нескольких частей. В первой части речь идет о Боге Отце и творении мира. Вторая часть посвящена Богу Сыну, пришедшему в мир и получившему имя Иисус Христос. Христос – Бог и человек одновременно. Он умер на кресте и затем воскрес из мертвых. Третья часть символа веры посвящена Духу Святому, благодатью которого в церкви совершаются все богослужения и таинства. Затем речь идет о церкви и будущих судьбах мира. Православные христиане верят, что Христос придет вновь, и время привычной нам реальности закончится.
1: Пение символа веры в составе литургии предшествует самой важной части этого богослужения – таинству Евхаристии, во время которого хлеб и вино по молитве церкви становятся телом и кровью Христовыми. Такое положение символа веры не случайно. Оно указывает на то, что присутствовать на литургии и причащаться могут только те, кто полностью согласен с содержанием этого древнего исповедания веры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О смирении. Греческий старец Порфирий часто повторял, что мы не должны требовать у Бога то, чего хотим, и тогда, когда хотим. При этом батюшка приводил такой пример. «Возьми кувшин с горлышком, куда свободно может войти твоя рука, и, разумеется, выйти обратно. Но если ты, держа руку в кувшине, сожмешь ее в кулак, то сколько бы ни старался вытащить ее, ты не сможешь этого сделать. Ты можешь упорствовать дни, месяцы, годы, но безрезультатно. Однако, как только ты разожмешь кулак и раскроешь пальцы, твоя рука выйдет из кувшина так же свободно, как и вошла внутрь. Так же и с твоей проблемой. Чем больше ты настаиваешь на ее решении, тем больше она удаляется от тебя. Бог знает, что делать. Перестань заниматься своим вопросом сам, если хочешь, чтобы им занялся Бог».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мало послушных, Господи, а верующие есть. Мало тех, кто не сводит глаз с Господа своего и за Его взглядом следует. Ищу послушных, Господи, и разделяю с ними радость свою. Рассказываю им о путях Твоих и Твоей мудрости, и подтверждают они рассказ мой. И умножается радость наша, и делим ее между собою. Слушаю рассказы послушных о том, как уклонил Ты преткновение с их путей, и свой рассказ присоединяю, и дом наш небом наполняется. Все события с нами происходившие через сито мелкое закона Твоего просеиваем, и плевелы, что отсеиваем, своими именуем, а чистые зерна, остающиеся, Твоими. Исчисляем, что все наши муки, слезы и страдания Тебя ради, и находим, что они идут нам в прибыль. Что польза нам от веры с воскресения до воскресения, если во всякий день вера наша не соединяет нас со взглядом Господа нашего? Есть верующие, Господи, но послушных мало. Кому быть мне послушным, если не всемогущему? Разве поднимут меня падшие, смертные, укрепят меня? Кому быть мне послушным, если не мудрейшему? Разве неучи могут научить меня, и невежды разве откроют мне истину? Кому быть мне послушным, если не святейшему? Разве грешники сохранят меня, и злодеи спасут душу? Как назвали бы человека заблудившегося, увидевшего огонек в темноте ночной, но стоп своих к огню тому не направившему? И как бы назвали кормчего, увидевшего маяк на берегу и повернувшего в сторону? Так же назовем непослушных верующих. Ощутил Ты жало непослушания моего, прости, любовь моя. С тех пор, как ранила меня любовь Твоя, стыд меня жжет от воспоминаний о моем небрежении. Украсил я себя верою, словно цветами, но своими путями ходил, не замечая, как любовь Твоя за мной следует. Ныне открылись глаза мои на любовь Твою. Больно ранил Ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Ныне узрел я, что любовь Твоя за мной следовала на всех перекрестиях жизни. Смотрю в прошлое и двоих вижу: любовь Твою и мое непослушание. Больно ранил Ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Кому исповедать мне грех свой, если не Тебе, которому согрешил? Зачем исповедоваться мне непослушным, которые скажут мне: немного согрешил ты, ибо и мы тоже творили? Своим грехом оправдают грех мой и не принесут мне утешения. Сделают грех мой мерилом правды между тобой и мной и присудят правоту грешнику. Больно ранил ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Бесконечна милость Твоя, и отверз Ты очи мне прежде, чем умер я. Прости, Господи, и повелевай рабом Своим. Как кротко Ты глядишь, как будто никогда я пред Тобой не согрешал. Повелевай, Господи, и хлещи кнутом, и помоги совести моей хлестать меня. Больно ранил Ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Пусть рана жжет меня, словно три пламени, пока не научусь быть послушным, словно небесный ангел. Пока послушание воли Твоей, Господи, не станет единственным утешением дней и ночей моих до скончания веков».

0: Светлое радио. Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Николай Бурляев.
1: Прощание славянки. Жду свою электричку. И вдруг прощание славянки. Духовыми аккордами врывается под своды вокзала. Вонзается в мозг, будто иглами, и будоражит лихорадочно мысли, кто придумал этот ритуал, когда, зачем. Подстриженные затылки, глаза, прячущие от матерей слезы. 41-й. Серые мышиные шинели с запахом пыльного войлока. Кто-то вернется на костылях, кто-то беспомощно будет прятать пустой болтающийся рукав в карман, увидев на перроне родные до боли глаза. Иные уйдут в вечность. Браво марширует передо мной малыш, бодро отчеканивая каждый шаг, беспрестанно заглядывая в лицо насторожившейся матери –

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний учителя истории Антона Поммера о своем брате-епископе Рижском Иоанне Поммере. 1926 год. Город Рига. Наша семья является старинным латышским семейством. Еще в начале прошлого века наш дед перешел в православие, и его сын Андрей, наш отец, был большим ревнителем православного вероисповедания. За это ему и его отцу пришлось перенести гонение. Помещик граф Сивер выселил моего деда со всем семейством в лес, где отец устроил хозяйство. Условия нашей жизни, как новопоселенцев, не были блестящими. Но отец был чрезвычайно работящим и строгим хозяином. Он живо интересовался просвещением и старался дать своим сыновьям образование. Брат Иоанн при прохождении наук в семинарии показывал блестящие успехи. Во время летних каникул мой брат очень усердно работал в хозяйстве отца. Никогда, в течение всей своей жизни, он не прерывал связи со своими родными. После окончания духовной семинарии он работал некоторое время в качестве учителя. В 1900 году брат поступил в Киевскую духовную академию и, будучи студентом 4 курса, постригся в монахи. Его письмо из Киева с сообщением о принятии монашеского пострига оставило сильное впечатление в нашей семье. Наш отец гордился своим старшим сыном. Узнав тогда о постриге, он сказал: «Мой сын образован и сам знает, что ему нужно делать». Брат нашел в постриге свое призвание. Двери его дома всегда были открыты для всех. У владыки всегда толпился народ, с утра до вечера к нему шли за помощью. Работая много лет вместе с ним, мне приходилось видеть, каким отзывчивым был архиепископ Иоанн.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: О Господи, могу ли я довольно Тебя, мой Бог, благодарить? Ты дал мне лучшее из благ сей жизни дольной — писать, молиться и любить.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Маленький греческий городок Коница жил своей обычной, размеренной жизнью. В небольшой глинобитной избушке жарко пылала печь. На огне стоял котел с супом. Рядом хлопотала женщина с приятным и добрым лицом. В соседней комнате играли дети. К двум хозяйским ребятам сегодня прибавился еще один мальчик, сын соседки Евлампии, маленький Арсений. Он был тихим ребенком, и хозяйка спокойно занималась стряпней, не боясь, что дети набедокурят. Мальчишки и вправду шалить совсем не собирались. Они просто смотрели на кувшин, стоящий на шкафу. Кувшин был сделан из какого-то блестящего металла, но детям он казался золотым. Так хотелось его потрогать хоть одним пальцем, только вот шкаф был очень высоким. Вдруг к Арсению пришла в голову блестящая мысль. «Я из нас самый большой», — сказал он ребятам. «Если кто-нибудь встанет вон на тот стул и возьмет меня к себе на плечи, то я достану кувшин». Стул оказался тяжелым. Мальчики двигали его по полу, а он издавал громкий скрип. Этот странный звук привлек внимание хлопотавшей у плиты хозяйки. Вдруг все затихло. Женщина некоторое время прислушивалась к этой тишине, потом вытерла руки о фартук и решительно вошла в комнату, где играли дети. В тот самый момент, когда Арсений с криком соскользнул с хрупких плеч своего пошатнувшегося товарища. Женщина успела подбежать и подхватить падающего ребенка. Никто не пострадал. Хозяйка попеняла мальчишкам за шалости, а они пообещали больше никогда так не поступать. Прошли годы. Арсений вырос, уехал на Афон и принял там монашеский постриг с именем Паисий. Своей духовной мудростью и чистой молитвенной жизнью он снискал большое уважение не только у монахов на Святой Горе, но и далеко за ее пределами. Его почтительно называли старцем. Иногда старец Паисий Святогорец вспоминал об этом случае из детства и говорил: «Так же и Христос, и Матерь Божия, и святые всегда присматривают за миром. И когда нужно, то одного где-нибудь подхватывают, то другого от чего-нибудь удерживают».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает священник Сергий Заплатников.
1: Бывает, что человек не имеет возможности часто ходить на исповедь. И когда все же приходит, его мысли разбегаются. Он не может сосредоточиться и верно оценить все свои поступки, совершенные за большой период времени. Ведь столько всего произошло. Даже если и с вечера начать готовиться, то всего не упомнишь. Что же может помочь человеку в таком случае? Хочу поделиться с вами наставлениями святителя Феофана Затворника. Вся наша жизнь состоит из непрерывного ряда деяний, мыслей, слов, дел, одни другими сменяющихся и одни другими погоняющих. Пересмотреть все такие деяния, особо каждое, и определить их нравственную цену нет никакой возможности. Даже если бы вы вздумали перебрать или пересудить деяния свои в один день совершенные, и этого не сможете сделать. Человек – преснодвижное существо. Сколько передумает и переделает он с утра до вечера? Сколько же наделает он от исповеди до исповеди? Как же тут быть? Никакой нет нужды все перебирать и пересуждать особо. У нас есть неусыпный страж – совесть. Что худо сделано, она никак не пропустит. И как вы ей не толкуете, что то ничего и это сойдет, она не пристанет твердить все свое, что худо, то худо. И вот вам первое дело. Прислушайтесь к совести, и все те дела, которые обличает она, без всяких извинений признайте грешными и готовьтесь исповедать их.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записей святителя Иннокентия Вениаминова. 1826 год. Алеутские острова. Самая резкая и сильная черта характера алеутов есть их терпеливость. И терпеливость почти до бесчувствия. Кажется, невозможно придумать такой трудности и такого невыносимого обстоятельства, которые бы поколебали алеута и заставили его роптать. В случае голода для него ничего не значит пробыть 3-4 дня совершенно без всякой пищи. Он никакими знаками не даст вам знать, что уже несколько дней не ел ничего, если вы не догадаетесь сами о том по бледности лица его. Вы этого не заметите даже и тогда, когда бы его попотчевали. И на вопрос ваш он не будет жаловаться ни на кого и ни на что. При продолжительном голоде алеут заботится более о своих малютках, нежели о себе. Все найденное для пищи он отдает им. После многих дней голода алеут принимается за пищу совсем не так, как бы надлежало ожидать от голодного. Он спокойно, медленно принимается за первый кусок и еще так, как принимаются за ранний обед. После сытного завтрака.
0: Голоса

0: Имена, имена милосердия.
1: 5 мая 1892 года Московская городская дума собралась на свое первое заседание в новом большом здании из красного кирпича на Воскресенской площади. Городской глава Николай Александрович Алексеев коротко поздравил гласных, так раньше называли депутатов, с новосельем и, не отвлекаясь на пышные речи, приступил к будничным делам. Взяв первый лист из лежавшей перед ним на бюро толстой пачки бумаг, глава призвал присутствующих к тишине и начал читать. Это было заявление от известного московского купца первой гильдии, торговца шелком Александра Сергеевича Копцова. «Имею честь заявить городской думе, — писал он, — что я желаю пожертвовать городу в память моего покойного отца Сергея Алексеевича Копцова капитал в 190 тысяч рублей для устройства городского начального училища его имени на 200 мальчиков». Купец просил у властей разрешения на строительство здания училища и обязался не только выделить на это средства, но и лично следить за его ходом, а впоследствии взять на себя обязанности попечителя нового учебного заведения. «Что тут думать?» – рассудила дума и вынесла постановление. Пожертвование принять, жертвователя благодарить и совершать ежегодно в будущем училище в день именин и в день кончины панихиды по его покойному родителю. К строительству приступили немедленно. 80 тысяч рублей Копцов потратил только на постройку здания. Остальные 110 положил в банк с расчетом, что училище будет пользоваться процентами с этого капитала. И вот в 1893 году в Леонтьевском переулке вырос самый настоящий замок. Постарался знаменитый московский архитектор Чичагов. Кстати, именно он спроектировал и то самое новое здание городской думы. Тогда же был утвержден устав начального училища, в котором было отражено главное желание Александра Копцова. В учебном заведении должны были обучаться по преимуществу дети из бедных и малообеспеченных семей, причем не только мещанского сословия. В училище принимали и крестьян, и солдатских детей. Уже вскоре после открытия стало понятно, что 200 учеников дело не ограничится. В результате в училище приняли в 2,5 раза больше детей – 500. Александр Сергеевич этому был только рад и не только увеличил финансирование, но и через 3 года, в 1896-м, пристроил к мужскому училищу еще одно здание, в котором открылась аналогичная школа для девочек. Увы, ровно через год Александр Копцов скоропостижно скончался. Во главе семьи и торговых дел встала его вдова, Анна Михайловна. Прежде всего, она постаралась неукоснительно исполнить духовное завещание покойного супруга. Александр Сергеевич оставил крупные денежные пожертвования многим московским храмам, а кроме того, 82 тысячи рублей завещал Московской психиатрической больнице, устроенной городским главой Алексеевым. Под руководством Анны Копцовой на эти деньги был возведен и полностью оснащен всем необходимым новый лечебный корпус. С усердием продолжила Анна Михайловна и главное дело своего мужа, поддерживая и опекая открытое им училище вплоть до октября 1917 года. В период Первой мировой войны в его здании Копцова устраивала госпиталь для раненых. Сегодня в этом красивом большом двухэтажном особняке-дворце тоже учат детей. Там располагается одна из московских гимназий. Недавно ее окончил праправнук Александра Сергеевича Копцова.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Святее дружбы чувства нет. И тот, кто жертвою чудесной спасает мир и льет нам свет, дает тому пример небесный. Он исцелял, благотворил, и Бог изведал сердца нужды. Но величайшее для дружбы свое он чудо сотворил. –

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В подмосковном поселке Черкизово стоит храм в честь покрова Божией Матери. До революции здесь нередко пел на богослужении сам Федор Шаляпин. Ему Покровский храм очень нравился. В особенности знаменитый бас любил бывать в Черкизово на Страстной Седмице, неделе перед Пасхой. Богослужение Страстной Седмицы наполнено проникновенными песнопениями, которые призывают нас сострадать Христу. Одно из них в особенности трогало душу великого певца. Шаляпин исполнял его строго по церковному уставу, стоял посреди храма и пел один, без сопровождения хора. Названо данное песнопение по первым своим словам «Чертог твой вижду спаси». Подробнее о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Песнопение «Чертог твой вижду спаси» – это светилин. Так называются молитвословия, которые в древности исполнялись на рассвете, с появлением света восходящего солнца. Отсюда и название «светилин». Полностью текст молитвословия «Чертог твой вижду спаси» звучит так. «Чертог твой вижду спаси мой украшенный, и одежды не имам давниду вонь. Просвети одеяние души моей святодавчи и спаси мя». В русском переводе слова песнопения можно передать следующим образом. «Чертог твой вижу спаси мой украшенный, но достойной одежды не имею, чтобы войти в него. Просвети одежду души моей, податель света, и спаси меня». Чертогом наши предки называли дворец, обычно царский. В данном песнопении под чертогом понимается не только царское жилище, но и так называемый невестник. Невестником или чертогом невесты именовалось помещение, где проходил свадебный пир. Господь каждого человека приглашает на свое торжество. В церковных текстах душа часто называется невестой Бога. Невеста непорочна и верна своему жениху. Человеческая душа должна быть чистой и преданной Богу, своему Создателю. В Евангелии есть притча о приглашенных на свадебное торжество. Хозяин дома, Бог, зовет своих друзей на брак своего сына. Сын хозяина – Иисус Христос, а брак – торжество Царства Небесного. Но приглашенные отказываются прийти. В итоге хозяин вместо друзей сажает за свой стол всех, кого сумел найти – богачей, бедняков, здоровых и больных. Слушая песнопение «Чертог твой вижду спаси», мы как бы оказываемся на пороге торжества Сына Божьего. На нас нет достойной одежды, но мы просим Бога сделать нас достойными райской радости.
1: Песнопение «Чертог твой вижду спаси» звучит в православных храмах во время вечернего богослужения первых трех дней Страстной Седмицы. По традиции, во время исполнения этого молитвословия открываются царские врата, центральные врата иконостаса. Так церковь показывает людям, что врата Царства Божия открыты перед ними. Войти в него сможет тот, чья душа стремится быть с Богом. А теперь давайте послушаем песнопение «Чертог твой вижду спаси» в исполнении братского хора Троицы Сергиевой Лавры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ксения Иванова – воспитатель в онкологическом отделении медицинского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Будучи ребенком, Ксения победила серьезный диагноз и хорошо понимает тревоги юных пациентов и знает, как важно иметь поддержку во время лечения. «Несмотря на болезнь, дети по-прежнему остаются детьми», – говорит Ксения. Ее подопечные, как и обычные ребята, любят общаться, играть, познавать мир. Помогает им в этом проект «Улыбанда» благотворительного фонда «Свет. Дети». Он оснащает игровые комнаты в онкоотделениях, покупает материалы для занятий и наполняет так называемые «сундуки храбрости» – коробки с игрушками, которые дети получают после сложных процедур. Эти важные вещи создают ощущение обычной жизни и придают ребятам силы для борьбы с болезнью. А когда недуг отступает, в памяти остается не только лечение, но и игры и общение с близкими. Поддержите работу фонда «Свет. Дети» на сайте организации и помогите сотням юных пациентов победить болезнь. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Прими жертву слова моего, Отче мой. Прими, Отче мой, лепет чада кающегося. Исправи слово мое твоей истины и прими его к подножию ног твоих приносимое. Окади жертву мою благоуханием молитвы святительской и не отринь ее, трисолнечный владыка светов. Жертву богаче моей приносят тебе круги ангельские, но слово их от тебя к ним струится и от них к тебе возвращается, не смешанное с немилостью тьмы и в горле грехом не сдавленное. Нищ есмь, и другого ничего не имею принести на твой жертвенник, разве слово сие? И когда творение принес бы тебе, слово бы принес. Ибо что есть творение, если не слово? Всю вселенную языков наполнил еси. Обращаются в пламя они, когда возносят хвалу тебе, и в воду, когда твою хвалу себе нашептывают. И если агнца принес бы тебе, слово бы принес. И если птицу принес бы тебе, принес бы слово. Для чего приносить мне чужое слово Господу моему? Для чего чужое, не свое? Кто сотворил меня быть господином чужой жизни и чужой песни, пламени чужого и чужой жертвы? Кто? Мое слово, жизнь моя и песнь моя, пламя мое и моя жертва. От твоих взял и тебе приношу. Прими его и не отринь, Господи всемилостивый. Собрал я с нивы горсть пшеницы, полный плевел. Если и одно зерно примешь из руки моей, счастливым меня сделаешь. Из зерна одного можешь ты заквасить хлеб и народы им насытить. Прими и мою лепту, Сыне Воскресителя. Прими, не отринь лепты нищего. Прими жертву мою не за меня только, но для того, кто меня бедней. Но найдется ли такой? За того, кто не имеет и того, что имею я, за него прими жертву мою. Но найдется ли такой? В гармонику мир сдавил меня с каждым вздохом стон. Пусть